0: возведя нас в эти последние дни церковного года на гору преображения, Святая Церковь напоминает нам о том, что для нас, христиан, существует только один путь – путь преображения своей души. Нам особенно необходимо постоянно помнить об этом, так как для многих из нас христианство перестало быть делом опыта и стало исключительно словесным делом. Поэтому нам важно вспомнить грозные слова преподобного Макария Египетского: «Иное дело рассуждать о трапезе, а иное – насытиться ею». К сожалению, для нас, которые сделали христианство привременным мечтанием и мирским пристрастием, и эти слова могут остаться только словами. Ибо многие, вместо того, чтобы следовать учению святых отцов, надмеваются умом, гордясь своим знанием святоотеческой литературы. Что же значит это преображение души, о котором говорит сегодняшний праздник? И для чего Святая Церковь приглашает нас вместе с апостолами на гору Фаворскую? Вспомним, каково было состояние апостолов вместе с Христом, взошедших на гору Преображения. Когда Петр, Иаков и Иоанн были на горе Фаворской, то они, как говорят святые отцы, почувствовали, что уже получили все. Ведь они увидели тогда, что человек есть венец творения, и через его преображенную душу преображается вся природа. Пораженные этим состоянием, они подумали, что уже достигли совершенства, и Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть, ибо уже довольно нам, мы имеем все». На самом деле Петр, Иаков и Иоанн имели в это время лишь малую предварительную часть той благодати, которую они получили впоследствии. То же самое бывает и с нами. Многие из нас, когда впервые подошли к Господу, имели состояние, подобно апостолам на Фаворе. Вспомните, что переживали вы, когда в первый раз получили ответ на ваши искания и молитвы. Вы почувствовали, что вам легко-легко, и ничего больше не надо. Это радостное, но вместе с тем и опасное состояние. Святые отцы говорят, что сокровища духовные открываются по мере искания. Господь не сказал: «Постучите, и вам откроют», но сказал: «Стучите, просите». Духовная жизнь есть постоянное вечное искание. Если этого нет, то случается то же, что случилось с апостолами, которые спали и на горе Фаворской, и в саду Гефсиманском. Святые отцы учат, что полученная человеком в начале его духовном пути благодать потом как бы отходит от него для того, чтобы он сам шел к ней. И тогда она вновь возвращается к нему в еще большем изобилии, чем раньше. Мы должны это помнить. Церковь призывает нас всегда искать изобилие благодати, а не к тому, чтобы, получив малую благодать, успокоиться. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Некоторые, имея намерение пуститься в дальнейший путь и вопросивши людей, знающих путь сей, услышали от них, что это путь прямой, гладкий и безопасный. И, услышав это, скоро расслабели в путешествии своем и на середине пути потерпели бедствие, а другие возвратились назад от того, что не приготовили себя к скорбям». Приходится и нам часто слышать: «В церкви все легко, в церкви безопасно». Говорящие так забывают о том, что тот, кто сказал: «Бремя мое легко есть», сказал также: «Входите тесными вратами. Тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и в мире скорбь не будете». Подвижники говорят, что путь духовной жизни, с одной стороны, есть путь прямой и гладкий, с другой же стороны, это тесный тернистый путь, который только по мере делания становится легким и прямым для христианина. Нам нужно помнить, что люди, идущие этим путем, часто ослабевают и возвращаются вспять. Поэтому нам надо готовить себя к скорби. Вспомним об апостоле Петре, в жизни которого после Фавора было отречение. И сегодня, если мы пришли сюда не только для того, чтобы послушать те или иные песнопения, но чтобы прикоснуться к горе Фаворской, мы должны помнить, многие подвижники, уже преобразившиеся, падали снова, как, например, Иоанн Постник. Но теми, кто неуклонно шел при трудном путем духовного делания, все эти опасности были преодолеваемы. И они снова восходили на гору духовного преображения. Бога-человек, преобразив плоть свою, преобразил и одежды свои. И потому святые подвижники, преобразившись сами душою и телом, входили в общение со всей тварью и преображали ее. И преображенная через соприкосновение с ними тварь служила им. Так было с преподобным Герасимом, подвязавшимся на Иордане, со многими египетскими подвижниками и с нашими русскими святыми, преподобными Сергием Радонежским и Серафимом Саровским. Условия преображения одни и те же и для апостолов, и для великих подвижников, и для нас. Поэтому будем учиться у них пути духовного делания. Будем помнить, что не должно довольствоваться малым, что мы уже получили от Господа, потому что оно может быть отнято от нас. Вместе со святыми апостолами, святыми отцами и подвижниками будем постоянно стучаться и искать. Будем преодолевать все трудности и непрестанно просить об умножении благодати. И тогда по мере делания нашего будет и в нас открываться благодать, уже не предварительная, но истинная, и мы взойдем на гору Фаворскую. Аминь.
1: Слово на преображение Господне священномученика Сергия Мечева для вас читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Сергий Мечев родился в 1892 году в Москве в семье известного священника Алексея Мечева. Во время Первой мировой войны Сергей служил братом милосердия на Западном фронте. Там же он познакомился со своей будущей супругой, сестрой милосердия. Учась на медицинском факультете Московского университета, Сергей Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоуста. В 1918 году, по благословению старцев Оптиной пустыни, Сергей Алексеевич решился принять священство. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в иерея. Служил он рядом с отцом в храме святителя Николая на Моросейке. Этот приход, возглавляемый святым праведным Алексеем Мечевым, называли «Мирским монастырем». Отец Сергий стал достойным преемником своего родителя, хотя и был во многом не схож с ним. «Христианство — это не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины отца Алексея в 1923 году его сын стал настоятелем его прихода. Отец Сергий решительно не пошел за обновленцами, и его храм был в числе немногих, сохранивших верность патриарху Тихону. После появления декларации 1927 года он не поминал митрополита Сергия Строгородского, не принимал он и церковной молитвы за безбожников и богоборцев. В 1929 году отец Сергий Мечев был арестован и приговорен к ссылке. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. В 1933 году находящегося в ссылке отца Сергия арестовали и приговорили еще к 5 годам лагерей. После отбытия срока отец Сергий поселился в окрестностях города Калинина и работал в одной из поликлиник, совершая литургию тайно на дому. Отец Сергий не поддержал митрополита Сергия и не мог получить место служения, общаясь со своими духовными чадами тайно. В 1941 году один из арестованных епископов, которому исповедовался отец Сергий, дал показания по поводу общины священника Сергия Мечева, и его арестовали. Допросы и пытки длились 4 месяца. Отец Сергий вел себя очень достойно, стремясь, чтобы никто из его общины не пострадал. В ночь на 6 января 1942 года он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД. Память священномученика Сергия Мечева отмечается 6 января по новому стилю.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Митрополит Николай Ярушевич. Слово на Преображение Господне. Сегодня, мои дорогие, мы празднуем великий для нас день Преображения Господня. Еще раз в своей жизни в этот праздник мы духом присутствуем на Фаворской горе. Очами веры мы видим вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, вошедшими со Спасителем на вершину этой горы, славу Божию в священные минуты этого события. Оно произошло незадолго до крестных страданий и смерти нашего Спасителя. Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на нашу землю для вечного спасения людей, явился не в Своей божественной славе, иначе Его божественный свет ослепил бы всех грешных людей, но пришел на землю в уничиженном виде, прикрыв свое божество образом человека. А здесь, на горе Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в которой Он пребывает от века и в которой увидят Его те из нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин. На горе Преображения апостолы увидели рядом с преобразившимся Господом пророка Моисея и пророка Илию. Моисей жил за 1600 лет до Рождества Христова, пророк Илия — за 900 лет. Значит, пророки Моисей и Илия не мертвые, но живые. Они были живы и тогда, когда их видели в этот день апостолы, живы и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что Бог наш, в Которого мы веруем, как говорит Слово Божие, не есть Бог мертвых, но живых. У Господа все живы, и апостолы, созерцая пророков, явившихся им на это мгновение из небесного мира, видели в этом явлении живое подтверждение слова Господа Иисуса Христа: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Так это священное событие, которое мы сегодня прославляем, открывает тайну о жизни вечной, в которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы, войдет и каждый из нас. Больше того, каждый из нас уже здесь, на земле, на коротком отрезке времени, данном ему Господом для земной жизни, уже начинает этот путь жизни вечной, ибо уже никогда не умрет ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа, ни душа верующего, ни душа нераскаянного грешника. Все мы войдем в вечную жизнь, хотя и не все войдем в вечную славу. В радость Господа своего войдет только тот, кто проживет земную жизнь достойно священного имени Сына своего, Небесного Отца, кто стремится ко Господу, как дитя к груди своей любимой матери, кто ищет Господа и в скорби, и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой руки, которой Он ведет каждого из нас к Себе, и видя на всем своем земном пути божественный промысел. Святой Евангелист говорит нам, что пророки Моисей и Илия, явившиеся на Фаворе, не молча стояли около Спасителя. Сами, осененные божественным светом, они беседовали с Ним. И апостолы слышали о чем? О кончине Спасителя, о близких, уже предстоящих крестных страданиях Господа Иисуса Христа. Они стремились проникнуть в тайну этих крестных страданий, потому что страдания и смерть нашего Спасителя — это воистину тайна. Это тайна любви Божией, по которой Отец Небесный послал Своего Сына для того, чтобы Он, взяв на Себя грехи каждого из нас, пострадал и принес искупительную жертву на Голгофском кресте. Это тайна правосудия Божия, по которому Господь осуждает грех, но прощает каждого кающегося грешника во имя Своих крестных страданий. Это великая тайна премудрости Божьей, по которой Господь благоволил дать людям через страдания Своего Божественного Сына право войти в вечную жизнь и наследовать в ней все те блага, какие, по Слову Божию, приготовлены у Господа, любящим Его. Если эти крестные страдания Спасителя нужны были для спасения человечества, то разве это не является свидетельством того, что в каждом из нас есть то, что вызвало необходимость этих страданий, о которых пророки беседовали с Господом на горе Преображения? Значит, в нас есть не только плоть и кости, которые мы носим. если бы мы состояли только из них, за что же было бы страдать за нас, Господу? За прах, в который мы обратимся после смерти? Эти крестные страдания необходимы были потому, что кроме плоти и костей, которые мы носим, в нас есть бессмертная душа, и за счастье этой бессмертной души и нужна была крестная смерть нашего Господа. Так и пророк Моисей, и пророк Илия не только своим соприсутствием с Господом на горе Фаворе, но и беседой своей с Ним говорят нам о тайне вечной жизни и о бессмертии нашей души. На горе Преображения, перед лицом изумленных учеников, Господь Иисус Христос на несколько мгновений открыл не только свою славу, но и славу Царства Небесного, горнего Иерусалима, в котором Он встретит души Своих апостолов, когда они окончат свой земной подвиг мученической смертью. И когда перед апостолами открылись двери Небесного Иерусалима, и они увидели славу Спасителя и свет Небесного Града, они пережили такое чувство радости, с которой воскликнул апостол Петр: «Хорошо нам здесь быть!» Он не нашел других слов, чтобы выразить всю ту радость, которая заполнила его душу и души других апостолов, свидетелей преображения. На этой горе Господь дал почувствовать своим ученикам то, что их ожидает в вечной жизни. Все мы хорошо знаем, мои дорогие, что земная жизнь перейдет в жизнь, не знающую конца. И в сердце истинного ученика Христова, если мы живем по заповедям Божьим, живем с Господом на пути земной жизни, живет и предвкушение, предчувствие наших вечных благ и вечных радостей, какие ожидают истинных детей Божиих в небесном Царстве. В светлую пасхальную ночь мы обнимаемся друг с другом, мы ликуем, наша душа поднимается как бы на крыльях над землей. Мы переживаем особый, только светлой пасхальной ночи присущий восторг, потому что мы ощущаем, как воскресший Господь, Спаситель, осеняет нас благодатью своего преславного воскресения. Недаром и маловерующие люди в эту пасхальную ночь какой-то непонятной для них силой влекутся, если не побывать в храме Божьем, то около храма посмотреть на светлые пасхальные огоньки. Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, после очищения себя благодатью покаяния, православный христианин приобщается божественного тела и животворящей крови Господа, он, соединяясь с Господом и духом, и телом, носит радость общения с Господом и предвкушает ту радость, которая всецело будет заполнять его при вечном общении со сладчайшим Спасителем. И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим покаянием, добрыми делами и жаждой спасти свою душу, тем больше и больше мы живем этой ожидаемой нами радостью, предвкушаем ее, еще не войдя в жизнь загробную. Священное событие преображения Господня напоминает всем нам о том, мои дорогие, что для того, чтобы войти в ту славу, какую Господь показал на Фаворской горе, какую обещает своим верным детям, какую мы предощущаем здесь, на земле, мы должны преображать свою душу в дни земной жизни. Мы должны обновляться, восстанавливать в себе искажаемый грехами образ Божий, чтобы Он воссиял в каждом из нас до конца этой жизни, за которой начинается новая жизнь. Сотворив первого человека, Господь напечатлел в его душе свой образ. Этот образ в человеке составляется из любви, милосердия, чистоты, терпения, смирения, всего того, чем Господь Иисус Христос Сам прославил Себя в дни Своей земной жизни. Чистыми мы вышли из святой купели крещения, но нашими грехами и страстями этот образ Божий беспрерывно омрачается, покрывается грязью нашей порочной жизни, и потому мы должны обновлять его в себе в течение всей своей жизни, освобождаясь от нечистоты и пороков и украшая душу добродетелями. Так событие преображения Господня напоминает нам о долге преображения нашей души. И потому с особой силой в этот день в наших сердцах звучат слова Христовы: «Бодрствуйте и молитесь». Господь велит нам бодрствовать сердцем, а бодрствовать значит быть подобным страже, которая бережет какое-нибудь здание от нападения на него вора или злого человека. Эта стража обходит свое здание со всех сторон, и не один раз из опасения, чтобы или через дверь, или через окно, или через крышу не проник в него какой-нибудь злой человек. Так надо охранять нам все ходы, через которые грех вползает в наше сердце. А он вползает бесчисленными путями. Через глаза, когда они смотрят на то, что возбуждает греховное чувство и влечет ко греху. Через уши, когда они внимают тому, что развращает нас и толкает ко греху. Через уста, когда они произносят бранные, скверные, лживые, клеветнические, осуждающие друг друга слова. Он входит через наши помыслы, он поднимается со дна нашей души, когда мы даем свободу живущей в нас наклонности к греховной жизни. Мы должны быть стражами своего сердца, потому что грех лишает нас радости чувствовать в себе Господа, отнимает сладость предвкушать и будущую радость общения со Спасителем. Мы просим в сегодняшний день, когда Господь преобразился на Фаворе и показал славу свою и свет нерукотворенного духовного града Иерусалима, чтобы Он осветил и наши грешные души своим светом пресносущим и своей божественной благодатью помог нам, грешным, пройти земной путь достойно того призвания, которому мы все предназначены, быть небесными гражданами горнего Иерусалима. Живите с Господом и умирайте с Господом, и пусть ваше сердце еще здесь, на земле, учится предвкушать радость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним быть в бесконечных веках. Когда Господь пресечет земную жизнь каждого из нас, да откроются, мои дорогие, перед нами, по милости Божией, двери небесного Иерусалима. И радости нашей тогда никто и ничто не отнимет от нас.
2: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезное чтение» прозвучало слово на преображение митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Читал Алексей Веснер.

прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В медиа-центре культуры Петербурга при участии наших топонимистов состоялся семинар, озаглавленный «Душа Петербурга». Сегодня это словосочетание звучит очень многозначно, но мы, конечно, помним, что это название книги Анциферова. На семинаре прозвучали воспоминания об Анциферове, а также были озвучены проблемы и надежды в сфере памяти об Анциферове в Санкт-Петербурге и петербурговедения в целом. Вел семинар заместитель председателя топонимической комиссии Павел Анатольевич Скрелин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Он напомнил знаменитой триады Анциферова «Заметный след в петербурговедении». «Душа Петербурга» 1922, «Петербург Достоевского» 1923, «Быль и миф Петербурга» 1924. Алексей Георгиевич Штерн, художник, театральный режиссер, поделился воспоминаниями об Анциферове как друге семьи и друге детства.
2: Он называл себя как почетная девушка. Николай Павлович приезжал, он довольно... Мы жили в Харьков, мы приехали в Харьков из Казани с мамой и братом. А все странствовал. Харьков был первый город, где ему разрешили жить. У него было минус 100. Вы знаете такое, что такое минус 100? Ну вот, так что это был первый город, где ему разрешили жить и работать, и мы приехали к нему. В 49-м году Харьков был разрушен весь, по-моему, как Сталинград. Мы через весь город поехали от вокзала до нашего дома. Троллейбус уже ходил, а по бокам руины. Темно, город, дом, в который мы приехали. Свеженький его строили немцы, пленные. Мы приехали в этот самый город Харьков, страшный. Мрачный. Я уже был во втором классе, значит, там я в школу пошел, уже во второй класс в этом городе Харьков. Я ненавидел школу, так же, как взаимно. Но я помню эту нашу первую учительницу, Веру Трофимовну. Она говорила так: иди сюда, я тебе что-то по секрету скажу. Я к ней подходил к столу, она делала так ручки и громко: «Баран, бараном и останься». Я говорю: «Не бараном, а бараном». Она меня в затылок, и я летел в дверь, хлопал еще. Дверь, естественно, распахивалась, класс хохотал, а классы были монастыри такие, мужские, женские, значит, у нас одни мальчишки. А я гуляю потом по коридору. А Николай Павлович со мной разговаривал серьезно, как с вполне полноценным человеком, за что очень и очень я ему благодарен. Я еще, конечно, не понимал, с кем имею дело. И когда мы приезжали в Москву, вот он, да, ну и в Харькове он меня возил по городу, ходил. Там были экскурсии, я помню, привел в музей. Там довольно неплохой музей, кстати, такое хорошее собрание. Небольшое, но серьезное. И я уже ходил в художественную школу, и он меня водил по музею. Видел, там была маленькая комнатка, ну, доработать, наверное, 10, если не меньше, икон. Древнерусский отдел. И вот он остановился в одной иконе и стал рассказывать о ней. А я так, ну, то что вы говорите, он рисовать не умеет. И он остановился, и он на меня так посмотрел, я до сих пор помню этот взгляд. С такой какой-то жалостью, такой долгий-долгий взгляд. И мы пошли по другим залам. Я читал книги, я в 6 классе прочитал Достоевского. На эту тему мы его переписывались. Я помню, как нарисовал ему отца, но что он мне ответил: спасибо большое за портрет Герцена. Он приезжал очень часто, ну, скорее регулярно, чем очень часто. Где-то 2-3 раза в год он приезжал в Харьков. Мы довольно плотно общались. То есть не мы, а отец, естественно. Он рассказывал какое-то собрание в Союзе писателей, там были переводчики. И он рассказывал, что какой-то из друзей национальных переводчик жаловался, что вот как перевести «Лелеет парус одинокий», что парус там на их языке, я не помню, какой это язык, но что парус – это тряпка. И что получается? Получается, «Лелеет тряпка одинокий». Когда мы были в Москве, вот я до сих пор помню, он водил экскурсии по Москве для нас, для меня и брат. И потом я 6 лет прожил в Москве и там учился. В общем, географию Москвы я помнил, знал по его рассказам, по его экскурсиям. Последний раз, когда приехали в Москву, уже задолго до его ухода, он читал отцу свои воспоминания. Я сидел в другой комнате и ждал, когда это кончится, потому что бу-бу-бу-бу-бу-бу.
0: А когда это кончится, чтобы он нас повел по Москве, чтобы ну, была экскурсия. Так что уж много лет спустя я читал воспоминания. Да, и он, я помню то, что он тогда говорил, что печатать не раньше, чем через 20 лет после моей смерти. Я дружил уже в зрелом возрасте, я дружил с Мишей Анциферовым, это его настоящий внук. И Миша мне рассказывал уже, что как-то Николай Павлович, он меня повез в Переделкино, и мы там гуляли-гуляли, и потом встретили Пастернака. И они там говорят, они остановились там возле его забора, и говорят. А я, говорит, нашел какую-то палку и по забору. А Николай Павлович говорит, ну, девушка мне говорит, он говорит, Миша, ну ты же мешаешь разговаривать, ну перестань. А Пастернак говорит, не слушай дедушку, давай. Ну я, говорит, опять балабалабам, а там, говорит, сучок было на пяти, на Пастернаку в лоб, как заедем. Что Николай Павлович был для моего отца? Он учился в Терешковом училище, и Николай Павлович был его учителем. Отец моего отца, мой реальный дедушка, довольно рано ушел из семьи, и, в общем, так получилось, что как Николай Павлович к нему относился, как к родному, как к сыну. Потом отец учился в университете. Один из педагогов был Николай Павлович. Вообще он учился у тех, у кого учился и Николай Павлович. Это и Грец, это и Добя Ашрачественская. Поколение еще то. В общем, сначала арестовали, будучи уже вот в университете, сначала арестовали Николая Павловича. А он после университета, он занимал, они водили экскурсии по Царскому селу. Чем отец, ему было 20 с небольшим, напугал советскую власть, не знаю. Но его сначала арестовали Николай Павлович. Вот, потом и отец мой, он взял на себя Татьяну Николаевну, это жена Николая Павловича, у которой уже было двое детей, была вот Татьяна, дочка, и вернее, Сережа старший был. Уже двое детей, и, в общем, говорит, он собирал деньги, он приезжал, он гулял с детьми, в общем, он занялся, болел очень. Вот, а потом мы арестовали отца. И вот это было ему, кстати, в одной из обвинений, что вот он помогал врагу народа. Много лет спустя уже я уже жил в Питере, уже здесь и работал. Мне попросили материал какой-то об моем отце, и чтобы я пошел в КГБ. Что там в то время еще, это было лет 20, наверное, там назад, даже 20, наверное, 20. Чтобы посмотреть. Я, откровенно говоря, очень боялся, очень. И в общем, крутился, вертелся, пытался отказаться, отвертеться. В результате я пошел сам. Я пошел сам и не жалею. Я очень боялся вдруг что-нибудь, хоть что-то там нехорошее. И, кстати, тоже в КГБ там, значит, занималась этим делом какая-то дама лет 40. Вот я пришел в эту комнату, где она длинная комната, стоит письменный стол, она спиной к столу, на письменном столе перед ней лежит томик Бродского. А мне выдали вот такую вот пачку, кучу папок, где, значит, с такими, открытые только те места, где, что касается моего отца. Остальное все вот на таких прищепочках. Нельзя фотографировать, нельзя только переписывать. И я вот переписывал. И там про врага народа. А потом она мне дала дело Николая Павловича. И я пересмотрел эти дела Николая Павловича его. И вот там был момент, я читаю, я не буду называть фамилию, не буду называть имя, но один из его и друзей, и преподавателей, и педагогов университетских, очень крупных историков, его книги у нас в нашей библиотеке домашней, донос на Анциферова. Я аж так взвизгнул. Она говорит, что случилось? Я говорю, вот донос такого человека совершенно неожиданно. Она говорит, ну что вы знаете, каким образом добивались показаний. И я, надо сказать, долгое время мне рассказывал, и сейчас постараюсь не говорить, не буду называть, кто это. Отец учился вместе с Лихачевым. Они учились на одном факультете, и только Лихачев занимался русской историей, а отец был медиевист. Но арестовали, тогда было дело Куршковцев, и арестовали их вместе. Мне попался лишь кусочек доклада, то есть за что залетел Лихачев. Им всем дали, это большая группа, там человек 25. Одну девушку какую-то отпустили, а остальным сроки. В основном это были сроки 3-5 лет, а самый большой срок получил Лихачев. Там текст его доклада, назывался этот доклад 5 лет действия чрезвычайки, начиная с 1917 года. И дальше идет просто статистика голая. Расстреляно столько-то дворян, столько-то попов, столько-то крестьян, столько-то рабочих. Вот, так что, конечно, у нас хлопотало. Все-таки это был 1929 год, когда их посадили, тогда еще все-таки вот не стреляли. Тогда вот в этих документах, в этих бумагах, были допрос, подпись, перепечатанный допрос, подпись следователя и обвиняемого, а потом даже и фотография. У меня эти фотографии висят до сих пор дома. Это фотография отца и потом фотография Николая Павловича.
1: Рассказчик присутствовал при том, как с делом отца знакомится его единственная дочь. Сын Анциферова Сергей, 1921 года рождения, погиб в 1942 году, а дочь Татьяна, 1924 года рождения, была депортирована из оккупированного царского села в Германию. В конце войны в Гданьске, или Данциге, она встретила будущего мужа Алексея Михайловича Комендровского, баса казачьего хора Сергея Жарова. Именно Жаров помог им выехать в США. Татьяна Николаевна играла в постановках Нового русского театра в Нью-Йорке, но этот театр просуществовал всего 3 сезона. Затем она преподавала русский язык в университете Фордхэм, была диктором 3 русскоязычных радиостанций, в том числе вещающих из-за рубежа на Советский Союз. Скончалась она в 2013 году, похоронена на кладбище Новодивеево монастыря в штате Нью-Йорк. Отпевал ее настоятель Вашингтонского собора Святого Иоанна Крестителя, протоиерей Виктор Потапов, ее духовник и коллега по работе на радио. В надгробном слове он сказал: «Я буду вечно благодарен ей за все, чему она великодушно научила меня в течение тех прекрасных лет, когда мы были коллегами в борьбе за победу над коммунизмом».
0: Вот Татьяна Николаевна. Вот она приехала тоже, и я с ней договорился, что дадут дело Николая Павловича, чтобы и она посмотрела. Ну и когда мы пришли, надо сказать, она бедная, перепуганная была. И

века пришлись также и пребывания его в лагерях. Есть такая одна специфика интересная жизни отца Фёдора в Петербурге. Он предпочитал только два района. И жил все эти 25 лет два района. Это Васильевский и Петроградская сторона. Вот все адреса, которые он менял, он никогда не выезжал дальше, скажем так, с Васильевского острова вначале, а потом, как говорится, осел на, ну, тогда еще на Петербургской стороне и уже переехал в Царское село с Петроградской стороны. И более того, даже его знакомые, друзья какие-то, кружки, о которых я сейчас тоже кратко скажу, они тоже все практически находились или на Васильевском, или на Петербургской стороне. Я думаю, это не случайно на самом деле. Могу сказать, особенно не встречал нигде. Я, конечно, не знаю всей литературы, посвященной Анциферову, какой-то попытка объяснения, почему это так. Да, вот, чем он мотивировал, скажем так. Вот это я не могу сказать. Если кто-то это знает, я буду благодарен, если мне подскажет. В феврале 1908 года он с матерью приезжает в Петербург. Это его первое посещение Петербурга. Готовится к поступлению в университет. И на несколько месяцев останавливается на первом адресе, который на самом деле является, с моей точки зрения, очень-очень символическим. Это Кадетская, Съездовская линия, дом 23. Чем примечателен этот адрес? Ну, понятно, что он остановился, ну, может быть, дешевле, может быть, кто-то посоветовал. Но в чем символизм именно первого адреса Анцы Фёдорова в Петербурге? Дело в том, что буквально накануне в соседнем доме, в доме номер 21, открылся музей старого Петербурга. И вот первое посещение еще совсем юного, 19-летнего Анцы Фёдорова, он просто реально, первый адрес – это стена в стену с музеем старого Петербурга. Прожили они там недолго, и уже весной 8-го года переезжают на Средний проспект, гостиница «Лондон», вам всем хорошо знакомый, да, угол 8-й линии. Ну, конечно, вот такой диссонанс, да, как выглядит этот дом, эта гостиница, ее название «Лондон». Университет он не поступил, он уезжает и при следующем своем появлении уже в ноябре 1908 года, потому что он опять-таки не оставляет смысл поступить в университет, он уже останавливается на петербургской стороне. И вот после этого оттуда уже не выезжают. Поэтому следующий адрес – это Большой проспект, дом 25. В университет он потом, как вы знаете, все-таки поступил. У него начинается такая достаточно, ну, такая, ну, не бога не бурная, но такая активная общественная жизнь. Он начинает посещать различные рода кружки, собрания и так далее, и так далее. И вот я бы выделил бы здесь, пожалуй, только два адреса. Малый проспект, дом 30-32. Вот. В этом здании находилось Киевское землячество. Но поскольку, как вы знаете, он сам, значит, родился под Киевом, то контакты со своими земляками, киевлянами, он всегда поддерживал, всегда сохранял, было свое землячество. И здесь они встречались по четвергам. Каждую неделю по четвергам он проводил время здесь, в общении со своими коллегами по своей, как мы говорим, малой родине. Другой адрес, Временной переулок 4, тоже такой примечательный немножко адрес, это уже, как вы понимаете, не петроградская, не петербургская сторона. Здесь на квартире Стахевич Анцы Фёдоров впервые стал с коллегами обсуждать проблемы и темы, связанные с экскурсионной деятельностью. Тогда у них возникла идея организовать, как-то организовывать и проводить экскурсии для рабочих, для солдат. Ну, так скажем, для людей не особенно образованных, скажем так, да? И в частности, одна из главных тем у них была, это как раз тема, связанная с экскурсиями, кстати говоря, в Эрмитаж. То есть я полагаю, что вот именно с этим домом именно вот связаны первые попытки осмыслить, что такое экскурсию, как ее надо проводить и так далее. Следующий адрес, современное название улицы Красного Курсанта, а тогда еще это Большая Спасская. Сюда он переехал, точно в каком году не очень известно, но не раньше 12-го, не позже 14-го года. Потому что дом был построен в 12-м году, а первое упоминание об этом адресе Анцы Фёдорова есть в книге «Весь Петербург» за 14-й год. С этим адресом связана его женитьба в 14-м году. Стояла свадьба у него с Татьяной Николаевной Оберучевой, причем тоже примечательно, что венчание было в царском селе. Скоро рождаются дети, но, по всей видимости, квартира была не очень большой, поэтому надо было опять менять адрес. И вот здесь как раз, это, пожалуй, самый главный адрес Анцы Фёдорова в Петербурге. Самое такое знаковое для него место, здесь он прожил больше всего. С этим домом связаны вот такие и семейные, в том числе, какие-то впечатления, и рождение еще одного ребенка и так далее. Вот, пожалуй, это самый-самый главный адрес. Посадская, 19. С 15 до 24 года. Семья, надо зарабатывать деньги. Поэтому он начинает достаточно активную трудовую деятельность. Где-то читая лекции, где-то занимаясь просветительской деятельностью и так далее. Ну, вот здесь несколько таких адресов. Это бывший Некрасов, соответственно, бассейн, это гимназия Яворская, где он достаточно долгое время преподавал. И вот публичная библиотека, да, где Михаил Павлович заведовал Росиком. А вот Большая Пушкарская достаточно

0: Почему это такое важное значение имело в биографии Николая Павловича? Потому что именно здесь он ходил на кружок Мейера под названием «Воскресенье». Он достаточно долго просуществовал, 10 лет, с 18 по 28 год. Такое место для интеллектуального обсуждения. Это вообще отдельная тема, я просто не буду сейчас подробно об этом говорить. Это достойно отдельного доклада, на самом деле, это общество «Воскресенье». Вот как раз его первый арест был связан с этим кружком, хотя он уже 4 года к нему отношения не имел. Но, тем не менее, его фамилия там фигурировала, и когда Мейера взяли, то понятное дело, что тут же сразу же обратились и к Николаю Павловичу. Поэтому вот его такая трудная и такая тяжелая страница жизни, которую можно, так скажем, назвать лагерной, они вот как раз начинались с этого адреса, и совершенно вроде бы невинных обсуждений, исторических, литературных тем и так далее, и так далее. Поэтому адрес такой сыграл с ним не самую счастливую роль. Аоск. 21-й год. За 2 года до этого в семье Анциферовых произошла трагедия. В 19-м году скончались 2 детей его. Может быть, понятуя о том, как от дизентерии в 19-м году, сами понимаете, что такое было тогда, Петроград, они выбирают, семья, я имею в виду, летом быть за городом. То есть вот не в городе, а именно за городом. И, соответственно, первый адрес – это не Садское село, да, вот именно загородное летнее проживание, да, это Павлов. Ну, как в воспоминаниях Анциферов написал, что мы жили, вот как раз его сын Сергей только-только родился, когда он и ребенка решили увезти из города подальше, на природу и так далее. На антресолях правого крыла Павловского дворца. И вот, кстати говоря, именно здесь, на этих антресолях, вот именно в этом месте, начиналось кривидение Павловского. Потому что здесь Анциферов тоже не только отдыхал, что называется, не только загорал, здесь был организован целый семинар по изучению истории Павловского. И там были местные краеведы и так далее. То есть именно в этом 21-м году, именно здесь, Николай Павлович внес свой, как говорится, спасительный вклад, в том числе и в изучение истории прошлого Павловска. Это как-то немножко остается, ну, то, что в стороне, да, ну, как-то мы его больше знаем, ну, по-царскому всему, понятно, как все, но вот такой штрих тоже. В следующем году летом он опять уезжает за город, ну, вот на этот раз уже в царское село, с которым практически больше и не расстается. Его пригласили сотрудники Петроградского экскурсионного комитета. Жил он там в одном году в одном деревянном доме, потом в другом деревянном доме, где дома не сохранились, даже изображений никаких нет, поэтому, но тем не менее, вот эти 2 адреса там тоже есть. В 24-м году он окончательно уезжает вот с Разночиной, переселяется в Царское село. Все последующие годы живет в Царском селе, но работает тут в Ленинграде, как дальше. Мест таких работ у него было несколько. Второй педагогический институт, тоже на Малой Посадской, это назывался имени Некрасова. Это институт истории искусств, да, Зубовский институт на Исаакиевской. И общество «Старый Петербург», которое тоже находилось недалеко на Исааковской 9. И также в дворце Боблинских, в Галерке. Ну, первый арест, как вы знаете, был в 25-м году. Причем без всякого предъявления каких-то обвинений и так далее, его просто сослали в Западную Сибирь там, значит, на 3 месяца. Ну, правда, вот время было еще не такое людоедское, скажем так, 25-й год. Да? Поэтому благодаря хлопотам друзей ему удалось через 3 месяца вернуться обратно в Ленинград. Ну, 29-й год. 29-й год, к нему приходит повестка из ОГПУ с требованием посетить вот тот самый адрес, я вам хорошо знаком, Горохова 2. Соответственно, из Горохова 2 его сразу же арестовывают, ну и начинается вот эта вот такая наиболее трагическая, наверное, эпопея. Поэтому следующий адрес тоже был самый приятный, до предварительного заключения, на Шпалер. Ну, тогда еще не было большого дома, который вам сейчас известен. Поэтому он там находился в бывшем здании петербургского городоначальника, Шпалерной 25. 3 года Соловков, это время немножко выпадает из петербургской хроники, но тем не менее. Правда, 3 года он там не пробыл, 30-й год, академическое дело, его переводят обратно сюда, начинаются допросы и прочее, сейчас 3-й печальный адрес, это всем нам знакомые кресты, конечно. Поэтому это время он жил не в каком-то доме, не в какой-то квартире, а находился в камере номер 22. Получил свой срок, смог выйти, как вы знаете, после трудовой деятельности на строительстве Беломорканала, вернулся в Петербург, и вот здесь как раз уже практически все его знакомые сказали, вот лучше уезжать. В 1934 году он уезжает из Ленинграда в Москву, ну, хотя, как вы знаете, это его не спасло все-таки еще от одного ареста уже в Москве. Ну, правда, там как-то все прошло, невзирая на эти года, там 37-й, 38-й, сами понимаете, какие года, там как-то вот удалось его вызволить. Возникла идея сделать 2 мемориальные доски. Одна доска, ну, я думаю, понимаете, она должна быть как раз вот в том самом доме, где он прожил почти 10 лет. Ну и что самое такое, тоже примечательное, именно там была написана «Душа Петербурга». Вот фасад здания, вот видите, там стрелочка, да, отмечено то место, где эта доска должна быть. Еще 5 лет тому назад. Ну вот такая доска была, как бы подготовлена, такая доска должна была, должна быть. Вот ее нету даже, ее не поменяли. Ее практически сделали, практически она была изготовлена. Да. Ну не придирки, не могу сказать придирками. Требования, которые в последние годы весьма сильно ужесточились к этим вот мемориальным доскам. Ну могу сказать так просто, один штрих. Требуется документальное подтверждение каждого года проживания человека, которому вешают доску, именно в этом доме. То есть вот мы здесь пишем, например, да, с 15 по 24 год. Вот каждый год надо документально подтвердить. Выписками из домовых книг, там еще какими-то вещами и так далее. Так вот, из этих вот 9 лет не удалось подтвердить там 1 или 2 года. Ну, просто не сохранилось. Понимаете, ни домовых книг, никаких этих самых. И все. И в этом самом комитете сказали, ну все, вот вы не соответствуете. Николай Павлович не соответствует и вообще. Все полностью готово, вот только из-за этого эта доска сильная. А вторая доска тоже не была повешена, но уже по другим причинам.
1: Алла Вячеславовна Князькина, председатель правления Санкт-Петербургского союза краеведов, руководитель Института Петербурга, сделала сообщение об истории анциферовских чтений в Петербурге и назвала некоторые ключевые вопросы сегодняшнего петербурговедения, в частности, такой.
2: Большие опасения возникают в связи с сегодняшним состоянием энциклопедии Петербурга. Вот с момента появления этого важнейшего электронного ресурса он, ну, находится немножечко в таком замороженном состоянии. Как раз этот вопрос стоит достаточно серьезно и остро. Кто этим будет заниматься?
3: А можно вот уточнить, в чем проблема ситуации с энциклопедией Санкт-Петербурга? И как вы видите все-таки возможные варианты дальнейшего развития?
2: То, что касается энциклопедии Санкт-Петербурга, у нее нет сейчас сопровождения, научного сопровождения. То есть она существует, она технически поддерживается, но поддерживается на старых платформах, которые требуют обновления. То есть это требует такой хозяйской руки. У фонда Лихачева сейчас нет такой возможности поддерживать этот ресурс, а он должен бесконечно обновляться. То есть там все закончилось, в общем, на тот период, когда энциклопедия была создана.
1: Мне захотелось назвать тех лауреатов анциферовской премии, которые также были и гостями в программе «Возвращение в Петербург». Анатолий Яковлевич Разумов, Алексей Георгиевич Владимирович, Никита Владимирович Благово, Александр Евгеньевич Браво, Елена Игоревна Жерихина, Денис Валерьевич Шаляпин. Это приятно сказать, что лауреаты анциферовской премии становятся участниками нашей передачи. Но мы пришли к ситуации, что анциферовская премия уже несколько лет не вручается. Прояснить эту проблему на семинаре предложил топонимист Андрей Борисович Рыжков.
4: Конечно, нас очень волнует анциферовская премия. Собственно говоря, ее судьбу тоже хотелось бы немножко прояснить, есть ли шансы на ее возвращение.
5: Как я представляю, наверное, должен появиться какой-то спонсор, либо какая-то организация, которая заинтересована в повышении культурного уровня своих горожан.
0: Дело в том, что ведь надо отбирать работу. Главным помощником в этом всегда был Центр Петербурговедения, потому что именно в их руках скапливалась вся информация о книгах, которые выходили. То есть вот элемент отбора книг, хотя первоначального, да, то есть отбора книг, чтобы потом было из чего отбирать. Это осуществлял Центр Петербурговедения, без них в данном случае ни фонду Лихачева, при всем моем глубоком уважении, да, ни союзу краеведов, это было бы не сделано. Потому что это их работа, на самом деле, библиографическая и так далее. Ну, вы знаете, что произошло с Центром Петербурговедения, все эти вот реформирования, о которых сегодня были говорили. Я не хочу вникать и давать какие-то оценки, но на сегодняшний момент оттуда ушли все те люди, которые много лет эту работу вели. Я глубоко сомневаюсь, что те, кто есть сейчас там, они в состоянии ее сделать. Если я ошибаюсь, я буду первый раз, если я ошибаюсь в этом отношении. Но есть подозрение, что я не ошибаюсь.
1: Краевед Николай Анциферов 7 лет просидел в лагерях ГУЛАГа. Недавно были изданы письма Анциферова. Они интересны не только адресатами, среди которых выдающиеся личности своего времени, но и тем, что большая часть этих писем написана заключенным из ГУЛАГа. Так и про петербурговедение можно сказать. Нам надо всегда помнить, когда мы прикасаемся к этому предмету, что один из его главных основателей и авторитетов – узник ГУЛАГа. Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще живые на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни, нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода по обыкновению круто менялась, ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца, воздух делался чистый ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвой, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Сидишь у окна и думаешь, авось Бог даст распогодиться, но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно. И снова начинал сеять дождь, сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был! Когда снова наступала ясная погода, прозрачные холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича, в большом доме, в зале, полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много. Все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах, только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и опрокидывает тарелки, рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. «Жалко, что промахнулся», — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплечи строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах.
Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо, важно декламирует баритоном: «Пора, пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть», и громко говорит: «Ну, однако, нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в Чернолесье в какой-нибудь красный бугор или гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака. Ей страстно и жалобно ответила другая, третья, и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика крепко грянул среди этого гама выстрел, и все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Береги!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькает в голове опьяняющая мысль. «Гикнешь на лошадь, и как сорвавшись с цепи помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути, только деревья мелькают перед глазами, да лепят в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак, и еще сильнее надашь киргиза на перерез зверю по зеленям, взметам и жневьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собак собрать после охоты трудно. Долго и безнадежно, тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, который озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому зазимку уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде и в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза,
вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнатке с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнате садовник, растапливая печь, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей толстой шершавой бумагой. Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами. Хороши заметки на их полях, крупные с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет 100 тому назад иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии приказа общественного презрения. Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода «Государи мои». Эразм сочинил в 610 похвалу дурачеству. Манерная пауза, точка с запятою. Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум. Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу. Бьет полночь, священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Мечты, как часто продолжают они, токмо страдания злосчастного. И замелькают перед глазами любимые старинные слова. Скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ероты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шалунов, лилейная рука Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. И старинная мечтательная жизнь встанет пред тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза.

Часть четвертая. Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья. Ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам, голодный и прозябший. Возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору сумерничать, не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синея грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки. Я слушаю их дробный дружный стук и дружные, печально веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой с голыми стенами кабинет, желтые заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанные косоворотки, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: «Лукерья, самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной. Лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыж!» — медленно, снисходительным басом, — говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги. Славный будет день для охоты. И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай, уже за садом, перепрыгивая по колким жневьям, он как будто зовет и просится в поле. Ну что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе. А в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по стромке, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе.
Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного, бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны. «Ну-ну, девки, девки!» — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. «С Богом!» — говорит подавальщик. И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молодьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам, барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро-скоро забелеют поля. Скоро покроет их зазимок. Зазимок! Первый снег. Борзых нет. Охотиться в ноябре не с чем. Но наступает зима. Начинается работа с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях, а вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара. На сумерки буен ветер загулял, широки мои ворота растворял, начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие, нескладно прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью «Широки мои ворота растворял, белым снегом путь-дорогу заметал».

Дорогие друзья, вы слушали передачу по страницам рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читал Георгий Корольчук.

прозвучала пьеса «Август. Жатва» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

0: В августе 2026 года исполняется 155 лет со дня рождения Лидии Бердяевой.
1: Лики прошлого.

21 сентября 1890 года 19-летняя девушка, мучимая неразрешимыми жизненными вопросами, пишет письмо Льву Николаевичу Толстому. «Чувствую все свое бессилие выразить, что именно заставляет меня обратиться к вам с этим письмом. Знаю только одно, что с тех пор, как я, как мне кажется, узнала вас из ваших сочинений, я чувствую, что вы один можете дать мне совет и ответ на мучащие меня вопросы. Что делать? Куда приложить свои силы, жажду деятельности? По какой дороге пойти, чтобы выйти на истинный путь, а не блуждать во мраке, слыша отовсюду крики и стоны о помощи и не зная, как и чем помочь? Вы сами пережили все это, а потому поймете меня лучше, быть может, чем я сама себя понимаю. Научите меня, как жить для души, если чувствуешь ее присутствие. Не дайте заглохнуть лучшим побуждением человеческим. Есть у меня план, который хочется, чтобы вы одобрили или отвергли. Я хочу поступить на фельдшерские курсы в Петербурге, кончить их, и тогда с теплой душой, желанием делать добро во имя добра и с орудием знаний в руках пойти навстречу всем обездоленным и страждущим. Благословите же меня на этот путь, если находите его истинным, или укажите другой, но прошу, не оставьте в тяжелом, безысходном неведении и ответьте глубоко уважающий вас Л. Трушевой». Это письмо Лидии Трушевой, в будущем Лидии Юдифовны Бердяевой, жены выдающегося религиозного философа Николая Бердяева. Наша сегодняшняя передача о ней – спутнице великого человека, в тени которого она незаслуженно затерялась, яркой, талантливой и духовно богатой личности. Лидия Юдифовна родилась 20 августа 1871 года в Харькове. В делах департамента полиции значится «Русское вероисповедание православного». Ее отец Юдиф Степанович Трушев был нотариусом Харьковского окружного суда, потомственным почетным гражданином, человеком весьма состоятельным. Она была чрезвычайно дружна и почти всю свою жизнь прожила вместе со своей младшей сестрой Евгенией. Но вернемся к письму, которое Лидия отправила великому писателю. Толстой ответил девушке. Правда, он не советовал ей поступать на фельдшерские курсы. «Лучше, — писал он, — не делать зла, которым полна наша жизнь», и предложил ей сверять свою жизнь с тем христианским идеалом, о котором говорил в своей Нагорной проповеди Иисус Христос. Лидия не стала поступать на фельдшерские курсы. Над проблемой зла она размышляла всю жизнь, а Евангелие стало той нитью, которая помогала ей искать свой путь и предназначение. Евгения, ее сестра, вспоминала: «В доме у нас не было никакой религиозной атмосферы. Все обряды совершались только потому, что так принято». Сестра с детства была очень религиозна, и ее вера сохранялась даже тогда, когда она начала принимать участие в революционной деятельности. Да, сестры находились тогда под сильным влиянием народнических идей, искали пути, чтобы стать полезными обездоленным и страждущим людям, что и привело их на революционный путь. В 90-е годы они вышли замуж за потомственных дворян братьев Раб и уже вчетвером стали частицей той антиправительственной волны, которая захлестнула Россию на рубеже XIX-XX веков. Сестры Трушевы-Раб, предпринимая попытки в области народного просвещения, они устраивали библиотеки, школы, встречали, по словам Евгении, на каждом шагу препятствия – и пришли к выводу, что русский народ будет жить в цепях невежества еще долгие-долгие годы, и что единственный выход – это революция. И они стали участвовать в деятельности Харьковского социал-демократического рабочего союза ремесленников. Вскоре Лидия и Евгения были арестованы. Под большой залог стараниями матери и знакомой семьи они были освобождены.
расстроенное здоровье, разлука с товарищами на некоторое время охладили их революционную активность. Они уехали в Париж, где учились в школе общественных наук, брали уроки живописи и скульптуры. Но, вернувшись в Россию, вновь примкнули к революционной деятельности и через какое-то время вновь были арестованы. Второе тюремное заключение сестер Трушевых раб оказалось более продолжительным. И опять-таки стараниями матери и знакомых их вновь освободили под залог с выдворением их из Харькова в любой город Российской империи по их выбору. Они выбрали Киев, куда и прибыли под секретным надзором полиции в начале января 1904 года. В Киеве пути Лидии и Виктора Раб, ее мужа, разошлись. Виктор вновь был арестован и заключен в киевскую тюрьму. А Лидии судьба уготовила встречу с Николаем Бердяевым, начинающим философом, недавно вернувшимся из трехлетней ссылки в Вологду за содействие Киевскому союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Их познакомил Сергей Булгаков. Для Бердяева в жизни произошел огромный перелом, о котором он писал Лидии Юдифовне летом 1904 года. «У меня все время чувство человека, стоящего выше жизни, а в этом есть что-то печальное и радостное. Раньше я так был одинок, а теперь с тобой, мое солнце. Я буду с тобой, куда бы я ни ушел. Если меня не отвергнут, а это может со мной произойти при крайности моих стремлений и радикальности всех идей, к которым я прихожу, то ты-то не отвергнешь и поймешь, и больше мне ничего не нужно». Бердяев считал, что Лидия Юдифовна, как революционер духа, не создана для обыденности и прозы жизни. Он писал в самопознании, что его жена по натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера, которая не раз поддерживала меня в жизни. «Она была человек необыкновенной духовности», — писал он. Вместе они старались создать для себя необыденный мир, свое собственное царство. Но не всегда окружающие люди понимали и принимали их мир. Так, по-видимому, с осуждением относилась к Лидии Зинаида Николаевна Гиппиус. Об этом свидетельствует письмо Николая Бердяева к Гиппиус от 23 апреля 1906 года. «Я хотел вам когда-нибудь рассказать, насколько это возможно, о моем отношении к Лидии Юдифовне. Вы невнимательны к ней, и потому не понимаете, какой нежной и прекрасной любовью я люблю ее. Это единственный человек, с которым я могу жить, чувствовать себя свободным, хорошо и чисто». Особенно важным для философа было то, что его жена была близка ему в самом главном в жизни. «Я вот никогда не сомневаюсь, что Лидия Юдифовна с Христом. Имею реальное от этого ощущение и буду любить ее до тех пор, пока буду любить чистоту», — писал он Гиппиус несколько позже. В доме Бердяевых всегда, несмотря на материальные затруднения, царствовало многолюдство, и жили они насыщенной духовной жизнью. Атмосфера творчества и духовности, которая окружала Лидию Юдифовну, создавала условия, при которых к ней и самой приходило вдохновение. Бердяев писал в самопознании. «Она обладает несомненным поэтическим даром. Периодически у нее являлось поэтическое вдохновение, и она писала интересные стихи. Кое-что было напечатано под псевдонимом Лидия Литта, но охоты печатать у нее не было». Вот одно из ее стихотворений о молитве. «Молитва, как дыхание, как бледное мерцание. Молитва, как молчание, как робкий трепет, как детский лепет. Молитва, как восстание, как вольный взлет, как крик победный, как вопль из бездны, как тоска. А ты, Господь, как нищий, все подаяния принимает
твоя смиренная рука». События 1917 года изменили не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь Лидии Бердяевой. По воспоминаниям сестры, она в Москве уже во время революции без всякого влияния перешла в католичество. Лидия заболела воспалением легких в очень тяжелой форме. Во время болезни с ней произошел религиозный переворот. Она почувствовала, святая Тереза указала ей путь, необходимость уйти из православия, которое, по ее мнению, не охранило Россию от большевиков. В период революции Лидию Дифовну все более томила жажда Вселенской Церкви, единой, нераздельной, воплощенной здесь, на земле, а не где-то там, за гранью земной. Во время болезни она случайно наткнулась на книгу святой Терезы, изданную на старофранцузском языке в XVII веке. Читая ее с большим трудом, Лидия Юдифовна, тем не менее, почувствовала в ней что-то родное, близкое, свое. Бердяев не только принял выбор жены, но, видимо, попытался его оправдать. Он писал осенью 1918 года. «Мне дорого в католичестве то, что оно дисциплинирует душу, превращает ее в крепость. Редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Прекрасные прозрачно-зеленоватые глаза сфинкса». Такой увидел и запомнил ее писатель Борис Зайцев. Она, по словам Зайцева, в 20-е годы стала полной противоположностью мужу. Он православный, может быть, с некоторыми своими уклонами. Она – ортодоксальная католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. В сентябре 1922 года Лидия Бердяева вместе с мужем покинула пределы России. Расставание с Россией было нелегким, поскольку, как с грустью писала Саргин, люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то не мыслилось продолжение умственной деятельности с кругом близких и единомышленников. 2 года прожив в Берлине, Бердяевы с матерью и сестрой Евгенией с лета 1922 года

которой открывался вид на липовую аллею, которая в пору цветения наполняла сад своим сладким ароматом. На стол подавались разнообразные домашнего приготовления пирожные и пироги, поскольку жена Бердяева и его свояченица обе были искусные домашние хозяйки, делившие свой досуг между философскими размышлениями и тайнами кулинарии. Чайные чашки были особенно большой величины, и все мы наполняли их по несколько раз, ведя при этом оживленный разговор, вспоминала посещавшая Бердяевых поэтесса Елена Извольская. Живя во Франции, Лидия Бердяева стала деятельной участницей русского католического движения, занималась благотворительной деятельностью, опекая тяжело больных людей, помогала в работе мужу, правила корректуры его статей и книг. Бывала на заседаниях религиозно-философской академии, одно время устраивала в своем доме собрание кружка по изучению текстов Священного Писания. Продолжала писать стихи. «Спускаюсь вниз и подымаюсь ввысь. Вся жизнь — падение и взлет. Не то же и в природе. Сегодня мрачный день, а завтра солнце радость льет, и все вокруг смеется». 40-е годы были чрезвычайно тяжелыми для Бердяевых. Война, немецкая оккупация Франции, нехватка топлива и продовольствия, преклонный возраст, болезни, серьезная операция, перенесенная Николаем Александровичем в 1942 году, гибель одних друзей, разлука с другими. В 1945 году серьезно заболела и сама Лидия Юдифовна. К этому времени относится и краткая записочка, сохранившаяся среди ее стихотворений. «Удивительное состояние я переживаю в это время болезни. Я страдаю от болезни и в то же время чувствую себя счастливой. Какое-то духовное раздвоение, очень таинственное». Приписка рукой Евгении Раб, 1945 год смерти. По словам Николая Бердяева, перед смертью его жена приблизилась к святости. «В конце сентября скончалась Лидия Юдифовна», — писал Бердяев Извольской. «Болезнь ее была мучительна, и она замечательно ее переносила. Но смерть не была тяжелой, была очень просветленной, ее духовное состояние было очень высоким. Я никогда не встречал такой силы веры, как у нее. Смерть — безумная вещь, с ней трудно примириться, но в ней есть и светлость, есть откровение любви, затемненной обыденной жизнью». 20 октября 1934 года Лидия Бердяева начала вести дневник. Этот документ можно рассматривать как возможность реализации творческого начала, которое во многом сдерживалось ею в течение всей жизни. Вся семья Бердяевых, вынужденно покинувшая родину, испытывала неизбывную тоску по ушедшей России, что нашло отражение не только в творчестве мужа-философа, но и стало одной из важнейших тем дневниковых записей Лидии Юдифовны. Живя вдали от родины, она во многом была обращена назад, к жизни в дореволюционной России, не всегда материально благополучной, но всегда духовно насыщенной. «Почему-то ярко вспоминается мне сегодня русская зима. Москва, засыпанная снегом, уютные арбатские улички со старенькими особняками, морозные вечера с глубоким синим небом и хрустящим снегом. Закутавшись в меховую шубку, спешишь домой, в жарко натопленные комнаты, где все уже собрались вокруг кипящего самовара, пьют чай и оживленно спорят на какие-нибудь самые волнующие темы. Мне снилась русская зима, сугробы снега в переулках, полозья в хруст морозно-гулки, Москва, укутанная в снег. И я иду и вспоминаю былые зимы, былые дни, а хлопья снега завивают мои шаги». Задаю сестре вопрос: «Веришь ли ты, что мы когда-нибудь вернемся в Россию?» Она печальна.

Нет, не верю. Но я так живо помню, как ровно за 2 недели до нашей высылки мы, сидя на балконе деревенской дачи в Орвихе, говорили Михаилу Осоргину: «Вы, быть может, еще и попадете за границу, а мы, конечно, никогда». А через месяц после этого разговора нам объявили приговор о высылке на 3 года. Кто знает, не повторится ли нечто подобное опять. А если нет, туда будет воля Божья и впредь определять путь наш. Кроме ностальгии по России, основными темами ее творчества в самом широком понимании этого слова были Всевышний и его творение природа, любовь, но в центре всего этого мироздания ее муж-философ, с которым они прожили в горе и радости более 40 лет. «Боже, как возблагодарить мне Тебя за то, что Ты дал мне в лице моего Ни! В ней я нашла то, чего мне казалось в жизни найти нельзя — широкий и свободный ум, глубину и какую-то детскую, чистую и правдивую душу». Вот еще несколько записей из ее дневника. «Погода мерзкая, холодно-сырая, с дождем и колючим ветром. В такие дни я особенно остро чувствую ужас нищеты, сырых подвалов с голодом и болезнями. И это бессилие хоть чем-нибудь прийти им на помощь. Если б не вера в то, что все, что происходит здесь на земле, имеет смысл, возможно ли было бы выносить зло и страдания этой жизни? В детстве моем эта боль о бедных и страдающих вела меня брать деньги у отца и ездить по разным притонам нищеты. В юности она, а не какие-нибудь умственные теории или отвлеченные рассуждения, повела на путь общественно-просветительной, а затем и революционной работы. В зрелые годы она вела меня все больше и больше к Христу, так как я поняла, что только через Него, через веру в Него, можно открыть смысл даже в самой злой и грешной жизни. И лишь так, осмыслив эту жизнь, можно нести ее, нести крест ее и помогать в меру сил и другим нести его. Думаю, что мы неверно представляем себе жизнь святых. Мы думаем, что вся она состоит из каких-то необычайных подвигов, дел, поступков. А мне кажется, что она состоит из обычных дел, часто совсем простых, обыденных, но все они направлены к одной цели — к Богу, и потому из обыкновенных они превращаются в необыкновенные, а иногда и в чудесные. Не буду зачитывать более. Дневник Лидии Бердяевой напечатан и вышел в библиотеке мемуаров. Желающие могут его прочесть. Там же небольшая подборка ее стихов. «Среди толпы проходит часто он незримый, и там, где он пройдет, вдруг сердце каждое, как птица, встрепенется, и каждому, как наяву, приснится, что кем-то он любим, и сам кого-то любит, и жизнь не так темна, что стон земной затих, что он незримый здесь, среди них». На этом я и закончу свой рассказ о Лидии Юдифовне Бердяевой, спутнице великого философа, женщине яркой, самобытной, талантливой, которая искала и обрела, в конце концов, свой путь

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Церковь и инославие в Отаманской империи в XVI-XIX веках».
1: В прошлый раз мы закончили собором, который прошел в Константинополе в 1484 году, и который принял целый ряд решений, в том числе очередное, уже третье отвержение Флорентийского собора, и также важное решение о том, как вообще принимать обращенных из Рима католичества. Это возникло с проблемой, потому что действительно ряд греческих островов был в руках римо-католических стран. Постепенно турки их завоевывали, они возвращались, и римо-католики навязли им унию. Они возвращались в православие, желали вернуться, но нужно было выработать единую практику. Было решено на соборе, что принимать их нужно через их отречение от римо-католической ереси и через миропомазание, но не через крещение. Это было решение собора 1484 года. Но к тому времени Запад уже завершал свое монолитно-католическое бытие. В XVI-XVII веках жизнь Запада характеризовалась борьбой между протестантской реформацией и католической контрреформацией. Обе стороны стремились привлечь далекую и экзотическую православную церковь на свою сторону и использовать ее в борьбе друг с другом. Во второй половине XVI века произошли первые важные контакты между протестантскими теологами и православной церковью. Группа лютеранских профессоров из Тюбингена, в эту группу входили Филипп Мелангтон. Мелангтон был другом и младшим соратником Лютера и его, так сказать, академическим умом за лютеранскими реформами. Он был блестяще образованный человек. Лютер тоже был профессором богословия, но Мелангтон был, он был более харизматичен, а Мелангтон был гораздо более академичен. Итак, Филипп Мелангтон, Мартин Крусиус и другие, они хотели побольше узнать о православной церковной позиции. Правда, православных они воспринимали весьма своеобразно. Им казалось, что православные – это первые протестанты, которые еще в далеком XI веке восстали против злоупотреблений Римской Церкви и создали свою вот такую протопротестантскую общину. Они направили патриарху Иосафу II копию аугсбургского исповедания веры в собственном переводе на греческий язык. Греческий они знали хорошо. И попросили его выразить мнение об этом документе. Лютеране написали: «Евангелики», так они называли себя, «евангелики остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви, а отреклись они только от суеверия и невежества латинских монахов». Патриарх Иосаф получил послание в 1559 году. Письмо было рассмотрено Священным Синодом и вызвало сильнейшее смущение в Фанаре. Даже беглый взгляд, брошенный на него, показывал, что документ откровенно еретический. Но патриарх не хотел портить отношения с потенциальным союзником, поэтому он прибег к любимому методу восточной дипломатии. Аккуратно потерял послание и стал вести себя так, как будто бы он ничего не получал. Немцы так и не дождались ответа. Но своих попыток они не оставили. В 1573-74 годах, уже после смерти Мелангтона, его ученики и преемники вновь направили такое же по содержанию письмо патриарху Иеремии II. Он тоже попытался было его не заметить и притвориться, что потерял, но представители посольства Священной Римской империи, которые доставили послание, требовали ответа, а поэтому Иеремии пришлось сесть за составление письма. Переписка, которая последовала за этим, продолжалась долгих 7 лет, до 1581 года. Патриарх Иеремия был, конечно, весьма далек от проблем реформации, однако он очень внимательно прочел аугсбургское исповедание веры, которая состояла из 21 параграфа, и подробно ответил на каждый из этих параграфов. Конечно, разбор его оказывается зачастую формальным. Например, он был весьма удивлен, что при всем желании отказаться от суеверия и невежества латинских монахов, тюбингенцы оставили в символе веры филиокве, чего же они тогда отказывались. Но, тем не менее, пространный ответ греческого иерарха – очень важный документ, которые демонстрируют, что на основании одного только аугсбургского исповедания веры православный богослов смог вынести весьма верное мнение о протестантизме. Суждение его дружелюбно по тону, но весьма критично по содержанию. Очень характерен последний параграф письма Иеремии II. Он пишет: «Итак, высокоученейшие немцы, возлюбленнейшие Христе сыны нашей мерности, так как вы желаете с мудростью и после Великого Совета со всей полнотой ваших умов соединить себя с нами, то есть с Пресвятой Церковью Христовой, мы, обращаясь к вам как любящие своих детей родители, с радостью примем вашу любовь и человечество в лоно нашей мерности, если вы готовы следовать с нами апостольскому и соборному преданию и подчинить себя ему. Тогда, наконец, истинно и искренне мы построим единый совместный дом, и таким образом из двух церквей Божественное милосердие сделает нас одной, и мы заживем вместе, покуда не будем перенесены в Небесное Отечество». Вот очень так красиво и дружелюбно написал. Но немцам, со своей стороны, оказалось весьма трудно понять догматическую часть ответа патриарха. Слишком велика была изначальная разница в их подходах, и слишком далеки были их позиции, из которых они исходили. Они послали Иеремии второе письмо, которое более-менее повторяло утверждение первого. Второй ответ Иеремии выглядел куда менее снисходительным и куда менее дипломатичным. Он точно и ясно указал на те пункты в учении лютеран, которые православная церковь не могла принять. Не могла она принять филиокве. Несмотря на все заверения лютеран, их взгляды на свободную волю и оправдание одной веры, во-первых, не были православными, а во-вторых, по мнению патриарха, страдали крайним примитивизмом. Патриарх признал, что таинства крещения и Евхаристии более важны, чем остальные, но, тем не менее, подчеркнул, что православие знает 7 таинств. Он повторил, что молитвенное призывание святых совершенно правильно и догматически обосновано, и прибавил, что почитание иконы мощей – неотъемлемый элемент православного предания. Лютеране созвали целую комиссию для рассмотрения письма патриарха, и комиссия составила новое послание ему. Иеремия ответил и на это послание. Он вновь перечислил все пункты расхождения между ними и попросил немцев прекратить эту ведущую в никуда переписку. Он пишет: «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда. И просим вас не утруждать нас более, не писать и не посылать к нам, когда вы светильников церкви и богословов перетолковываете иначе и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот. Идите своим путем и впредь не посылайте нам больше писем о догматах, но лишь письма, написанные дружбой ради». Несмотря на просьбы, лютеранский комитет направил Иеремии еще одно письмо о догматах, практически идентичное всем предыдущим. Но на это письмо патриарх уже не стал отвечать. В 1584 году вся эта корреспонденция была опубликована в Виттенберге. Лютеране со своей стороны предпочли бы, наверное, не разглашать эту переписку, так как их попытка добиться уединения не удалась. Но польский иезуит Станислав Соколовский где-то раздобыл копию первого патриаршего ответа, который он перевел на латынь и опубликовал в 1582 году со своими комментариями, в которых он указывал, в каких местах учение Иеремии отклонялось от единственно правильной и истинной римо-католической веры. Так что лютеранам ничего не оставалось делать, как открыть миру всю переписку и все эти письма. Переговоры с протестантскими церквами Запада и необходимость отвечать на римские нападки заставили православных задуматься о формулировке собственного вероучения. Их потенциальные союзники, так же, как, впрочем, и их противники, постоянно требовали от них точной информации о различных конкретных аспектах их веры. И было очень неудобно, часто просто унизительно даже отвечать, что в православии нет официального вероучения о том или ином догматическом пункте. Различные греческие богословы давали разные ответы на одни и те же вопросы. Неудивительно поэтому, что те, кто эти вопросы задавал, а как бы благожелательны эти люди поначалу не были, в конце концов стали сомневаться в честности и порядочности греческих епископов, которые либо уклонялись от прямого ответа, либо почему-то отвечали не так, как отвечал кто-то другой. Сталкиваясь с богословами, западными богословами, которые прежде всего ценили ясность и четкость формулировок, православные обнаружили, что их традиционный апофатический подход – то есть негативный подход, негативное богословие. Такой подход и убеждение, что вопросы веры невозможно ограничить логическими формулами, кажется, для нынешних времен вроде уже все это устарело и зачастую приносит вред им самим. Запад не разделял их смирения и скромности в духовных вопросах. Ему требовалась краткость и ясность. Четко все определить, четко было ясно. Есть чем спорить. До сих пор практически единственным православным изложением веры был источник знаний преподобного Иоанна Дамаскина. Но и там многие вопросы даже не упоминались. Кроме того, он, естественно, не затрагивал, не мог затронуть целого ряда современных проблем, тех, которые возникли уже после его жизни. Например, Римо-католическая церковь тоже считала текст Дамаскина своим, и, соответственно, его уже нельзя было использовать в полемике с римо-католиками, не говоря уже о тех вопросах, которые ставили протестанты, которые просто преподобному Иоанну даже и в голову прийти не могло, что на такие вещи нужно как-то отвечать. Следующим человеком после Дамаскина, который попытался написать некую сумму православной веры, стал, как ни странно, патриарх Геннадий Схаларий, то есть через много столетий после Дамаскина, который изложил учение своей церкви для мусульман по заказу Мехмеда, завоевателя. Он создал очень грамотное изложение, но из-за специфичности заказчика многие пункты пришлось упустить. Первая попытка объяснить православную веру инославным христианам была сделана патриархом Иеремием II, а тем самым, который переписывался с лютеранами. Иеремия принадлежал к старой школе с ее апофатическими традициями. В то же время он хотел показать лютеранам, что, хотя он расходится с ними во мнениях, но желает им только добра. Соответственно, патриарх стремился не столько изложить всю полноту своего учения, своего богословия, сколько вежливо, но твердо указать на те моменты, в которых он не мог согласиться с лютеранами и в которых не мог принять их богословие. Другим известным православным греческим деятелем, составившим православное изложение веры, стал Митрофан Критополос, протеже Александрийского патриарха Кирилла Лукариса, о котором мы скажем чуть позже. В 1617 году Митрофана послали учиться в Оксфорд. После этого некоторое время он читал лекции в Германии и Швейцарии. Около 1624 года Митрофан Критополос опубликовал «Православное исповедание веры», которое писал целых 8 месяцев. Изложение это довольно грамотное, хотя и весьма неглубокое. Основная ошибка его состоит в утверждении, что церковь не может вместиться ни в одно исповедание веры. Это классический пример распространения протестантского конфессионализма. То есть теперь он уже распространился на православную территорию. А православная церковь оказывалась лишь одним из многих христианских направлений. То есть ни в одну церковь вся истина не может вместиться. Критополос слыл талантливым и зажигательным лектором, который собирал в европейских странах большие аудитории. Но также он обладал весьма скверным характером. Даже однажды в Венеции был арестован за попытку побить издателя, который опубликовал одно из наиболее спорных сочинений. В 1631 году он вернулся в Константинополь, а в 1634 году при помощи своего покровителя Кирилла Лукариса, который в то время уже занимал Константинопольский престол, Митрофан Критополос стал патриархом Александрийским. Однако благодарность не входила в число добродетелей Митрофана, и вскоре он начал плести интриги против своего благодетеля Кирилла. Знаменитый Кирилл Лукарис, который жил с 1572 года по 1638, по справедливости может считаться самым противоречивым иерархом на Константинопольском патриаршем престоле. О жизни его можно писать исторические романы по количеству различных путешествий, приключений и чего только у него не было. Он был одним из наиболее высокообразованных людей своего времени. Родился он на Крите, но вскоре его взял на воспитание его дядя. А дядя был Александрийским патриархом, которого звали Милетий Пига. Лукарис учился в греческой коллегии в Венеции, а потом в Падуанском университете. В Италии в совершенстве он изучил латынь. Кирилл прошел через период страстного увлечения Фомой Аквинатом, целые тома которого он знал буквально наизусть. Правда, в конце концов, эта бурная любовь сменилась таким же бурным неприятием. И единственной альтернативой столь разочаровавшему ему томизму для Кирилла стал казаться протестантизм. Потом он вернулся в Грецию и возглавил монастырь на Крите, еще будучи совсем молодым человеком. Затем его направили на Украину, в Острожское училище, где он стал профессором греческого языка и ректором. В качестве экзарха Александрийского патриарха он присутствовал на Брестском соборе 1596 года, на котором была провозглашена уния с Римом. В 1597 году Милетий Пига, на тот момент он временно управлял Константинопольской церковью, объявил украинских епископов, принявших унию, низложенными, и до постановления новых епископов назначил Кирилла наместником, наместником всей Украины. Наметим, тогда ему еще даже 30 лет не было. Однако вскоре Кириллу, которого польский король объявил вне закона, пришлось спасаться оттуда бегством, спасая собственную голову. По пути домой он посетил Виттенберг, Женеву и другие центры Западной Европы. В 1600 году он опять приехал на Украину, но ничего не успел там сделать, как, наконец, в 1602 году, как раз году, когда ему исполнилось 30 лет, вынужден был вернуться в Константинополь, где после кончины Милетия Пиги Кирилла назначили Александрийским патриархом. Это назначение, опять же, произошло в том самом году, когда ему исполнилось 30 лет. И за такую свою 30-летнюю жизнь, видите, у него была такая весьма и весьма бурная биография. В то время Александрийские патриархи в основном проживали в Константинополе. Кирилл на тот момент уже завоевал широкую популярность среди греков, все ему прочили блестящую карьеру. Он начал с перестройки системы образования для своей паствы и повышения стандарта образования. В поисках новых моделей образования Кирилл познакомился и сблизился с голландским послом Корнелием Хагой, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным протестантским богословом, протестантским кальвинистским. Он был в Голландии, религия была, официальная религия была кальвинизм. Хага раздобыл для Лукариса все необходимые книги, и тот жаром принялся за изучение кальвинизма, который его очень давно уже интересовал. Главной задачей, которую ставил перед собой Лукарис, это было найти нужные аргументы против агрессивного наступления Рима-католичества, деятельность которого он хорошо знал, и в том числе по своему опыту и на Украине, и в других местах, и которую он видел главным врагом. Однако западное образование и дружба с кальвинистами оказалось для него роковым. Чем дальше, тем больше Кирилл пленялся кальвинизмом. В 1612 году Кирилла избрали патриархом Константинопольским. Правда, он пробыл им всего несколько месяцев, после чего он был низложен и вновь занял Александрийскую кафедру. А его связи с голландским дипкорпусом продолжались. Познакомился он с представителями также английского посольства, которые были весьма рады этому контакту. В частных разговорах Кирилл уже тогда высказывал протестантские взгляды. Постепенно об этом начали распространяться слухи. В 1620 году он вновь взошел на Константинопольский престол. Естественно, тут уже забеспокоились римо-католические посольства. Вроде из-за него начинался рост влияния протестантов, поэтому они усилили свое давление на турецкое правительство. Протестанты тоже не оставались в долгу. В результате Кирилл за свою жизнь 7 раз избирался патриархом Константинопольским, и столько же раз его низлагали. В 1629 году в Женеве, в одном из центров реформации, было опубликовано на латинском языке исповедание веры православной Кирилла Лукариса. По духу это типичное изложение строгого жесткого кальвинизма. В исповедании прямо и недвусмысленно провозглашается единственно верная протестантская доктрина «Сола Скриптура», только Писание. Второканонические книги объявляются несоответствующими стандарту Писания, отвергалось реальное присутствие в Евхаристии, объявлялось верным учение о предопределении спасенных, православное учение о священстве объявлялось лишенным всякого смысла, а почитание икон и молитвенное призывание святых провозглашалось формой идолопоклонства. Вот это исповедание вызвало в Европе настоящий фурор. Вселенский патриарх, глава православной церкви, оказался протестантом. Протестанты ликовали. Но они были уверены, что за таким прогрессивным патриархом последует вся его паства. Казалось, еще немного, и они увидят безоговорочное принятие Восточной Церковью истины реформации и полное ее обращение в протестантизм. Неудивительно, что исповедание Кирилла Лукариса вышло в 4 французских переводах и в 2 немецких переводах. И в 1633 году, наконец-то, оно было опубликовано и по-гречески, также в Женеве. На основании того, что латинский текст появился намного раньше греческого, многие благочестивые греки, которые пытались спасти репутацию своего патриарха, объявили исповедание подлогом. Но достаточно вспомнить, что Кирилл Лукарис владел латынью столь же хорошо, сколь греческим, потому что с детства жил на Западе и получал там образование. И исповедание предназначалось прежде всего для западных читателей, так что издавать его по-гречески не имело смысла. Ну и, наконец, оригинальный манускрипт Лукариса сохранился в Женевской библиотеке, и подлинность его не вызывает ни у кого сомнения. Естественно, католические державы и Франция, и Австрия не могли не опасаться такого усиления протестантского влияния на Босфоре. Их посольства активно вмешались в политическую игру, оказывали они давление на турок, раздавали бакшиши налево и направо и предоставили всю необходимую поддержку группе православных епископов, которые были искренне озабочены еретичеством патриарха. В конце концов, удалось его низложить. Кирилл Лукариса арестовали турецкие власти по обвинению в сотрудничестве с Россией. Было бы во что объявлять. Через несколько дней его задушили, тело бросили в Босфор. Но все же его вынесло волнами на берег и похоронили его на острове Халкии. Нетрудно представить, какой скандал вызвала на Востоке публикация исповедания Лукариса. 6 соборов подряд его осудили. Константинопольский собор 1638 года, он прошел через 3 месяца после смерти Лукариса, и на нем было анафематствовано не только исповедание, но и сам Кирилл Лукарис лично. Дальше Киевский собор 1640 года, Яский собор, Ясы в Румынии, 1642 года, Константинопольский собор 1672 года, Иерусалимский собор, который прошел в том же году, в 1672, и Константинопольский собор 1691 года. 7 соборов осудили Лукариса. Под влиянием вот этой вот антипротестантской реакции митрополит Киевский по имени Петр Могила также решил написать свой знаменитый православный катехизис. Он был написан в 1640 году. Первоначально он, собственно, предназначался только для использования в его собственной епархии. Петр Могила прожил сравнительно короткую жизнь. Родился он в 1597 году, а скончался в 1647 году, то есть прожил всего 50 лет. А по-румынски, он был румынского происхождения, его фамилия произносилась как Мовила, а на Украине стали называть Могила. Он был сыном молдавского господаря. Вначале его отец был валахским господарем, потом стал молдавским. В 11 лет мальчик остался сиротой. Образование получил в Польше. Латынь изучил в совершенстве. Но греческий, к сожалению, так не смог хорошо усвоить. Вначале он избрал военную карьеру, даже участвовал в Качинской битве, но затем, вероятно, под влиянием киевского митрополита Иова Борецкого, решил принять духовный сан. Его постригли в монашество. Вскоре он стал архимандритом Киевско-Печерской лавры. Там он построил типографию и основал школу, которая приобрела широкую известность под именем Киево-Могилянской академии. Это учебное заведение оказало громадное и долгосрочное влияние на весь православный мир. В 1632 году Петр Могила был рукоположен в митрополита Киевского. Могила прежде всего стремился к повышению стандарта образования православного духовенства как к способу предохранить православие от давления униатства. Униатство широко поддерживалось польскими королями, и давление оказывалось на православных на Украине постоянно. Всю жизнь Могила боролся с униатством, но он считал, что для борьбы с врагом необходимо применять его собственную методологию. Он сам получил римо-католическое образование и пребывал под большим впечатлением от латинской учености. В общем, он считал, что из римо-католического образования нужно изъять несколько спорных пунктов, и тогда оно станет совершенно приемлемым для православных. Академия его являла совершенно латинской. Обучение велось на латыни, а учебная программа была полностью списана практически дословно с учебной программы латинских семинарий. Случай с Кириллом Лукарисом казался Могиле особенно постыдным, так он подтверждал инсинуации римо-католических богословов, что православная церковь, дескать, нашпигована протестантизмом, ей, в принципе, ничто не препятствует для официального перехода православных в протестантизм. К сожалению, Петр Могила при всем своем очень хорошем образовании так и не понял, что такое православие. Он был верным православию и служил ему всю жизнь верным православной церкви, но для него православие и римо-католичество были как две партии. И просто шла борьба партий, и, соответственно, необходимо было использовать все возможные методы для победы своей собственной партии против противоположной. Глубинное отличие православия от католичества он не понимал и даже считал многие вещи, в которые верили православие, ошибочными, и что необходимо как раз воспринять более правильные мнения от римо-католичества. Могила стремился отмыться от такого позорного пятна обвинений в протестантизме. Для него протестантизм действительно был ужасом и кошмаром, как, собственно, и для любого римо-католика. И он стремился доказать несостоятельность обвинений католиков, поэтому он решил дать четкое и ясное определение православия. Для этого использовал высшие образцы римо-католической учености, опять же. За модель он взял методологию латинских изложений веры. Таким образом, его катехизис оказался более чем обильными заимствованиями из бывших тогда в ходу римо-католических катехизисов. В особенности он заимствовал и очень широко заимствовал из катехизиса латинского святого Петра Канусия, который был опубликован за несколько лет до этого. Могилянский катехизис был несомненным продуктом воспитанного в латинизме ума. Комментарии киевского митрополита к символу веры и объяснение его семи таинств, перечисление трех богословских добродетелей, семи смертных грехов, так же, как вся фразеология, показывали, насколько могила был детищем схоластического богословия. Целый ряд спорных вопросов, на которые киевские богословы не решали сами ответить, такие как существование чистилища или точный момент при осуществлении евхаристических даров, оставили для суждения Константинопольского патриарха. Но сам Петр Могила придерживался латинских ответов на эти вопросы. Он верил в чистилище и, соответственно, считал, что дары осуществляются при учредительных словах, как в это верили римо-католики. Понятно, что сам киевский митрополит и его сподвижники не были достаточно укоренены в подлинном православии, в православном предании. Позиция их характеризуется ясным, нескрываемым комплексом неполноценности перед контрреформационной ученостью, что и привело к их впадению в грубое латинство. Но, тем не менее, катехизис Петра Могилы был принят на соборе в Киеве в 1640 году. Затем, после того, как целый ряд вопросов, важных вопросов были поправлены, он был вновь принят на соборе в румынском городе Яссы. Там же его перевел на греческий язык греческий богослов Милетий Сирик, который приложил всевозможные усилия, чтобы придать этому документу несколько более приемлемую для православных форму. В этом переводе первоначальная византийская позиция относительно чистилища и учредительных слов Евхаристии была постановлена православной точкой зрения. В таком новом виде катехизис получил одобрение Константинопольского собора в 1643 году. Но даже со всеми внесенными исправлениями, тем не менее, труд Могилы является и по духу, и по форме самым латинским документом, который когда-либо официально принимала православная церковь за всю ее историю. Тем не менее, с тех самых пор он оказывал громадное влияние на православное богословское образование. И лишь в середине XIX века, когда церковь стала на путь возвращения к источникам, влияние этого рокового документа постепенно стало уменьшаться.
2: А как православное мнение насчет присуществления, когда происходит?
1: Ну, на этот счет есть разные мнения. То есть официально, так сказать, если школьное богословие, то во время эпиклеза, призвание Святого Духа. Но, конечно, отец Александр Шмеман подчеркивает, что мы не можем назвать этого момента, что, собственно, есть единство Евхаристия, и, собственно, вот Евхаристия, она во время Евхаристии преосуществляется. Но само как бы поиски момента, это уже показывает некую такую латинскую предрасположенность. Но, так сказать, в богословии XIX века все как говорили во время эпиклеза. Но это, собственно, вот ответ на латинское, латинское богословие, которое давался на его же языке.
2: А латинине как считали?
1: Во время учредительных слов. Сие есть тело мое. Даже и в конечном итоге для латинского богословия только эти слова имели значение. Все остальное это было, ну, так сказать, приправа к этим словам. Я даже помню какой-то такой фильм 50-х годов американский про римо-католического священника, который бросил священство, женился, вел светскую жизнь, вот он там был на какой-то вечеринке, и вдруг какой-то из гостей упал, у него сердечный приступ, и он начал умирать. И вот этот священник вспомнил, что он священник, налил там бокал шампанского, положил какое-то печенье, сказал учредительные слова, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, и смог этого умирающего причастить таким образом. То есть в конечном итоге все сводится только к этим словам. Как раз это показывает, что если есть действительно некий момент, то тогда есть только слова, которые притворяют хлеб и вино в тело и кровь, а все остальное неважно. Мы, конечно, так не можем сказать.
2: В некотором смысле как заклинание.
1: В некотором смысле как заклинание. И поэтому, собственно, конечно, евхаристическое богословие православное, оно отвергает наличие какого-то вот определенного момента. Есть, собственно, вся Евхаристия от начала и до конца. И каждое слово чрезвычайно важно, и каждое слово действенно. Кроме Петра Могилы, в церкви того времени имеется еще один пламенный защитник православия, который был вовлечен в борьбу против распространения протестантского и римо-католического влияния. Это Досифей, патриарх Иерусалимский. Его годы с 1641 по 1707. В 1661 году, когда ему было 20 лет, несмотря на молодость, Его руку положили в митрополита Кесарийского. А в 1669 году он стал патриархом Иерусалимским, еще даже не дожив до 30 лет. Досифей был одним из немногих патриархов Святого Града, который, собственно, постоянно проживал в Иерусалиме, а не в Константинополе, как делали большинство его коллег. Он в молодости не успел получить систематического образования и оставался талантливым самоучкой. Досифей стремился к распространению на Востоке знаний отцов церкви. Ему удалось опубликовать важный сборник византийских богословских текстов в румынском городе Яссы, где находилась типография вселенских патриархов. Там они все опубликовали. Его широкая известность как ученого привлекла внимание французского дипломата Нойнтеля, которого Людовик XIV назначил своим послом в Константинополе. И помимо дипломатической карьеры, Нойнтель изучал прилежно богословие. Посол связался с Досифеем и с несколькими другими православными иерархами и предложил им выразить свое мнение по поводу исповедания Кирилла Лукариса. И результатом этого запроса стало появление на свет подробного и систематического опровержения трудов Лукариса. Труд Досифея был одобрен на Вифлеемском Иерусалимском соборе 1672 года. Этот документ, с тех пор известный как «Исповедание веры Досифея» или «Деяния Иерусалимского собора», несомненно, стал самым важным православным догматическим текстом этого периода. Даже почти два столетия спустя, в XIX веке, святитель Филарет Московский очень высоко отзывался об этом документе. Досифею полностью не удалось избежать латинских аргументов. Под влиянием могилы время от времени он использовал латинизированную терминологию, но он несравненно глубже укоренен в православной, ну, на православной почве и в православной вере, чем, конечно, киевский митрополит. Он ясно и недвусмысленно отвергает кальвинизм Лукариса и отвечает на него традиционным сакраментальным реализмом православной церкви. Интересно, что в исповедании Досифея столько же глав, сколько и в исповедании Лукариса. Складывается впечатление, что он просто Кириллу отвечал по всем пунктам. Учение Иерусалимского патриарха о священстве основано на сакраментальной природе церкви. Его пояснения к почитанию иконы святых глубоко православные. Тем не менее, Досифей, вполне в духе латинского богословия, заявлял, что православная церковь знает 7 таинств. Правда, при этом добавлял, что считать таинство не очень благочестиво. Ну, наверное, самый прискорбный след латинского влияния на исповедание веры Досифея выразился в его заявлении, что чтение Писания для мирян не слишком полезно. Это такое вполне уже четкое латинское влияние. Таким образом, реакция православной церкви на реформацию достаточно ясна. И тут уже больше никаких недоразумений не могло развиться. Исповедание Петра Могилы и Досифея, несомненно, сыграли весьма важную роль в оформлении и укреплении православной позиции, несмотря на латинские тенденции, которые очень сильны, конечно, у Могилы, но в случае Досифея не являются никаким доказательством его симпатии к латинской схоластике. Просто они свидетельствуют об отсутствии у Иерусалимского патриарха адекватного богословского образования. Он пользовался тем инструментарием, который был у него под рукой. Другого не было. Но как еще иначе могло быть после двух веков турецкого ига и почти полного отсутствия хороших школ и необходимых книг? Инстинкт самосохранения и такая неограниченная верность истине, о которой учила церковь, эта истина сохранялась в богослужении и в трудах отцов церкви. И именно они давали православным силы противиться искушению Запада как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. И те, и другие стремились православных перетянуть на свою сторону, чтобы использовать их в борьбе друг против друга. То есть православные для них были не более чем инструментом в своей собственной борьбе. Ну и, несомненно, это и было основным мотивом, которым вдохновлялись западные послы в Константинополе для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Вселенского патриархата.

Латинские миссионеры на Востоке поэтому находились в постоянных колебаниях между таким снисходительным и терпимым отношением к православным и чрезвычайно агрессивными прозелитическими кампаниями, которые были направлены не только на то, чтобы вернуть греков под римский амофор, но и по пути их латинизировать. Папство не преминуло воспользоваться новыми перспективами, которые открылись перед ним с началом ослабления Турецкой империи и, соответственно, с ухудшением положения греков. Римо-католическая пропаганда на Востоке все усиливалась и часто оборачивалась настоящим уловлением душ. На Восток были двинуты целые армии искусных пропагандистов, которые были подготовлены в специальных школах. Самая знаменитая из этих школ – это коллегия святого Афанасия в Риме. Она была открыта в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епархий покрыл весь православный Восток. К XVIII веку относится мощное наступление иезуитов, которые брали на откуп у порта целые острова и изгоняли оттуда православное священство и заменяли своими собственными священниками восточного обряда. Так что население, незаметно для самих себя, оказывалось униатским. Реакция православной церкви на подобные действия была категоричной и жесткой. В 1755 году собрался Константинопольский собор, который прошел под председательством Вселенского патриарха Кирилла V с участием патриархов Александрийского и Иерусалимского. Он рассмотрел вопрос о принятии латинин в православную церковь и принял такое решение. Собор осудил решение на ту же тему собора, который прошел в Константинополе в 1484 году, и постановил, что необходимо эти решения пересмотреть. Отныне латинское и армянское крещение объявлялось недействительными. Обращенных к православию из этих конфессий требовалось крестить тройным погружением в воду. Это было решение, которое было принято в вполне конкретной исторической обстановке, то есть тогда, когда латинине незаметно для православных переводили их в римо-католичество, им тогда потребовался жесткий ответ, что это не спасительно, и что люди обращали бы внимание, потому что иначе они выпадают за спасительные границы церкви. Но поэтому потребовались такие жесткие правила. Таким образом, самые строгие правила относительно приема в церковь еретиков были применены к монофизитам армянам и к римо-католикам. Несмотря на это, многие епископы выступали все-таки против такого жесткого решения, но оно было принято под давлением греческого населения Константинополя, в то время яростно выступавшего против латинства. И решения Константинопольского собора 1755 года оставались в силе в Греции до начала XX века. А в ряде мест, например, на Афоне, они остаются в силе и сегодня. И сегодня на Афоне принимают римо-католиков через крещение, через троекратное погружение в воду. Так и получилось, что сохранению православия на Востоке во многом способствовала такая закоренелая, старая, кровная ненависть к латининам, которые, правда, со своей стороны делали все возможное, чтобы эта ненависть не была забыта. Святой Никодим Святогорец пишет в своей кормчей книге: «Одно уже то, что мы питаем ненависть и отвращение к латининам уже столько веков, это уже одно показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савелианами и другими». С другой стороны, православным пришлось научиться искать защиты от латинин у турок, которые, в общем-то, сами не любили и боялись латинин как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались в порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман: «Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями неправыми обходят страну и внушают греческой рае свое пустое французское учение. При посредстве глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде, кроме тех мест, где находятся их консулы, и они не должны предпринимать путешествий и миссионерствовать». Конец цитаты. Рая – это, опять же, население греческое. Милет – это народ, а рая – это просто, так сказать, население, которое там живет. Милет – народ, который подчиняется общему закону. Интересно, что немногим раньше Константинопольского собора, который постановил принимать латинин в церковь через крещение, Российская православная церковь, которая до этого придерживалась практики, строгой практики перекрещивания латинин, по настоянию Петра I приняла более либеральную политику и объявила, что для принятия католиков в православную церковь требуется лишь исповедание православной веры, отречение от латинских лжеучений.

0: учений и покаяния. Это вот несоответствие в православной церкви относительно приема обращенных с католичества имеет свою параллель и в римской церкви. Например, когда в XIV веке православные переходили в католичество в Венгрии и в Польше, их обычно перекрещивали. А Венеция, которая владела тогда Ионическими островами, там католики привычно причащали православных. И вот это вот различие в подходах католической стороны были нивелированы в XIX веке, после Первого Ватиканского собора. Но православные по-прежнему придерживаются различных практик. Например, на Афоне до сих пор соблюдают постановление 1755 года, Элладская церковь вернулась к решению собора 1484 года, когда Рим католиков принимают через миропомазание, а русская церковь пока по-прежнему придерживается своей самой либеральной практики. Вот все, что удалось рассказать, все вот эти вот эпизоды из жизни церкви по турецким игам, мало что добавляет к нашему пониманию православного богословия. Но они могут служить своего рода доказательством жизнеспособности греческого православия и такого непреклонного желания православных сохранить свое лицо даже в самых неблагоприятных условиях. То фанатическое неприятие, которое продемонстрировали некоторые греки в их противостоянии Западу, прежде всего объясняется весьма агрессивным, но при этом весьма расчетливым поведением латинских миссионеров. Когда они обнаружили, что обращение мусульман – дело весьма трудное и опасное, то они стали направлять усилия на живших в тех местах православных христиан, греков и арабов, пытаясь лишить их последнего сокровища, которое у них оставало – веры их отцов. Однако первоначальный фанатизм в среде православных постепенно смягчался. В писаниях XIX века он уже не столь заметен и уступает место более умеренным взглядам, которые стали возможны, конечно, благодаря открытию учебных заведений и появлению самых разных публикаций. Именно в такой новой атмосфере православные патриархи ответили на несколько исходивших от пап XIX века призывов, которые, нужно честно признать, вряд ли были рассчитаны на то, чтобы завоевать благорасположение патриархов. А в январе 1848 года, сразу после своего вошествия на престол, папа Пий IX опубликовал послание, которое называлось «К восточным». Он призывал их отказаться от своих заблуждений и воссоединиться с Римом. Четыре восточных патриарха – Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской – ответили папе в окружном послании ко всем православным христианам. Послание также подписано 29 митрополитами. В нем папизм определяется как ересь. Патриархи выражали надежду, что сам папа Пий IX покается, обратится к истинной православной вере и возвратиться к истинной соборной апостольской православной церкви. Ибо, провозгласили они, ни патриарх, ни собор никогда не могли ввести какое-либо нововведение среди нас, так как тело церкви, то есть сам народ, является хранителем религии. Это окружное послание 1848 года, текст которого, по всей видимости, заранее одобрил святитель Филарет, митрополит Московский, оно было опубликовано большими тиражами и широко разошлось. И сегодня оно считается важным и авторитетнейшим документом, который выражает православный взгляд на церковь. Церковь, которая является хранителем истины, существует как единое тело, и каждый его член, будь он клириком или мирянином, должен играть активную роль в жизни всего этого тела. В самом конце XIX века, в 1894 году, папа Лев XIII опубликовал новую энциклику, обращенную к восточным христианам, с призывом вернуться под его амофор. Вселенский патриарх Амфим ответил на нее в своем окружном послании, в котором догматы папской непогрешимости, на тот момент уже принятые Первым Ватиканским собором, и непорочного зачатия, то же самое было принято непорочное зачатие Девы Марии, тоже был принят Первым Ватиканским собором, объявлялись эти догматы римским нововведением. Патриарх со всей ответственностью заявил, что об объединении церквей можно говорить лишь на базе первых веков неразделенного христианства. Две главные характеристики трудов православных авторов этого времени – это верность догматам церкви и приверженность ее традиции. Именно эти характеристики обуславливали их мысль, даже если недостаток формального образования принуждал их использовать римо-католические аргументы против протестантов и протестантские аргументы против римо-католиков. Некоторые из этих православных писателей стремились создать возможность, чтобы их современники получили доступ к подлинным источникам православия, к Писанию и к отцам Церкви. Среди таких авторов прежде всего стоит назвать святого Никодима Святогорца, который жил с 1748 года по 1808. Преподобный Никодим был афонским монахом. В 1792 году в Венеции в сотрудничестве с Макарием, епископом Коринфским, он опубликовал очень важную антологию святоотеческих текстов о молитве. Эта антология, получившая название «Филокалия» или «Добротолюбие», широко известная, немедленно приобрела статус классики духовной литературы. «Добротолюбие» дало возможность современным поколениям познакомиться с мистической традицией греческих отцов. Книга была переведена на самые разные языки, и на церковнославянский, и на русский, и на румынский, и на другие языки, и способствовала началу подлинного духовного возрождения в православных странах. Никодим Святогорец был канонизирован Православной Церковью в 1955 году. Написал он еще целый ряд других книг на духовные темы, которые были основаны на текстах западного христианства, в частности, даже на трудах Игнатия Лойолы, основателя иезуитства, которые он приспособил и адаптировал для использования в православной мистической традиции. Также он выступал за частое причащение мирян, и об этом есть книга о частом его книге о частном причащении. Благодаря трудам преподобного Никодима и его последователей началось возрождение к духовному наследию египетских отцов-пустынников, синайских монахов и афонских исихастов. И плоды этого возрождения, которое началось благодаря преподобному Никодиму Святогорцу, мы пожинаем и по сегодняшний день. Таким образом, несмотря на духовные катастрофы, которые обрушились на православную церковь в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, ей все-таки удалось выжить в этих регионах. Ее литургическое богатство и духовные традиции явили свою истинную ценность в самых тяжких обстоятельствах. Временами нормальное развитие христианской культурной традиции, которая была унаследована от Византии, развитие это приостанавливалось, и она более не приносила тех плодов, которые можно было бы от нее ожидать, если бы она жила бы в более благоприятных условиях. Но в XIX и в XX веках православные вступили в новую эру. Эта эра была связана с освобождением греческого, славянских и румынских народов от турецкого владычества. Эра характеризовалась распадом Отаманской империи, обретением независимости различными арабскими государствами, основанием Турецкой Светской Республики, массовой миграцией греков из Малой Азии. Однако процессы, пришедшие к этим событиям, начались намного ранее.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю познакомиться с храмом-усыпальницей святой праведной Елизаветы в Висбадене. Это аудиоверсия фильма, который продолжает проект «Живые памятники» онлайн-журнала «Вестник». О храме рассказывает протоиерей Валерий Михеев.
1: Наш храм Святой Праведной Елизаветы, он имеет особую историю. Это храм-усыпальница.
2: Но этим временам мы сегодняшние обязаны этим чудным храмом, который у нас стоит.
1: Когда человек входит в храм, он, конечно же, ощущает, потому что здесь пространство совсем другое.
3: Очень красивое, это достойное место.
1: Для них это музей, для нас это храм. Архитектура – это духовность в камне, но она же заполняется чем-то и кем-то.
3: И это одна из самых исторических мест здесь.
1: Здесь присутствует и скорбь о потерянном человеке, и радость ожидания воскресения.

0: Мы с вами находимся в храме усыпальницы великой княгини, герцогини Нассауской, Елизаветы Михайловны Романовой. Великая княгиня Елизавета Михайловна, супруга герцога Адольфа Нассауского, племянница Александра I и Николая I и внучка императора Павла I. Храм усыпальница задуман на этом красивом месте, является достопримечательностью и гордостью города Висбадена, как гимн любви и вечной памяти усопшей великой княгини. Сегодня в нем по воскресеньям встречается такое количество людей, которые никто не ожидал, когда задумывали этот храм.
1: Хоффман, архитектор, который по приказу нашего князя изучал архитектуру православную на протяжении 3 лет в России, ему удалось сочетать немецкий дух понимания православия и русский дух в архитектуре этого храма. Такой симбиоз получился. Да, громкие слова, но это так получилось. И еще очень важный аспект. Когда смотрите на наш храм, особенно когда смотришь на фотографию, когда стоишь перед ним, ты это так не сильно чувствуешь, но есть, такое есть. Вот когда я в детстве плакал, я смотрел сквозь слезы, и у меня предметы как бы вытягивались. Вот этот храм, он через детскую слезу, он как бы вверх так вытягивается.
2: Когда построили церковь, в 1855 году она была освящена, тот же знаменитый архитектор Филипп Хоффман, он сделал план этого кладбища. И это одна из самых исторических мест здесь. Меня зовут Александр де Фария и Кастро. Это фамилия португальского происхождения. И мой прапрапрадед женился на русской, которая была внучка знаменитого Зубова. Зубов был последний фаворит Катарины Великой. И я родился в Литве. Потом, когда Сталин и Гитлер разделили все, у нас одна вилка балтийцев, немецких балтийцев. На этом, из-за этого мы могли выехать в Германию. Я тут вырос и так далее. И тут, конечно, я крещенный православный. Моя мать, которая скончалась уже давно, в 50 лет она курила слишком много. Нельзя курить. Она была рожденная Черкова. И мы ее тут похоронили, потому что здесь это русское обычае, что как в Германии после 20 лет освобождаются могилы. А тут все стоит.
0: Меня звать Маша Спиранская. Хотя я уже тоже не совсем молодая, но по возрасту не самая старшая прихожанка этого прихода, но я самая древняя прихожанка. Я в Висбаден приехала, когда мне было 5 лет. И жизнь так сложилась, что с 11 лет моя жизнь связана с этим кладбищем, потому что у меня сестренка скончалась, она первая в моей семье здесь была похоронена. Кладбище является уникальным, потому что здесь можно проследить буквально почти уже 170 лет истории русского зарубежья. Кладбище было рассчитано на тех, которые приезжают лечиться в Висбадене на воды. Да, тут лечились от чахотки в основном. Приезжало очень много молодежи. Многие не выживали, они здесь умирали. И надо было их где-то хоронить. План был такой, что кладбище на 200 мест, да, то есть по периметру равноконечного креста будут могилки, посередине будут клумбы, цветы и так далее. Это был замысел. И вот учитывая, что могилы не упраздняются, это довольно уникальные памятники надгробной пластики. Вообще все памятники, за исключением одного, делались местными мастерами. В начале 20-х годов или в конце 10-х в Висбадене появилась первая эмиграция. Это был первый настоящий приход этого храма. До этого храм не был приходским. Был священник, были службы, да, все это было, Но прихода как такового не было.
3: Отец Валерий, когда вы стали священником и как вы на такое решились?
1: Ну вот, вы правильный вопрос решились. Когда это все произошло, потом где-то, наверное, лет через 10, может быть, даже больше, я задал себе вопрос. И у меня такая формула возникла. Я подумал вот о чем. Если бы я знал заранее, насколько это тяжело и ответственно, я бы никогда не согласился. Но если бы я знал, насколько это хорошо и благодатно, я бы всю жизнь об этом мечтал. Поэтому, ну, оно как-то где-то там посредине. Первая встреча была с Богом, это в Евпатории, когда мы поехали отдыхать летом. Это был яблочный спас, я хорошо помню. Это мое осознанное первое вхождение в храм. Бабушка моя привела меня, взяла за руку, и мы вошли. И там на набережной храм Святого Николая, кстати. Когда я вошел, я вверх глаза поднял, я увидел, там Спаситель вниз смотрит, да. И такое удивительное изображение, когда, знаете, взгляд прямо в тебе, вот прямо тебе в глаза. Я посмотрел, мне стало страшно. Вот. И я переместился. Бабушка за мной. Ну, конечно, не оставишь. Я опять стою, и я так с опаской смотрю вверх, смотрю. Он опять на меня смотрит. Ничего страшнее стало. Я понимаю, что я не могу скрыться. Я предпринимаю следующую попытку. Уже к стеночке я приперся. Вот, стал. Ну, думаю, ну, здесь, в уголочке, меня явно никто не заметит. Вот. Я так смотрю вверх. Он все равно на меня смотрит. А над головой у меня икона Иоанна Крестителя на блюде. Все. Меня объял ужас. Я простоял до конца. Потом я хорошо помню, как к бабушке подходили другие бабушки и говорили: слушай, как ты воспитала внука, он вот как стал, как вкопанный, и простоял. А я от страха простоял вот так.
3: Сколько вам было лет примерно?
1: Да пять лет.
3: А, я еще в школу не ходил.
1: Да, в 5 лет я в школу не ходил. А потом я нашел Гегеля, «Философия религии». Это было издано еще дореволюционное издание с Ятью и прочим. И я ее прочел вот за ночь. И меня поразила эта книга, конечно. Так что у меня как-то от Гегеля началось, скажем так. Это такое удивительное. Вот. Ну так, это в двух словах. А потом первый священник, с которым я общался так вот напрямую и конкретно, это был отец Николай. Конечно, был прямой контакт, вот, и личное знакомство. И это играет колоссальную роль. Во всяком случае, на меня это сыграло очень, очень большой. И образ пастыря вот как-то мне вот отец Николай открыл. Сначала был старостой, прислужником ходил, а потом чтецом стал. А потом после этого как-то было предложение вот, вот так вот. И я когда день был, что я должен был решить, я пришел и сказал, что я еще не готов. И отец Николай спросил: совсем или на время? Я так подумал, сказал: на время, не готов. Вот. И потом где-то месяцев, наверное, 7 или 8 это время длилось. Потом, наверное, как беременность у женщины, на 9 месяце я почувствовал, что я ехал из собора, служба закончилась, я ехал обратно, и как раз проезжал аэропорт мюнхенский. Хорошо помню этот момент. И у меня как вот как удар в затылок, что называется. Езжай на коленях, проси, что тебя, говори, что ты готов. Вот. И я тут же съехал на этом съезде, на аэропортском, развернулся и вернулся в Мюнхен. Приехал к владыке и сказал: владыка, я думаю, что я уже созрел в этом отношении. Вот. И после этого было диаконство. На протяжении года я служил в Мюнхенском соборе кафедральном. Потом после рукоположения был и монастырь, и очень было такое личное такое переживание глубокое. Это когда владыка по утрам, вместо того, чтобы служить в монастыре, он приезжал, вот, и мы проходили литургию, все, с отцом Николаем и с владыкой в соборе. Это было незабываемо, незабываемо, конечно. Священнику дана величайшая честь служить, приносить жертву.

Иоанн Златоуст, он говорит такие слова: из священства мало кто спасается. Это меня очень и очень сильно внутренне, не то чтобы напрягает, но такой трепет вызывает. Кому много дам, с того много спрошу. Ответственность очень большая, очень большая. И нужно понимать, что мы здесь временно.

0: Мы не только на планете Земля временно, здесь я временно, после меня кто-то будет и так далее, и так далее. Но с меня спросят, как я ходил, как я жил, как я думал, как я общался. Как я общался. Ну вот, как в молитве, то вот, вот я и дети мои. То есть я в общении с людьми, я никогда не кривлю душой. Мне, как духовнику, приходится принимать исповедь. Это самое, кстати, тяжелое для меня. Это исповедь, потому что соприкасаешься с бездной, в буквальном смысле слова, потому что человек вытаскивает вдруг такое, что то, о чем он не скажет и ни матери, ни отцу, и даже себе не всегда признается, понимаешь? И он, когда вытаскивает вот это вот все, это тебе дает понимание о человеке, да? Но здесь духовнику, священнику ни в коем случае нельзя осуждать тех людей, которые к нему приходят. Потому что если он на этот путь станет, начнет осуждать, там, и как вы там, и так далее, понимаешь, вот, то это будет непреодолимая стена между этим священником и Богом.
1: Чем вы, как священник, руководствуетесь?
0: Ребенок воспитывается на примере. Да? И мы в школе, когда учимся, пример. Да? Например. И пример. Да? Притчи Соломона, если с иврита переводить там, на иврите, Мишлей. Мишлей переводится не что иное, как пример.
1: Примеры Соломона.
0: Да, примеры. Вот. И эти примеры там показывают, что вот так, если так, то так, а если так, то эдак, понимаешь? И человек воспитывается на примерах. Человек должен выбрать для себя пример, ориентир. На кого он хочет ориентироваться? Конечно, Христос. Это самое главное. Он кормчий. Да? Вот как Понтийский Пилат сказал, все человек. И каждый пастор, каждый священник будет, ну, он не может без того, чтобы не иметь для себя примера. Конечно, наивысший Христос. Но Христос – это такая вершина, к которой идти, идти, идти, идти. Слава тебе, Господи. Вот. Но необходим переходник. Ну,
1: когда ты имеешь... Кто ваши переходники?
0: Святитель Николай Сербский Велимирович. Это для меня просто образец. Это образец духовности, образец чистоты внутренней. Это тот человек, который отделяет нас от него всего лишь несколько десятилетий. В масштабах истории это ничего. Это практически наш современник, понимаете. Но его жизнь, его труды во славу Божью, его любовь к Богу через труды, которые проявлялись, то, что он написал, то, что он сделал, как он сказал, это Златоуст 20 века его называет и по праву называет.
1: Какие, например, его творения вас особенно поражают?
0: Ну, мысли о добре и зле, там оно коротко, но очень ясно. Это, я бы сказал, их тоже можно притчами назвать, понимаешь? Коротко, ясно, так раз, вот так все. А Охридский пролог, там начинается с таких слов потрясающих. Кто это смотрит на меня? Глубину моего сердца, понимаешь? Это...
1: И мы вернулись это невозможно. Это, к это вашему чудо. Приходу в церковь, это, когда Христос это, на вас
0: это
1: смотрел.
0: Просто, да, да. Вот, вот это вот. Поэтому, когда я читаю Охридский пролог, он начинается именно с этих слов. Я вспоминаю, свою, как меня бабушка привела в церковь.
1: Сегодня Висбаденская русская церковь стала даже эмблемой города Висбаден. Но как тогда немецкое общество его воспринимало?
2: Этот ну, когда храм? Я... Первый раз приехал на поезде один к отцу Марку и пришел спрашивать, где русская церковь, то никто этого не знал. Значит, 78-й год, и мне пришлось пойти в полицию и добиться того, что они поняли, что я хочу в Griechische Kapelle, которая там, на Нюрнберге.
1: То есть, что вы хотите в греческую часовню?
2: А это, да, греческая часовня какая-то. Но это потому, что в XIX веке, когда эта церковь была построена, мы были греко-восточно-кафолическая. Потом как-то раз думалось, вот освободилось, почему-то у нас получилось прогуляться. И в город поехали, думали в кино пойти, никакой фильм не подошел. Позвонили отцу Марку Висбаден, и он снял трубку. Мы сказали, что мы недалеко, и мы подъедем. И мы подъехали. И тогда говорили об Иисусовой молитве, которой я уже занимался по благословению другого духовника. И получили четкие правила с поклонами, и, в общем, поехали домой утешенные. А потом стали иногда приезжать. Вечерня, по вечерье, ужин, беседа. И утром 3:30 такой вот с магнитофона афонский звон, било. Тогда мерзли страшно. Влага была. Приход был, кот наплакал, как говорится. Приезжали иногда, вот панихиды служили. И уже когда я переехал туда с Наташей, то я учился и одновременно пел эти службы и панихиды. Тогдашний архимандрит Марк совершал проскомедию в надежде, что кто-то придет, кто сможет петь. И бывали случаи, когда никто не приходил, и он съедал эту проскомедию без литургии. Все остальное он читал сам.
1: Из кого состоит этот приход?
0: Ну, в основном переселенцы. Есть и местные немцы, есть смешанные браки. Да? Допустим, он этнический немец, она русская или белорусская, или украинка, или не имеет значения. Да? Или наоборот, немножко из греки. Как это обычно, немножко румын. Но оно идет не по этническому принципу, по принципу православия. Православие это объединяет всех во Христе, конечно же. После того, как мы заложили наш приходской дом и, соответственно, здание под школу, параллельно оно им являться будет после окончания, мы думали о том, что мы должны увеличить свой потенциал, и это получилось. Это получилось, потому что у нас... Это не редкость, когда 3 или 4 ребенка в семье. Это потенциал очень большой, мы занимаемся, несколько групп. И мы готовимся к тому, что когда наш дом приходской будет все-таки окончен строительством, тогда мы войдем туда, и у нас будет помещение, прежде всего. Потому что этого явно не хватает. Детей много. Слава тебе, Господи. Да.

Здесь собрание всяких разных документов, связанных с домом Нассау. Первая встреча между будущими супругами, герцогом Адольфом Нассауским и Елизаветой Михайловной, состоялась в Бад-Эмсе летом 1840 года. Великой княгине тогда было всего-навсего 14 лет. Но она настолько нравилась герцогу Адольфу, что он был готов ждать. Ждал он ее 4 года. Венчание этой пары состоялось 19 января 1844 года в Петербурге в Зимнем дворце. Торжественная встреча в Висбадене произошла в июле этого года. И тут у меня открыта та часть, посвященная въезду великой княжны после венчания в Петербурге. Пара путешествовала по Германии и приехала в конце концов в 1944 году, 9 мая, в Висбаден. Это были огромные торжества. Очень много народа ее приветствовало. И тут собраны всякие гимны, посвященные ей и посвященные этой новобрачной паре. Так, например, здесь приветствуется Елизавета как отпрыск дома Романовых, и что дом Романовых обогащался немецкими принцессами, и дом Романовых возвращает достойную жертву в лице Елизаветы. Es seien die Tage hier ein Glück dir reich und einer heiteren Maienblüte gleich. Hier möge dir ein Peterhof erblühen, царское село und Oranienbaum. Im Strahlenglanze möge dich umglühen die neue Heimat und der schöne Traum sei Wirklichkeit. А тут очень интересный документ. Это поздравление еврейской общины здесь, в Висбадене. Празднования длились 5 дней. К несчастью, счастье было очень коротким. Оно длилось немножко больше года. И Елизавета скончалась при родах своего первого ребенка. Но скончалась она не от родов, а скончалась потому, что никто не знал, что она болела чахоткой. Естественно, пошли грустные времена. Кто только не читал проповеди в память ее кончины. И лютеранские, и католические священники. Predigt zum Gedächtnis der in Gott ruhenden Herzogin und Frau Elisabet Michailowna Herzogin zu Nassau, Großfürstin von Russland, auf höchsten Befehl in der Hof- und Stadtkirche zu Wiesbaden, am 27. Februar 1843, Karl Wilhelm Schulz, Kirchenrat, Dekan und evangelischer Pfarrer. Und при ее въезде в Висбаден тоже выступал с речью, а тут ему уже пришлось с ней прощаться. Сохранился и немецкий перевод проповеди протоиерея Иоанна Янышева. Но этим временам мы, сегодняшние, обязаны этим чудным храмом, который у нас стоит. После кончины великой княжны было принято решение прах не возвращать в Россию, а воздвинуть здесь надгробный храм. Выбрано было место по двум причинам, как рассказывается. Во-первых, говорят, что великая княжна очень любила эти леса. То, что вы сегодня видите, через что вы проезжали, всех этих домов не было. Это все был лес. Была одна единственная дорога, которая вела в гору. Вторая причина была ось между дворцом и храмом, чтобы издалека храм был виден. Существовало несколько проектов, были другие архитектора, пока выбор не остановился на архитекторе, градостроителе города Висбадена Филипп Хоффман. Филипп Хоффман путешествовал по России, знакомился с церковной архитектурой России первой половины XIX века и потом предъявил эскиз, который согласовывался в основном с матерью великой княжной Еленой Павловной, которая сама родом из Германии. Все работы
за исключением иконостаса, проделаны немецкими местными ремесленниками. Скульптор и художник приехали из Берлина, и здесь у них были мастерские, пока они работали. Филипп Хоффман был местным архитектором. Герцог, который никогда не принимал православие, он был лютеранином, все равно хотел приходить на службы, и для него был отдельный вход. Да? Если эту дверь раскрыть, у вас сказочный вид на город Висбаден. То, что отличает храм от других православных храмов, что вы видите довольно много резьбы, иконостас – единственная часть храма, которая изготовлена полностью в Италии, итальянским каменщиком, это каррарский мрамор, и сам иконостас, то есть сами иконы, приехали из России, написал их тогда очень известный художник Неф. В основном святые, которые представлены, помимо Елизаветы, это из семьи Великой Книжной. Интересно, купол, и у нас наверху око. И это все фрески. Фрески, которые тогда были нарисованы новой технологией, благодаря которой они не потускнели за все это время.

0: На противоположной стороне от южных дверей виден саркофаг, работа художника Хопфгартна. Это мраморное изваяние усопшей. На этом саркофаге мы находим цитаты из Евангелия, выражающие надежду на воскресение. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Внизу мы видим 12 апостолов, а по бокам женские фигуры, вера, надежда, любовь и бессмертие. Сама могила великой княгини находится не в саркофаге, а в крипте под храмом. Здесь Елизавета похоронена. Икона, которую вы видите напротив могилы, она та, с которой она приехала. Мы с вами находимся в так называемом Нижнем храме. Я говорю «так называемым», потому что это помещение не было рассчитано как храм, когда храм строился. И только начиная с конца Второй мировой войны пришлось вот это подземелье превратить в зимнюю церковь. Она отапливается, в отличие от верхнего храма, из-за этого здесь служатся службы зимой. Чем этот храм примечателен? Это иконостас. Этот иконостас приехал вместе с Елизаветой из России. Это так называемый походный иконостас. Таких сохранилось, может быть, 6-7 вообще в целом. Они сопровождали войска на поле брани, и такой складной, переносной иконостас сопровождал Елизавету, когда она вместе со своим духовником приехала в Висбаден. Все маленькие иконки, которые вы здесь видите, они либо дары, либо оставались после тех, которые приехали лечиться, но не вылечились, или какие-то родственники дарили церкви в знак благодарности.
1: Отличается ли, и если отличается, то как, служение, скажем, в храме, который раньше был другим помещением и перестроен под храм, от этого исторического места?
2: Конечно, разница есть, но она чисто архитектурная, потому что человек заполняет пространство. Поэтому, на мой взгляд, в этом отношении разницы никакой. Служба есть служба, евхаристия есть евхаристия, благодарение есть благодарение.
1: А как это пространство влияет на активных прихожан?
2: Вот человек входит в храмовое пространство, он здесь чувствует себя немножко не так, как он себя чувствует дома, и не так, как он чувствует себя на улице, конечно же. Конечно, потому что все здесь совсем по-другому. Да? И еще раз говорю, когда ты входишь в храм, ты закрываешь за собой дверь, и ты ощущаешь совсем другое пространство, совсем другой внутренний мир в тебе начинает оживать. Когда человек приходит куда-то, ему нужна связь с Богом. Обязательно. Поэтому у нас внизу там находится походный иконостас. Брали, когда на войну шли, когда в плавание шли и так далее. Домовая церковь, все. Без Бога не до порога.
3: Вы прослушали аудиоверсию фильма о храме-усыпальнице святой праведной Елизаветы в Висбадене. Авторы проекта «Живые памятники», который выпускает онлайн-журнал «Вестник», епископ Иов Штутгарский, Анастасия Лимбергер. О храме рассказали протоиерей Валерий Михеев, протоиерей Николай Артемов и прихожане храма. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

«Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь», — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь как по железной дороге», — утешал ее толстяк. «Даже лучше. Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон. Ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у руля, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно. А если провалимся, то... Ну, пролетим вниз немного, не беда. Мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты, не разливай бензина!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт», — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. «Теперь охотче пойдет. Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе, дьяволу, и надо. Лайся больше». «Сам обормотина», — полголоса ворчал мальчишка. Наконец все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно. «А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4. «Так ведь какое тут ученье? Взяли бы, пригодился б, может быть». «Какая от тебя польза? Одно слово. Балласт!» — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. «Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Чего там? Пусть учится. Одевайся, полетишь». Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Аппарат набирал высоты выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слышать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие

Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы. На альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно. Но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота. Внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было. Оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлеть. Еще и еще. И яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер отхода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота. Только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — писал Толстяк. «Если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал Долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор. Через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло. Но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнета, свечи, клапана. И какой мотор? Правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. Но, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе. Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик?

какой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор. Он уже знал, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1900 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко. Рука его тряслась немного. «Мы планируем. Сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли. Вниз головой, в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу». Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га-га-га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка, и все больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 650. 650 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул «Возьми руль!». Хотел встать и сам пойти к мотору. Но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой коркой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. К мотору! Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она! Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла.
Вот гайка поддалась. Идет дело. Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде. Готово. Теперь гайку на место. Замерзли пальцы. Не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте. Теперь немного еще подтянуть. Есть! Заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск. И заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла. Ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование». На острове Сирос посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека. И посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем беседы, посвященные богослужебному пению, его истории, его развитию, его отличительным чертам, его проблемам. И плавно переходим от общемировых тенденций к собственно русскому богослужебному пению. Примечательно, что из всей семьи братских православных церквей лишь русская знает сложившееся многообразие самых разных музыкальных форм богослужебного пения. И одноголосие, и двуголосие, и многоголосие разных видов, самые разные песнопения сопровождали храмовые молитвы на Руси в течение многих веков. Как уже отмечалось ранее, сложно сказать, какое пение было на Руси изначально, в X веке. Как вообще звучали песнопения в русской церкви до XIV века? Известно, что богослужебные книги были заимствованы из Охридской староболгарской архиепископии. Поэтому служба всегда велась на церковнославянском языке. Однако долгое время главой русской церкви был греческий митрополит, отголоски чего несколько греческих фраз, употребляемых до сегодняшнего дня, «испалайте деспота», «аксиос тон деспотин». Известно, что славянское пение так или иначе соотносилось с греческим и полностью копировало систему гласов и устав. Но копировались ли мелодии, сказать очень сложно. Историки не приходят к какому-то одному мнению. Представляется справедливым, не лишённое основания мнения, что формирование собственно русских богослужебных мелодий складывалось из трех источников. Это византийское, греческое влияние, это охридское, болгарское влияние, и это влияние западноевропейское. Мы с вами уже подчеркивали, что Русь принимает христианство до Великого Раскола, следовательно, совершенно свободно по всей территории христианских государств циркулировали самые разные традиции и богослужебные обычаи, в том числе и музыкальные. Именно этим мы и можем объяснить отсутствие, причем изначальное отсутствие в русском богослужебном пении ярко выраженной восточной орнаменталистики. Мы с вами слышим, что знаменный распев звучит прохладнее по сравнению с византийским. Если о первоначальном периоде пения у нас могут быть лишь догадки, то от следующего периода, так называемого периода кандакарного пения, остались многочисленные письменные свидетельства. В этот период господствовало два типа пения – простое в столповой нотации или знаменное и кандакарное, вышедшее из употребления в XIV веке, и, видимо, как-то связанное со студийским уставом, Расшифровка этой нотации затруднена. Мы не можем точно сказать, как звучал хор. С большой долей условности мы можем представить себе это на примере расшифровки древнего сербского песнопения –

Есть предположение, что мелодии звучали в наших храмах и в греческо-балканской традиции с подголоском эсона, как это мы слышим в песнопениях XIII-XV веков в исполнении сербского популяризатора церковного пения Павла Аксентьевича.

Расцветом русского богослужебного пения считается знаменный распев, формировавшийся в XII-XV веках и отвечавший всем святоотеческим критериям – анонимности, неотмирности, аскетичности. XIII век стал особенным для развития русской церкви и ее богослужебного пения в частности. Образование наряду с Киевом и Новгородом третьего церковного центра во Владимире, завоевание Константинополя крестоносцами, крайняя сложность в общении с Константинопольской церковью, вынужденная самостоятельность, нашествие татар и разорение Киева. Это и многое другое приводит к тому, что русская церковь в некоторых аспектах начинает развиваться независимо от греческих традиций. Появляется особое пение, не имеющее аналогов в мире, сугубо русское.

Мелодия каждого песнопения состояла из небольших мелодических кусочков, лоскутков, центонов. Складывая их в определенных традициях и последовательностях, можно было получать новые песнопения, избегая при этом внесения авторского, личного начала. Делали это не только священнослужители, но и цари. Например, сохранились стихиры, распетые Иваном IV Грозным.

Приблизительно с XVI века появляется традиция петь каноническую мелодию с аккуратными подголосками в 2 и 3 голоса.

началу XVII века эта традиция становится весьма распространенной. Активно развивается уникальное знаменное многоголосие, что мы можем с вами слышать в аудиопримере «Стихир Пасхи».

Специалисты различают специфически русское демественное многоголосие от знаменного многоголосия, что можно услышать на примере песнопения «Да исполнится уста наша».

Ярким музыкальным свидетельством той эпохи является строчное многоголосие. Оно отличается от двух первых примеров большим стремлением к диссонансам. При этом многоголосие отвечает глубоко теоретическим, неочевидным для постороннего исследователя целям. Сочетание звуков и голосов выстраивается не по музыкальным, мелодическим критериям, но по критериям даже богословским. «И лица во Христа крестистися».

17 век вообще особенно показателен, как время переломное, во многом трагическое, еще нуждающееся в исследователях, в осмыслении произошедшего. Обычно его связывают с появлением партесного, то есть многоголосного пения. Однако это лишь часть музыкальной картины столетия. Музыкальная жизнь в то время вообще многогранна и противоречива. Так, в 1648 году царь Алексей Михайлович издает указ об изгнании скоморохов и даже уничтожении их музыкальных инструментов, гудебные сосуды сжечь. Такого указания не давали князья даже в глубоком Средневековье. Вскоре же, по повелению того же Алексея Михайловича, в Москве открывается первый придворный театр, просуществовавший 4 года, в то время, которое у нас совсем никак не ассоциируется с развитием театрального искусства, 1672-1676 годы. С Запада активно привозят музыкальные инструменты. Уже не только при дворе, но и бояре заводят у себя музыку на немецкий лад. У просвещенных западников появляется орган, клавикорды, флейты, виолончели. В 17 же веке в Московской Руси начинают развиваться внекультовые формы домашнего музицирования, так называемые псальмы и канты. Иными словами, мы видим, что происходит существенный сдвиг в сознании православных в сторону адаптации западной европейской культуры. Это, конечно, не могло не вызвать сопротивления активных приверженцев церковной старины. Но после великого старобряческого раскола русского общества пассионарии и пения ушли из Никоновской церкви, и уже ничто не препятствовало глобальным изменениям церковной музыки. Она становится именно музыкой, со всеми свойственными ей музыкальными особенностями и характеристиками, а не отзвуком ангельского пения, резонирующим на земле в душах верных. Бытует мнение, что в конце 17-го, начале 18 века внезапно, как бы стряхнув снег с весенних веток, знаменное одноголосное пение сменилось многозвучием партеса. Многие видят в этом католическое влияние и вздыхают по святым временам. Но это совсем не так. Обращаясь к истории русского пения, мы видим, что по меньшей мере с 15 века, с появлением рожденной новыми аскетическими практиками исихазма принципа колофонии, то есть сладкогласия, сухость и строгость знаменного распева решительно разбавляется путевым, демественным, большим знаменными распевами. В мелодизме нового типа все сильнее стали проявляться тенденции к характерной индивидуальной интонации, к личному началу, к заострению самобытности вообще. Колофония прежде всего выразилась в удлинении мелодии, в увеличении количества звуков, распевающих каждый слог богослужебного текста. А это значит, что вновь появившиеся распевы тяготели к мелизматическому типу мелодизма. Таким образом, все три распева отличались от знаменного как большей протяженностью и развернутостью мелодий, так и большей индивидуализацией и характерностью своего мелодического облика. В попытке удержать падение знаменного распева с начала XVII века активируется творчество русских распевщиков, появляется немало авторских распевов, песнопений местной традиции. Распространяются северные напевы – соловецкий, тихвинский, новгородский, усольский. Развитие теории знаменной нотации приводит к реформам Ивана Шайдура и Александра Безенца, благодаря которым стало возможным расшифровать знаменную нотацию в наше время. Любование мелодией как бы со стороны, мысленный выход из текста со всей неизбежностью приводит к желанию эстетического разнообразия. И оно не заставляет себя ждать. С приездом в Москву в 1652 году украинских певцов приходит три новых распева – киевский, греческий, болгарский, и уверенно занимает место на клиросе. До сегодняшнего дня. И если в XVI веке угроза разрушения знаменного распева многораспевностью и мелодической вариантностью только предугадывалась и ощущалась, как отмечал Иван Алексеевич Гарднер, то в XVII веке угроза эта стала реальным фактом. Неконтролируемое обилие распевов практически свело на нет уникальное значение единого древнерусского знаменного распева. Если знаменный распев состоит из небольших лоскутков мелодии по определенному принципу складываемых в гласах, а ритмика абсолютно свободная, то для киевского, например, распева характерно не попевочное, но ладовое мышление, тяготеющее к ясному минору и мажору.
Мелодия киевского распева иногда ярко обрисовывает мажорное трезвучие, и все ее развитие сводится к опеванию отдельных его ступеней. Ритм киевского распева тяготеет к симметричности и квадратности, восходящей к народной песенной периодичности,

Происхождение болгарского распева и по сей день во многом не ясно. Во всяком случае, в Москве болгарский распев появляется как пришедший с Украины распев юго-западных православных народов. От киевского распева болгарский отличается большей развернутостью мелодий и не столь определенно выраженным тональным складом. Ладовые основы его богаче и разнообразнее, напев развивается более широко и свободно, захватывая нередко обширное звуковое пространство, причем ему вовсе не свойственна речитативность, столь характерная для киевского распева. Некоторые специалисты усматривают в мелодизме болгарского распева черты сходства с мелизматизмом, присущим фольклору придунайских народов. Ритмика болгарского распева, подобно ритмике киевского, также тяготеет к симметричности и квадратности.

В отличие от киевского и болгарского распевов, имеющих бесспорное юго-западное происхождение, греческий распев, судя по наиболее ранним его рукописям, возник в Москве под влиянием любителя греческих обрядов патриарха Никона не позднее 1652 года. Можно предположить, что греческий распев – это русская традиция греческого пения, записанная с голоса греческого певца диакона Милетия, приглашенного царем Алексеем Михайловичем для обучения государевых и патриарших певчих греческому пению и пропущенного через строго диатоническую цензуру русского мелодического мышления. Греческому распеву свойственна некая дутообразность мелодического рисунка. Мелодия вращается вокруг центрального звука, являющегося как бы осью напева и завершающего все мелодическое построение. Одной из особенностей греческого распева является также своеобразная плагальность, основанная на постоянном подчеркивании четвертой ступени лада. Это придает многим мелодиям особый характер торжественности и радостности.

Во второй половине XVII века, благодаря киевским певцам, русские музыканты знакомятся с западноевропейской музыкальной культурой, с ее теорией, практикой, техникой композиции, новыми музыкальными жанрами. В жарких спорах формируется новая эстетика искусства. Рождаются полемические трактаты, как приверженцев старого, так и приверженцев нового искусства. Новое искусство западного образца, связанное с реформами патриарха Никона, для сторонников старого обряда были чуждой и народной культурой, что противоречило исконному древнерусскому канону. Поборники старого обряда, протопоп Аввакум, Александр Мезенец и другие, видели в протестной музыке экспансию идеологического противника, католическое влияние. «На Москве поют песни, а не божественное пение, по латыни, и закону, и уставы у них латинские. Руками машут и головами кивают, и ногами топчут, как обыкло у латынников по органам». Так обличает протопоп Аввакум новое пение латинского западного образца, распространившееся в московских церквях XVII века. «Послушать нечего, по латыни поют плясавицы скоморошьи», — сетует он. Для поборников же нового искусства — Делецкого, Корнева, Полоцкого, Владимирова — западная культура барокко становится эталоном. Западные образцы они стремятся использовать, повторять, копировать. Вот, например, «Ирмосы Пасхи» Николая Делецкого. Они ярко показывают нам настроение людей того времени, стремившихся к совсем иным ощущениям на богослужении. Нетрудно заметить, что это не просто «Ирмос», а песнопение, заменяющее собой полностью пасхальный канон, становящееся центром пасхальной заутрени. Это иная форма религиозности. Хорошо ли это или плохо – это другой вопрос, скорее пасторский, нежели музыкальный. Но очевидно, что на смену прежнему пению пришло новое, кардинально отличающееся от сложившейся древнерусской традиции.

Путь развития русской многоголосной музыки в эпоху барокко, середины 17 до середины 18 века, поражает своей стремительностью. То, что западное искусство прошло за 700 лет,

Но уже в то время наметилась тенденция весьма вольно относиться к изначальной мелодии, игнорировать ее вовсе, что заметно даже в искажении самого текста. Это характерно как и для сочинения уже упоминаемого нами Николая Делецкого, так и для многих других его современников, например, Василия Титова.

Особенно хорошо это заметно в его же сочинении «103-й псалом для 12 голосов». Здесь мы слышим уже не отрывок для богослужения, а скорее самостоятельную музыкальную форму, более уместную для концерта духовной музыки.

0: Подводя черту, говоря о XVII веке, мы можем отметить с вами следующие стороны. Внезапно церковное пение меняет свою форму, но это подготовленный веками процесс. Процесс вхождения в церковное пение элемента развлечения, элемента вариативности, элемента творческого начала того или иного певца. Современные музыковеды подчеркивают, что падение знаменного распева было заложено уже в его сути. Чем больше знаменный распев обрастал многочисленными центонами, попевками, мелодиями, тем больше авторского творческого начала требовалось от распевщика, певца, композитора для того, чтобы составить ту или иную мелодию для торжественного богослужения. Это приводило к естественному стремлению украшать богослужение все новыми и новыми мелодиями, а уже это привело к сведению с пьедестала единого церковного и единственного церковного напева знаменного распева. После того, как знаменный распев уходит как единственно возможный, открывается ящик Пандоры. Мы с вами слышим самые-самые разные напевы, мелодические формы от довольно угловатых, диссонансных, архаичных форм строчного многоголосия до партесного полифонического пения. С пасторской точки зрения мы видим, несомненно, деградацию церковного пения. Возможно, это связывается и с церковными проблемами XVII века, и, скорее всего, между ними существует глубокая взаимосвязь. Это и старобрядческие расколоты, и подготовка к реформам, сами реформы Петра Великого. Но мы обязаны с вами с уважением относиться к этому периоду, потому что это период все-таки духовных исканий, пусть выраженных иначе, пусть пытающихся базироваться на совершенно иных фундаментальных ценностях, уже чисто музыковедческих, нежели богословских, но все-таки это стремление сделать церковную музыку частью жизни, не некой ментальной музыкальной резервации, в которую мы можем уйти на какое-то время, выйдя из ритма своей жизни, а ее неотъемлемой частью. Те же самые созвучия, которые мы с вами слышим в Петровском театре, мы услышим и на клиросе. При всей неоднозначности и сложности этого положения, еще раз отметим, это стремление к единому звуковому пространству, к единому музыкальному пространству. Это уравновешивает происходящее в храме с происходящим в жизни государства. Другой вопрос, к чему это привело позже, но само стремление сделать богослужение неотъемлемой частью повседневной жизни не может не вызвать уважения и даже в какой-то степени восхищения. Потому что впоследствии мы с вами увидим совсем другие тенденции. Сделать храмовое богослужение неким отдыхом для молящейся души, некой резервацией, в которую мы можем прийти, насладиться божественными созвучиями и снова уйти в мир совершенно иной музыкальной культуры.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.

стихира на литии праздника Преображения Господня, первого гласа Соловецкого напева, прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

«Сти на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и все жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконий нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, Боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий,
стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 187-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 8 и 9 глав.
1: Братья, благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, восхваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвигнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 3 главы.
2: В то время зашел Иисус на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, где повествуется, как Господь зашел на гору, к Нему подошли люди, и Он избрал из них 12 человек и послал их проповедовать, исцелять от болезней, изгонять бесов. Дальше идут имена этих 12 учеников. Мы их хорошо знаем. Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Алфеев, Фаддей, Симон Канонит, Иуда Искариотский. Евангелие, на первый взгляд, кажется как бы не очень-то интересным. Большая часть текста идет перечисление имен. Но на самом деле это очень важное Евангелие. Оно нам повествует о том, что в самом начале, уже когда Господь, Бог воплощенный, ставший человеком, был, жил, проповедовал на земле, Он избирал людей для того, чтобы люди несли слово Его истины. И не один Он ходил и проповедовал, но избирал людей на служение и себе, и своему слову. Этих избранных людей Он наделил особыми дарами. Дарами исцелять, дарами изгонять бесов. И самое главное, они были посланы проповедовать Евангелие, благую весть, благую весть о спасении, о том, что явился на земле Мессия, о том, что пришло особое время возвещать наступление Царства Небесного. Это Евангелие дает и нам возможность задуматься о том, что их наследниками, наследниками этих особых избранных людей являемся мы, христиане, причем все, не только священнослужители. Ибо всем нам даны дары Святого Духа в таинстве миропомазания, которые имели апостолы, которые они передали нам через само таинство миропомазания, через возложение рук епископских и так далее. И здесь мы можем видеть, что не только их Господь посылает на проповедь, но и нас, их преемников. Кто-то из нас действительно посвящает делу миссии всю свою жизнь, а кто-то из нас занимается своим делом и большую часть времени проводит либо на работе, либо дома, и, кажется, не считает себя таким уж миссионером. Но мы должны знать, что долг возвестить всякому спрашивающему нас божественную истину о спасении лежит на каждом христианине. И поэтому каждый из нас, всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем или иным человеком, это, быть может, незнакомец, встреченный с нами в купе поезда, или наш сосед, которого мы давно знаем, который случайно зашел к нам, как бы случайно, попить чая, или коллега по работе, быть может, у нас с ним даже очень непростые отношения, но тем не менее, если мы христиане, мы несем в себе истину божественную. И если к нам подходит человек, то, возможно, Господь послал его именно к нам, дав ему шанс узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе, узнать о благой вести. Будем же и мы с вами, братья и сестры, не терять это время. Хотя хотелось бы напомнить, что самое лучшее свидетельство — это не свидетельство словом, только лишь, когда мы говорим истины божественные. В конце концов, не все люди готовы их принять, иногда могут даже отвергать чересчур навязчивое возвещение этих самых истин. Но жизнь наша должна свидетельствовать о нашей вере. Мы с вами жить должны, даже в обычной земной жизни, мирской жизни, так, чтобы людям захотелось тянуться к нам, чтобы людям захотелось стать такими же, как мы. Вот она лучшая проповедь. И как раз как знак того, Господь не только послал учеников просто проповедовать, но дал им особую власть, особую силу, чтобы не только словом, но и делом подтверждать истинность того, что они будут возвещать. Вот эта сила Божия, сила Духа Святого в любом из нас может проявиться по вере нашей, даже порой неожиданно от нас. И, кстати, если в жизни будет такое происходить, как к этому должно относиться? Не как к какому-то вашему личному дару. Но каждый из нас должен понимать, что я, если я христианин, я инструмент в руках Божьих, как некий гаечный ключ, который использует автомеханик, чтобы починить машину, так и нас, Господь, как такие вот гаечные ключи, как инструменты, использует своей божественной рукою, чтобы чинить души тех, кто оказывается рядом с нами. Мы лишь те, через кого действует Господь, но мы те, кого Господь посылает для того, чтобы спасать. Будем же мы с вами послушными инструментами и будем делать все так, чтобы люди, встречаясь с нами, приходили к Нему, Спасителю нашему. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 25 августа, 12 августа по старому стилю празднуется память священномученика Александра, жившего в III веке и поставленного святителем Григорием Неокесарийским во епископа Каманского. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников Памфила и Капитона, Фотии и Аникиту, пострадавших в самом начале IV века. Августа вспоминается множество новомучеников XX века. Сегодня совершается память белогорских преподобномучеников, архимандрита Варлаама Коноплева и братья Белогорского монастыря, игумена Антония Арапова и иеромонахов Сергия, Ильи, Вячеслава, Иосафа, Иоанна, иеродиаконов Михея, Виссариона, Матфея, Ефимия, монахов Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ефимия, Маркела, послушников Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексея, пострадавших в 1918 году. В том же году мученический венец принял вспоминаемый сегодня священномученик Василий Инфантьев. Также сегодня прославляются священномученики Леонид Бирюкович, Иоанн Никольский и Николай Доброумов, пострадавшие в 1937 году. Священномученик протоиерей Леонид Бирюкович родился в 1864 году в селе Ухвала Борисовского уезда в семье потомственного священнослужителя. Закончил Минскую духовную семинарию. В 1899 году принял сан священника и был назначен настоятелем Церкви Успения Божией Матери в селе Бродец в Белоруссии. 37 лет служил батюшка в этом маленьком селе, затерянном среди лесов и болот, но и там его несколько раз арестовывали. В 1935 году, узнав о намерении властей закрыть храм, отец Леонид сумел поднять народ на его защиту и организовал его оборону. Трое суток сопротивлялись местные жители, круглосуточно охраняя храм. Но силы были неравны, большевики одержали верх и закрыли церковь, а ее настоятель отец Леонид был приговорен к 6 годам заключения в концлагере. В связи с резко ухудшившимся здоровьем его вынуждены были освободить. Вернувшись в село, батюшка занялся сбором подписей за открытие храма, и вскоре его вновь арестовали. Он отказался давать показания и был жестоко избит. В 1937 году в Минске священномученик Леонид Бирюкович был расстрелян. Преподобный мученик Варлаам в миру Василий Ефимович Коноплев родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской семье старообрядцев-беспоповцев. С детства он полюбил читать Священное Писание и размышлять над его словами. Постепенно любовь к чтению привела его к изучению истории раскола. Василий стал особо молиться, прося Бога указать, в какой церкви и через каких пастырей действует благодать Святого Духа. В возрасте 35 лет Василий Ефимович поехал в Саратовскую губернию в старообрядческую обитель, где он просил Бога совершить чудо и послать дождь во время молебна, если российская церковь за перемену в обрядах не лишилась благодатных даров. Чудо произошло, и в 90-х годах XIX века Василий Ефимович Коноплев через таинство миропомазания присоединился к православной церкви. Соединился с церковью и его отец Ефим Тихонович, ему было тогда 75 лет, а также младшие братья Антон и Павел с женами и детьми. В 1893 году Василий был пострижен в Рисофор и поселился на Белой горе, где ему было явлено чудо испрошенного им в молитве дождя. Постепенно к нему стали собираться желающие монашеского жития. Василий принял постриг в монашество с именем Варлаам, был рукоположен в иеромонаха и назначен управляющим новостроящегося миссионерского монастыря на Белой горе, получившего впоследствии название Уральского Афона. В 1913 году пермский священник Иаков Шестаков писал о наместнике Белогорского монастыря. Отец Варлаам — руководитель совести, ему поручают себя миряне, точно так же, как и монахи, ищущие спасения и сознающие свою немощь. Кроме того, к отцу Варлааму, как вдохновенному руководителю, обращаются верующие в трудном положении, в скорбях, в часы, когда не знают, что делать, и просят указания. Отец Варлаам отличался особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. Молва о его мудрости росла, к нему стал стекаться народ со всей Пермской губернии, пошли даже и народцы из глухого Закамского края. Аскетические подвиги и трудовая жизнь изнурили здоровье батюшки, но он никому не отказывал в совете. Великие таинства совершались в его келье, здесь возрождалась жизнь, утихали скорби и текли слезы умиления и радости. Четверть века Белогорская обитель утешала страждущих. В июне 1917 года в обители состоялось последнее величественное торжество — освящение Белогорского собора. Богослужение возглавлял будущий священномученик, епископ пермский Андроник Никольский. Через год, в августе 18-го, обитель захватили большевики. В главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол. В келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь богохульные песни. Многие монахи были зверски убиты. Красноармейцы арестовали настоятеля монастыря архимандрита Варлаама и повезли его в уездный город Осу, но до места не довезли, расстреляли по дороге. Вместе с архимандритом Варлаамом мученическую кончину приняли и многие иеромонахи, монахи и послушники, память которых также празднуется в этот день. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Александра, епископа Каманского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии. Он изучал Священное Писание, знал многие науки. Приняв на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей угля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от угольной пыли, относились к нему с презрением. Когда в Камане умер епископ, то одни предлагали избрать нового представителя знати, другие — ученого или красноречивого, третьи — богатого. Тогда святитель Григорий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал, что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр Угодник может быть поставлен епископом. Святитель Григорий подумал, что не без промысла Божия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Появление святого среди собравшихся вызвало смех. Почтительно обратившись к святителю Григорию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки. Святитель испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил Священное Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды. Вернувшись на собор, святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые святой Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствующие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Святитель Григорий посвятил его в пресвитера, а затем в епископа. После хиротонии новый святитель сказал слово народу, исполненное силой и благодати Божией. Все радовались, что Господь послал им такого мудрого пастыря. При императоре Диоклетиане святитель мужественно исповедовал Христа, отказавшись поклониться идолам. После мучений его бросили в огонь, и там он приставился к Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Фотии и Аникиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Аникита и Фотий, его племянник, был родом из Никомедии. Аникит, военный сановник, обличал императора Диоклетиана, установившего на городской площади орудие казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему. Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Так хранил Господь своего раба для утверждения многих. Племянник мученика, святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!» Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через 3 дня Диоклетиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу». Мученики отвечали: «Погибни ты со своей честью и богатством». Диоклетиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Никиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!» Все они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня, и даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря.

Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в храме святого Николая Кронштадтского. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Иссад. Представители Выборгской епархии приняли участие в праздновании Дня города Выборга. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю 12 по Пятидесятнице по празднеству Преображения Господня 23 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме священномученика Николая, пресвитера Кронштадтского. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, настоятель протоиерей Артемий Белобородов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был глава районной администрации Константин Серов. Диакон Олег Гуцало был награжден правом служения с двойным орарем. За помощь в строительстве храма Вадим Парадник, Николай Кокарев и Елена Федорова были награждены орденами святого Александра Невского. Храм священномученика Николая Симо, пресвитера Кронштадтского, был заложен 22 апреля 2018 года. 8 сентября 2023 года митрополит Варсонофий освятил его. Храм входит в планируемый церковный комплекс, включающий главный храм Казанской иконы Божией Матери, часовню мученика Авраамия Болгарского и здание воскресной школы. 22 августа Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Святой Живоначальной Троицы деревни Иссад. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Петр Мухин, клирики храма, духовенство Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил

0: настоятеля храма протоиерея Петра Мухина с днем тезаименитства и днем рождения и преподнес богослужебную просфору и памятный подарок – наперстный крест. Ряд благотворителей храма были удостоены архиерейских наград. После богослужения возле храма прошла праздничная церемония, посвященная Дню российского флага. 23 августа, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский, Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме собора Пресвятой Богородицы в деревне Рогожа. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Александр Журба, иеромонах Порфирий Резников, иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. За богослужением пел праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубо Иксини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончании литургии владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Молебен на месте восстанавливаемой церкви святого апостола Матфея и покрова Божьей Матери в Матфеевском саду был отслужен 22 августа в день памяти ученика Господа протоиереем Дмитрием Нецветаевым, настоятелем храма благоверного князя Александра Невского Тунисской Безерты. «Это единственный храм в России, посвященный апостолу Матфею», — сказал отец Дмитрий. «Дай Бог, чтобы его возвели в ближайшее время, и чтобы в нем до скончания века совершалась божественная литургия, ведь построить дом Божий значит заслужить вечное поминовение». Был совершен крестный ход к памятному кресту на месте разрушенной церкви, освященному в сентябре 2014 года епископом Царскосельским Маркелом. 25 июля 1932 года храм был взорван по решению Леноблсполкома. По словам помощника настоятеля Святослава Аракелова, сохранилось много изобразительного материала, на основании которого оформлен стенд. На нем видно, как храм выглядел, его внутреннее убранство, местоположение. Планируется провести локальные археологические работы, определить точное расположение храма, в осенне-зимний период снять лишний грунт. Потомки священномученика Василия Сокольского 22 августа посетили храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Священник служил настоятелем этой церкви в 1922-23 годах. Прихожанам удалось не только найти его родственников, но и познакомить их. Потомки живут в Москве и Санкт-Петербурге и ранее не встречались. Они чтут память своего славного прадеда и помогают приходу в составлении его жития, предоставляя документы из семейных архивов. Настоятель протоиерей Андрей Дьяконов в сослужении иерея Иоанна Никитина и диакона Петра Тимкина совершил молебное пение и освятил икону новомученика, которая будет находиться в семье святого. Священномученик Василий Сокольский, выпускник Казанской духовной академии, магистр богословия, служил в Петрограде, противостоял обновленческому расколу, неоднократно арестовывался, в 1923 и 1929 годах был сослан, в 1935 году выслан с семьей в Казахстан, затем арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, расстрелян 10 сентября 1937 года в Атбасаре. Прославлен в 2000 году. День российского флага был отмечен 22 августа у храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка по инициативе казачьей общины «Невская сечь». Настоятель, архимандрит Гавриил Коневиченко, поздравил горожан и гостей с праздником и рассказал об истории триколора, отметив символичность его цветов. Белый означает чистоту и свободу, синий – верность и Богородицу, красный – державность и кровь, пролитую за Отечество. Флаг – один из символов государства, который отражает его историю и культуру, объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны, подчеркнул настоятель. Состоялся концерт ансамбля «Казачья Русь» под руководством лауреата международных конкурсов Дмитрия Мирского. Программа сопровождалась флешмобом с флагами России. Был показан видеосюжет о празднике. День государственного флага Российской Федерации был установлен в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского триколора. Впервые бело-сине-красный флаг подняли в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Законным отцом триколора признан царь Петр I, издавший в 1705 году указ, по которому на торговых всяких судах должны были поднимать такой флаг. Государь сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Встреча в рамках программы «Семейное чтение», организованная комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии, прошла 23 августа в Центральной районной библиотеке «Книга Плюс». Вел ее исполняющий обязанности председателя комиссии Ири Рустик Сиволапов. Темой беседы стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом году исполнилось 60 лет первой публикации. Отец Рустик рассказал, какие идеи автор вложил в произведение, что эта книга для него значила, какой была Москва 20-30-х годов прошлого века, как интерпретирует роман в кино, мюзиклах и театре. Книга, прочитанная вместе, это повод родителям и детям провести время вместе и поговорить о важном через сюжеты, характеры и поступки героев, отметил священник. Обсуждая ее, легче открыться друг другу. Так рождается диалог, который порой не хватает в повседневности. Вместо экрана телефона – живое общение, расширение кругозора и настоящая близость. Совместное чтение – это точка соприкосновения поколений. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
1: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Беломор и Балтийский канал. Он строился в непростые для нашей истории 30-е годы прошлого века. Но идея этого водного пути родилась гораздо раньше, и принадлежала она Петру Первому. Так называемая «Государева дорога», или, как говорили, «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики, легла в основу будущего канала, конечно, с некоторыми поправками. В Краеведческом музее Беломорска об истории канала нам рассказывает экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева.
2: Осударева дорога от Архангельска до Балтики. 1702 год. Все время поморы мечтали соединить Беломорско-Балтийский канал, чтобы вот этот ход был постоянным. Проектов было очень много, и в 1800 году, в 1900 году проект профессора Тимонова победил на Всемирной выставке в Париже. Но строить не стали, потому что это очень дорого, и царское правительство отказалось от строительства. Ну и строительство Беломорско-Балтийского канала началось в 1931 году, закончилось в 1933 году. Первый шлюз в Онежском озере, а последний – в Белом море. Год и 8 месяцев всего строился канал. Причины, по которым было принято решение строить Беломорско-Балтийский канал. Вообще, еще когда вариант царское правительство выбирало то ли железную дорогу построить до Мурманска, то ли канал Беломорско-Балтийский, дешевле было построить железную дорогу, поэтому за нее взялись. Но вот в 30-м году уже было принято решение Сталин соединить Балтику с Белым морем, еще потому, что путь от Ленинграда до Архангельска сокращается в 4 раза. Суда не огибают скандинавский полуостров. Такие были экономические еще причины. Потом, опять же, север не защищен. Строить нужно было еще и флот на севере, а Баренцево море не замерзает, поэтому это, конечно, очень важная деталь. Опять же, Карелия была заселена особо, и все богатства, ценности природные тоже не разрабатывались, и поэтому вот и эта задача была. И было принято такое решение, в 30-м году создали КБ, конструкторское бюро, которое вот проект делало Беломорско-Балтийского канала. И 16 октября 1931 года началось строительство Беломорско-Балтийского канала. На протяжении всего пути одновременно строительство начиналось. Вот здесь у нас схема такая, она 1933 года, когда был построен канал, была выпущена книга. Вот такая вот схема. Более 100 гидротехнических сооружений, 19 шлюзов, плотин, дам, водоспусков, 33 искусственных канала. И все время сравнивали, что ББК в 3 раза больше Панамского канала, который строился 28 лет, и на 67 километров длиннее Суэцкого канала, который строили 10 лет, а тут строили год и 8 месяцев. Но перед самым окончанием строительства было запрещено сравнивать со строительством этих сооружений. Канал 227 километров, из них 37 прорыто. Остальное все это естественные водоемы, путь. Первый по седьмой шлюз, вот это самая высокая часть, водораздел так называемый, да, самая высокая часть канала. От этой части до Белого моря высота, перепад 108 метров. То есть Белое море ниже самой высокой части на 108 метров, и Онежское озеро ниже на 68 метров. То есть от Онежского озера начинается подъем к водоразделу, а потом спуск к Белому морю. И вот лестница всего на протяжении 10 километров в начале пути 7 шлюзов, и 10 километров 7 шлюзов. То есть там шлюзы в основном двухкамерные. Вот ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. А потом идет озеро, озеро, озеро, озеро. Вот водораздел. И вниз идет уже к Белому морю. Вот всего 10 километров. Это называется Повенецкая лестница. отправляясь от Онежского озера. От 7 шлюзов 10 километров поднимается, потом идет озеро, где 20 километров, потом спускается вниз и идет в Игозеро, которое 100 километров, судно идет без подъемов и без спусков. Потом дальше опять, значит, спуск, озеро Палакогозеро и так далее, вот другие озера. Но канал строился не за счет углубления, потому что скалы, болота, а за счет подтопления. То есть вода в водоразделе, она поднята была на 8 метров. И вот эти озера, естественно, стали шире гораздо. И было затоплено 42 деревни. Часть деревень, которые вдоль рек стояли, первые ряды, тоже были перенесены. Ну вот представьте себе, 16 октября 1931 года на протяжении всей, вот это 227 километров, и там, где строиться должны были шлюзы, вот развезли рабочую силу. Нужно было построить землянки, нужно было построить бараки для того, чтобы начать жить. И даже бараки так немножко делали углубленно, чтобы они тепло сохраняли. Я буду говорить цифры официальные. 126 тысяч человек строили Беломорско-Балтийский канал. Из них 115 тысяч – заключенные. Заключенные – это уголовная статья, ну, одна из самых больших. Но так, если вот даже представить себе уголовниками, могли быть мальчишки, беспризорники, потому что все что угодно – уголовная статья. Опять же, там, как говорили, за колосок и так далее. Вот не считая там, конечно, отъявленных, что называется. Вот. Потом раскулаченные, 30-й год. Огромное количество, не знаю, сотни, тысячи, десятки тысяч человек. Если посмотреть эти списки раскулаченных 30-го года, я смотрела почему. Потому что мой дед был раскулачен в 30-м году, в феврале месяце. Вот они тоже попадали на эти стройки. И политическая, естественная статья 58-я, пункт такой, такой, такой. Кто за анекдот, кто за песню, кто еще за что-то. И вредители. Особая статья – это как раз инженеры, профессора, техники и так далее, которые проектировали канал. И вот самая большая часть, кстати, со Средней Азии была отправлена вредителей, вот, потому что там уже, видимо, построены или достраивали сооружения. А ведь вредители, они вот так, если разобраться, 31-й год, они в основном те, кто закончили в царское время все эти учебные заведения и получили профессии. Поэтому всегда можно было найти пункт под пункт, как говорили, это не ваша заслуга, это наша недоработка, что вы вот не здесь. Ну и когда построили Беломорско-Балтийский канал, вот вышла вот такая вот книга, которая называется «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, 1934 год». Она вся из фотографий Александра Родченко. И в интернете вы можете только его фотографии найти. Он был как штатный фотограф. Вообще он был фотограф, скульптор, художник, друг Маяковского. Поэтому очень много фотографий именно постановочных таких. Вышла такая книга, вышел фильм, и вот эти фотографии, которые, в общем-то, мы можем увидеть. Вот перевозка глыб каменных. В первую очередь нужно было расчистить. Расчистка трассы от леса, потом лес уже шел на строительство. Задача ставилась так – быстро и дешево. Быстро. Потому что строилось силами заключенных, дешево, потому что из тех материалов, которые вот были здесь, это камень, лес, глина. И если на строительство было запланировано 400 миллионов, то израсходовано было 101 миллион 364 611 рублей. Четко было подсчитано. Сначала расчищается трасса, и потом в любую погоду. Вот дождик идет. И вот, конечно, те же техники, профессора старались как можно больше придумать каких-то дополнительных инструментов, дополнительной техники, которая бы помогала как можно быстрее закончить строительство канала. И поэтому вот деревянные колеса, деревянные тачки, деревянный кран, вагоны по деревянным рельсам шли. И, конечно, все старались, чтобы канал был построен как можно быстрее. Почему? Опять же, это сокращение сроков. За перевыполнение плана срок сокращали на один день. За перевыполнение плана давали пайку дополнительную, иногда прям вот пирожками. Но если план не выполнялся, то пайку снижали. И так, если вот один за другим силы заканчивались, то, конечно, и были такие, что и от голода умирали, от слабости умирали. Официальная цифра – около 12 тысяч. Первый год 1931 1436 человек, 1932 2020, 1933 8740. Но почему? Потому что это уже вот была штурмовщина, уже там, как говорится, не жалели, нужно было срочно заканчивать. И еще голод был в это время тоже и вообще и в стране. И вот шлюзы строили посуху, а затем уже к ним прорывали дорогу. То есть легче было даже не по водной части уже готовой там реки, допустим, идти, а где-то рядом строить, вот прорывать, где это была возможность, и потом уже вот спускали эту воду. Пришлось переносить железную дорогу, вот немножко, вот сейчас, когда едем по железной дороге, там канал рядом вот буквально бывает.
1: О строительстве канала нам дают представление фотография, которая расположена на стендах Беломорского краеведческого музея.
2: Здесь вот видите фотографию, ну и вот шлюзовые камеры, вот такая вот улитка тоже деревянная, когда спускается вода. Шлюзовая камера, она деревянная, деревянное все, а бетон использовали только вот на те части входные шлюз. А палубка деревянная, а внутри камень. Ворота деревянные, пол деревянный, но должен быть такой гладкий, как бильярдный стол. Естественно, для того, чтобы вода не проникала. Ну и, конечно, главное было людей все-таки перевоспитать, перестроить. И вот к 18-летию советской власти газета «Перековка» выходила через день на каждом участке. Вот к 18-летию, это к 7 ноября, вот такая газета была выпущена. «Великая Родина, верь, мы вернемся к тебе полноценными гражданами, перерожденными в ударном труде». Вот такой вот лозунг этой газеты. Но кто-то переродился, кто-то не дожил. Тут история и темная, и светлая. Заметки писали и в том числе и заключенные. Заключенные писали стихи, шахматные задачи были. Ударников вот в лагерной газете тоже прославляли. И в книге 1934 года тоже статьи были, в том числе и заключенных. И вот фотография такая, национальные меньшинства. Кавказ, Средняя Азия. Им было тяжелее всего, потому что они, конечно, и к этому климату совершенно непривычны были. Опять же, женщинам было тоже очень тяжело, но женщины были на строительстве, строительство канала. Вот. Круглые сутки, ну, опять же, в определенный период. Летом, например, там можно круглые сутки, ну, вообще по 10-12 часов. Смены где-то 5:30 поднимали и уже поздно вечером возвращались. Вот такие бараки. И называли их канал-армейцами. И, конечно, пропаганды. Ни одного канал-армейца, который бы не соревновался за досрочное окончание канала, и действительно соревновались. А канал-армейцы, но впереди стояло слово «заключенные». Заключенные канал-армейцы. Если по первым буквам, то зэки, собственно, это вот отсюда пришло это слово. То есть зэк – это заключенный канал-армейц. Вот, ну и, конечно, лозунги, когда уже заканчивалось строительство канала, вот досрочно на штурм. И экскурсии, потому что планировалось, что будут ходить по Беломорско-Балтийскому каналу экскурсионные теплоходы. И даже была такая разработана экскурсия «Медгара-Сорока», «Сорока-Медгара» трехдневная. Сейчас теплоходы из Москвы идут, из Нижнего Новгорода по каналу. Ну и здесь вот такая фотография. И вот одна из последних, уже как раз спуск воды в канал, то есть канал заполняется водой и начинается движение. Принимал канал Сталин, Ворошилов, Киров, и художник Налбандян вот такую картину известную нарисовал. Правда, здесь был еще и Ягода, но так как 1934 год, была книга написана и фильм был выпущен, документальный, вы его можете сейчас увидеть, но в 1937 году он был запрещен, книга была запрещена и изъята отовсюду. А сейчас мы ее можем прочитать. А почему изъято? Да потому что там, ну, описывалось строительство канала. Это, кстати, очень интересно. Ну, в последних уже страницах, там, кто награжден орденами Ленина, Красного Знамени, там, помню, ну, в общем, орденами, медалями и так далее. Это в основном управленцы, в том числе, там, инженеры. Многие из них уже были или расстреляны, или арестованы и так далее. Поэтому, конечно, книга была изъята. Ну, в частности, вот Ягоду убрали, и вот она в таком виде теперь в манеже в филиале Третьяковской галереи. Огромная картина висит, и в окна видна Москва и Петр I. Ну, и вот первые суда прошли военные. две подводные лодки, сторожевые корабли, эсминцы и так далее. Северный флот – ровесник Беломорско-Балтийского канала. Одновременно и первые суда прошли, военные суда по каналу, они и сейчас тоже ходят. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, когда парад был, тоже по каналу проходили. В доках идут, в шлюзовой камере. А ширина – все шлюзовые камеры, все одинаковые. Ну и вот, видите, тоже вот уже окончание. И вот это 19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала. Так стояла звезда, была построена 30 метров, но в 41-м году она была снесена, естественно, потому что, чтобы поменять. Вот эти вот части, они как раз вот были бетонные, а все остальное все-таки деревянное. Деревянное, конечно, потом уже были реконструкции канала, сейчас все бетонное. Сейчас опять 2012 год, вообще коренная реконструкция идет. Во-первых, все компьютеризируется. А вот в Медгоре вот такая вот гостиница была построена специально для того, чтобы принимать, в том числе и заграничных гостей, потому что предполагали, что иностранцы поедут по каналу, чтобы увидеть вот эту вот грандиозность стройки. И здесь сейчас краеведческий музей в Медгоре, в этом здании находится. Ты даже видите такая вышка, а там номера были по тем временам, это вообще душеванная, радиоофицированная. А это план 1943 года, который был сделан для штаба Карельского фронта. Вот он, родной порт, он строился 1933 год, 1933-1935 и так далее. Все насыпное. Это дамба защитная еще, в том числе. Вот рыбный порт, собственно, сооружение сохранилось до сих пор. Река Шижня перекрыта, здесь уже заболачивается. А здесь вот была гора, ее взрывали и прорыт последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. А камень отсюда вот пустили на эту трехкилометровую дамбу. Она каменная, она сохранилась до сих пор. Дамба – это вот для защиты опять. Вот представляете, даже вот судно заходит сюда, и здесь оно защищено от штормов, от ветров и так далее. Здесь можно было отремонтироваться. Здесь вот поклонный крест стоит сейчас. Поклонный крест строителям Беломорско-Балтийского канала. Это в 2008 году на всех шлюзах были установлены кресты, паломники. Тоже едут паломники для того, чтобы вот помолиться о строителях канала. Здесь город виден на другой стороне, рыбный порт виден, трехкилометровая дамба. Когда стоишь здесь, вот этот вот огромные глыбы камня, которые туда вот еще не были перевезены, потому что, видимо, уже было достаточно. И вот если вы поедете на канал, то вот через мост это в поморские села дорога. Вирма, Сумпасад и прочее. А если повернуть, то вот здесь последний шлюз канала. И вот приливы-отливы, тут тоже, собственно, видно прилив или отлив. И это деревня Сальнаволок-Карельская, через реку деревня Шижня-Поморская, русская. То есть вот все вот перемешано. Мост через дорогу разводной, поворотный такой. Ожидают отсюда судно. Тогда, во-первых, перекрывают дорогу, мост разворачивает, судно пропускает, а здесь наполнена шлюзовая камера. Сюда заходит судно. Вода отводит, и на глазах оно опускается, это судно, на уровень Белого моря, то есть последняя ступенечка. Специально суда строятся по габариту канала, по габариту шлюзовых камер. Есть одно судно, которое туристическое, идет по всему каналу, причем оно идет из Москвы, заходит в Ладожское озеро Валаам, Онежское озеро Кижи. И идет по Беломорско-Балтийскому каналу Белое море на Соловки. Вот так вот путешествуют. Но только пока одно судно, река-море, оно может и в море выходить. И вот эта дорога на Архангельск железная. А для того, чтобы суда проходили, у которых мачты высокие, вот мост такой вот разводной, он просто поднимается. Чаще всего по ночам. Таких мостов, вот когда он строился, было всего 4 в мире, по-моему, Канада, Америка, Франция и у нас. Ну, сейчас чуть больше. Книги, которые написаны по истории Беломорско-Балтийского канала, вот Константин Гнетнев, он, кстати, у него как раз раскулаченные родители. Он здесь родился, жил на 17-м шлюзе. Был корреспондентом, журналистом, потом Петрозаводский, писал о Беломорско-Балтийском канале, до архива дошел ФСБ, ну и других. Ну и о количестве погибших. Тогда говорили, около 12 тысяч. Сейчас называют цифру и 100 тысяч, и 200, кто-то говорит и 500, и так далее. Вот я даже не говорю, неизвестное, непонятное, потому что нашли там где-то около 10, что ли, лет назад на шлюзе, на 17-м какой-то там холмик был, раскопали там, а нашли вот около 15 человек захороненных. Это не сельское захоронение, это неизвестное захоронение. Мой муж здесь служил в воинской части, тоже когда-то их послали копать шурфы. Нашли, они откопали, а в болоте-то они сохранившиеся прекрасно, поэтому то, что и руки связаны, болото много скрывает. Ну, поэтому эти цифры мы вообще никогда не узнаем. Но мы должны все равно помнить, что вот это было, это очень такая тяжелая часть. Но все-таки канал, конечно, сейчас говорят, ой, вот он функционирует, построили, забросили. Ничего не забросили. Он функционирует, он каждый год, вот закончилось летом, а на зиму отводят воду и начинают ремонтировать, все опять же меняют. Это же стратегический объект. И все равно путь, короче, до Ленинграда, и опять же по Северному морскому пути сейчас все больше и больше для того, чтобы провести эти суда, идут по каналу. Крупногабаритные, на Саяно-Шушенской ГЭС случилась вот эта вот авария, и для того, чтобы перевести турбину, ее провозили по каналу. И какие-то такие вот грузы крупногабаритные. Вот это все идет по каналу. И, может быть, даже будет больше и больше. Просто судов нужно побольше, вот, которые бы шли по каналу. И тогда, может, и дороги немножко разгрузятся автомобильные. Я абсолютно уверена, что его будущее еще впереди. Люди и дома строят новые на шлюзе для тех, кто строит канал. Это для них судьба. Они уже про канал расскажут так, как о самой лучшей жизни. Выросли сами, вырастили поколение.
3: Ваш дедушка выжил?
2: Нет, он не на канал его. Полагаем, что из Вологодской губернии, в основном Мурманск, Апатиты, Кировск и прочие. Пришел документ в 32-м, он умер. От чего, как там, это все неизвестно. Так же, как и здесь будет неизвестно. Иногда пишут нам письма, что вот наш там строил Беломорско-Балтийский канал, нельзя ли найти имена. Нельзя найти имена. Опять же, реабилитированы кто? По поводу кого сделали запрос? Только эти реабилитированы. Ну, видят, раскулачен там, забрали у него там дом, корову, там все по списку. Вот трое детей, сирот, три сразу в детский дом, 3-5 лет и 10 лет девчонки выросли в детском доме. И потом уже по жизни шли, вот что туда нельзя, сюда нельзя. И мне сказала мама, не высовывайся. Так что кто какую судьбу прошел?
3: Нет музея, где память о тех, кто строил канал.
2: У нас нет. У нас только одна газета «Перековка», вот, где можно прочитать. Кстати, тоже очень необыкновенно. Вот в этой газете я нашла статью о том, как строился рыбный порт. Сорокский рыбный порт. Статья. Я ее изучила, постаралась по фамилии найти того человека, инженер, который он написал, и нашла, что этот инженер закончил Санкт-Петербургское водного транспорта в царское время, был послан на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, по-моему, сначала все-таки в Средней Азии он был, потом 5 лет исправительных лагерей, когда закончилось строительство канала, но он уже строил рыбный порт, вот он как раз об этом пишет. Его сократили срок, но обратно-то ни в Ленинград, ни в Киев, ни в Тбилиси, ни в Москву, ни в большие города возвращаться нельзя было. Он оставался здесь. Срок-то сократили, но, тем не менее, в 37 году он в Сандармохе был расстрелян. Это имя я нашла именно в списках расстрелянных в Сандармохе. Он реабилитирован, то есть успели запросить родственники, видимо, о реабилитации. Вот он построил рыбный порт. Вот как заключенный. Здесь жил, по-моему, около 2 лет, потому что нельзя было никуда выезжать. Что уж там случилось? Послали на следующую стройку. А может, где-то кого-то чего-то не хватало. Но его имя именно среди расстрелянных в Сандармохе.
3: То есть Рыбный порт тоже силами заключенных?
2: Силами заключенных, да. Конечно, и там вот больше вольнонаемных было. Но об этом никогда особо не рассказывали. Нельзя было найти особых подробностей. А те люди, которые здесь жили, журналист Наталья Волкова, она здесь пыталась расспрашивать всех соседей, вот как здесь строилась, и дорога на Архангельск строилась с заключенными. Никто ничего не говорил. А уже в начале 90-х уже почти некому было ничего сказать, но там они что-то где-то кто-то... Вот. Ну, вот она пишет: «Старые поморы говорили, страх зажав монету в руках, северный наш край переродили узники из племени ГУЛАГ. ВБК победа коммунизма, до сих пор все пьем на радостях, невозможно в приступе цинизма родину построить на костях». Как она это расспрашивала, как пыталась вытянуть, то же самое и Константин Гнетнев. Сейчас уже почти некому ничего сказать. Они молчали, молчали. Ну, канал есть.
3: Конечно, специального места, где хоронили, ничего неизвестно.
2: Не помечали. Просто захоронение, допустим, mm-hmm. да? Вот, mm-hmm. когда-то, пока оно еще не такое старое было, ну, как бы знали, допустим, mm-hmm. да? Кто-то, кто вам расскажет. Даже если кто-то приезжал и говорил: вот у меня где-то, кто его туда поведет? Mm-hmm. Вот, это такая вот часть жизни, которая была очень-очень...
3: Никаких писем, записок не осталось от строителей канала.
2: Газета,
3: да.
2: Вот книгу вы просто прочитаете. Это очень интересно. А фильм какой интересный. Документальный фильм «Строительство канала». И там вы все уже вот с нашей точки зрения, там вы все поймете. И так, и так. Среди строителей канала были те, кто родились в 1900 году. А потом в 14 году война первая началась, mm-hmm. мировая. А потом революция началась, а потом беспризорщина, а потом голод и так далее. Они пережили это. Mm-hmm. А кто каким путем смог пережить? Он воровал да воровал, потому что ему есть хотелось, к примеру. И опять же, они все равно получали там определенную профессию, понимаете? Он по тюрьмам-то ходил-ходил, сидел-сидел, а вдруг здесь ему пирожок дали за перевыполнение плана. И он понял, что можно и по-другому. Все было, все. Вот мы не можем вот делить. Вот это было только черно, а это бело. Не было так. Никогда не было.
1: О строительстве, об истории Беломора-Балтийского канала мы услышали от экскурсовода Краеведческого музея города Беломорска Любови Зайцевой. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие слушатели,
1: мы продолжаем наши беседы о влиянии духовного просвещения на жизнь и взгляды наших предков, христиан Древней Руси. В нашей сегодняшней беседе мы расскажем вам о святом Аврааме Смоленском. Преподобный Авраамий Смоленский не принадлежал к числу отцов нашего монашества, как преподобный Иоанн Тоний и Феодосий Печерские. Не был он также и выдающимся церковным писателем своего времени, какими были преподобный Нестор или митрополит Илларион. Преподобный Авраамий отличался своими глубокими религиозными знаниями и даром красноречия. Его поучения и проповеди привлекали к нему толпы народа и оказывали огромное влияние на людей. Биографические сведения об Аврааме Смоленском очень скудны. До нашего времени сохранилось лишь одно пространное житие его, написанное в XIII веке одним из его учеников, Ефремом.
2: Преподобный Авраамий родился в 1172 году в городе Смоленске, в благочестивой православной семье. Отец его, по словам жития, был весьма почитаем и любим, в чести у князя и людей, был украшен правдой и многим помогал в бедах, был милостив и спокоен со всеми, к молитвам и службам церковным прилежание имел. Мать его была также украшена всякими добродетелями.
1: Далее говорится в житии, что когда мальчик по благости Христовой достиг разумного возраста, родители отдали его учиться. Благочестивые родители и чтение боговдохновенных книг повлияли на юношу, и он решил следовать трудам и подвигам святых. После смерти родителей Авраамий поменял богатые одежды на бедные и стал юродивым, прося и моля Бога показать ему путь спасения.
2: Как долго преподобный юродствовал, неизвестно. В житии его только указывается, что через некоторое время он удалился в монастырь Пресвятой Богородицы в 6 верстах от Смоленска в селище, где позже образовалось село Богородицы, и здесь принял монашеский постриг. Он продолжал вести строгий образ жизни, смиряя свою плоть и посвящая все силы служению Богу и чтению божественных книг. Летописец Ефрем, как мы уже говорили, ученик Авраамия, пишет: «Из всех книг более всего любил он часто читать учения преподобного Ефрема и великого учителя Вселенной Иоанна Златоуста, и Феодосия Печерского, который был архимандритом всей Руси. Изучая и вдумываясь в святые боговдохновенные книги с их житиями и поучениями, он читал днем и ночью, непрерывно молясь Богу и совершая поклоны и просвещая свою душу и помыслы. И он кормился Словом Божиим, как трудолюбивая пчела, облетающая все цветы и приносящая и готовящая себе сладкую пищу. Так и он выбирал все из всех книг и переписывал кое-что своей рукой, кое-что поручал многочисленным писцам, как добрый пастух, знающий и пасту свою, и когда на какой пажите ему пасти стадо, а не так, как невежда, который не знает стада, так что оно иногда от голода по горам разбредется, блуждая, а некоторых звери съедят. Да будет известно это всем невеждам, которые облачаются в сан священника».
1: Далее в житии рассказывается, что пребывал преподобный Авраамий в монастыре, в труде и в бодрствовании, и он во всем повиновался игумену, и слушался всех братьев, и был полон любви и смирения, и покорялся всем Бога ради. И игумен его испытал, во всем ли он ему повинуется и слушается, и принудил он блаженного Авраамия принять священнический сан. Когда же Авраамий принял священный сан, он еще более смирился, поскольку Христос даровал ему такую благодать. С большим усердием он совершал божественную литургию, которую Христос велел творить за весь мир, и ни одного раза, единого дня не пропускал. Яркий проповеднический дар преподобного Авраама снискал ему широкую известность среди жителей Смоленска, и, как говорится в житии, многие из города стали приходить, чтобы послушать церковное пение и чтение божественных книг. Ибо блаженный был искусным чтецом, так как по Божией благодати он мог не только читать, но и толковать книги. Так что многие несведущие люди, слушая его, понимали все, что он сказал. И он говорил наизусть и по памяти, потому что ничто в божественных писаниях не утаилось от него. Так что его уста никогда не умолкали, обращаясь ко всем, к малым и великим, к рабам и свободным и к ремесленникам. Однако проповеднические успехи преподобного вызывали зависть со стороны некоторой части духовенства, и в том числе и самого игумена монастыря, в котором спасался Авраам. Преподобному пришлось покинуть монастырь в селище и переселиться в крестовоздвиженский монастырь в Смоленске. Но и здесь некоторые священнослужители, не способные подняться до духовного уровня преподобного, стали упрекать Авраама в различного рода ересях, в неподобающем для монаха поведении и других грехах, и пытались настраивать против него жителей Смоленска. Когда мнение горожан окончательно разделилось, и в городе начался мятеж, духовные власти, не разобравшись в происходящем, заточили Авраама в монастырь в селище, запретив ему не только общение с народом, но и совершение богослужений.

0: Так прошло несколько лет. Про Авраамя начали забывать и вспомнили лишь в трудную минуту, когда город постигла засуха. Вот как об этом рассказывается в житии.
1: В городе приключилось великое бездождие, так что высыхала земля, и сады, и нивы, и весь земной плод, чего никогда не бывало, и все горевали и молились Богу. Но молитвы горожан не были услышаны, ибо не было дождя на земле, и были все в великой печали. Так как это было по Божьему промыслу, и поскольку Бог хотел прославить блаженного Авраамя, Он вложил в сердце некоему священнику по имени Лазарь мысль о нем. Так что тот, отправившись к христолюбивому епископу Игнатию, напомнил ему о блаженном Аврааме, говоря так: «Мы все молились, но Бог не услышал нас. Какая такая вина блаженного Аврааме, что он лишен возможности служить божественную литургию? Не из-за этого ли ниспослана от Бога казнь сия?»
0: Тогда епископ Игнатий быстро послал за преподобным Авраамием и, призвав его и испытав, выяснил, что все обвинения против него были ложью и клеветой из-за зависти и злобы дьявола, и он простил его, говоря: «Благослови меня, честной отец, я сделал это тебе по неведению. И благослови весь город, и прости всех послушавших лживых клеветников и обвинителей». И благословил епископ сам Авраамя, чтобы он совершал снова пречистую и честную литургию, молвя так: «И моли Бога о городе и о всех людях, чтобы Господь помиловал их и послал свой обильный дождь на землю». И сказал блаженный епископу: «Кто такой я грешный, что ты повелеваешь мне сделать то, что свыше моих сил? Да будет над всеми нами воля Божия. А ты, о честной святитель, сначала помолись о нас, о своем порученном Богом тебе избранном стаде словесных овец». После чего блаженный Авраамий ушел и молился Богу, и говорил: «Услышь, Боже, и спаси нас, Владыка Вседержитель, молитвами Твоего святителя, всех Твоих священнослужителей и всех Твоих людей. И отврати гнев свой от рабов Твоих, и помилуй этот город и всех Твоих людей. И прими милостивое воздыхание всех молящих Тебя со слезами, и пусти, и пошли дождь, напои лицо земли, возвесели людей и скотов. Господи, услышь и помилуй». И не успел еще преподобный дойти до своей келии, как Бог послал на землю дождь. Так что все славили Бога и говорили: «Слава тебе, Господи, что скоро услышал своего раба». И была в городе большая радость. И с тех пор стали люди приходить в город и говорили все: «Бог помиловал и избавил нас от всех бед твоими, Отец, молитвами». И с тех пор еще более прославился преподобный Авраамий по Христовой благодати.

0: Через некоторое время святитель Игнатий построил около Смоленска новую каменную церковь в честь положения честных риц Пресвятой Богородицы. И когда вокруг храма стал образовываться монастырь, призвал он к себе блаженного Авраамия, возвел его в сан архимандрита и поручил ему управление новым монастырем, названным позже Авраамьевским. И с тех пор Авраамий вернулся к первоначальному подвигу и снова стал проповедовать Слово Божие, и все приходили к нему с великой радостью, ибо на городе была великая благодать Божия, просвещающая и веселящая, и хранящая, и избавляющая всех, а также подающая тишину и мир, и все благости на многие лета. И еще больше прославил Авраамия Господь, поскольку те, которые зло оскорбили блаженного, начали раскаиваться и припадать к его ногам, прося прощения. Тот, кто был всеми ненавидим, теперь стал любим всеми, и те, кто раньше боялись прийти, уже без боязни, но с радостью приходили.
1: Многие же хотели стать иноками, но он не сразу постригал желающих, зная тяжесть монашеской жизни, большое искушение от всеобщего врага, и число братьев было всего 17 человек. И со временем святитель Игнатий и преподобный Авраамий прониклись друг к другу большой любовью. В такой любви с Авраамием епископ жил недолго и отошел к Господу, а был он, по правде сказать, воистину свят и преподобен, и стремился к Богу, потрудившись от юности и до седых волос великого священства. И с тех пор блаженный Авраамий стал еще большим подвижником из-за такой разлуки с епископом и так наказывался слезами обильными никогда не забывать об смерти и говорил: «Не забывайте и меня смиренного в ваших молитвах, молясь Владыке и Богу и Пресвятой Его Матери со всеми Его святыми». И потом блаженный был поражен болезнью, от которой и умер. А в подвиге пребывал Авраамий в течение 50 лет.
0: Преподобный Авраамий скончался в 1221-1222 году. Через некоторое время его мощи были обретены нетленными. В 1611 году святые, нетленные и чудотворные мощи преподобного были скрыты и с тех пор никогда не найдены. 1611 год. Это было страшное и смутное время, время национальной трагедии и религиозной войны. Хорошо известно, что во время религиозных войн враг стремится осквернить или совсем уничтожить веру противника, разрушая храмы, убивая духовенство и глумясь над святынями. В условиях, когда Смоленская земля была театром военных действий, святые мощи многих святых должны были быть скрыты от врага, то есть самым секретным образом запрятаны или закопаны. То, что мощи преподобного Авраамия никогда более не были найдены, позволяет думать, что никто из людей, которым они были доверены, не остался в живых. Надо верить, что мощи преподобного Авраамия, как и сотни других святынь нашего народа, до сих пор лежат сокрытыми в русской земле в ожидании того часа, когда Господь признает нас достойными снова обладать своими святынями.

0: и кроме тебя иного не знаем. Вчера с разбойниками мы сораспинались тебе, а ныне совоскресли с тобой. Вчера со сотником Лонгином взывали: «Воистину, Сын Божий, если ты», а ныне с ангелами говорим: «Воистину, Христос воскресе». Вчера с Никодимом со креста снимали тебя, ныне с Магдалиной видим тебя воскресшего. Эти слова принадлежат перу известного русского церковного писателя XII века, святителя Кирилла Туровского. Преподобный Кирилл родился в городе Турове. Город Туров находится в Белоруссии. Сейчас это небольшое запустелое местечко, и мало кто знает, что в давние времена Туров был богатым и знатным городом, столицей одного из наших удельных княжеств. Епархия в Турове была учреждена еще в конце XI века и называлась Туровской и Пинской, а в XV веке считалась даже пятой по значению в Малой Руси, между епархиями Луцкой и Холмской. В сохранившемся до нашего времени кратком проложном сказании о святом Кирилле рассказывается, что он не любил богатства и тленной славы мира сего, и с детских лет занимался чтением книг Священного Писания, что и побудило его еще в юношеском возрасте стать монахом местного Борисоглебского монастыря.
1: «Преуспевая в подвигах иночества», пишет далее неизвестный нам по имени старинный жизнеописатель святого Кирилла, «он заключил себя в столпе, то есть в башенной келии, и там, работая Богу в подвиге молчания, в посте и молитве, упражнялся далее в прилежании к чтению Святого Писания. Монашеские подвиги Кирилла не могли долго укрыться от благочестивых людей, посещавших Борисоглебский монастырь. Слава о жизни святого труженика распространилась в окрестностях, и Кирилл по просьбе князя и жителей города в середине XII века был возведен киевским митрополитом на Туровский епископский престол, на котором и пребывал в течение последующих 20 лет. В годы своего епископского служения святитель Кирилл уделял много внимания миссионерской работе и проповеди Слова Божия. Его творения поражали современников своей красотой и духовной силой. В течение веков они были излюбленным чтением наших предков и широко известны даже в других славянских странах. В древних житиях он назывался русским Златоустом и златоносным учителем, светлым учением богоразумия своего, просветившим русские концы. До настоящего времени сохранилось 12 написанных им проповедей и притчт, 24 молитвы и составленный им покаянный канон, дышащий особым благочестием.
0: Святитель Кирилл почил в 1183 году. Время истребило в памяти место его погребения, и даже неизвестно, когда Русская Православная Церковь причислила его к лику святых, или когда установила день празднования его памяти 28 апреля по гражданскому календарю 11 мая. Известно только, что местопребыванием туровских владык был Борисоглебский монастырь. Обитель эта уже не существует. Однако до недавнего времени в окрестностях Турова стояла древняя часовня, посвященная Борису и Глебу. Вокруг часовни были разбросаны могильные курганы, и по преданию монастырь находился когда-то именно здесь. А курганы назывались монастырскими. Возможно, некоторые из них сохранились до сих пор, и со временем найдется благочестивый исследователь этой нашей древней святыни.

Послушайте сейчас притчу о хромом и слепом, принадлежащую святителю Кириллу, в которой под хромотой и слепотой подразумеваются именно духовные пороки человека. Был некто, человек домовитый,

0: Он насадил виноградник, оградил его стеной и выкопал яму для отжимки вина. Устроил и ворота, но не затворил входа. И, возвратясь домой, сказал: «Кого оставлю я сторожем моего виноградника? Если оставлю кого-нибудь из служащих мне, рабов, то, зная мою снисходительность, расточат они мое добро. Но вот что сделаю. Приставлю к воротам хромца и слепца. Если кто из врагов моих захочет обокрасть виноградник, то хромец увидит, а слепец услышит. Если кто-нибудь из них захочет войти в виноградник, то хромец, не имея ног, не сможет, а слепец же, войдя, заплутается и в пропасти расшибется». И, посадив их у ворот, дал им власть над всем, что вокруг виноградника. Только сказал: «Того, что внутри виноградника, не касайтесь без моего повеления». И ушел, сказав, что вернется со временем и плату за работу с собой принесет.
1: Некоторое время спустя спросил слепой хромого: «Что это за благоухание из ворот виноградника овевает меня?» Отвечал хромец: «Много доброго внутри виноградника есть у господина нашего, а на вкус несказанно приятного. Но так как господин наш мудр, то садил тебя здесь слепого, а меня хромого, и не можем мы никак насытиться добрыми плодами». Отвечал слепец: «Что ж ты давно не сказал мне этого? Мы бы не терпели, а давно все разобрали. Хоть я слепец, но имею ноги и силен, могу носить и тебя, и груз. Бери корзину и садись на меня, я тебя понесу, а ты указывай путь, и все добро господина нашего мы оберем. Если же, — добавил слепец, — придет сюда господин наш, укроется от него наше дело. Коли он меня спросит о покраже, я скажу, что я слеп. Если же спросит тебя, ты скажи, что хром и не мог войти внутрь. Так перехитрим мы нашего господина и получим еще плату за работу». И сел хромец на слепца, и, войдя внутрь виноградника, обокрали они все добро господина своего. Увидел же хозяин, что обокраден его виноградник, и пожелал разлучить слепца и хромца. И велел сначала привести слепца, чтобы его допросить. Когда же приведен был слепец, начался допрос. «Не поставил ли я тебя, как доброго сторожа, моему винограднику?» — спросил господин. «Зачем же ты его обокрал?» — отвечал ему слепец: «Господин, ты знаешь, что я слеп и не вижу, куда идти, и не знаю ни одного места, если бы и хотел пойти. Не слыхал я, чтобы кто-нибудь шел мимо меня в ворота, иначе вслед ему я начал бы громко кричать. Но вот что я думаю, господин, хромой своровал».
0: Тогда велел господин постелить слепца в тайном месте, пока не созреют плоды в винограднике и пока не призовет он к себе хромца, чтобы судить обоих. И когда он призвал хромца и соединил их обоих, то начали они обличать друг друга. Хромец говорит слепцу: «Если бы ты меня туда не понес, никак бы я не мог туда добраться». Слепец же говорил: «Если бы ты не показал мне дорогу, то никак бы я не мог добраться туда». Тогда господин, сев на судейское место, начал судить их обоих и сказал: «Как вы крали вместе, так и теперь пусть сядет хромец на слепца». И когда хромец воссел, приказал перед всеми рабами нещадно наказывать. Познайте же, братья, толкование этой притчи. Человек домовитый – Бог-Отец, Творец всех. Его же Сын доброго рода – Господь наш Иисус Христос. А виноградник – это наша земля и мир. А плод и забор виноградника – это закон Божий и заповеди. Хромец – это тело человека, а слепец – это его душа. А то, что посадил их Господь у ворот – это значит, что Он отдал во власть человека всю землю, дав ему при этом законы и заповеди. Когда же человек приступает заповедь Божию и за это осуждается на смерть, то сначала душа его к Богу приводится и оправдывается, говоря: «Не я, но плоть согрешила». Потому и нет мучения душам до второго пришествия, но они сохраняются. Когда же Господь придет обновить землю и воскресить всех умерших, как сам предрек, тогда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и оживут, и выйдут сотворявшие благо в воскресение жизни, а сотворявшие зло в воскрешение суда. Тогда души наши войдут в тела, и каждый получит воздаяние по делам своим.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: В эфире программа «Семейные чтения».

Продолжаем чтение первой главы книги Ксении Куряковой «По лестнице». Передача третья. Выходные проходят весело и напряженно. Родные относятся к этой безумной мамаше осторожно, с любовью и тихим ужасом в душе. Когда-то многообещающая, пай девочка-отличница, с первого раза поступившая в престижный столичный вуз, она в последующие годы стала устраивать свою жизнь каким-то ненормальным способом. Все не так, как принято в обычных, хороших семьях. Все вверх ногами. Несчастная, странная. У нее, конечно, и в юные годы были кое-какие задвиги, но не до такой же степени. Все общество за завтраком, в просторной комнате на втором этаже. Здесь большой прямоугольный стол, без всякой уравнительной философии. Бабулечка во главе стола. Это ее дача, ее дети, ее внуки. По левую сторону от нее старшая дочь, зять, старшая внучка. По правую известно кто. Тем для разговоров много. Строительство новой летней кухни, Володина прибавка в весе, работа. Там как-то все неладно на этой работе. Для многодетной мамашки это разговор из другой жизни. Старший зять Саша не так много и не так весело шутит, как обычно. Но все равно всем весело. Эти взрывоопасные дети ведут себя почти хорошо. «Вечером Климова приглашают в баню», — сообщает бабулечка. «Приятный сюрприз для мамы, все лето пользующейся услугами холодной душевой в углу огорода. Зина Седова с Украины пишет, что у младшего сына ожидается прибавление в семействе. Она грозится обогнать меня по внукам. Как бы мне хотелось, чтобы ей это удалось!» Озабоченный взгляд на эту непутевую младшую дочь. Остальные посмеиваются. В этот момент маме удается уйти от прямого ответа на косвенный вопрос. У Машки возникла проблема весьма деликатного свойства, и они с мамой бегут вниз. На речке мама с детьми задерживается подольше, чтобы не очень грузить гостей. Степка поймал в банку несколько мальков. «Смотри, мама, эта рыба ждет ребенка!» Мама улыбается задумчиво, как ее подруга Симка на трамвайной остановке тогда, за день до появления на свет Володи. У Симки в рюкзачке, кенгуришке, младшенький, а рядом на тротуаре старший. «Удивительное создание женщина!» — изрекла она, глядя на огромный подружкин живот. «Раздувается и опять сдувается». Сегодня все по очереди нянчатся с Володей. Мама поэтому долго читает старшим детям после обеда детские рассказы Платонова. Маша, конечно, не слушает, Степке нравится. Хотя на деревенских мальчишек, героев этих рассказов, он ничем не похож, к сожалению. Вечер. Мама с Машей ждут, когда дядя Саша помоет в бане Степку. Из-за двери сын кричит: «Я сейчас! Последнюю ногу мою!» Подходит с полотенцами мамина старшая сестра. «А ты моего вида не испугаешься?» — спрашивает ее мама. «Ну что ты? Я в парилке посижу, пока ты будешь мыться». В бане Машка с ковшиком торчит у крана с холодной водой. Теплая ее не привлекает. Это у нее с рождения, так повелось. Мама время от времени заталкивает ее в парилку к тете Лене. Но все равно, когда одевается, Маша весело стучит зубами. Мама спешно одевает своего попарившегося в баньке ребенка. Платок на голову, теплые носки, куртка. Скоро согреется. Куда делась обувь? Ах, вот. Мама что-то вытряхивает оттуда в урну. Камушки попали и во вторую туфлю, и в третью, говорит дочь. После бани они роются в климовской богатой дачной библиотеке. Тетя Лена находит легкое, отвлекающее чтиво. Надо и маме что-нибудь взять, а то она уже Достоевского читает.
«А ты? Ты же решал с этим покончить», — говорит она, глядя на стопку в маминых многодетных руках. «Да я выбрала поскучнее, ну, просто, чтобы буквы не забыть». Воспоминания о Борисе Пастернаке, человек в литературе Древней Руси, что-то еще в таком роде. Все это они тащат домой, тепло попрощавшись с гостеприимными хозяевами. Перед сном мама наугад достает из мешка книжку «Петербургские повести Гоголя». Читает. Час, два, три. Да что это я взяла? Опять не оторваться. В 16:00 мама хихикает над Невским проспектом. Взять хотя бы это ироническое замечание Николая Васильевича. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Увы, увы, думает мама, погасив наконец свет, я не служу, то есть я не там и не тем.

0: Утром Степа приносит баночку козьего молока. Ходить к хозяйке немногочисленного козьего стада – его ежедневная обязанность. Сегодня он прихватил с собой сестрицу. Мама, как всегда, с малышом на руках, вышла за дом ждать, когда не появится из-за дальнего поворота. Долго не возвращается. Нет, она не волнуется. Степан, коммуникабельный ребенок, может долго болтать с молочницей. И зачем маме это нужно? Глазеть на них издали. Сейчас она, наконец, формулирует для себя ответ, чтобы запечатлеть в душе этот их дальний образ. Вдруг жизнь разлучит, и на том свете она увидит их такими, маленькими, беззащитными и сильными одновременно. В сомкнутости их рук, открытости всем ветрам, в самом этом преодолении расстояния между ними и ею их сила. Пришли. Лирика кончилась, начинается обычная проза дня. Завтрак готов, но к нему долго не удается приступить. Маша, объевшаяся на днях ягод, в очередной раз не успевает добежать до горшка. Мама моет ее под краном, стирает штаны, роется в сундуке в поисках чистых, садятся за стол. Теперь поднимает крик младший. Оказывается, с ним аналогичная проблема. И мама удаляется все к тому же крану, моет Володю. Она не церемонится с детьми. Греть воду кипятильником? Да она давно бы сбежала в город. Большой таз с теплой водой предоставляется им только раз в день для вечерних омовений. Когда мама возвращается на веранду с переодетым младенцем на руках, там сгущаются тучи, солнца сегодня нет. «Я бы выгнала тебя сейчас из-за стола», — говорит Степке бабушка. Мама, как обычно, когда кто-то другой, а не она, злится на ее детей, пытается взять вину на себя и сгладить противоречия. Она заводит речь о том, что Степка бывает и неплохим парнем, и настоящим старшим братом, и вообще он кормилец. Малыш, благодаря тебе, пьет парное молочко. А помнишь, как мы были последний раз на концерте в зале Чайковского?
1: Ну, помню.
0: Ясно, что не помнит. Его потащили тогда слушать духовную музыку. Я, собственно, не о концерте, а о том, что мы увидали после, на улице. Представляешь, мам, это уж к бабулечке, центр Москвы, вечер, огни большого города, на тротуаре стоит тетенька с козой. У козы на одном роге повязан красный бант. Эта тетенька продает в бутылках козье молоко. Дети ушли. Мама допивает чай.
1: «Ну, ты просто как танк», — говорит бабулечка.
0: У нее преувеличенное представление о мамином терпении и самообладании. Я тоже много ругаюсь и ору на него, когда никого рядом нет. Но он, по-моему, только ожесточается. Пороть не решаюсь. Не женское это дело.
1: Надо с кем-то советоваться. Не знаю, какой Макаренко должен воспитать этого ребенка, — говорит бабулечка.
0: За окном Степка лепит на Машкину кисть пластырь.
1: «У нее бандитская пуля!» — кричит он.
0: Это язык семейного фольклора. Авторство принадлежит бабулечке. Все повреждения на детском тельце она всегда шутливо обзывала бандитскими пулями. Далее мама видит, что надо бежать и вытирать Машкину попку. В этот раз дочка успела добежать до горшка. Володя возмущен тем, что его поместили в кроватку, и начинает упражнять свои голосовые связки. В дальнем конце огорода есть яма, куда обычно выливается содержимое детских горшков, будущее удобрение. Дорожка туда ведет узкая. Мама носится по ней, как цирковая лошадь. Туда еще шагом, а обратно галопом, по двое Володькиной сирены. Бабулечка всякий раз отвлекается от своего огородного труда, чтобы проследить ее бег до конца. Не грохнется, где-нибудь споткнувшись ли. Бабуля продолжает работать, размышляя о том, что дочь ее 30 лет от роду, мать троих детей, внешне похожа на синий чулок, неухоженная, худосочная, ни высоких каблуков, ни макияжа, ни украшений, даже сережки перестала носить, когда заболела, одевается во все темное, как монашка. Володя спит, наконец, остальные на речке. Мама переживает очередной публичный скандал. Хорошо, что публики немного. Чуть позже она рвет голыми руками длинные плети крапивы. Пусть ей тоже будет больно,
1: Ее вина, что сын такой. Сердце гулко стучит. Степан брошен на кровать, штаны стянуты, мытье под холодным краном, просто материнская ласка по сравнению с этой гестаповской сценой. Мама крупными шагами мерит свою беговую дорожку. Руки дрожат. Прислушивается к тому, что происходит в доме. Ну что он там делает? Появляется на крылечке Степка с зареванным лицом, веником и большим совком, куда сметены все последствия недавней порки. Куда выбросить? Так жалобно. Они с мамой идут в дом, в свою комнату. Там мама берет в руки молитва слов. За ужином сын уже сидит. Мам, никакого пластыря не хватит, чтобы заклеить такие бандитские пули. Ну-ка.

0: Утро темное, холодное. В такую погоду бабулечка с особым трепетом наблюдает в окно, как ее безжалостная дочь полощет под краном младенца. И смывается. Другого слова не подберешь. Хоть бы с ребенком на руках так не носилась, думает она. Мама с голым Володей врывается на веранду и далее следует в детскую. Через несколько секунд все, наконец, за столом. «Съешь, пожалуйста, мою кашу. Она опять с подсолнечным маслом», — говорит бабулечка. «Ой, я забыла, что ты не любишь. Мама с готовностью принимается за вторую порцию овсянки, сваренной на воде. За детьми доедать не приходится. Они такую, как ни странно, любят.
1: Тебе намазать бутерброд? Или у тебя сегодня пятница?» — обращается к маме бабулечка.
0: «Я с сухариком». Мама жует, раздумывая, чем бы ей развеять дурное бабулечкино настроение. А неплохая картинка получилась. Ничего лучшего не придумала, как похвалить себя. На стене висит в скромной бумажной рамочке маленький пейзажик. На первый взгляд даже кажется, что это писано маслом, а это пластилин, тонко размазанный по обычной картонке. Чистейший плагиат. 2 года назад она увидела подобное произведение у одной своей дачной знакомой. В результате в то лето ни краски, ни карандаши не находили у них своего применения. Мама, Степка и Марья мазали пластилином по всем плотным картонным поверхностям, какие попадались им под руку. «Это в стиле постимпрессионизма», — блещет эрудицией мама. Она уже собирается сравнивать свои пластилиновые детища с Гогеном, как по оконным стеклам начинает барабанить дождь. Мама, передав из рук в руки Володю, бежит на улицу срывать с веревки почти высохшие пеленки. «Одна туча включается, другая выключается», — задумчиво изрекает Степка, отхлебывая какао. Мама вскоре опять за столом.
1: «Ты у нас теперь горшочных дел мастер», — мрачно произносит бабулечка. «Какой там импрессионизм?»
0: «А ведь сегодня дядь Димин день рождения», — вдруг восклицает мама. «Сколько же ему стукнуло?»
1: 37, еще мрачнее, — говорит бабулечка. «Утром отошли воды, а муж пошел себе на работу. Решил, что я и сама справлюсь. Пешком 20 минут шла в роддом».
0: «У тебя, бабуль, целых 3 детей, — удивляется Степка. Тетя Лена, дядя Дима и мама.
1: Но у меня же 2-й брак, — словно оправдывается бабулечка.
0: А что это брак?
1: А ничего хорошего. Брак в работе — позор, как говорили на производстве».
0: «А ведь ты была против Володи!» Степка не страдает деликатностью. Тут уж бабулечка совсем темнеет лицом, вспоминает, в каком шоке она была, когда узнала, что дочь, только год назад прошедшая последний курс химиотерапии, опять ждет ребенка.
1: «Я была не против Володи, а против решения папы с мамой».
0: Мама понимает, что теперь лучше разойтись по добру, по здорову, и с грохотом начинает собирать со стола посуду. Бежит мыть. Бабулечка отправляется заниматься трудотерапией. Особенно хорошо помогает ей работа в теплице с помидорами, и дождь не помеха. Мама принимается за стирку. Среди пеленок рука нащупывает что-то твердое. Выуживает из воды взмокшую тапочку. Ничего себе!
1: Бабулечка выглядывает из теплицы. Да выбросит ее, все равно рваная.
0: Далее по расписанию магазин. Мама берет Степку, сумку, кошелек, список необходимых продуктов. Идут. Их обгоняет на велосипеде соседский Колька, 14 лет, тоже в магазин. Остаток пути мама идет одна. Степка укатил на Колькином багажнике. Прибыв на место, мама застает сына, оживленно беседующим с местной продавщицей.
1: «А зовут-то тебя как?»
0: «Степан».
1: «А, ну ничего». Не имя красит человека, а человек имя.
0: «Мам, дай мне на 2 шоколадки, я сам куплю».
1: «А кому 2-ю?» — спрашивает продавщица.
0: «Марье, сестре», — отвечает Степа.
1: «Да у тебя еще и сестра есть. В наше время 2 детей поднять?» Горько качая головой, говорит сердобольная женщина.
0: Мама поспешно начинает зачитывать свой список. 2 десятка яиц, пожалуйста», — говорит она, улыбаясь. Наверное, ее рассмешила надпись «Яйцо куриное» с 2 «Н». Простая, деревенская женщина,
1: ужасается огромному количеству детей. Двое. Тут у них в деревне такая жизнь, что особо не нарожаешь. Ни денег, ни мужиков нормальных. Хорошо еще, что Степа не стал уточнять, что их на самом деле трое. Он ведь себя к детям не относит. Одна из его постоянных игр состоит в том, что он исполняет роль мужа, главы семейства. Этакого командира-начальника. «Ты, мам, будешь жена, а я муж. А Маша наш сыночек», — заявил он когда-то. А недавно он заметил, что им с мамой очень повезло со вторым ребенком. Это Володе. Маме даже приходилось краснеть, когда Степан громко и повелительно окликал ее на улице. «Жена!» А хлеба в магазине нет. «Ну ладно, вечером напечем лапериков и устроим сабантуй в честь дяди Диминого дня рождения». Бабулечка весь день занята, ей не досуг. Мама же, набегавшись доволь, засыпает после обеда раньше своих детей. «Мама! Мам!» — тревожно зовет ее Степа. «Ну что ты орешь? Я сплю». «Если ты решила уснуть, то так и предупреди, не разговаривайте со мной, я уже сплю. А то мне кажется, что тебя убили из снайперской винтовки с глушителем». Вскоре бабушке приходится прервать процесс консервирования огурцов на самом интересном месте. Проснулся на улице Володя. Минута две уходит на расталкивание разоспавшейся мамаши. «И когда ж ты кончишь читать по ночам?» «Я вот уже две ночи безмятежно и бескнижно сплю», — бормочет лениво мама. «Не выражайся», — бросает ей, убегая к огурцам, бабулечка. Мама плетется к коляске. Просыпаются остальные дети. Они все выставлены бабулечкой из дома. Степка то и дело наведывается на кухню посмотреть, что там происходит. «Уйди, окаянный, тут кипяток!» «Бабуль, а у меня волдырь вздулся от ожога. Дай иголку, чтоб проколоть!» «Ты что, издеваешься? У меня непрерывный процесс! Уйди!» «Два, три, уйди, говорю!» «Четыре!» — бабуля бросает банку соль чайной ложкой. Ничего не остается, как все-таки удалиться. Степка роет яму небольшой лопатой на краю огорода. «Чем больше из нее берешь, тем больше она становится», — говорит ему мама. «А это что, загадка?» «Да, отгадай». «Сдаюсь!» — мама смеется, а Степан этого не любит. «Загадай что-нибудь другое», — говорит уязвленный сын. «Висит груша, нельзя скушать». «Сторож?» «Ну почему сторож?» «Ну, он ее охраняет, поэтому и нельзя». «Нет, неправильно». «Ну, тогда, может, это огрызок?» А Машка тянет маму водить хоровод вокруг воткнутой в землю палки. У нее своя любимая игра в елочку. «Этот пруд совсем не похож на елочку», — пробует отказаться мама. «А давай ты будешь елочкой». Машка сразу же, пока мама с Володей не сбежала, начинает ходить вокруг нее. «В лесу родилась елочка, ля-ля», — поет дочка. «В лесу она росла», — обреченно подпевает мама. «Нет, елочки не поют», — строго перебивает ее Маша. «А Володька — елочное украшение», — хохочет Степан. «Это я хорошо пошутил, а?» Вскоре внуки, наконец, допущены на кухню, где бабулечка уже замесила тесто для лапериков. Они любят лепить каждый что-нибудь свое, а потом за столом узнавать произведения своего кулинарного искусства. Бабулечка подкидывает идеи. «Давайте солнышко сделаем». «Как хорошо, когда кто-нибудь, кроме меня, может позаниматься с детьми», — думает мама. «Ей будет этого не хватать, когда кончится лето». За ужином дети спорят, где чье солнце. Мама напряженно соображает, как избежать скандала. Из-за пустяка они могут страшно поссориться, а ведь день выдался на редкость хороший. Спокойный, почти не ругались. Как бы дотянуть в таком духе до конца? Степка вспоминает про свой волдырь и опять начинает приставать с просьбами об иголке. «Ну что ты пристал со своим дурацким волдырем? Дай поужинать спокойно», — говорит бабулечка. «Интересно, что делает сегодня наш Дима?» «Ой, у нас же сабантуй!» — радостно вскрикивает Степан. «Давайте танцевать и петь!» «Нет уж, с вами только начни веселиться. Вы всю веранду разнесете», — говорит мама. Бабулечка согласно кивает головой. «Но детей так просто не урезонишь. Давайте представление устроим». Степан кидается в детскую, и через секунду появляется оттуда закутанный зачем-то в плед. Он громко начинает читать. и есть в осени первоначальной, без запинки. А кто это написал? Тютчев. Мама сияет. Хоть бы у вас в школе спросили, кто какое стихотворение про осень знает. Маш, расскажи ты что-нибудь. Маша кое-как вспоминает Агнию Барто. Дети постепенно распоясываются, начинают гоготать, прыгать, размахивать руками. Их прогоняют в комнату. Мама задумчиво жует лаперик, упершись взглядом в свой пластилиновый пейзаж а-ля Гоген. «Хорошее стихотворение ты ему выбрала», — говорит бабуля. «А ты меня горшочницей обзываешь». Из детской выходит Маша с мечом в руках, швыряет его под стол и воет. Следом появляется Степан в маминой соломенной шляпе и выразительно декламирует. «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч». Мам с бабулечкой секунду смотрят на детей, потом друг на друга и дружно начинают хохотать. Дети в восторге. Поднимается невыразимый шум. Непонятно, как такое количество звуков помещается в этой крохотной веранде. Испуганный Володя так начинает кричать, что перекрывает все остальные звуковые эффекты. Когда все успокоились, Степка говорит: «Бабуль, ну теперь ты мне дашь иголку?» Мама отправляется за коробкой для шитья. Это будет последний акт драмы — прокалывание волдыря. Возвращается с коробкой. «Что-то я не вижу, что ты иголок». «Ну вот, растеряли все. А там была тьма иголок. Две!» — уточняет бабуля, подумав. Сумерки. Чистка зубов на свежем воздухе. «Теперь марш все в таз!» — командует мама. Дети медлят. «А звезды сегодня будет видно?» — спрашивает Степа. «Нет, тучи». «Небо закрывается на ночь», — говорит Марья. Войдя в дом, мама бежит в комнату к бабулечке. «Ты знаешь, что Машка сейчас сказала?» Но пора за дело. Сначала целиком купается Володя, потом в таз лезет Маша, последний — Степан. «Не хочу я мыться!» — ноет он. «У тебя что, чистые ноги?» «Экологически чистые», — говорит Степка, задрав кверху грязную пятку. Мыло мама использует исключительно дегтярное, одна из ее причуд. К полуночи дети засыпают. Мама еще какое-то время суетится, убирает с пола клеенку, на которой стоял таз, раскладывает детскую одежду, кучка номер один, номер два, номер три, вытаскивает из дома мыльную воду, бросает взгляд вверх. С одной стороны небо черное, а с другой все светится, переливается. «Спокойной ночи, мама!» «Спокойной ночи!» Глядя поверх очков, отвечает бабуля. Она лежит в постели с какой-то разукрашенной книжкой в руках. «Ну чем моя жизнь хуже бестселлера?» — вопрошает мама. «Да уж, тяжело вздыхает бабуля».

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга «До-мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач о повести «Запечатленный ангел» в контексте духовного пути Лескова. И с вами руководитель епархиальной комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождества Богородичного храма города Святогорска, священник Михаил Котов.
1: И руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук Яна Валерьевна Сенькина.
0: Мы сегодня говорим об интересе Лескова к иконе и, продолжая эту тематику, хотела бы задать вопрос отцу Михаилу, чтобы мы смогли более глубоко увидеть смысл иконы в повести «Запечатленный ангел». Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, нам о богословии иконы и о структуре ее изображения.
1: Ну, кратко, конечно, здесь действительно придется какие-то смыслы ужимать, дорогие радиослушатели. Я заранее прошу меня извинить, материала сегодня очень много, материала открытого. Я только некоторый вектор могу указать. Первое, на что мы обращаем внимание, сталкиваясь с иконой, мы должны прекрасно понимать, что она отлична по сути своей от остальных изображений. Как сказано в определении последнего Вселенского собора, который, собственно говоря, и утверждает догмат иконопочитания, мы поклоняемся не краскам и воздаем поклонение не доскам и не разного рода материалам, а тому первообразу, который изображен. Почему христиане имеют такое и догматическое, и моральное право изображать Бога? Потому что Бог, в которого верят христиане, принял плоть человеческую. Его видели, с ним, как пишут апостолы, вместе вкушали пищу, и поэтому на иконе это не портрет Христа, но духовная суть Бога-человека на иконе, конечно, запечатлена. Мы имеем право и изображаем Богородицу, изображаем святых, символически изображаем ангелов. Ангелы бесплотные духи, мы не можем изображать их во плоти, но образ и символ здесь играют, конечно, ключевую роль. Строгость иконы, например, академическое письмо, оно больше стало уяснять таких портретных свойств для иконы. Многие даже люди говорят, не могу молиться перед вот древними, старыми иконами, там, византийского письма или древнерусского письма и так далее. Но надо понимать, что эта строгость, она исходит не от какой-то суровой, а прежде всего от собранности, потому что это очень важно. Внимание, благоговение, покаяние для настоящей молитвы. А икона — это и то средство, через которое человек обращается к Богу Вышнему. Ну и что касается работ, то, конечно, здесь мы можем вспомнить замечательные работы начала 20 века. Кстати, революция со всем ее кровавым маховиком, с этими многочисленными сдираниями рис и так далее, как бы это ни звучало парадоксально, она пробудила интерес к древнерусской иконописи, потому что когда стали снимать ризы, заинтересовались то, что под этими ризами было, а там, оказывается, было несколько наслоений темных, и когда стали открывать, действительно увидели эти шедевры. Например, Троица Рублева, мы все с вами прекрасно понимаем, что богословское понимание Троица не является тремя ангелами. Это символическое изображение. Это изображение того закона, по которому живет Святая Троица, и по которому по мысли Создателя живет этот мир, закон любви. И, конечно, талантливый наш иконописец, преподобный Андрей Рублев, лучше всего, пожалуй, это передал. С его иконы это все будет шагать теперь мировое православие. Именно так пишут сегодня Святую Троицу. Что касается каких-то особенных характеристик для иконописи, мы с вами понимаем, что на иконе всегда много золота. Это тоже отображение того горнего мира. Так иконописец показывает неотмирность неба духовного. Она ему представляется именно в таком золотом свете. На иконе нет никаких преград, нет никаких стенок. Как иконописец может тогда показать, что, например, действие происходит не где-то на открытом пространстве, а в закрытом помещении, например, в храме? Он использует так называемый велум, то есть такой парус, который он накидывает между там двумя башенками, например, но никак он не ставит стенку, не должно быть никакого препятствия между тем, кто молится, и тем, кому эти молитвы обращены. Ну и, конечно, это уже такая хрестоматийная деталь обратной перспективы иконы. Не мы смотрим на нее, а она смотрит на нас. Мы здесь являемся, по сути дела, объектом, а субъектом, действующим субъектом в нашей жизни является тот первообраз, который запечатлен на иконе. Ну и, собственно говоря, икона необходима для молитвенной жизни человека. Очень обедняют себя те христиане, которые изымают иконы из своих молитвенной и духовной жизни, Мы знаем, что во многих странах сегодня это происходит с большой скоростью. И, конечно, надо отдать должное русскому народу, который, несмотря на страшное лихолетие, рискуя жизнью своей подчас, многие иконы погибли в пожарах, многие иконы разрубили в пылу революционного угара. Но ведь сколько удивительных шедевров, не просто даже в эстетическом плане, а в плане молитвенном, сохранили для нас.
0: Действительно, это просто потрясающе, что шедевры русской иконописи дошли до нас. И я хочу заметить, что, как мы и говорили в прошлых передачах, интересу к иконописи способствовал и сам Лесков. И своими статьями о русской иконописи, о старообрядческой иконописи, разбором вот этих сюжетов. И, собственно, повесть «Запечатленный ангел», ведь действительно художественное слово, оно дает самый большой, наверное, импульс к интересу. Сам Лесков в своих статьях говорил о том, что люди бросились к иконам, стали смотреть в свои образа, бросились к иконописцам и к самому, собственно, Никите Рачейскому, у которого было множество заказов «Запечатленного ангела». Кстати, до сих пор спорят о том, что же был за образ запечатленного ангела. Одни из искусствоведов, литературоведов говорят, что это образ архангела Михаила, потому что там упоминается меч. Но в целом, если сам Лесков пишет о том, что в статьях уже в дальнейших своих, что были заказы у Рачейского на образ ангела-хранителя, можно утверждать, что это действительно был образ ангела-хранителя. Да и кроме того, предположение об архангеле Михаиле выдвигалось в советском еще литературоведение в основном. И надо сказать, что если бы это был архангел Михаил, разумеется, да, Лесков бы так его и назвал. Ну а продолжая тему богословия, иконы и обратной перспективы, я хочу заметить, вот, собственно, как литературовед, что в повести «Запечатленный ангел» можно провести аналогию такую своеобразную с обратной перспективы. То есть сама повесть прошита иконичными фрагментами описаниями. Охват пространства в них аналогичен построением обратной перспективы в иконописи. Там описываются вот эти иконы как цитаты отчасти из иконописных подлинников. И мы понимаем, что, собственно, это иконы того самого канонического письма с обратной перспективы. Кроме того, временная организация запечатленного ангела включает особые моменты временных сдвигов, таких прорывов, иные временные измерения. Вы, я думаю, подтвердите, да, что обратная перспектива, она как раз изображает одновременно, ну, собственно, система изображения иконы, которая вся называется обратной перспективой, благодаря Борису Успенскому, искусствоведу, она отображает одновременно несколько событий. И, собственно, в «Запечатленном ангеле» мы тоже можем увидеть и цитаты из Библии, и отсылки к другим временам постоянные. Вот эти моменты временных сдвигов тоже построены на принципах поэтики, которые имеют аналоги с отражением времени в системе иконы. Повествование-то развивается линейно, но вот эти временными сдвигами такими можно назвать библейские цитаты, аллюзии, архаичную лексику, какие-то архаичные грамматические формы, присутствие раннехристианских символов. Получается, что в «Запечатленном ангеле» они становятся одним из выражений принципа обратной перспективы – объединять разновременные и одновременные события таким вот образом. В общем, Лесков так придает повести характеристику вневременности, причастности вечности, тоже работающую в итоге на создание общей поэтики иконичности «Запечатленного ангела».
1: Интересная полемика была у Достоевского, которому очень нравилась эта вещь. Единственное, с чем он не согласился, с тем, что тот эпизод, когда изымают эти иконы старообрядческого единоверческого письма, и там нашест такой делают, там дырку, все это нашест натягивает, он возмутился и сказал, что это неправдоподобно, во-первых, потому что это действительно достояние не только единоверческих братьев и сестер, это достояние всей церкви. И даже если, ну, как называли тогда Никоновская церковь, и возьмет эти иконы, она их прежде всего в храме поставит. Она не будет проделывать в них какое-то отверстие и на шест натягивать там и так далее. Но здесь действительно правда больше на стороне Федора Михайловича. Я бы еще хотел сказать о том, что постепенно и к старообрядцам все-таки потеряется интерес у Николая Семеновича, потому что он попытается решить вот эту проблему, ну, как бы своими силами. Он начнет такой удивительный цикл, конечно, самобытный, очень оригинальный, очень красивый цикл, как «Лесковские праведники». Это те люди, которые верят в Бога, которые ищут Бога, которые к Богу обращаются, но это люди вне церкви. И я могу сказать, при всем нашем, конечно, уважении к Николаю Семеновичу, ему доверять везде нельзя. Есть, например, «Полуношники» его, такая вещь, где просто ужасно нарисован отец Иоанн Кронштадтский. Здесь полуправда. И, например, при всей нелюбви, вот сложно сказать, почему так Николай Семенович не любил отца Иоанна Сергиева, как его тогда называли, нашего величайшего святого, но при всей нелюбви, например, к Иоанну Кронштадтскому, он любил, уважал и тоже описывал в своих произведениях, например, митрополита Филарета Амфитеатрова, тоже святой жизни человека. То есть у Лескова нет такого однозначного отношения, как у Толстого, например, который священник, и ты уже плох. Тем, что ты священник, ты, значит, служишь какому-то искажению, а не правде, и не красоте, и не истине. Ну и в «Праведниках» Лесковских, конечно, еще поражает такая деталь. Лесков всячески пытается показать, что вот эти вот все обряды и различия, собственно говоря, которые есть между христианскими конфессиями, они не столь важны. Какая разница там, ну вот это я уже совсем упрощаю, пользуясь его таким поэтическим языком, как там руки поднимать, надо ли их поднимать там вправо или влево, или вверх там и так далее. Главное, чтобы, как говорится, молитва была в жизни, главное, чтобы заповеди христианские человек мог исполнять. Вот у него иногда встречаются такие праведники, которые пытаются осмыслить священное писание, опять же таки, на свой лад. То есть это очень такой распространенный стереотип, что ну а зачем мне читать толкование Евангелия, что я открою и сам ничего не пойму? Не поймешь. Евангелие, священное писание, как божественное откровение, дано церкви. И вне церкви понять его невозможно, какими бы семипядями во лбу мы с вами не обладали. И вот, конечно, многие современники еще отметили, что праведники-то у Лескова, они вот с этим изъяном, с опорой на самого себя. Или, например, у одного персонажа из этого цикла спрашивают, к какому приходу вы принадлежите. Надо понимать, что в те времена действительно люди были закреплены за приходом. Если письмо приходило, оно приходило не на почту. Оно приходило, может, на почту, но был указан адрес его прихода. И вот он отвечает, к приходу Отца Вседержителя. Но такого прихода ни тогда, ни сегодня мы во всей нашей церкви не найдем. То есть понятно, что человек уже идет не вот этой церковной дорогой. Ну и это большая беда, что Николай Семенович, конечно, сам закончит жизнь вне церкви. Здесь большое влияние на него оказал и Лев Николаевич Толстой. Он несколько раз будет переписывать завещание свое и в итоге укажет, чтобы по нем не служили панихиды. Кстати, об этом говорил и его отец, который испытывал, как мы говорили, такое неодолимое отвращение к церковной рясе. Чтобы не было церковного отпевания. И, к сожалению, конечно, наш русский гений, который так вот стал называть себя главным ересиархом всей Руси, он заканчивает вне церковной ограды. Но это не означает, что брать Лескова в руки нельзя. У него, конечно, есть замечательные произведения. И при всем при том, вот в этих праведниках лесковских есть вот эта живая народная душа, искание правды, неудовлетворенность только вот какой-то вот этой сытой жизнью. Она у народа никогда и не была, эта сытая жизнь. И поэтому здесь всегда на первое место выходит такое желание богообщения. Требует этого буквально душа русского народа, и поэтому многие из них, конечно, симпатичны. Симпатичен тот архиерей, который показан на краю света, который несет миссионерское служение. Симпатичны многочисленные священники, которые покидают насиженные места, едут в Сибирь, на Алтай и так далее, чтобы проповедовать Слово Божие и так далее. И поэтому, ну, что мы можем сказать о дорогом нашему сердцу Николаю Семеновичу? Это, конечно, великий писатель. Это та классика, которая никогда не устареет, и те произведения, которые необходимы сегодня. Нам с вами, я надеюсь, что частично мы с вами тоже сегодня заинтересовали наших радиослушателей, и книги Лескова, они будут на книжных полках наших дорогих радиослушателей.
0: И можно, наверное, добавить в контексте историческом, что Лесков не отрекался именно от Христа. Он мог заблуждаться действительно. И мы знаем, что иконы сопровождали его всю его жизнь. Когда я начала заниматься тематикой его отношения к иконописи, оказалось, что в первую очередь сохранилась лично принадлежащая Лескову икона. Я о ней уже упоминала. Это «Спас во звездах». Она он сейчас передо мной.
1: И очень репродукция. Красиво.
0: Да, потрясающий и очень необычный. Он тоже кисти иконописца-старообрядца Никиты Рачейского. прототипа иконописца Севастьяна, кстати, из «Запечатленного ангела». Вот я об этом, к сожалению, не упомянула, говорю сейчас, потому что его можно действительно назвать прототипом, потому что Лесков об этом упоминает в одной и той же из своих статей, описывает его внешность, описывает его манеру. Икона «Спас во звездах» тоже небольшая, даже меньше, чем она алойная. Она в серебряном окладе с полудрагоценными камнями, а манера, собственно, иконопись тоже, она вот строгановская, старообрядческая, как мы уже говорили. И она сейчас находится в Орле, в Орловском литературном музее Стургенева, это у них общее такое название для всей организации, там находится дом музея Лескова. И она находится в архиве, не на основной экспозиции. Ее показывают обычно на конференциях лесковедов. На обороте подпись Андрею Николаевичу Лескову. Лесков благословил этой иконой сына, обычно находилась с ним, но потом была передана сыну, и сын уже передал ее потом в дом-музей. И еще есть свидетельство, что тоже сохранялась у Лескова икона Божьей Матери. Она сейчас также находится в доме музея Лескова. Я хочу подчеркнуть просто, что, несмотря действительно на все его вольнолюбивые, скажем так, настроения, все равно нить общения с Богом у писателя не порывалась. И, конечно, я очень рада сказать, что прекрасно говорить о Лескове именно нам сегодня вдвоем, литературоведу и священнику, потому что отец Михаил сегодня прекрасно говорил именно о Лескове не только как о писателе, но и как о человеке,
1: вот, о душе. Небольшое дополнение о нем и как о писателе, и как о человеке. Уже Чехов, они были дружны с ним, слушал «Больное сердце» Николая Семеновича, и он как врач прекрасно понимал, что у Николая Семеновича осталось уже не так много жить на этом свете. И вот Лесков дает Чехову молодому такой совет: «Пиши побольше добра в этой жизни, не пиши зло». Потому что я, говорит, всю жизнь занимался вот этим вот злым смехом, таким вот изобличением от этих пороков. Оно может затянуть. То есть в конце жизни все-таки Николай Семенович сам приходит к этому выводу о том, что действительно и смех — это орудие обоюдоострое. А Лесков, конечно, мастер иронии, сарказма, юмора. И если показывать только плохое, то этим плохим можно и увлечься. Он где-то сам сломался на этой... Но это мы говорим не в осуждении его. Это мы просто говорим для такого более трезвого взгляда на этого замечательного писателя. И, безусловно, имя его, это имя мы можем вспоминать только с огромной благодарностью.
0: И, может быть, такая наивная ремарка, но как человек, который довольно долго занимается творчеством Лескова, изучает непосредственно его биографию, я хочу сказать,

0: Я хочу сказать, что в дальнейшем мы планируем передачи по страницам запечатленного ангела. Это будут комментарии, связанные с иконой и, собственно, с духовной жизнью Лескова, которые будут даваться непосредственно при чтении повести. Мне бы хотелось прочитать ее вместе с вами и поговорить о ней. Будем рады вашим отзывам, вашим вопросам, предложениям. С вами была Яна Сенькина, руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук.
1: И священник Михаил Котов, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождества Богородичного храма города Святогорска. Храни вас Господь.
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала мазурка опус 40 номер 2 Александра Николаевича Скрябина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался знаком нам, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется нас до самых глубин откровения любви. Когда мы новыми глазами видим человека, видим его, как видит Бог, во славе, то есть сияющий из его глубин образ Божий, который обычно от нас как бы утаен, закрыт и нашей слепотой, и несовершенством человека. Но бывает, что мы человека увидим по-новому, когда его самого коснется такая глубина радости или такое горе, что из самых недр его воссияет свет. Бывает, что радость человека преображает. Но бывает, что предельный ужас боли, горя пробивается до самых недр человека и сияет обратно светом. Когда это горе, эта боль не соединяются ни с горечью, ни с мстительностью, а остаются в чистоте распятием человека, ужасом, который его обдал. Из этих образов мы можем понять, что случилось на Фаворской горе, когда Христос стоял между Моисеем и Ильей. Один представлял закон, другой — всех пророков, и беседовал с ними о том, чему надлежит быть, о том, что идет он теперь на смерть, на распятие, по любви божественной и по своей человеческой отдаче для спасения мира. В этот момент пробился божественный свет, охватил все его естество, и ответно воссияла его человеческая природа, отдавшаяся до конца живому Богу на смерть. И его ученики тогда увидели, кто он есть, Агнец Божий, распятый для спасения.

0: спасения мира, еще до того, как создан был мир. Для того, чтобы войти в это видение, им надо было самим приобщиться в какой-то мере тому, что совершалось. Церковное предание говорит, что эти три ученика представляли собой один – веру, другой – любовь, третий – праведность. И вот из глубин своего естества они уловили нечто о совершающемся, увидели свет, который лился от Христа на все окружающее, который делал его одежды белоснежными, который падал на все окружающее, вызывая во всем ответную жизнь и отклик. И они вошли во славу Божию, в то же облако, которое осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с Моисеем, как с другом своим. И было так хорошо, другого ничего не нужно было, кроме как быть перед лицом славы Господней. Но ученики не уловили причину. Они не уловили, что только потому им была так открыта слава Божия, что их учитель, Господь, друг, шел на смерть. Им хотелось остаться в этой радости, никогда не отлучаться от преображенного Христа. Но именно для этой разлуки и пришли Моисей и Илия беседовать о ней со Спасителем. И когда ученики захотели остаться, Христос им ответил «нет» и повел их в долину с высот Фаворской славы, в ужас земной нужды, земной трагедии. Они там встретили отца, который отчаялся в спасении своего ребенка. Они застали там других учеников Спасителя, которые ничего не смогли сделать для отца с ребенком. Фавор, слава неразлучно связаны с возвращением во тьму и с распятием, со смертью, со схождением Христа в ад. И только после этого, когда все будет совершено, воскреснет Господь в славе уже неотъемлемой. Поймем же, что когда нам дано человека или живого Бога нашего восприять в этой славе, это говорит о том, что пришло и нам время, вглядевшись в фаворскую тайну, войти в мир, в трагический мир, в тьму мирскую, чтобы принести тот свет, который и во тьме светит, и которому тьма бессильно воспрепятствовать. Это наше призвание, как это было призванием учеников, и как это было делом Христовым. Аминь.
1: Проповедь на праздник Преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков.

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Культурные традиции детских духовных хоров Санкт-Петербурга – это уникальный пласт музыкальной культуры, который соединяет строгое классическое академическое образование, вековые традиции церковного пения и современные просветительские практики. Петербургская хоровая школа духовной музыки считается наследником творчества придворной певческой капеллы и придерживается лучших традиций византийского и древнерусского распевов. Детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Сегодня наш гость – основатель и регент хора Иоанна Дамаскина, композитор, хоровой дирижер, педагог, исследователь византийского пения и знаменного распева Ирина Валентиновна Болдышева. Здравствуйте, Ирина Валентиновна!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели!
0: Ирина Валентиновна, я надеюсь, что мы сегодня вместе с вами поговорим о традициях детских духовных хоров. Давайте немножечко заглянем в историю. Как, когда создавались в Санкт-Петербурге детские хоры духовной музыки?
1: Ну, Санкт-Петербург может похвастаться тем, чем, наверное, не один город, что с самого его основания в нем оказался уже очень развитый хор, потому как хор государевых певчих диаков после того, как был создан город, перекочевал вместе с царским двором в Санкт-Петербург, а в нем партию альтов и дисконтов как раз пели мальчики. И к этому моменту это уже был хор очень высокого уровня, с развитой традицией, с богатейшим репертуаром. Он пел даже вот на торжествах по случаю основания города, и Петру Первому всюду сопутствовал, и при всех победах служились благодарственные молебны, при спуске судна на воду служились молебны. То есть это был хор с такой очень активной жизнью и замечательными традициями именно обучения мальчиков. Впоследствии все это развивалось очень бережно, развивалось. Мы знаем, что и Бортнянский, известнейший наш композитор, дирижер, воспринял это. Он вообще 7 лет в певческой капелле.
0: То есть он тоже
1: до этого в глуховской школе учил. И практически всю свою жизнь он там и провел, закончив ее в 1825 году на посту директора. И очень бережно развивал певческие традиции, саму методику. Мы знаем, что и Федор Михайлович Глинка внес огромный вклад. Они очень бережно работали над детскими голосами, стремились никогда их не переутомлять, запрещалось петь простуженным, запрещалось петь громко, кричать, не разрешалось утомлять детские голоса, обязательно делались какие-то перерывы. Конечно, в это погружаться очень интересно, с какой любовью растили детей. Конечно, требовалась и дисциплина, могли и наказать за опоздание или за ошибку. Давались наставники, более старшие певцы, которые присматривали за ними и учили. Вот. А регенты, дирижеры, они не только дирижировали, но и индивидуально занимались. Например, Глинка отдельно занимался с мальчиками. И со всем хором вместе, но и с мальчиками отдельно, потому что еще пока нежный певческий аппарат, который требует, конечно, очень бережного подхода и отношения.
0: Традиции сложились постепенно в детских хоровых коллективах. Могли бы вы назвать, какие традиции тогда складывались? И, может быть, мы перейдем к вашему хору. Какие из этих традиций вы сохраняете?
1: Конечно. Помимо придворной певческой капеллы, которая была таким всероссийским центром музыкальной культуры, в Петербурге еще был совершенно выдающийся хор в Александра Невской лавре. Он немножко отличался, потому что особенность, хотя этот хор...
0: Это тоже детский хор?
1: Нет, это все еще пока. Это дисконты и альты основного мужского хора. И надо сказать, что когда при Архангельском стали появляться женские голоса, Александра Невская лавра не пошла этим путем, и оставались мальчики, потому что они жили в монастыре, были на довольстве, некоторые становились монахами, некоторые не становились, но вот это благочестие они выносили, и очень тоже было бережное отношение. Да. Также был совершенно выдающийся хор, как только был вот уже достроен в начале XIX века Исаакиевский собор, и там появился прекрасный хор, который оставил по себе очень много воспоминаний, но пока что это было то же самое. Это были мальчики, исполняющие верхние голоса, и также дающие концерты. Концерты давали возможность, даже вот лаврский хор, они участвовали в концертах, было такое церковно-певческое благотворительное общество, которое неплохо было бы нам и возродить. Давали концерты, потому что концерты, они помогают поддерживать высокий уровень певчих, потому что не принято в богослужении постоянно менять репертуар, а человек должен развиваться, да, и вот мы точно так же, вот на моих песнях, которые, можно сказать, достаточно сложны, и сложнее большинства церковных песнопений, которые мы поем, они тоже очень помогают развитию пластики, голоса, ровности, звучание всем тем качествам, которые необходимы для хорошего хорового звучания. А вот, собственно, хоры появились тогда, когда император Николай I издал указ о возникновении при церквах церковно-певческих школ. И обязательным предметом было церковное пение. И вот на базе их появились совершенно замечательные коллективы. Мне, например, известно, что в Изборске такая школа была высочайшего уровня. Изборск – это первое место, где я поднялась на клиросе, еще застала вот этих старушек, еще воспитанниц. Это был уровень воспитания, как будто это какая-то школа благородных девиц. Они великолепно знали и обиходное пение, и знаменное пение, и в глубокой старости великолепно помнили все гласы. Да. Конечно, сама задача, которая стоит перед руководителем, перед регентом, она ему диктует одни и те же принципы во все эпохи. Поэтому то, что мы делаем сейчас, оно неизбежно пересекается с теми задачами, которые ставили наши предшественники. И, конечно, важнейший момент – это именно сбережение голосов. Нельзя голоса напрягать. Да? Вот мы никогда не поем тоже очень громко. И занятия наши, ну, смотря с какой группой, 1.5-2 часа, ну, примерно половину этого времени я что-то рассказываю. Или связанное с текстом пения, или то, что вот ситуация подскажет, потому что жизнь сложна, у разных певчих разные жизненные ситуации, иногда легче помочь человеку не прямо с ним говоря, а имея его в виду и говоря всем. Да? Мы также, как вот в древности на Руси, берем с раннего возраста. Вот еще даже до создания Петербурга брали с 6-7 лет. Вот мы берем даже с 5, потому что мир сейчас совсем другой, у юной души больше опасностей подхватить какой-то вирус недобрый, согласитесь со мной. И поэтому, чтобы их оградить, чтобы дать им опору, чтобы дать им коллектив единомышленников, которые тоже стремятся к благочестию, которые тоже ищут вот, полюбить Господа, тоже стараемся с разных, с такого малого возраста их брать. Конечно, тоже использовался метод вот подражания учителю, чтобы не сразу нотная грамота, да. Вот Фёдор Михайлович Глинка, он как раз стремился пораньше нотную грамоту, но, естественно, музыкальная культура развивалась. Но есть ценность и в том, чтобы сначала многие интонации были освоены на слух, а потом уже были привязаны к каким-то зрительным впечатлениям. Вот знакомили их, конечно, и со знаменным пением, которое совсем не отталкивали. Делались обработки, делались переложения знаменного распева, то есть он так притворялся для новых условий, чтобы можно было использовать его в большом хоре. И у нас тоже, у нас с 5 лет детки запоминают названия крюков, знают, как они выглядят, там голубчик борзый, там статья простая. Им это настолько весело, они с таким восторгом бегут к доске, тянут ручки, чтобы показать, где какой знак. И я знаю, что византийской традиции тоже сначала учили по слуху. И когда уже интонации были освоены, тогда давали возможность как-то привязать это к зрительному ряду, хотя знаменные византийской традиции, они гораздо более щадящие для голоса, потому что пятилинейная система прекрасная для инструментальной музыки, в ней вот это есть провокация, мелодия идет вверх, и гортань задирается, мелодия идет вниз, и гортань спадает. И если специально не работать, вот итальянцы назвали это установкой гортани, то и диапазон сужается, и качество звука меняется. Но это уже специальная дополнительная работа. А когда по небам и по крюкам человек поет, то это абсолютно получается ровно. Нет вот этой провокации. Я помню, когда преподавала у нас в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства, меня как раз вот это поразило, что голоса становятся более естественными.
0: То есть крюки визуально не провоцируют гортань вот идти в ту область, куда ей не стоит сейчас идти.
1: Да, да.
0: Нет,
1: да,
0: перенапряжения,
1: да,
0: вот этого. Вы сказали, что раньше традиционно Глинка занимался индивидуально с каждым ребенком, а у вас в хоре практикуется такое, что вы не только хоровым занимаетесь мастерством, но и индивидуально подход ищете к каждому?
1: Я думаю, что вряд ли у Глинки была возможность абсолютно с каждым. Кого-то он поручал, наверное, своим помощникам. Знаете, я к этому много лет стремлюсь,
0: да,
1: но реальная жизнь не слишком это позволяет. Да, я знаю, что многие ребята и хотят, и ждут, но получается это довольно редко. Хотя это, конечно, очень важно. Но я вот сейчас воспитываю и жду, когда мои помощники подрастут. Вот у меня одна барышня несколько уже закончила консерваторию, одна барышня поступила в этом году в консерваторию, другая в муспедучилище, то есть кадры тоже подрастают. Я им доверяю работу по выучиванию материала, но саму вокальную сторону еще пока не доверяю, потому что это очень тонко, очень ответственно, это надо развить вокальный слух, а далеко не все музыканты, даже блестящие музыканты, гениальные, имеют именно вокальный слух. Вокальный слух позволяет услышать, что именно зажалось, нёбо ли напряжено или гортань напряжена, что именно искажает звук, потому что любое мышечное напряжение, оно вливается в тембр и портит его. То есть должны работать только те мышцы, которые должны работать, без которых ты ничего не споешь. А лишние все зажимы, они и диапазон сокращают, и звук делают более плоским, грубым, потому что именно от формы зависит тембр. А когда мышца напрягается, она уже претендует на то, чтобы быть упругим телом. А звук – это что? Это волна, возникающая в результате колебательных движений твердого или упругого тела. Вот твердый у нас – это кость, вот верхние и нижние резонансы, да, заносы, загрузки. И мне посчастливилось 8 лет перенимать школу дореволюционного русского пения, можно так сказать, потому что потом она была в массовом смысле утрачена. Раньше, вот в царское время, русская вокальная школа – это было явление, которое осознавали музыканты и певцы и других стран. Конечно, базировалось оно все равно на чисто физиологически, на итальянском, потому что итальянцы, они что сделали? Вот некоторые говорят, нам не нужна итальянщина. Да, нам не нужна итальянщина, но в каком смысле? Итальянцы, они просто изучили фундаментально и разработали вот эту теорию, что как звучит, как надо расслабиться, что должно звучать, что не должно. И они разработали ту физиологическую систему, то есть как создал Бог, чтобы человек звучал легко, естественно, красиво, с прекрасной дикцией, не утомляясь. И Глинка же тоже учился в Италии, да? Именно по возвращении из Италии его император Николай I привлек для работы капельмейстером вот в капелле, и именно по указу Николая I Глинка ездил на Украину, собирая талантливых мальчиков. Вообще, надо сказать, что Николай I покровительствовал очень сильно церковному пению, очень его любил, всегда становился рядом с певцами, подпевал, знал прекрасно. И по возвращении Михаил Иванович, он сказал, только не делайте мне из них, вот из этих мальчиков, да, итальянцев. И он всегда присутствовал лично на всех экзаменах, поднимая статус. Вообще все государи уделяли большое внимание. Вся наша история музыки, она написана в советское время, где все это вымарывалось. Поэтому мы надо специально поинтересоваться, чтобы это знать. И при Александре III вот были созданы эти церковно-певческие школы, и обучение церковному пению стало очень-очень массовым. Стремились к тому, чтобы при каждой церкви это создавалось.
0: Продолжая разговор о традициях, вы сказали, что детские хоровые коллективы духовной музыки издавна принимали участие не только в богослужении, но и в концертах в вашем хоре. Соблюдается ли эта традиция? Ваши дети поют ли на богослужениях и даете ли вы концерты, и какие?
1: Да, слава Богу, 35 лет мы поем на богослужениях. Вот этой осенью будет уже 36-й год, как существуют хоры. И изначально это, конечно, была самая главная наша цель. Мы сначала осваивали обиход. В 98-99 году я сделала переложение после посещения Греции, встречи с великими протопсалтами. Тоже увлеклась византийским пением, сделала переложение литургии божественной и частично все. Потом этот репертуар пополнялся, но вместе с тем, поскольку главное мое образование, я закончила консерваторию как композитор, и изначально у меня никакого не было желания что-то писать, но когда я увидела уже в процессе педагогической деятельности, я поняла, что душу надо подготовить к такой высоте великой, вот как смыслы церковных песнопений, надо подойти, надо взрыхлить почву душевности для того, чтобы на ней произросли вот эти семена духовности. И я вспомнила, что я композитор, и стала писать. И сейчас уже более 160 произведений написано не только акапелла, есть и в сопровождении виолончели, арфы, скрипки, флейты, разных инструментах. И к моей большой радости, и не только моей, все это теперь можно услышать в интернете, на всех площадках интернета, 21 час музыки, вот хор имени Иоанна Дамаскина, там и богослужебные песнопения, мои переложения, византийские песнопения для церковно-славянского языка, и знамена, и мои расшифровки, и то, что я сама написала в традициях знаменного распева, и вот эти композиции. И, конечно же, это очень помогает поддерживать высокий уровень хора. Это и поездки, потому что, когда какой-то концерт, сразу дополнительные спевки в обычном режиме, математику запустил, не пришел, мама не отпустила. То есть такой полного посещения нет не потому, что они не хотят, а потому что жизнь сложна. Кто-то из старшеньких там должен уже чуть-чуть подрабатывать семье многодетной, помогать. Как только концерт, все мобилизуются. Даже одна полноценная спевка – это уже такой хороший рывок. Ну, а поездки – это не о чем и говорить, потому что, например, неделя, они каждый день со мной, мы каждый день занимаемся настолько, они спеваются, да, почти каждый день обычно литургии какие-то и концерты. И с большой радостью они все это воспринимают. Они не воспринимают это как нагрузки, это делает их счастливыми, потому что, конечно, Господь, видя искреннее их желание послужить Богу, послужить Церкви, Он, конечно, таинственно сообщает им их сердцам много радости, дает им благодать, и это видно по их лицам сияющим, и это необыкновенно сдруживает, необыкновенно.
0: Ну, Ирина Валентиновна, раз мы разговорились уже о поездках, о концертах, может быть, вы приведете примеры в последние интересные события в жизни вашего хора?
1: Да, вот с мая по июль мы осуществили две очень дорогие и желанные для нас поездки. Первая была в Ярославскую землю. Мы пели в Переяславле, побывали в этом прекрасном русском городе со многими храмами и монастырями, пели литургию и давали концерт в Свято-Троицком Даниловском монастыре. Пели литургию и давали концерт в Николо-Сольбинском монастыре, где мы уже не первый раз, но предыдущие два раза были довольно давно. И было очень радостно, что все сестры помнят и тоже очень тепло нас приветствовали и тепло воспринимали. И осуществилась моя мечта. Мы были в Алексеевской пустыне. Это совершенно удивительное место, где школа с постоянным проживанием, где приглашены педагоги самого высокого уровня, и при этой школе создан музей просто государственного уровня. Например, там огромное количество бабочек, там каких-то чучел животных, каких-то начиная от мамонтов. То есть изучать биологию – это просто даже не уровень школы, это уровень, так сказать, вуза какой-то. Общались мы с ребятами, надо сказать, что, конечно, блестящее воспитание, образование сами ребята производят. Такое замечательное впечатление. Вот такие настоящие русские люди. И никакого высокомерия, никакой фамильярности, какой-то надменности. Вежливость, скромность, чуткость и очень большая образованность. Мы очень были рады. А вторая поездка, она вот совершилась, можно сказать, совсем недавно. Мы поехали на Царские дни уже третий раз. На станции Дно построили великолепнейший византийский храм прямо на станции, где вот это произошло, то, что потом подло назвали отречением, по сути, государственный переворот. Прямо у самой станции ты стоишь, поешь и слышишь, как поезда идут. И вот там мы пели уже третий раз ночную службу. Первый раз еще не было ни окон, ни дверей, только вот стены. Сейчас уже начинаются работы по расписыванию, и, слава богу, это такой великолепный древнерусский стиль, то есть такой уровень церковной культуры, просто вот максимальный, который, наверное, вообще сейчас возможен. После этого мы поехали на следующий день в Спасо-Елеазаровский монастырь, где тоже мы когда-то были, но давно. Там пели и за всеночной, а дело в том, что следующий день после Дня Царственных Страстотерпцев, 18 июля, это ведь день преподобномученицы Елизаветы Федоровны и Сергия Радонежского. У них как раз престол преподобномученицы Елизаветы. Mm-hmm. И мы пели совместно с их хором на всеночной, и потом сами пели литургию, и дали концерт уже в отдельном помещении, такой большой, на полтора часа. У меня есть несколько песнопений, посвященных преподобномученице Елизавете Федоровне.
0: Может быть, мы включим сейчас или...
1: Да, с большой радостью. Mm-hmm. Давайте послушаем песню, которую написала не я, написал и пел под Кобзу преснопамятный православный кобзарь, великий борец за единство Триединой Руси Василий Жданкин. Он написал ее на слова великого князя Константина Романова, да, псевдоним К.Р. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно». Я сделала хоровую обработку, и мои дети очень любят это произведение.

0: После Спасо-Илеазаровского монастыря мы поехали на остров Толбец к отцу Николаю, могилочка. Это была моя давняя мечта. Мы были еще в 90-е годы с хором, и потом мы были за несколько месяцев до ухода отца Николая из этой жизни. Мы не пели на богослужении, но мы пели прямо под окошечками старца, пели Пасху. Стихиры, тропарь византийский, окошечко было открыто, батюшка слушал и очень радовался. Сейчас же мы спели в храме литургию, и прямо в храме дали большой концерт, было много паломников. Потом вернулись в Спасо-Илеазаровский монастырь и переехали в Печоры в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 21 июля пели в Успенском храме пещерном божественную литургию. И на следующий день в Изборске, в самой крепости, у нас был большой-большой концерт, частично посвященный тоже царской теме, частично вообще России. У меня много композиций, посвященных России, а царской теме посвящен целый альбом «Всецарь ваш двойной». И вот на этом закончилось наше путешествие. Из Пскова уже на «Ласточке» ребята уехали, а я немножко задержалась на Псковщине и отправилась в Полоцк, где выяснилось, что тоже нас очень ждут и до сих пор помнят наш приезд. У регента сразу все стали спрашивать, она с хором приехала, она с хором приехала. И даже вот наш приезд прошлый, хотя он, это был 2004, кажется, год, по дороге в Польшу мы ездили на гайновские дни церковной музыки, и под нашим влиянием у них теперь по будням какие-то дни двуголосные литургии, то есть они тоже заинтересовались древностью. Вообще, надо сказать, что когда происходил переход к многоголосному пению, это ведь произошло через Украину, так сказать, Польша в Украину. Таким образом, волна как бы это к нам пришла. Монастыри ведь очень долго сопротивлялись и хотели оставаться в таком более молитвенном строе, менее внешнем. Древнее пение помогает именно сосредоточиться на слове и держать ум в молитве. И, кстати, наша Александра Невская лавра не так легко захотела переходить на многоголосие. Троица Сергиева, в первую очередь, конечно, Соловецкий монастырь, Соловецкое стояние известное, да, и Валаамский монастырь удерживал, и вот свой Валаамский распев, который несколько упрощенный, знаменный, и сейчас он звучит, да, и слава Богу, сегодня такое время, когда многие традиции на довольно хорошем уровне существуют, и каждый по своему уровню, по своему сердечному расположению может выбрать ту или иную возможность. Во всяком случае, Петербург такой большой город. Петербург, Москва, может, не в каждом храме, но все больше и больше тоже, особенно молодежь, интересуется знаменным византийским пением. Очень востребованы наши ноты божественной литургии. Постоянно я получаю какие-то просьбы их прислать.
1: А на Соловках вы были?
0: Да, на Соловках мы были 2 года назад. 1 августа, в день преподобного Серафима Саровского, мы пели божественную литургию, и на следующий день пели на Илью Пророка тоже на божественную литургию. Дети, когда попадают... Детское пение всегда благоговейное, да, если дети верующие, но когда они попадают в святое место, сердца чистые, они более чуткие, они легче воспринимают благодать, чем и взрослые. И у них такое трепетное пение, и люди это запоминают на многие годы. Вот мы спели 7 литургий гроба Господня за 3 приезда, и, ну, не сочтите за нескромность, но мне это очень отрадно. Люди, которые местные там живут, были на литургии, они говорят, мы никогда ее не забудем, мы вспоминаем до сих пор эту литургию. Да? Поездки – это очень важная составляющая вот жизни нашего хора, очень, очень важная. Конечно, сейчас уже не поедешь куда-то далеко, но наша Россия такая богатая, и Псковщина неисчерпаемая, и Новгородчина, и Ярославская земля, Костромская. Там в прошлом году на царские дни мы были в Костроме по приглашению протоиерея Андрея Логвинова, нашего друга и замечательного русского поэта. Мои дети очень счастливы тем, что они... Ведь они узнают при этом свою родину, они узнают ее историю не по книжкам. Они встречаются с людьми, которые наследники тех предков, которые эти все храмы создавали, эту землю пестовали, да, эти дворы создавали какие-то ценности и культурные тоже. И это, конечно, их очень обогащает. Каждая поездка меняет, сдруживает. Это большая-большая радость, что такая возможность есть. А теперь давайте послушаем богослужебное песнопение, которое я переложила для церковно-славянского языка. Это «Светилен» или, как говорят, «Экзопастиларий Успению Пресвятой Богородицы Апостоли от конец» на церковно-славянском и греческом языках.

0: После поездок вы как-то обсуждаете с детьми? Может быть, они высказываются, что именно их там задело? Или на это тоже нет времени?
1: Стараемся, конечно.
0: Делятся?
1: Я прошу, конечно, писать их дневники.
0: Вот.
1: Все группы хора я стараюсь вдохновить к этому деланию, потому что ведь если ты не пишешь дневник, то как бы ты не проживаешь полноценно свою жизнь. Один иеромонах Соловецкий мне сказал, который всю жизнь пишет дневник, что какие-то шаги промысла Божьего можно осознать только спустя 10, 15, 20 лет. Что хотел Господь, приведя тебя в те или другие обстоятельства, ты можешь только через 20 лет понять, судя по последствиям. Конечно, не ведя дневник, но редко у кого такая, особенно сейчас, блестящая память, чтобы все прямо хранить. Дворяне все вели дневник, да, царские дети, как только учились писать, еще чуть-чуть научились писать, кстати, сразу писали дневник. Это твое, это твоя жизнь, это твое сокровенное. Некоторые, конечно, ленятся, но я надеюсь все-таки их подвигнуть.
0: Ирина Валентиновна, вы сказали, что хор участвует в различных богослужениях в ходе этих поездок. Значит ли это, что все дети вашего хора – церковные дети? Ведь для того, чтобы принимать участие в богослужении, нужна какая-то связь с церковью.
1: Конечно. Могу сказать, что все церковные. Иногда, как, вероятно, большое исключение, я принимаю из семей совсем не церковных, но я вижу чистую душу, я вижу желание. И такие ребята очень быстро воцерковляются. И иногда даже потом обгоняют тех, кто из церковных семей. Важно, вот на что направлен сердечный фокус внимания у ребенка. Ведь все люди в разной степени духовно одаренные. Да, есть ведь чувства телесные, есть чувства душевные, есть чувства духовные. Соответственно, есть музыка там танцевальная, душевная. Ну, практически вся классика, некоторые образцы поднялись там до духовного, да, как вот у Баха. И духовное. И если они так отзываются, то я делаю исключение и беру. Ну, хотя можно сказать, что вот вспоминаю вместе с тем, я никому не отказала на основании того, что ребенок, ну, не воцерковлённый. Как бы это моя задача, одна из моих задач, конечно, как раз именно их воцерковить. А с помощью пения это, мне кажется, легче, чем с помощью чего бы то ни было еще, потому что вера – это дело сердца. Конечно, все, что познает ум, очень важно. А музыка – это язык сердца. И она быстрее слов бежит в сердце, охватывает его, дарит ему радость, дарит ему вот этот восторг. Ну, я имею в виду в рамках трезвения, восторг вот любви божественной, которую дитя познает вот в литургии.
0: А как дети приходят в ваш хор? Почему они выбирают именно ваш хор? Это заслуга родителей? Или сами дети каким-то образом узнают и хотят петь у вас?
1: Знаете, я верю, что каждый приходящий ребенок ко мне, он приходит промыслом Божиим. Никак не иначе, потому что есть и другие хоры в Петербурге, славные, и туда приходят дети. Причем очень многие ездят издалека, даже из пригорода, из самых разных вот концов города, но вот каким-то образом они узнают. Кто-то от знакомых своих, кто-то теперь уже из интернета, потому что в интернете много моих интервью. Два фильма, последний небольшой «Доброе слово о хоре», к 35-летию. Он трехчастный должен быть, пока только первая часть вышла. И еще фильм 25-летию созданный. Он так и называется «Хор имени Анны Дамаскина на час 20». Там большая часть о том, как мы были в Сербии, в Косово. Он большую ценность представляет даже независимо от хора. Вот в связи с возможностью прикоснуться к тому, что переживают наши братья сербские. Маленьких, конечно, приводят родители. Кто постарше, как бы, как правило, приходят сами, как-то находят по-разному. И вот в этом году как раз вот мы делаем новый набор. Прослушивания будут проходить в сентябре. Начало сентября, 8 числа у нас престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери. Если успеем всех послушать, то до 8, если нет, то последняя черта – это 15 сентября. И ждем, приглашаем в разные группы от 5 лет Если ребенок очень хорошо умеет себя вести, ну, все относительно, то можно даже взять из четырех. Это уже индивидуально. Раньше я объявляла с четырех, теперь с пяти. И вот тоже хочу обратить внимание, раньше брали с шести. К шести годам ребенок уже должен научиться быть собранным, да, встать, когда зашел священник, на службе, когда кадят, поклонить головку, получить какие-то основные понятия, что кроме отца и матери у него есть на небе Господь. И Матерь Божия, которые его любят. То есть он должен согреться евангельской истиной. Еще не осознать ее, он должен ею согреться. А когда он уже согреется, его тянет на хор прийти снова, а потом уже они становятся такими верными. Я недавно давала вместе с ребятами интервью на радио «Россия», и меня очень тронул один мой певчий. Был задан вопрос, а как долго вы собираетесь петь в хоре? И он сказал, до смерти.
0: Чудесно. Да. Вы в хор принимаете мальчиков и девочек, начиная с 4 лет и до какого возраста включительно?
1: Разного возраста. Мальчиков тогда же и совсем более старшего, и в 20 могу принять. Да? Мальчиков могу и в 25.
0: Детско-юношеский хор.
1: Уже сейчас даже и молодежные. Разные составы. Иногда мы объединяемся, иногда поем только молодежным. Потому что мальчики... Девочки часто вот они там родят ребенка, потом раз, ой, привела ребенка, ой, есть возможность, приехала на преображение петь на раннюю. Вот у мальчиков на них ложится ответственность за семью, им гораздо труднее. Они вырываются только вот как наш дорогой отец Сергий Кубышкин, который в Балтийской жемчужине храм построил. Если вот концерт филармонии. Ну вот если что-то, если события такого уровня, то он все свои дела раздвигает, потому что большая очень загруженность. У нас несколько мальчиков стало священниками, очень большая загруженность. А в хоре очень важно, чтобы нижние голоса были. Хотя я, конечно, люблю вырастить с детства. Это важно и в отношении вокальной манеры. Вот взрослые хоры, какой у них недостаток? Они все воспитаны у разных вокалистов. И поэтому дирижеру, какой бы ни был гениальный дирижер, добиться единого вокального звучания вот в идеале почти невозможно. А когда ты с детства растишь в одной вокальной манере, то через 10 лет они тебе уже выдают то, что ты хочешь. И это действительно одно дыхание, один звук, а взмах крыла. Можно добиться вот легкости. Да, и в этом смысле преемственность нашего хора от предыдущих, да, школ и певческой капеллы и тоже в том, что огромное значение уделяется вокальной школе. Я лично с ними занимаюсь. Мы не меньше 20 минут распеваемся. Иногда я попрошу кого-то отдельно что-то спеть, потому что очень важно снять все зажимы. Надо сказать, что современные люди в принципе очень зажатые. Они несут столько стрессов, столько негативной информации, что им раскрепоститься и превратиться в ребенка очень трудно. А чтобы правильно петь, надо в первую очередь исполнить заповедь «Будьте как дети».
0: Итак, Ирина Валентиновна, давайте мы повторим еще раз даты, когда могут к вам прийти новые потенциальные участники хоров, и куда обратиться, как вообще вас найти, как это все сделать.
1: С 1 сентября по 15 будут проходить прослушивания в нашем соборе Владимирской иконы Божией Матери, где мы на 3-м этаже и занимаемся, что мне очень дорого. Чтобы записаться на прослушивание, можно позвонить по телефону Любови Вениаминовне, моей помощнице, 8-921-333-16-37. Или подъехать в собор, записать свой номер телефона, имя, фамилию, возраст ребенка и оставить эту записочку у вахтера. У нас сразу при входе справа вахтер. Я часто бываю в соборе, мне записочки передают, и мы по группам формируем ребят для прослушивания. Да, будем всем очень рады.
0: Я повторю телефон 8-921-333-16-37. Дорогие друзья, Ирина Валентиновна будет рада пополнению хора
1: Еще если кто-то захочет познакомиться с деятельностью хора, помимо того, что 21 час есть на аудиоплощадках у хора имени Анны Дамаскина, у нас появился на Рутюбе и на Ютюбе канал «Дамасценус Хорус», где некоторые мои композиции уже сделаны вместе с видеорядом, и подчас это бывает просто необыкновенно удачно, вот как песня «Соловки», как «Кроткие звезды». Приглашаем, подписывайтесь на наш канал.
0: Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была основатель и руководитель детско-юношеского и молодежного, теперь уже хора, во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери, Ирина Валентиновна Полдышева. Мы желаем успехов в вашей творческой деятельности, в деятельности вашего хора, и надеемся на новые встречи на волнах нашего радио.
1: Благодарю вас. И в завершении послушайте песню на слова Сергея Бехтеева, которую он написал в 1943 году. «Любите, дети, старину».

0: Маленький концерт.
1: Шесть концертов Иоганна Себастьяна Баха, традиционно называемых бранденбургскими, одно из самых исполняемых, известных и любимых произведений композитора. Бранденбургскими эти концерты стали называть только в XIX веке, основываясь на известном факте творческой биографии Баха. Этот факт подкреплен документом от 21 марта 1721 года. Послание шести концертов с посвящением маркграфу бранденбургскому Кристиану Людвигу. Этот цикл концертов выдающийся исследователь творчества Баха Альберт Швейцер называет «чистейшим откровением» баховского полифонического стиля, имея в виду не только способ построения музыкального текста. Бах был подлинным поэтом полифонии. Полифония Баха — это самостоятельная жизнь каждого мелодического голоса и сплетение этих голосов в подвижную звуковую ткань.

По словам современного исследователя, каждый из концертов совершенно особенный и совершенно головоломной инструментальной задумкой. Тот же исследователь называет бранденбургские концерты апофеозом аполлонического искусства, своего рода гимном самой музыки. И это очень созвучно настроению празднования Бахом Нового года своей творческой жизни в самом расцвете сил, мастерства и вдохновения. Эти концерты в основном мажорные. Они поистине светят солнечным светом. Но музыка Баха, даже самая жизнеутверждающая, невозможна без постоянного контрапункта, без размышления о смерти. И в этом Бах проявляет себя как гений полифонии, смысловой полифонии. Лучезарные концерты были созданы, очевидно, в течение нескольких лет, проведенных Бахом в качестве придворного капельмейстера в резиденции князя Леопольда Ангальт-Кеттенского. У Баха в Кеттене было много времени для композиции, никакие неприятности не омрачали его творческой радости, но тогда же поразило его тяжелое несчастье. В июле 1720 года, вернувшись из поездки с князем, Бах узнал, что жены его уже нет в живых. Она умерла скоропостижно, и ее похоронили, не дожидаясь возвращения мужа. Бах нашел уже могилу жены, 13 лет верно и преданно разделявшую его судьбу. Из 7 детей, которых ему родила Мария Барбара, в живых осталось к тому времени четверо. Полтора года спустя Бах нашел новую подругу жизни, Анну Магдалену, дочь придворного трубача. Брак был во всех отношениях счастливым. Анна Магдалена оказалась не только заботливой хозяйкой, с любовью принявшей осиротевших детей, но и талантливой музыкантшей, понимавшей творчество мужа. Обручение состоялось в декабре 1721 года. Так что год 1721, год 36-летия композитора, оказался для него во всех отношениях особенным. А в истории музыки это прежде всего год создания одного из признанных мировых шедевров — 6 бранденбургских концертов. Первый концерт являет нам поразительный контраст уже в первых двух частях. После мажорной, энергичной и полнозвучной первой части с фанфарами духовых мы словно попадаем в музыкальный мир баховских страстей. В полном глубокой скорби адажио гобои и скрипка высокого строя, затем виолончель и басовая виола попеременно поют бесконечную баховскую мелодию, полную возвышенной горести. Удивительно и развитие гармонии в этой музыке. Полифоническое сочетание поющих инструментов создает созвучие напряженнейшей выразительности. Такие гармонические открытия Баха — взгляд в далекое будущее музыкального искусства.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть первого бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Запись 1979 года. В передаче были использованы материалы музыковедов Альберта Швейцера, Веры Галацкой, Константина Розеншильда, Романа Насонова. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: патриарх Кирилл осветил Александро-Невский храм в подмосковном поселке Княжье Озеро. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в Савино-Старожевском Ставропигиальном монастыре. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил 23 августа чин великого освящения храма благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской области Истринское благочиние Одинцовской епархии и божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх осветил три престола: центральный в честь благоверного князя Александра Невского, правый в честь Корсунской иконы Божией Матери, левый в честь Тихвинской иконы Божией Матери. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал патриарха и преподнес ему палестинскую икону Божией Матери. В дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Проект храма, разработанный архитектором Сергеем Борисовым, был выбран по результатам конкурса в 2005 году. 11 апреля 2009 года в Лазареву субботу духовник Оптиной пустыни схиархимандрит Илий Ноздрин совершил чин малого освящения храма. 9 мая 2009 года в храме была совершена первая божественная литургия в нижнем пределе святых жен Мироносец. В 2009 году по решению Министерства культуры Российской Федерации и Государственного русского музея, принятому в ответ на обращение патриарха Кирилла, из фондов музея в храм была передана чудотворная икона Божией Матери Одигитрия, Эфесская, Корсунская, Полоцкая, Торопецкая. 3 декабря 2009 года икона была принесена в храм. На Пасху 2013 года впервые состоялось богослужение в Верхнем храме. 23 августа в Савино-Старожевском Ставропигиальном мужском монастыре торжественно отметили праздник второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Старожевского, Звенигородского. Раннюю божественную литургию в соборе Рождества Богородицы Савино-Старожевской обители совершил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. На сугубо их тени были вознесены особые прошения. Митрополит Феогност прочитал молитву о Святой Руси. По заобвонной молитве было совершено славление преподобному Савве Старожевскому. В завершение праздничного богослужения владыка Феогност произнес проповедь. 20 августа в администрации президента Российской Федерации в Москве под руководством председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Романовича Легойды состоялось заседание комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Перед началом заседания референт Управления президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Андрей Владимирович Третьяков вручил Владимиру Романовичу Легойде почетную грамоту президента Российской Федерации. В ходе заседания рассматривались вопросы участия религиозных организаций в плане мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также мероприятия «Года единства народов России», включая Международную неделю народов России. Стороны также обсудили разработку рекомендаций в области информационной работы и религиозных организаций, их представителей в сети интернет, социальных сетях и сервисах. Повестка заседания также включала рассмотрение форматов работы с молодежью, представляющей религиозные организации. И последнее сообщение нашего выпуска. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Владыке оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В пресс-службе Горловской епархии сообщили, что удар был нанесен 23 августа по территории Богоявленского кафедрального собора Горловки. Легкие травмы получили клирик Богоявленского кафедрального собора Горловки, протодиакон Роман Степин и два волонтера патриаршей гуманитарной миссии Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Госпитализация им не понадобилась. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
4: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
3: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
5: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Терем-теремок. Кто сказал мяу? Мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в 16:40, для наших юных слушателей звучат сказки Владимира Сутеева. Читает Елена Дельвер.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 187-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 8 и 9 глав.
1: Братья, благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, восхваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвигнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года. И ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 3 главы.
2: В то время зашел Иисус на гору, и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, где повествуется, как Господь зашел на гору, к Нему подошли люди, и Он избрал из них 12 человек — и послал их проповедовать, исцелять от болезней, изгонять бесов. Дальше идут имена этих 12 учеников. Мы их хорошо знаем. Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Алфеев, Фаддей, Симон Канонит, Иуда Искариотский. Евангелие, на первый взгляд, кажется как бы не очень-то интересным. Большая часть текста идет перечисление имен. Но на самом деле это очень важное Евангелие. Оно нам повествует о том, что в самом начале, уже когда Господь, Бог воплощенный, ставший человеком, был, жил, проповедовал на земле, Он избирал людей для того, чтобы люди несли слово Его истины. И не один Он ходил и проповедовал, но избирал людей на служение и себе, и своему слову. Этих избранных людей Он наделил особыми дарами. Дарами исцелять, дарами изгонять бесов. И самое главное, они были посланы проповедовать Евангелие, благую весть, благую весть о спасении, о том, что явился на земле Мессия, о том, что пришло особое время возвещать наступление Царства Небесного. Это Евангелие дает и нам возможность задуматься о том, что их наследниками, наследниками этих особых избранных людей являемся мы, христиане, причем все, не только священнослужители. Ибо всем нам даны дары Святого Духа в таинстве миропомазания, которые имели апостолы, которые они передали нам через само таинство миропомазания, через возложение рук епископских и так далее. И здесь мы можем видеть, что не только их Господь посылает на проповедь, но и нас, их преемников. Кто-то из нас действительно посвящает делу миссии всю свою жизнь, а кто-то из нас занимается своим делом и большую часть времени проводит либо на работе, либо дома, и, кажется, не считает себя таким уж миссионером. Но мы должны знать, что долг возвестить всякому, спрашивающему нас божественную истину о спасении, лежит на каждом христианине. И поэтому каждый из нас, всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем или иным человеком, это, быть может, незнакомец, встреченный с нами в купе поезда, или наш сосед, которого мы давно знаем, который случайно зашел к нам, как бы случайно, попить чая, или коллега по работе, быть может, у нас с ним даже очень непростые отношения, но тем не менее, если мы христиане, мы несем в себе истину божественную. И если к нам подходит человек, то, возможно, Господь послал его именно к нам, дав ему шанс узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе, узнать о благой вести. Будем же и мы с вами, братья и сестры, не терять это время. Хотя хотелось бы напомнить, что самое лучшее свидетельство — это не свидетельство словом только лишь, когда мы говорим истины божественные. В конце концов, не все люди готовы их принять. Иногда могут даже отвергать чересчур навязчивое возвещение этих самых истин. Но жизнь наша должна свидетельствовать о нашей вере. Мы с вами жить должны, даже в обычной земной жизни, мирской жизни, так, чтобы людям захотелось тянуться к нам, чтобы людям захотелось стать такими же, как мы. Вот она лучшая проповедь. И как раз как знак того, Господь не только послал учеников просто проповедовать, но дал им особую власть, особую силу, чтобы не только словом, но и делом подтверждать истинность того, что они будут возвещать. Вот эта сила Божия, сила Духа Святого в любом из нас может проявиться по вере нашей, даже порой неожиданно от нас. И, кстати, если в жизни будет такое происходить, как к этому должно относиться? Не как к какому-то вашему личному дару, но каждый из нас должен понимать, что я, если я христианин, я инструмент в руках Божьих, как некий гаечный ключ, который использует автомеханик, чтобы починить машину, так и нас Господь, как такие вот гаечные ключи, как инструменты, использует своей божественной рукою, чтобы чинить души тех, кто оказывается рядом с нами. Мы лишь те, через кого действует Господь, но мы те, кого Господь посылает для того, чтобы спасать. Будем же мы с вами послушными инструментами и будем делать все так, чтобы люди, встречаясь с нами, приходили к Нему, Спасителю нашему. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 августа, 12 августа по старому стилю празднуется память священномученика Александра, жившего в III веке и поставленного святителем Григорием Неокесарийским в епископа Каманского. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников Памфила и Капитона, Фотии и Аникиту, пострадавших в самом начале IV века. Августа вспоминается множество новомучеников XX века. Сегодня совершается память белогорских преподобномучеников, архимандрита Варлаама Коноплева и братья Белогорского монастыря, игумена Антония Арапова, иеромонахов Сергия, Ильи, Вячеслава, Иосафа, Иоанна, иеродиаконов Михея, Виссариона, Матфея, Ефимия, монахов Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ефимия, Маркела, послушников Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексея, пострадавших в 1918 году. В том же году мученический венец принял вспоминаемый сегодня священномученик Василий Инфантьев. Также сегодня прославляются священномученики Леонид Бирюкович, Иоанн Никольский и Николай Доброумов, пострадавшие в 1937 году. Священномученик протоиерей Леонид Бирюкович родился в 1864 году в селе Ухвала Борисовского уезда в семье потомственного священнослужителя. Закончил Минскую духовную семинарию. В 1899 году принял сан священника и был назначен настоятелем церкви Успения Божией Матери в селе Бродец в Белоруссии. 37 лет служил батюшка в этом маленьком селе, затерянном среди лесов и болот, но и там его несколько раз арестовывали. В 1935 году, узнав о намерении властей закрыть храм, отец Леонид сумел поднять народ на его защиту и организовал его оборону. Трое суток сопротивлялись местные жители, круглосуточно охраняя храм. Но силы были неравны, большевики одержали верх и закрыли церковь, а ее настоятель, отец Леонид, был приговорен к 6 годам заключения в концлагере. В связи с резко ухудшившимся здоровьем его вынуждены были освободить. Вернувшись в село, батюшка занялся сбором подписей за открытие храма, и вскоре его вновь арестовали. Он отказался давать показания и был жестоко избит. В 1937 году в Минске священномученик Леонид Бирюкович был расстрелян. Преподобный мученик Варлаам в миру Василий Ефимович Коноплев родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской семье старообрядцев-беспоповцев. С детства он полюбил читать Священное Писание и размышлять над его словами. Постепенно любовь к чтению привела его к изучению истории раскола. Василий стал особо молиться, прося Бога указать, в какой церкви и через каких пастырей действует благодать Святого Духа. В возрасте 35 лет Василий Ефимович поехал в Саратовскую губернию в старообрядческую обитель, где он просил Бога совершить чудо и послать дождь во время молебна, если российская церковь за перемену в обрядах не лишилась благодатных даров. Чудо произошло, и в 90-х годах XIX века Василий Ефимович Коноплев через таинство миропомазания присоединился к православной церкви. Соединился с церковью и его отец Ефим Тихонович, ему было тогда 75 лет, а также младшие братья Антон и Павел с женами и детьми. В 1893 году Василий был пострижен в Рисофор и поселился на Белой горе, где ему было явлено чудо испрошенного им в молитве дождя. Постепенно к нему стали собираться желающие монашеского жития. Василий принял постриг в монашество с именем Варлаам, был рукоположен в иеромонаха и назначен управляющим новостроящегося миссионерского монастыря на Белой горе, получившего впоследствии название Уральского Афона. В 1913 году пермский священник Иаков Шестаков писал о наместнике Белогорского монастыря. «Отец Варлаам — руководитель совести, ему поручают себя миряне, точно так же, как и монахи, ищущие спасение и сознающие свою немощь. Кроме того, к отцу Варлааму, как вдохновенному руководителю, обращаются верующие в трудном положении, в скорбях, в часы, когда не знают, что делать, и просят указания». Отец Варлаам отличался особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. Молва о его мудрости росла, к нему стал стекаться народ со всей Пермской губернии, пошли даже и народцы из глухого Закамского края. Аскетические подвиги и трудовая жизнь изнурили здоровье батюшки, но он никому не отказывал в совете. Великие таинства совершались в его келье, здесь возрождалась жизнь, утихали скорби и текли слезы умиления и радости. Четверть века Белогорская обитель утешала страждущих. В июне 1917 года в обители состоялось последнее величественное торжество — освящение Белогорского собора. Богослужение возглавлял будущий священномученик, епископ пермский Андроник Никольский. Через год, в августе 18-го, обитель захватили большевики. В главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол. В келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь богохульные песни. Многие монахи были зверски убиты. Красноармейцы арестовали настоятеля монастыря архимандрита Варлаама и повезли его в уездный город Осу, но до места не довезли, расстреляли по дороге. Вместе с архимандритом Варлаамом мученическую кончину приняли и многие иеромонахи, монахи и послушники, память которых также празднуется в этот день. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Александра, епископа Каманского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии. Он изучал священное писание, знал многие науки. Приняв на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей угля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от угольной пыли, относились к нему с презрением. Когда в Камане умер епископ, то одни предлагали избрать нового представителя из знати, другие — ученого или красноречивого, третьи — богатого. Тогда святитель Григорий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал, что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр Угодник может быть поставлен епископом. Святитель Григорий подумал, что не без промысла Божия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Появление святого среди собравшихся вызвало смех. Почтительно обратившись к святителю Григорию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки. Святитель испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил священное писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды. Вернувшись на собор, святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые святой Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствующие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Святитель Григорий посвятил его в пресвитера, а затем в епископа. После хиротонии новый святитель сказал слово народу, исполненное силой и благодати Божией. Все радовались, что Господь послал им такого мудрого пастыря. При императоре Диоклетиане святитель мужественно исповедовал Христа, отказавшись поклониться идолам. После мучений его бросили в огонь, и там он представился к Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Фотии и Аникиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Аникита и Фотий, его племянник, был родом из Никомедии. Аникит, военный сановник, обличал императора Диоклетиана, установившего на городской площади орудие казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему. Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Так хранил Господь своего раба для утверждения многих. Племянник мученика, святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!» Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через 3 дня Диоклетиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу». Мученики отвечали: «Погибни ты со своей честью и богатством». Диоклетиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Никиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!» Все они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня, и даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть соната для клавира «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Священномученик Серафим, митрополит Петроградский. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свидетелями преображения Господа Иисуса Христа были три любимейших Его ученика – Петр, Иоанн и Иаков. Петр – первый по вере, Иоанн – первый по любви, и Иаков – первый по терпению и мученическому венцу. Но, как известно, они не оставили нам собственноручных описаний величайшего события в земной жизни Спасителя. Апостол Петр упоминает только в послании своем, что он и другие ученики были на святой горе со Христом, когда принесся к нему глаз Отца Небесного. Подробно повествуют святые апостолы Матфей, Марк и Лука, хотя они не всходили вместе с учителем на Фаворскую гору, не созерцали славы Божией и могли только впоследствии слышать о происшедшем от любимейших учеников, которым Христос рассказывал виденное до Его воскресения. Неудивительно ли это? И чем можно объяснить такое явление? Чтобы никто не сомневался в преображении Иисуса Христа на Фаворе, об этом пишут не один, а три евангелиста, но вместе с тем все они не были очевидцами события. Исследуем же, возлюбленные, почему и ради кого божественный промысел избрал для засвидетельствования истины тех провозвестников силы и славы преображения Господня, которые сами не были очевидцами этой славы. По вере нашей, мы не можем сомневаться, что если промысел Божий избрал сперва трех любимейших апостолов свидетелями, а затем трех евангелистов, блюстителями того же события, то на это имелась особая необходимость. На причину избрания любимейших учеников свидетелями славы преображения указывает нам святой евангелист Лука. Он так начинает свое повествование. «Бысь же по слове всех сих, яку дни осень, и поем Петра, Иоанна и Иакова, «Взыди на гору, помолитесь». То есть после сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору, помолитесь. Какие это были слова, после которых Господь взошел на Фавор? Что произошло за восемь дней до преображения? Не без причины святой евангелист обозначает время, когда совершилось это великое событие, а именно через восемь дней после другого события. Следовательно, между ними есть тесная внутренняя связь. Произошло следующее. Во-первых, Петр, вопреки мнению народа, почитавшего Иисуса за Илью или за единого от пророк, исповедал его Сыном Божиим. Во-вторых, тот же Петр, услыхав первый раз о предстоящей крестной смерти Христа, счел своим долгом прикословить ему, высказывая мысль, что такая ужасная участь совершенно несовместима с достоинством Сына Божия. Следовательно, вот после каких событий Господь взял с собою на гору Петра, Иоанна и Иакова как более готовых и способных к созерцанию истинной славы Его. надо было, чтобы Христос после своего явления в зраке раба тайно показал и царствие свое. Он именно пророчески сказал ученикам за 8 дней до преображения своего: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Необходимо было, чтобы апостолы, хотя на мгновение ока, увидели Царствие Божие, пришедшее в силе, укрепились в едва зарождавшейся в них истинной вере, ибо приближался уже страшный час добровольного предания Сына Божия в руки врагов, и те же ученики должны были сделаться свидетелями Его страданий, мучений, унижений и смерти на кресте. Такова была цель преображения Господня, и в этом Его внутреннее значение. Созерцая славу Божию, апостолы увидели пророков Илью и Моисея, беседующих со Христом. Войдя в облако, то есть в славу самого Сына Божия, они услышали глас Отца Небесного, удостоверивший божественные достоинства Сына Своего и повелевающего оказывать Ему послушание или повиновение. Внимая беседе пророков о кресте, они слышали, что Сын Божий предает Себя добровольно распятию, и это необходимо для спасения человечества. Но любимейшие ученики созерцали славу Христову только телесными очами, так как они в то время не могли еще духовно уразуметь божественные цели прославления Сына Божия на Фаворе и значение этого события для всех будущих последователей Иисуса Христа. Только по сошествии на них Духа Святаго открылось в них духовное зрение. «Егда же приедет Утешитель, его же аз пошлю вам от Отца, той свидетельствует о Мне, сказал им Христос. И вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте». Поэтому все 11 апостолов, на которых сошел Дух Святой в Сионской горнице, а затем вновь избранный Павел, сделались и были истинными свидетелями жизни, славы и крестной смерти Христа Спасителя, так как Дух Святой свидетельствовал им о Сыне Божьем, и они были сначала с Ним. Однако избрание 3 евангелистов благовестителями события имеет еще иную божественную цель. Это сделано для нас и ради нас. Вы слышали сегодня, возлюбленные, песнопение великого праздника, сложенное святыми отцами. На литургии поется: «Придите, взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего, и узрим славу преображения Его». Святая Церковь приглашает нас созерцать всех славу преображения Господня. А если она зовет, то значит, это необходимо и вполне возможно. Каким же образом мы должны созерцать славу Сына Божия? Конечно, духовно, как созерцали святые евангелисты после сошествия на них Святого Духа, и что не могли уразуметь любимейшие ученики во время преображения Господня. Мы все приняли Духа Святаго, преемственно от апостолов, в таинствах Церкви, начиная от Святого Крещения. А потому и нам даровано духовное зрение. Понятно теперь, что промысел Божий для того избрал 3 евангелистов, а не 3 учеников, бывших с Господом на Фаворе, благовестителями преображения Господня, чтобы удостоверить нас в возможности духовного созерцания и нам, как и ученикам Христовым. Следовательно, это совершенно нам в пример, в научение и для побуждения к подражанию в вере. Но, возлюбленные, для христианской жизни недостаточно только разуметь истину, но необходимо еще верить истине, что так есть, должно быть, и потому следовать ей. Святой апостол Павел говорит, что преображение Господне есть событие, которое должно повториться над всеми истинными последователями Христа. Если кто не знает, что у нас есть внутренний, сокровенный сердце человек, как выражаются святые апостолы, тот не христианин. Этого-то внутреннего человека мы обязаны возводить от совершенства к совершенству, от славы в славу. Устраивая истинные веры, искореняя страсти, приобретая добродетели и храня благодать, даруемую таинствами Церкви. Те, которые не преобразятся внутренно из земных в небесных, не войдут в славу единородного Сына Божия. Мы все обязаны понять в христианстве, что есть Божие и что человеческое. Поэтому можем ли прикословить Христу, как это сделал Петр, и сомневаться, что крестная смерть несовместима с достоинством Сына Божия, или что наши страдания, испытания, наши кресты несовместимы с любовью Божию к христианам? Будем ли доказывать по непониманию, что наше внутреннее преображение или возрождение невозможно при современных тяжелых условиях жизни, при непосильной борьбе со грехом? Подобные доказательства и оправдания легко опровергаются Евангелием, которое читалось сегодня. В нем излагалось, при каких ужасных обстоятельствах совершилось преображение Господне, насколько душа Сына Божия, преисполнена мыслью о предстоящих страданиях и кресте, в каком молитвенном единении Он пребывал с Отцом Небесным и как вел беседу с пророками о предстоящих страданиях и о Своем распятии. Следовательно, и наше внутреннее преображение – возможно также при самых тяжелых условиях жизни, ибо оно требует только молитвенного единения со Христом и безропотного несения своего креста. Крест есть единый верный путь к славному преображению. И когда наш разум смирится пред непрестанными доказательствами беспредельной любви Божией к человечеству, тогда наша душа преисполнится мыслью о спасительной заповеди Христовой: «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой». Аминь.
0: Прозвучала глава о преображении Господнем из книги священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского «Да будет воля Твоя», читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году, по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственности архипастыря и места священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную озабоченность митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.
3: Истоки символа веры. В неделю 12-ю по Пятидесятнице. Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову. Потом всем апостолам. Ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически, это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем Никео-Цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого жезаны при Понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. «Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям». Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении, спасает нас вера во Христа за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от Никео Цареградского, он очень краток и состоит всего из четырех пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом двенадцати. Предложения о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. И то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что древняя церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти Богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно. Абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка по Писаниям применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументации служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении двенадцати, как представителям нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не одиннадцати? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания, явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетели, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. Мы так благовествуем, и вы так уверовали, пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
4: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжим наши беседы по истории православного христианского монашества. В прошлый раз мы продолжили говорить о сборнике «Добротолюбие», о сборнике, который охватывает много веков и включает в себя писания многих отцов-аскетов. Мы знакомимся с некоторыми авторами этого сборника, познакомились с историей его создания и его издания на разных языках, прежде всего греческом, на оригинальном языке, а также славянском и русском. И сейчас полистаем, пролистываем этот сборник, знакомимся с трудами отцов, для того, чтобы просто прикоснуться к этому многовековому наследию монашескому, которое содержится в этом сборнике. И, может быть, понять, что это не просто какое-то свидетельство отжившей истории, а что этот сборник, он жив и до сих пор очень важен. И не просто важен, а является свидетельством непреложности, неизменности истины христианской. И то, как это было воспринято монахами, как эта истина была усвоена в жизни отцов на протяжении многих столетий, даже тысячелетий. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о преподобном Иоанне Кассиане, то есть это такой древний святой, современник и ученик святителя Иоанна Златоуста, свидетель и ученик многих других отцов, первоначальников монашеского жития, который оставил очень важный след и является важным отцом не только для Востока, потому что его труды вошли вот в этот сборник «Добротолюбие» и читались монахами на фоне и в других местах на протяжении столетий, но также преподобный Иоанн Кассиан явился важным очень отцом для западного монашества и оказал большое влияние на преподобного Венедикта, или по западному Бенедикта, который дал такую вот серьезную, от него произошла такая ветвь современного западного монашества бенедиктинцы. А сегодня мы еще дальше будем листать том за томом «Добротолюбие». Вот на русском языке есть 5 томов. И если в прошлый раз мы с вами пролистывали, знакомились с содержанием 2-го тома, то сейчас мы поговорим об одном, на мой взгляд, важнейшем авторе, который вошел в 3-й том русского «Добротолюбия». Вспоминаем, что святитель Феофан Затворник включил отцов именно в таком порядке. Ну, конечно, здесь есть и хронологический порядок, но и не только. И как некий порядок восхождения в духовной жизни, потому что отбирались те или иные труды. Не все же труды святых отцов включены в этот сборник, а лишь некоторые из них. Вот сегодня мы поговорим о преподобном Максиме Исповеднике. Ну, имя преподобного Максима, наверное, известно всем христианам. Но некоторые могут, конечно, его спутать с преподобным Максимом Греком, радонежским чудотворцем, который также был исповедником и также вот представителем, скажем так, греческой нации, грекоговорящим, но который приехал на Русь и переводил здесь труды и помогал, но потом вот был оклеветан и много-много пострадал. И уже только в конце жизни был помилован и умер, и прославился чудесами и заступничеством, как такой, можно сказать, уже русский святой. Хотя русские люди причинили ему много страдания. Но это другой святой Максим Исповедник. Он жил почти на 1000 лет раньше. Он родился примерно в конце VI века, примерно 580 год, где-то так. И нам, ну, в общем-то, достаточно хорошо известно его житие, потому что фигура Максима Исповедника – это вообще ключевая фигура того времени оказалась. Вот монах, человек, казалось бы, который полностью посвятил себя Богу, созерцанию, он... Ну, так Господь определил, что его жизнь, его учение, его труды, определяющим не только в том, как исповедовало православие, как сохранило
свою веру христианская церковь, но и жизнь империи. Конечно, то, что ему пришлось претерпеть заключения, многочисленные пытки и, в конечном счете, смерть в ссылке от императора, от самой высшей имперской власти, тоже говорит, что его не рассматривали кем-то таким неважным. Но вот в чем же стояла эта его важность. Мы не будем слишком так углубляться в историю, но все же необходимо, говоря о Максиме Исповеднике, наверное, затронуть какие-то такие внешние аспекты его жизни. Так родился он, по всей видимости, потому что есть вот несколько версий, и даже вот современная наука до конца не пришла к такому вот окончательному решению, какую же предпочесть, то есть нет стопроцентной такой вероятности. Но все же, скорее всего, он родился в знатной константинопольской семье и был близок, возможно, даже как-то родственен с императорской фамилией. И благодаря этому он получил прекраснейшее, блестящее образование. Вот здесь уж никаких сомнений совершенно нет. Потому что другая версия говорит, что он родился в какой-то деревне и поступил отроком в монастырь, и там уж потом как-то где-то получил образование блестящее. Вот лично я как-то все-таки сомневаюсь в этом. Конечно, Ломоносов был, да, который из деревни пришел, но все-таки Ломоносов должен был все равно прийти, чтобы стать Ломоносовым, учиться в блестящих университетах. Поэтому, безусловно, преподобный Максим, а высота его знаний философских, античной философии, она ясна из его трудов. И, конечно, он получил блестящее образование. И в житии говорит о том, что у него была блестящая карьера. И даже он некоторое время работал секретарем императора Ираклия. Можно себе представить, какая высота его положения в империи была. Нужно сказать, что императором на тот момент был Ираклий. Император Ираклий – это очень трагическая фигура. Вообще очень тяжелое было время. Какое время легкое, скажете вы? Ну и действительно, будете правы. Нет, наверное, легких времен, но некоторые времена, они особенно наполнены трагизмом. И вот фигура императора Ираклия, она воплощает в себе вот такой трагизм. Дело в том, что он пришел еще молодым человеком, был вознесен на высоту императорской власти, были большие смуты, междоусобицы, убийства. Ну, в общем-то, это не редкость была в тот момент. И когда он пришел, стал императором, как-то успокоилось нашествие внешнее, извечные враги римлян, греков, персы. Персы напали и захватили большую часть империи, и в том числе град Иерусалим, который имел, конечно, важнейшее символическое значение со времен императора Константина, и было захвачено даже в плен древо креста Господня. И императору Ираклию пришлось приложить очень много усилий, вести кровопролитную серьезную войну с персами для того, чтобы отвоевать священный град и вернуть древо креста Господня. И ему это удалось сделать, ему это удалось. И существуют в византийских хрониках очень трогательное описание, как император, сняв с себя все имперские одежды и босиком, вносит древо креста Господня в Иерусалим по образу Христа. И, казалось бы, вот опять и вера Христова торжествует, и можно успокоиться, но нет, еще одно сокрушительное нашествие, на этот раз арабов, как никому неизвестные арабы, бывшие кочевники, а вот в тот момент как раз это начало жизни Мухаммеда, это 600, да, как мы знаем, 22-й год и так далее, то есть вот эти 20-30-е годы, как раз эти события происходили. И вот 38-й год, перед самой уже, ну, за пару лет до смерти императора Ираклия, Иерусалим опять пал, на этот раз перед арабами. Ну и нужно сказать, что пали и другие провинции империи, и время сокрушительных войн. И это фон, исторический фон жизни преподобного Максима. Но нужно сказать, что вот эти потрясения, войны, смуты были не только внешними, но и внутри церкви уже не первое столетие продолжалась смута монофизитская. Она накладывалась на смуты национального характера и под этим лозунгом вели какую-то гражданскую войну. То есть такая вот была ситуация. И империя пыталась всех объединить,
и одним из таких инструментов была вера, пытались найти какой-то компромисс. Вот одним из таких компромиссов было монофилитство, или учение о том, что у Христа одна воля. Дело в том, что Вселенский собор Халкидонский утвердил учение о том, что у Христа две природы и единая ипостась. Но многие не могли согласиться с этой формулировкой, чтобы найти с ними какой-то компромисс. Вот такое было учение изобретено, стало проповедоваться и на самом высшем уровне. Но далеко не все, конечно же, его приняли, и более того, очень грамотно и философски обоснованно стали полемизировать и опровергать это учение. Таким защитником православия был святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. И его соратником был Сафроний, будущий патриарх Иерусалимский. Он был в Африке в тот момент. И преподобный Максим. Все они были вовлечены, оказались, скажем так, вовлечены в эту полемику. Если говорить о жизни преподобного Максима, то он отказался от такой блестящей императорской карьеры и уединился, бросил полностью свои мирские связи и стал вести жизнь монашескую. Сначала он жил рядом со столицей, потом переехал в более такие удаленные места, но из-за нашествия как раз вот персов он должен был вынужден перемещаться в другие места, там, где еще была власть православных. Ну и там вот его настигли уже вот эти церковные смуты, и он, как человек блестяще образованный и к тому времени уже прославившийся экзегет, то есть толкователь Священного Писания, экзегетические, то есть толкующие Библию труды его, это вот очень важная часть наследия преподобного Максима. И также труды аскетические о христианской жизни, о жизни монашеской, уже снискали ему большое уважение. Он к этому времени изучал труды предыдущих святых отцов, Григория Ниского, святителя, а также и труды Дионисия Арипагита, таинственного богослова предыдущего века, который писал под именем священномученика Дионисия, первого епископа Афинского. Тоже очень важная часть церковного наследия, философского, богословского. Вот богословие этих трудов заложило серьезный фундамент, его собственное мировоззрение и его собственное богословие. Но мы здесь не будем углубляться слишком далеко. Единственное, что нужно сказать, уже об этом сказано, что жизнь Максима Исповедника не была тихой и спокойной, она была полна напряжения, и не только аскетически молитвенного в тиши, но и напряжения борьбы за чистоту православия, за чистоту веры, участие в диспутах с иерархами, исповедание истины православия перед лицом государственных чиновников, которые принуждали его отказаться от своих убеждений и, что называется, по-доброму, и когда он не принимал их увещевания, и по-плохому, вплоть до того, что ему был отрезан язык, отрублена рука, он был изувечен и отправлен в ссылку, где он вскоре и умер. Но его наследие, его стояние в вере оказалось сильнее всей этой имперской административной власти, и его православие оказалось верой церкви. Оно было утверждено на следующем Вселенском соборе, и преподобный Максим был сопричислен с ликом святых преподобных и отцов церкви. Нужно сказать, что его жизнь, его богословие с особой глубиной начало исследоваться уже в 20 веке. То есть даже вот 20 век, ну и наш 21 тоже, со всей изощренностью и новизной философских движений и новых научных открытий даже. Все это находит резонанс с богословием и с учением преподобного Максима. И до сего времени громаднейший интерес к нему с разных сторон, и православной церкви, и западной церкви, и в католичестве, и преподобному Максиму Исповеднику. Ну, это вот так краткий обзор, может быть, не совсем краткий получился, его жизни. Давайте полистаем его труды, не такие очень глубокие, богословские, а его главы о любви, которые вошли в третий том русского добротолюбия. Можно сказать, главы о любви, или они называются сотницы,
о любви, четыре сотницы о любви. Это такие какие-то краткие заметки, какие-то комментарии, которые он писал всю жизнь. Это не какой-то систематический труд, это такой дневник его размышлений духовных и интеллектуальных. И это очень интересно, это очень современно. Давайте вот посмотрим. Откроем первую сотницу, первая вот такая главка. «Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному». Так вот здесь вот видите, любовь связывается с познанием Бога. «Видящий в сердце своем след ненависти какому-либо человеку за какое-либо падение совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку». Вот мы читаем это и вспоминаем, в каких обстоятельствах жил преподобный, сколько ненависти ему пришлось испытать со стороны преследователей, оппонентов, то есть какая высота была его жизни, и высокие были идеалы его личные, что такое действительно настоящая святость. Далее он говорит о милостыне. «Творящий милостыню, подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных, но всем равно разделяет, соразмерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному». Вот здесь интересное такое замечание о том, как нужно творить милостыню, потому что часто такой вопрос возникает, а нужно ли вот подавать, и тут, ну, разным, конечно, есть соображения на этот счет, действительно, каким-то профессиональным нищим. Многие отцы, духовники современные говорят, зачем же только их развращать и портить, лучше дать тому, кто действительно нуждается. Ну и вот здесь об этом, в общем-то, и говорит преподобный Максим, что действительно, если мы знаем нуждающегося добродетельного, то, конечно, лучше дать ему. Хотя здесь это не из-за того, что мы презираем кого-либо, а действительно он не отрицает этого принципа, что нужно подражать Господу. И как действительно вот святитель Иоанн Милостивый нам известно, это человек и святитель, с которым сам преподобный Максим был непосредственно знаком и сотрудничал с ним в борьбе за святое православие. Он, святитель Иоанн Милостивый, творил милостыню совершенно вопреки всякому расчету и разуму. Даже тем, кто вот по его житию, он знал, что его обманывают, но надеялся именно на Бога и подражал действительно. Здесь уже вот высота милостыни. Дальше пишет преподобный Максим. «Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение промыслительно изгнано из тебя тщеславие». Далее. «В бесстрастии есть мирное состояние души, в котором она неудобно движна на зло». Здесь такое важное определение бесстрастия. Что такое бесстрастие? Потому что, ну, многие люди с подозрением, может быть, и правильно, относятся к понятию бесстрастия. Потому что, ну, в современном мире особенно распространилось такое буддистское понимание бесстрастия, как некое безразличие, апатия, да, такое состояние полнейшей как бы выключенности, как йог, который сидит и вообще ни на что не реагирует. Христианское бесстрастие — это другое. Оно реагирует, оно не может не реагировать. Но вот важно то, что называется бесстрастием, это именно мир, мир в душе. Вот об этом пишет преподобный. Именно таким образом, имея этот мир в душе, человек не подвержен воздействию зла. Страсти не имеют силы

благоразумное пользование вещами, благоразумное. Любящий Бога никого не огорчает и ни на кого не огорчается из-за временного. Огорчает же и огорчается одной спасительной печалью, каковой блаженный Павел и сам огорчился и огорчил Коринфян. Вот так пишет преподобный. И далее раскрывают все эти темы. «Не растлевай плоти твоей срамными делами, не оскверняй души помыслы злыми, и мир Божий не зайдет на тебя, принося с собою любовь». Ну, что тут еще добавить? Если мир, жизнь в мире, мир души, есть условия бесстрастия и условия любви, как мы видим, то именно вот этот мир Божий приходит извне в расстроенную человеческую душу. Но есть некие условия. Не нужно грешить. Свое тело и душу сохранять от греха. Не достигший еще ведения божественного, любовью вдохновляемого, много думает о том, что им делаемо бывает по Богу, а сподобившийся получить таковое от сердца повторяет слова патриарха Авраама, которые сказал он, когда удостоен был Божие явление: «Аз есмь земля и пепел». Вот здесь такой верный критерий того, на какой стадии духовного развития находится человек. Если мы думаем, что мы что-то делаем такое вот для Бога, по Богу, много всего делаем, и вообще все делаем по Богу, то это значит, что мы еще не достигли ведения божественного и не достигли настоящей любви. Другое должно быть тогда внутреннее самоотношение. А именно, а здесь земля и пепел. Ну и вот очень важный момент в разговоре о любви. Цитирует Евангелие преподобный Максим. «Аз же глаголю вам, говорит Господь, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасть». Для чего заповедал он сие? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которую невозможно иметь тому, кто не всех людей равно любит, по примеру Бога, всех людей равно любящего и ходящего всем спастись и в познание истины прийти. Если одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень сильно, то из всего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. То он возвращается к этой теме опять и опять. Что же такое любовь? Что если есть какая-то ненависть в нас, хоть к кому-то, к самому злейшему врагу, то вот это не то. Это не то, чему учит Христос. Вот интересно, уже во второй сотнице такой есть параграф, такая главка, где толкуется во многом вырод избран царственное священство, скажем так. Хотя не напрямую, он не ссылается на эти слова, но вот преподобный пишет: «Дело диакона исправляет тот, кто намощает ум на священные подвиги и отгоняет от него страстные помыслы. Дело пресвитера, кто просвещает ум познанием сущего и уничтожает лжеименное знание. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведения поклоняемой святые Троицы». То есть преподобный Максим такой вот язык употребляет о том, что каждый на самом деле призван быть и диаконом, и пресвитером, и епископом своего ума. И вот еще высокие слова любви преподобного Максима. «Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, или своей и чужой, или между верным и неверным, между рабом и свободным, или даже между мужским полом и женским. Но став выше тиранства страстей, взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всему равно расположен бывает. Нет в нем ни иудея, ни эллина, нет мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, но все и во всех Христос». Это, конечно же, толкование апостола Павла к Галатам. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра у нас от природы, святые силы и доброе произволение. Вот три начала. Такое интересное учение о том, что
и от природы что-то доброе двигает нас,

0: святые силы, то есть ангелы, и доброе произволение, воля наша, она должна быть направлена тоже на добро. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. Или когда видим человека в тесноте и нужде, и, естественно, милосердуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, различая доброе от зла, избираем доброе. То есть это тема выбора. Равномерно три же есть начало, побуждающие нас на зло. Страсти, демоны и злое произволение. К страсти, когда желаем чего безрассудно. Ну и так далее, он описывает это. Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство сами по себе дела добрые. Но когда делаются из тщеславия, тогда они уже не добры. Разве не имеет все это к нам, каждому из нас, к нашей собственной духовной жизни самое прямейшее отношение? Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силы помогающей. И таковой, при помощи ее иное уже совершив, а другой стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей. Познает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, то есть Божья сила, так сильна помочь всем, когда вас хочет, а наипаче подвязающимся его ради, хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает. Но яко благой и человеколюбивый врач каждого притекающего к нему исцеляет в свое время». Вот как говорит преподобный Максим, что кто на своем опыте познал действие силы Божией, тот никогда не будет уничижать других людей за их грехи, понимая, что страсти действуют, но исцеляет именно Господь своей силой. Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. Ибо через неволи и через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божиих. Дает, опять же, преподобный не просто какое-то теоретическое наставление на комментарий книги Иова, а это книга Иова «Страдания человеческие», написанная и его собственной жизнью. «Не всяко, не завидующий, не гневающийся, не пометозлобствующий на оскорбившего имеет уже и любовь к нему». Ибо он может, и не любя, не воздавать злом за зло, по заповеди. Но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то. Потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной, совершенной любви. А здесь уже показан следующий горизонт. Не просто не завидовать, не просто не гневаться и не помнить зла, а творить добро тем, кто творит тебе зло. Причем не понуждая себя и не нудя себя на то, а с расположением, с действительно сердечным желанием делать добро ненавидящим. Вот что есть свойство совершенной любви по учению преподобного Максима Исповедника, изложенного в третьем томе «Добротолюбие». На этом мы, братья и сестры, завершим сегодняшнюю нашу беседу. С вами был иеромонах Тихон. И мы продолжим с вами говорить о некоторых других авторах «Добротолюбия» в следующий раз. До свидания, до следующих встреч. Ангела всем хранителя.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в ншем эфире программа «Литературные чтения».

По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. Государственному комитету обороны срочно произвести переселение всех немцев Поволжья. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года.

Глава первая. Папин след. Дождь уже давно кончился, и мне хочется на улицу. Хайнцик, наверное, уже на улице. И Карлуша, наверное, там. И Эльза. Мне дома скучно, но выйти, наверное, нехорошо, ведь и другим хочется, они выходят. Это мы из-за папы. Он сидит за столом, положил на него руки и смотрит на них. Он давно уже так сидит. Мама сидит напротив и тоже смотрит на папины руки. Арно устроился у печки. Он сидит к столу боком, опустил голову и смотрит как будто на пол. Но я-то вижу, что он незаметно смотрит на папу. Посмотрит и опять опустит глаза, только волосы на макушке у него вверх торчат. А Мария все нянчит свою тряпочную куклу с фиолетовыми глазами, которую сама нарисовала ей химическим карандашом, когда мы еще дома жили. Мне все хорошо видно, потому что свой чурбачок я откатил к окну, залез на него и смотрю то на улицу, то в комнату. У нас у каждого свой чурбачок. Это дедушка Семёныч, который с нами рядом живет, напилил нам. Я люблю свой чурбачок. Он у меня уже гладкий-гладкий стал. Это потому, что я на нем все время елозю и последние штаны протираю. Я смотрю в окно. Там в одном месте даже солнышко уже вышло. «Солнышко вышло», — говорю я. «Помолчи, Фрицик», — говорит мама. Я вздыхаю. Мама никогда ничего не говорит зря. Значит, мне надо молчать и сидеть дома. Мой папа уезжает сегодня далеко-далеко, в какую-то деревню. И Володин папа туда едет, и Карлушин папа, и Эльзин папа. И у всех ребят, которых я знаю, папы едут сегодня в далекую деревню. Только у Отто папа не едет, у него папа на фронте. И у всех русских ребят папы на фронте. Наши папы едут работать. Там, наверное, много-много работы, вон сколько их едет. Правда, у нас в деревне тоже много работы, потому что когда мы просыпаемся утром, папы никогда уже нету дома, а приходит он только когда мама задвигает табуреткой окно, чтобы с улицы не было видно, как мы садимся ужинать. А еще в той деревне, куда едет папа, наверное, много-много детей, потому что мой папа учитель, и он сказал, там все будут нужны. Значит, там и учитель будет нужен, и мой папа будет там детей учить. Эльзин папа тоже учитель. Только он не такой учитель, как мой папа. Мой папа — учитель русского языка, и он может разговаривать в деревне со всеми, даже с хромым председателем, который на двухколесной тележке ездит. Мы тоже умеем разговаривать по-русски, потому что, когда мы еще дома жили, то мы один день разговаривали по-немецки, а другой день по-русски. А здесь мы делаем не так. Здесь мы с мамой говорим по-немецки, а с папой по-русски. И с соседями мы тоже разговариваем по-русски, потому что они не понимают по-немецки. Вот только дедушка Семёныч смеется всегда, когда я говорю с ним по-русски. Он меня даже передразнивает, как маленький. Но я не обижаюсь на него. Я тогда начинаю говорить с ним по-немецки, и он ничего не понимает. Тогда и я над ним смеюсь, но он тоже не обижается. Он тогда говорит, ну ладно, Федька, не буду больше дразниться. Иди так и быть, потереби мне бороду. Я люблю теребить дедушке Семёныча бороду. Она у него большая, и я всегда в ней что-нибудь нахожу, то травинку, то ниточку. А раз даже укололся, там маленькая щепочка была. Только я не люблю, когда он меня Федькой зовет. Я ему тогда говорю, что меня зовут Фрицик, а по-взрослому Фриц или Фридрих, как моего папу. А когда я вырасту, говорю я ему,
Меня, как и моего папу, будут звать Фридрих Карлович. Но дедушка Семенович тогда опять смеется. На улице кто-то кричит. Я выглядываю в окно. «Подводы едут», — соскакиваю я с чурбачка. Папа встает. И мама тоже встает. Она говорит мне: «Скорее, Фрицик, надень ботинки». Мама торопит меня. Она даже помогает мне. В дверь кто-то стучит. Входит Карлушин папа. «Здравствуйте», — говорит он. «Учитель, вас ждут». Все взрослые называют папу «учитель» и говорят ему «вы». А ребята, с которыми Арно учился в школе, называют папу Фридрих Карлович. И все русские называют его Фридрих Карлович. Когда я спросил маму, почему взрослые называют папу «учитель», она сказала, что раньше дома всегда так обращались к учителям, поэтому и сейчас так говорят. «А когда раньше?» «Когда меня еще на свете не было», — говорит мама. «А когда меня на свете не было?» И это мама не может мне объяснить. Наверное, этого она сама не знает. Мой папа надевает свое длинное пальто, которым мама всегда укрывает меня с Арно на ночь, берет шапку и узел и подходит к двери. Он осматривает еще раз всю комнату, наверное, чтобы что-нибудь не забыть, смотрит на нас и говорит: «Ну, пошли». На улице грязно, на дороге стоит несколько подвод. На них сидят дяди, они смотрят на нас, они ждут моего папу. Вокруг подвод стоят тети и ребятишки, они тоже смотрят на нас. Мой папа идет по дорожке около нашего дома. На дорожке чистый песок. Это папа насыпал его сюда, чтобы не ходить по грязи. Песок на дорожке мокрый. На углу папа сходит с дорожки прямо на размокшую землю. Он пропускает вперед Карлушиного папу, и тот идет к подводам. Папа не хочет, чтобы мы шли дальше. Он поворачивается к Арно и протягивает ему руку. Арно тоже протягивает ему руку. Арно уже большой, у него есть красный галстук. «Ну, сын, до свидания», — говорит папа. «Помни, о чем мы говорили. Ты теперь один в доме мужчина». «Я все буду делать», — говорит Арно, не поднимая головы. Мой папа обнимает Арно. Нет, он только прижимает голову Арно к своему пальто чуть повыше кармана, потому что Арно хоть и большой, но маленький, а папа вон какой высокий. Папа стоит, совсем прямой, только наклонил голову. Он приглаживает Арно волосы на макушке, потом кладет ему руку на плечо. «До свидания», — говорит он. «Я надеюсь на тебя». Арно глядит вниз и кивает. Он отходит от папы, на глазах у него слезы. Он отворачивается от меня, но я все равно видел, и вечером я буду его дразнить. Стыдно, такой большой, а плачет. А Мария тоже, еще к папе не успела подойти, как уже разревелась, даже и не стесняется нисколько, ведь скоро в школу пойдет. Ох, и достанется им сегодня от меня. Папа целует ее прямо в мокрую щеку. Теперь он поворачивается ко мне. Мама подталкивает меня к нему. Я иду прямо в его вытянутые руки. Мой папа поднимает меня высоко-высоко, так что его лицо прямо передо мной. «Обними меня, сыночек», — тихо говорит папа. «Я люблю обнимать папу. Я обхватываю его шею руками и тяну изо всех сил к себе. Подбородок у папы немного колючий, и мне приятно. Я не отпускаю его. Я жду, когда папа скажет: «Ой-ой, отпусти меня, а то ты совсем меня задушишь». Но папа ничего не говорит. Может, я его уже задушил? Я отпускаю его и смотрю, живой он еще или нет. Две слезы катятся вниз по его щекам. Это, наверное, Марийкины слезы. Сначала они большие, потом они опускаются все ниже и становятся все меньше. Это потому, что из них на щеках делаются блестящие дорожки. Когда дорожки доходят почти до рта,
Слезы быстро расходятся в стороны. У папы вокруг рта две глубокие морщинки, и слезы никак не могут из них выбраться. Я разглаживаю пальцем морщинку. Одна слеза подходит к моему пальцу. Я веду пальцем прямо вниз, и слеза идет тоже прямо вниз, как капля на стекле окошка, когда на улице холодно, а в доме тепло. Папа целует меня в обе щеки. Я не люблю, когда меня целуют. Я ведь не девчонка. Я ведь красным командиром буду, как мой дедушка. Я вытираю ладошкой щеки и говорю: «Пап, ты привези мне верблюдика, такого серебристого, на елку которого вешать». Но папа ничего не отвечает. Он только придавливает меня к себе, так что я чуть не ойкаю. Может, папа меня не расслышал? «Папа, верблюдика, такого, как Мария потеряла». «Ладно, сыночек, ладно», — опять совсем тихо говорит папа. Но он говорит это так, как говорила бабушка, когда хотела, чтобы я не приставал к ней. О серебристом верблюдике так не говорят. «Такого, с двумя горбиками», — показываю я согнутыми ладошками. Папа опускает меня на землю. К нему подходит мама. Ну вот, и она тоже плачет. Правда, не очень громко, но ведь на дороге могут услышать, и тогда будет стыдно. Она уткнулась лицом папе в грудь, обхватила его и гладит пальто у него на спине. Может, ей жалко пальто, потому что нас с Арно теперь нечем будет на ночь укрывать? «Пора», — говорит папа и немного отодвигает от себя маму. «Не беспокойся, все будет хорошо. Мы докажем, что это не так», — говорит он, — «любой ценой, это надо, хотя бы для них». Папа кивает в нашу с Марийкой и Арно сторону. Он еще раз смотрит на всех нас. «Пора. До свидания». Большими шагами папа идет к подводам. Там уже много людей. Но из дворов все выходят тети и дети. Наверное, они пойдут за подводами до конца деревни. Я тоже хочу пойти за подводами до конца деревни, но меня не пускают. Мы остаемся стоять возле дома и смотрим на дорогу. Вот папа залез на подводу. Подводы тронулись, заскрипели. Все пошли за ними. Многие плачут, а мы машем папе руками. Но папа не смотрит в нашу сторону. А потом его уже не видно.

На другой день я иду гулять. Я надеваю рукавички, потому что стало холодно. Везде, где вчера были лужи, сегодня лед. Лед тонкий и белый. И когда по нему ударишь каблуком, он ломается. А под ним, оказывается, ничего нет. Куда же делась вода? Ведь вверх она не могла уйти, там лед. А снизу земля замерзла. И тоже не пропустит воду. Я даже гвоздиком не могу проделать дырочки в земле. Дорога вся неровная. И как проезжали здесь на лошадях, так все и застыло. По ней лучше не ходить. Все время спотыкаешься. Я иду домой. На углу дома, около дорожки, я замечаю большой след. Это же папин след. Это же папа стоял здесь, вчера. След замерз, и такой, будто папа только что сошел с этого места. Я осторожно вставляю в папин след мой ботинок и пробую, хорошо ли замерзло. След твердый. Я бегу домой. Я никому ничего не говорю про след. Я только боюсь, как бы он не растаял. Вечером я спрашиваю маму, а завтра не будет тепло? Наверное, нет, сынок, говорит мама. Что-то ветер такой холодный дует. Ты не ходи зря на улицу. Я не хожу зря на улицу. Там и правда все время холодно. Я выхожу на улицу только чтобы посмотреть папин след. Папин след замерз крепко-крепко, и внутри у него по краю белая полоска. Может, кто-то там мелом провел? Я знаю, что такое мел. Мел — это такой брусочек, которым в школе пишут. Когда мы жили еще дома, у нас был мел, и Марийка писала мне буквы на крыльце. Марийка умеет писать буквы. Ее папа научил. Он ее и в школу с собой брал. Марийка тогда исписала все крыльцо. Потом вышла мама и сказала, что писать уже хватит и надо стереть с доски. Марийка намочила тряпку и стала стирать буквы со всех досок. Я сказал ей, что мама сказала, чтобы она стерла только с одной доски, а не со всех. А Марийка сказала мне, что все крыльцо — это доска. Она стерла буквы, но все равно их еще немножко было видно. Ей пришлось вымыть крыльцо. Я пробую кончиком пальца белую полоску в папином следе. Под пальцем сразу показывается черная земля, а кончик пальца становится мокрый. Нет, это, наверное, не мел. Я не буду стирать всю полоску. Пусть так останется. Так красивее. На улице мороз. Папиному следу, наверное, холодно. Я выдергиваю из крыши сарая немного соломы и укрываю папин след. На следующее утро соломы на следе нет. Это ветер сдул ее. В сарае я видел старую тряпку. Я вытряхиваю из нее пыль и стелю на папин след. Чтобы ветер не сдул тряпку, я кладу на нее по краям камни. Теперь папиному следу будет тепло. Вечером мама спрашивает, кто это натаскал камней под окно? Я говорю, что я. Я там играю. Ночью выпал снег. Снег выпал и на тряпку. Я убираю камни, стряхиваю с тряпки снег и снова стелю ее. Вечером мама говорит, слава богу, снег пошел. Побольше бы навалило, а то земля вся промерзнет. «Разве под снегом ей будет тепло?» — спрашиваю я. «Под снегом ей будет тепло», — говорит мама. «Я не понимаю, как под холодным снегом может быть тепло, но раз мама говорит, то это, наверное, так. Мама и раньше иногда говорила такое, что я не понимал, а потом, когда я проверял, всегда было так, как она говорила. Больше я не стряхиваю снег с тряпки. Пусть на папин след нанесет много-много снегу, чтобы ему было тепло. Мама на работе, Арно тоже на работе.
Он возит с поля на санях свеклу. Все большие ребята в деревне возят с поля свеклу. Свекла лежит на поле, в большой куче, как наш дом. Всю кучу занесло снегом, и получилась снежная гора. К этой горе прибегают зайцы. Они наедятся свеклы, потом залезают на гору и катятся вниз. Арно видит их каждый день. Я зайцев не видел. И не знаю, как они катаются с горы, если у них нет санок или старого мешка, на который можно садиться. Может, у них такие загнутые доски, как у дедушки Семёныча? Эти доски называются лыжи. И дедушка Семёныч привязывает их к валенкам. Но Арно говорит, что у зайцев нет ни лыж, ни валенок. Каждый день Арно получает за работу две большие свеклы. Мы печем свеклы в печке, и тогда они вкусные-вкусные. Одной свеклы хватает нам всем раз поесть. На обед мама оставляет нам с Марейкой полсвеклы. Мы не можем съесть сразу столько, но к вечеру съедаем все. Мы только что пообедали с Марейкой. Она сидит на печке, вяжет носок. Наверное, она уже немного обогнала меня. Ну и пусть. Мне надоело вязать. Если бы эти носки были для нас, то я бы тоже вязал. А то мама все равно отнесет их кому-нибудь. Не хочу я вязать, я устал. У меня поясницу ломит, вот. Я даже во сне все вяжу, и петли ползут и ползут по спицам, и их так много, что они ползут весь сон. Марийка меня во сне всегда обгоняет. А стоит мне заторопиться, как все петли сразу сползают со спиц и никак не даются, чтобы их снова набрать. Я тогда кричу и просыпаюсь. Марийка что-то ничего не говорит мне. Наверное, она хочет, чтобы я подольше не вязал. Тогда она первая закончит носок. Нет, у меня поясница не болит. Это я пошутил. Это только ленивые так говорят. Я не ленивый. Я только хотел бы поиграть немножко. Да не с кем. Ладно, сейчас я посмотрю еще чуточку в окно, а потом буду опять вязать. Я дышу на стекло, пока там не появляется светлый кружочек. Я смотрю в этот кружочек. Под окном большой-большой сугроб. Он даже немножко окно закрыл. Край стекла внизу темный. Теперь папиному следу, наверное, тепло.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «До диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – Николаевский дворец. На площади Труда находится дворец, известный сейчас под названием Дворец Труда или Дворец Профсоюзов. Но раньше этот дворец назывался иначе. Он назывался Николаевским, так как принадлежал великому князю Николаю Николаевичу, третьему сыну императора Николая I. Старшим сыном Николая I был Александр Николаевич, впоследствии император Александр II. Вторым сыном был великий князь Константин Николаевич, резиденция которого находилась в Мраморном дворце. А третьим сыном был великий князь Николай Николаевич, который командовал конным полком и впоследствии стал фельдмаршалом. После его смерти на Манежной площади в Санкт-Петербурге был поставлен ему конный памятник, снесенный после революции. Николаевский дворец находится на площади, которая раньше носила другое название. Она называлась Благовещенской. Посередине площади, там, где сейчас стеклянная крыша подземного перехода, стоял храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм был построен по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона. Напомню, что по проекту этого архитектора построен и храм Христа Спасителя в Москве, недавно восстановленный. А в Санкт-Петербурге практически все храмы, построенные по его проекту, разрушены. Но зато сохранилась могила архитектора Тона на Волковом православном кладбище. Храм на Благовещенской площади строился 5 лет и был освящен в 1849 году в присутствии императора Николая I. Это был храм Лейб-гвардии конного полка. Указ о формировании этого полка был подписан императрицей Анной Иоанновной в 1730 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который и дал название полковому храму. Рядом на Конногвардейском бульваре находились казармы, конюшни и манеж Конногвардейского полка, который сейчас используется как выставочный зал. В нем нередко проходят и православные выставки. Благовещенский храм снесли в 1929 году как стесняющий трамвайное движение. По названию храма получил название и первый постоянный мост в Санкт-Петербурге – Благовещенский мост. Он был построен в 1850 году. В 1854 году на этом мосту была поставлена часовня во имя святого Николая Чудотворца, тоже по проекту архитектора Шнекеншнедера. После смерти Николая I этот мост стал называться Николаевским, а после революции мост в очередной раз сменил свое название и стал мостом лейтенанта Шмидта. Николаевский дворец на Благовещенской площади был заложен в 1853 году. Архитектору Шнекеншнедеру Николай I получил строительство дворца для своего третьего сына, великого князя Николая Николаевича. Строительство было закончено в 1861 году, уже после смерти императора Николая I, и в дворце поселилась молодая великокняжеская чета Николай Николаевич с супругой великой княгини Александры Петровной, которая была дочерью известного благотворителя принца Петра Георгиевича Альденбургского. Первые годы после свадьбы, пока достраивался их собственный дворец, Николай Николаевич и Александра Петровна жили в Зимнем дворце. Дворец на Благовещенской площади строился специально для них, и переплеты изящных решеток были украшены вензелями хозяев. Эти вензели сейчас сохранились. Если смотреть на решетки внимательно, то можно увидеть заглавные буквы «Н» и «А» – Николай и Александра. Ко дворцу по Конногвардейскому бульвару примыкали служебные постройки, занимавшие целый квартал. Все вместе они составляли целостный архитектурный ансамбль, несмотря на различия в оформлении фасадов. В саду за дворцом сохранился круглый ледник в виде грота и корпуса для прислуги. При входе в дворец была огромная, красивейшая парадная лестница на 3 этажа, которая вела в домовый храм. Эта лестница вошла в каталог 10 красивейших лестниц мира. Это единственный в Санкт-Петербурге великокняжеский дворец, главная лестница которого ведет в храм. Во всех дворцах, построенных по проекту архитектора Шнекеншнедера, а это Мариинский дворец, это дворец Белосельский-Белозерских и Новомихайловский дворец, где сейчас институт археологии, тоже есть храмы, но они находятся в стороне. Николаевский же единственный великокняжеский дворец в нашем городе, где парадная лестница ведет в храм. Со стороны сада над крышей возвышался небольшой купол и звонница. За образец храма Николай Николаевич предложил взять церковь Всемилостивого Спаса в Ростове-Великом,
которую он видел во время своей поездки по России. Отделка церкви оказалась очень сложной, и богослужения первое время проходили в одном из залов дворца. И только 24 ноября 1863 года придворный протопресвитер Василий Бажанов осветил храм во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость. В окнах были витражи, а светильники помещали за карнизами, что во время службы создавало особый эффект. Совершив паломничество на Святую Землю, владельцы дворца велели архитектору Харламову создать под алтарем копию пещеры гроба Господня, Кувуклию. В 1874 году пещерный храм с двумя пределами во имя святой великомученицы Варвары и святого апостола Петра был освящен. В нижнем храме хранились святыни, привезенные со Святой Земли, камни с гроба Господня и Голгофы и кусочки мамврийского дуба. В крипте каждое воскресенье после литургии служили молебен живоносному гробу. Это была единственная в нашем городе Кувуклия. Этот храм дважды посетил архимандрит Николай Касаткин, впоследствии святой равноапостольный Николай Японский. В своих дневниках, недавно изданных, он записал впечатления. Его пригласили в церковь Николаевского дворца с обещанием быть представленным великой княгине Александре Петровне. Но великая княгиня его не приняла, так как представлявшихся было много, и она скоро устала от приема из-за своей болезни. Архимандрит Николай был недоволен этим и записал в своем дневнике 25 ноября 1879 года. «Осмотрел пещеру гроба Господня, устроенную наподобие Иерусалимской. Прихоть богатства. За обедней пели хорошо. Еще бы, певчих 50 человек». Но несмотря на все внешнее благополучие и даже на то, что в семье было два сына, семейная жизнь великокняжеской четы не ладилась, они расстались. У Николая Николаевича появилась другая женщина, а Александра Петровна уехала жить в Киев, где приняла монашество и стала основательницей Киевского Покровского княгининого монастыря.

После смерти в 1891 году великого князя Николая Николаевича, когда супруга его уже не жила в Санкт-Петербурге, дворец перешел в казну. И тут разместился Ксенинский институт, в который принимали девочек-полусирот из дворянских семей. Институт назвали Ксенинским. В память бракосочетания сестры Николая II Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем. С 1894 года начали приспосабливать помещение дворца к потребностям института. Разместили классы, комнаты для девиц и 30 должностных дам. В коридорах поставили шкафы с книгами. Институт открыли 25 марта 1895 года, в день рождения великой княгини Ксении Александровны. В этот день в одном из залов дворца, украшенном зеленью, рядами стояли институтки и их классные дамы в ожидании высочайших гостей. Прибыли сначала почетные опекуны, начальницы других женских институтов столицы, члены Государственного совета и другие высокопоставленные гости. К 15 часам в институт приехали Николай II и императрица Александра Федоровна. Молебен при основании института служил митрополит Санкт-Петербургский Палладий Раев. Ему сослужили протоиерей Иоанн Кронштадтский, протопресвитер придворного духовенства Иоанн Янышев и настоятель Петропавловского собора протоиерей Александр Дернов, впоследствии ставшим последним придворным протопресвитером. После молебна был совершен крестный ход по парадной лестнице дворца в церковь института, в которую отслужили за упокойную литию о великом князе Николае Николаевиче, бывшем хозяине этого дворца. В проповеди митрополит Палладий выразил свое сердечное пожелание, чтобы вновь создаваемый институт был воспитателем будущих жен и матерей в страхе Божьем и на благо России. Однако инициаторы создания института исходили из того, что не всякой девушке выпадет счастье обрести собственную семью и быть вполне обеспеченной. Поэтому особое внимание уделялось преподаванию прикладных знаний. Учебная программа предусматривала 7 классов общего курса и 3 класса профессионального обучения. В этих классах преподавали бухгалтерию, женские рукоделия и домоводство. Старшеклассницы дежурили на кухне в кладовых, принимали участие в расчете расходов института. Церковь дворца, рассчитанная на 60 человек, была тесна для института, в котором обучалось более 300 девочек. Было решено устроить новую церковь, перестроив бывший дворцовый манеж. Но в августе 1917 года институт был закрыт. В апреле 1918 года закрыли и храм, настоятелем которого в течение последних 9 лет был протоиерей Дорофей Ярушевич, отец митрополита Николая Ярушевича. В декабре 1917 года здание дворца было передано именем Октябрьской революции Петроградскому пролетариату. Первую годовщину революции состоялось торжественное открытие дворца профсоюзом. Перед дворцом, задрапированный красным полотнищем, высился огромный монумент. По звуке интернационала опустилось полотнище, и перед участниками многолюдного митинга предстал великий металлист. Огромная статуя рабочего с молотом в руках. Автором этого произведения был скульптор по фамилии Блох. На митинге выступил комиссар просвещения Луначарский, который пожелал процветания Дворцу профсоюзов. 13 марта 1919 года в начале 5 часа ко дворцу подъехал Владимир Ильич Ленин. Он поднялся по парадной лестнице, осмотрелся и повторил не раз. «Да, это действительно похоже на дворец». Ленину дворец понравился. Во дворце в это время работал первый съезд сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии, так стали называть крестьян. В 4 часа 50 минут Ленин вошел в актовый зал. Он выступил с речью, ответил на вопросы. Пребывание Ленина в этом дворце в течение 2 часов расписано по минутам в литературе советского времени и отмечено на фасаде здания мраморной доской, которая сейчас сохранилась. В годы советской власти Конно-Гвардейский бульвар переименовали в «Бульвар профсоюзов». И Николаевский дворец для большинства наших современников до сих пор остался дворцом профсоюзов. Когда говоришь «Николаевский дворец на Благовещенской площади», то многие не понимают, где это. И тогда приходится переводить с русского языка на советский «Дворец профсоюзов на площади труда». Это более понятно.
В зданиях дворца в советское время проходили профсоюзные и партийные собрания. Великолепный двусветный танцевальный зал с колоннами и хорами стал залом заседаний. Церковь закрыли. В центре храма поставили бюст Ленина и разместили галерею портретов героев социалистического труда. Несколько лет тому назад в храме стали снова проводить богослужения, и сейчас это действующий храм, и несмотря на то, что восстановить его полностью пока не удалось, слишком велики были повреждения и утраты. В 2005 году, к столетию возникновения профсоюзного движения в России, которое началось в ходе революции 1905 года, во Дворце труда открыли музей, посвященный истории профсоюзного движения. Сейчас во дворце находится несколько различных организаций. Общество ограниченной ответственности «Великий князь», есть также арт-центр «Николаевский», есть фольклорный центр, который устраивает различные мероприятия для иностранцев. Залы дворца сдаются в аренду под различные мероприятия и корпоративные вечеринки. Узнав об этом, современные сестры милосердия тоже решили устроить здесь свою корпоративную вечеринку. Вечер памяти великой княгини Александры Петровны, которая в течение 20 лет жила в этом дворце. По ее инициативе была основана в Санкт-Петербурге Покровская община сестер милосердия на Большом проспекте Васильевского острова, где в годы советской власти находилась больница имени Ленина, которой сейчас вернули название Покровская. В Киеве она была основательницей Покровского княгинина монастыря и нескольких больниц при нем. Она была первой представительницей императорской семьи, принявшей монашеский постриг. Она приняла монашеский постриг с именем великой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Имя этой святой носит благотворительное братство, которое находится на набережной лейтенанта Шмидта в доме номер 39. В 2005 году в Николаевском дворце по благословению протоиерея Александра Степанова впервые прошел вечер, посвященный памяти великой княгини Александры Петровны. Сестры милосердия, изучающие историю сестринского служения, написали прошение на имя главного менеджера дворца с просьбой провести такой вечер. Администрация дворца сначала очень удивилась такой необычной просьбе, так как таких вечеров во дворце еще не было. Сначала сказали, что необходимо собрать по 1500 человек за банкет и аренду зала. Но потом пошли на встречи, и удалось договориться о 200 рублях с человека и о скромном угощении. 12 февраля 2005 года впервые прошел такой вечер, который возглавил протоиерей Александр Степанов. Вечер начался молитвой в церкви дворца. Потом сестры осмотрели несколько парадных залов и были удивлены их красотой. Многие были здесь впервые. В одном из залов для сестер была приготовлена трапеза. На камин поставили портрет великой княгини. В перерывах между трапезой было прочитано 3 доклада. О Николаевском дворце, о великой княгине Александре Петровне и о Покровской общине сестер милосердия, созданной ею. Доклады сопровождались показом через проектом картин и фотографий. Экрана не потребовалось. Большая светлая стена заменила его. И с этой стены смотрела на сестер августейшая хозяйка этого великолепного дворца, великая княгиня Александра Петровна, ставшая смиренной иннокеней Анастасией и сестрой милосердия, служившей больным. Этот вечер положил начало традиции. Такие вечера стали проходить ежегодно для сестер милосердия и приглашенных гостей. В июне 2008 года в Николаевском дворце прошел вечер, посвященный ее светлой памяти к 170-летию со дня ее рождения, отпраздновать который пришли современные сестры милосердия. Более подробно о великой княгине Александре Петровне, монашестве Анастасии, я расскажу вам в следующей передаче.

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Петербуржцам рассказали, как продвигается строительство нового вестибюля станции метро «Фрунзенская» Московско-Петроградской линии. На Московском проспекте стал заметен фасад будущего павильона. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», в настоящее время рабочие ведут бетонирование основных конструкций третьего надземного этажа. При этом исторический элемент, бронекупол прежнего кассового зала, полностью сохранен и интегрирован в новое здание. Со стороны Московского проспекта уже появились очертания четырех арочных проемов будущего портика, на фризе которого разместят название станции. На месте демонтированного павильона возводится семиэтажный комплекс, где помимо вестибюля расположится единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга. Открытие станции для пассажиров запланировано на 1 июня 2027 года. В Красносельском районе завершилось строительство нового участка проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Его протяженность составила 200 км, сообщили в Комитете по строительству Петербурга. Еще в конце 2025 года девелопер Settle Group построил участок дороги от проспекта Буденного длиной 746 метров. Сейчас дорога продлена еще на 495 метров, добавили в ведомстве. Теперь общая протяженность проспекта Ветеранов от Дачного проспекта до Красносельского шоссе превышает 11 километров. На новом участке уже есть тротуары, велодорожки, освещение, остановки и светофоры. В Петербурге завершили ремонт двух ключевых транспортных артерий Красносельского района – Петерговского шоссе и Волхонского шоссе. Модернизация дорожной инфраструктуры была реализована в рамках и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, дорожные службы уложили более 200 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. На Петерговском шоссе дорожное полотно полностью обновлено на участке протяженностью около 7 километров. На Волхонском шоссе ремонтные работы охватили два участка общей протяженностью также около 7 километров. Первый отрезок проходит от реки Малой Койровки до кольцевой автодороги, а второй от железнодорожного переезда до Светлой улицы. Дороги на юго-западе Петербурга обновляют поэтапно. В 2025 году рабочие отремонтировали отрезок от улицы Нижняя Колония до Красносельского шоссе, а до этого привели в порядок участок от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы. На перегоне Саблино-Тосно завершилось строительство испытательного полигона для проверки технологий высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Москва. Здесь с помощью сапсанов будут проверять конструкции пути. Как сообщает сегодня информационный центр высокоскоростной магистрали, на участке более 1 километра уложили 207 рельсовых плит и 56 плит стрелочных переводов. Монтаж безбалластного пути потребовал высокой точности. Допустимые отклонения по высоте фундаментной плиты не превышают 5 мм, а положение каждой рельсовой плиты заводского изготовления выверялось с точностью до 1 мм. Как подчеркивают в сообщении, преимущество российского безбалластного пути в том, что его можно оперативно ремонтировать при эксплуатации. В нижней части плит наносят упругий полимер, а это позволяет выправлять положение элементов пути в случае просадок земляного полотна. Кроме того, на полигоне впервые в России смонтированы инновационные стрелочные переводы, рассчитанные на движение поездов со скоростью до 400 км в час по прямому направлению и до 120 км в час по боковому. Железнодорожная станция «Волковская» должна стать полноценным транспортно-пересадочным узлом. Пригородные поезда московского и волковстроевского направлений будут туда переведены в конце 2027 года. В состав проекта входит пригородный терминал площадью 4,5 тысячи квадратных метров, пешеходный подземный тоннель, распределительный вестибюль и три платформы с навесами длиной 258 метров, шириной 10 метров. В тоннеле почти по всей его протяженности предусмотрены траволаторы общей длиной около 300 метров. На платформах и в зданиях терминала будут лифты и эскалаторы. Сейчас на строительстве работает около 200 человек и 50 единиц техники. Ведутся работы по фундаменту и по устройству тоннеля. После строительства станции «Волковская» в конце 2027 года туда будут переведены электрички московского и волховстроевского направления. С 25 августа эти поезда перераспределены с московского вокзала, где строится терминал высокоскоростной магистрали, на станцию «Рыбацкая» и «Ладожский вокзал». В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что сход двух хвостовых вагонов на станции «Волковская» произошел немногим позже часа ночи. В них перевозили уголь и удобрения. Для того, чтобы вернуть состав на рельсы, задействованы два восстановительных поезда. Кроме того, на месте работают специалисты «Экоспас». Причины схода устанавливаются. В результате происшествия пострадавших нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, уточнили в Октябрьской железной дороге. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ученые из России испытали новый способ обработки картофельных полей, которые находятся в сложных для ведения сельского хозяйства климатических условиях. Для работы использовались 3 дрона. Эксперимент прошел успешно. Удалось увеличить урожай на 15,2% по сравнению с классическим производством с применением наземной техники. Это новый подход в аграрном секторе, отметили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Специалисты центра придумали метод, при котором беспилотники выполняют аэрофотосъемку, они же применяются для внесения в почву препаратов от вредителей.

Примечательно, что аграрные работы осложнены целым рядом природных факторов: короткий период вегетации, поздние заморозки весной и ранней осенью, мерзлые грунты, наводнения и сильные дожди. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В среду 26 августа небольшая облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг 27 августа пасмурная погода, но тоже без осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков, плюс 20-22. В четверг тоже 20-22 градуса тепла, пасмурная погода и без осадков. Атмосферное давление в эти дни меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
0: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится. То есть в глубине человеческого сердца, там, где живет Бог. Культура и церковь будут жить в разрыве друг с другом в 20 веке. Не только в нашей стране, но и на всем белом свете это произойдет. И это трагично, это ужасно. Потому что от этого страдают все. И народ,

и церковь, и культура. Как преодолеть этот разрыв? Это тоже большой вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа. Ну и цитата из этой удивительной блоковской статьи «Ни сны, ни явь». «По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте. Что? Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь!» Ну так что же? А дальше я уже не смотрю и не слушаю. Так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши. Так ведь это садовник. А один раз ему даже ответили. Многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол. Да что же тут необыкновенного? Садовник, говорил с рабочими, тебе все мерещится. Эх, не знаете вы, не знаете. Вот этим странным, страшным, удивительным диалогом заканчивается блоковская статья, написанная 19 марта 1921 года. Это, конечно, не садовник. Всякому человеку понятно, что садовник, не торопясь, за угол не поползет. Он спокойненько лопату возьмет в руки и уйдет ножками. Это, конечно же, жуткие видения смерти. Это могила раскрытая, да, в которую провалится, уже очень скоро провалится вся Россия. И в которую уйдет сам автор вот этих пророческих слов. «Эх, не знаете вы, не знаете», — говорит Блок. «Но мы-то теперь уже знаем. Мы знаем, что за этим последовало, какого масштаба бедствия претерпела наша страна, какого уничтожения удостоен был наш народ многострадальный. И поэтому для нас в этих его пророчествах есть удивительный смысл, потому что все они сбылись». Все они оказались не просто тонкими созерцаниями мистика и интеллигента, а это то, что было, то, что есть в нашей истории. Блок умирает не от болезней, хотя, конечно, он был очень болен, и врачи говорили о том, что у него сердечная болезнь прогрессировала очень быстро. Кроме того, есть люди, которые уверены в том, что Блок умер от голода просто-напросто. И если мы прочитаем внимательно его дневники, записи его, переписку, то мы увидим, что вопрос вот просто еды каждодневной, хлеба насущного, для него стоял очень остро. Потому что ведь поэт – это тот, кто зарабатывает литературой. Пушкин, как известно, в конце жизни испытывал невероятные денежные трудности. И это одна из причин его гибели, потому что было ему тяжело. Что же касается Блока, то он тоже существовал на гонорары от издания своих книг, от литературных вечеров и постановок его пьес в театрах. Так вот, денег у него было очень мало. И очень часто на эти деньги, которые ведь превратились тогда в невероятные миллионы, мы с вами тоже такое помним, в один из периодов перестройки, да, там хлеб стоил какие-то там сотни тысяч рублей и так далее. Так вот, эти миллионы, они были эфемерными, мизерными, и у него их не было. И поэтому, когда доктор Пекелес, который был последним лечащим врачом Блока, выписывал рецепты, то в этих рецептах были не лекарства, а там были сахар, белая мука, рис, лимоны в последнем. То есть Блок умирал не в последнюю очередь просто от истощения, от голода. Он просил, чтобы его отпустили в Финляндию в санаторий. И с этим делом наши власти тянули
столько, сколько это было возможно. И вот как говорят многие биографы, это разрешение пришло после его смерти. Ну, то есть это тоже хороший ход. Человека уморили, но в то же время вроде как и сами ни при чем. Мы все разрешили, но мы не виноваты, что он не дотерпел и не дожил. Но самая главная причина смерти Блока, она даже не в этом. Она не в том, что он испытывал вот это двойственное, тяжелое переживание, с одной стороны, вины перед народом, а с другой стороны, ненависти к той темной, страшной, нечеловеческой, абсолютно сатанинской власти, которая установилась в стране. Главная причина была в том, что у него отнимали внутреннюю свободу. И здесь мы вынуждены еще об одной вещи сказать. О том, что многие люди уезжали из России тогда. Уезжали для того, чтобы спасти себя, своих детей и спасти возможность быть писателем. Блок этого не сделал, потому что он считал, что русский человек должен быть со своей страной и со своим народом во все периоды ее жизни. И тогда, когда Россия умирает, достойно умереть вместе с ней. Известно, что Ахматова в это время пишет свои великие стихи. Она говорит: «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда». Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Блок очень любил эти стихи, он их выучил наизусть, и он говорил своим друзьям: Ахматова права, это недостойная речь, убежать от русской революции – позор. Причем иногда в советских интерпретациях эти слова понимались как солидарность с революцией, да, то есть вот надо быть с революцией, убежать от нее – позор. Но я, честно сказать, понимаю это совсем иначе. Убежать от революции – позор, точно так же, как позор бежать капитану с тонущего корабля. Вот нас убивают и убьют скоро всех. Но бежать от этого – позор, потому что не все же могут убежать. Значит, надо оставаться. То есть он вовсе не был солидарен с революцией тогда уже, а он понимал, что надо быть со своей страной до самого конца. И вот в последние дни своей жизни Блок говорит близким людям, он говорит: «Я уже ничего не слышу». Что это означает? Я уже ничего не слышу. Если говорить о слухе физическом, медицинском, то слышал он все прекрасно и все понимал, что ему говорили. А речь идет о том, что музыка мира, которую он слышал, оказалась от него скрытой. У него отняли возможность жить, дышать, и отняли возможность слышать вот эту самую музыку бытия. Вот Блок пишет в дневнике своем: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом хлынуть. Таков закон всякой органической жизни на Земле и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура, культура есть музыкальный ритм». Именно в этом смысле он говорит о глухоте, о том, что он потерял силы, он потерял возможность дышать, и он больше не слышит музыку мира, которая есть культура. Культура – это музыкальный ритм. Это тоже очень важные слова, которые сейчас, сегодня, немногие могут понять. Потому что, к сожалению, мы с вами живем в такие времена, когда культура считается такой необязательной роскошью. Что человеку нужно, чтобы жить? Хлеб, деньги, кров. Вот это да. А нужна человеку культура?
я вас уверяю, что очень многие наши современники скажут «нет». Хорошо, если она есть. Если мы можем отправить своих детей, там, не знаю, в музыкальную школу, мы это сделаем. Но если нам надо будет выбирать между полноценным питанием и музыкальной школой, то мы выберем еду. А Блок, он бы выбрал музыку, культуру. Почему? Потому что культура есть то, что строит человека. Хлеб, еда – это то, что нас соединяет с природой, с животными. Я совершенно не против животных, но, тем не менее, должна быть иерархия ценностей. И в этом смысле культура вовсе не является таким приятным украшением жизни и факультативным довеском к ней. Это то, что строит человеческую жизнь. Как только разрушается культура, как только отнимается культура, мы погружаемся в хаос, и мы становимся хуже животных, намного хуже, потому что мы добровольно отказываемся от образа Божия в себе. А один из аспектов богоподобия, как известно, это способность к любви, к диалогу и к творчеству. А это и есть основание культуры. Любовь, диалог с другим человеком и творчество, сотворение нового. Как только цивилизация начинает убеждать нас в том, что это не обязательно, а современная цивилизация именно в этом нас всячески убеждает. Вот наступает гибель, та самая гибель, которую предвидел Блок, а мы с вами находимся в моменте продолжения, да, вот того кризиса, который наступил в 1921 году. Так вот, тема музыки, она встает в последней статье Блока, которая называется «О назначении поэта». Это была речь, произнесенная в Доме литераторов, где собрались люди для того, чтобы почтить память Пушкина. Была 84-я годовщина смерти Пушкина. Это было, соответственно, в январе, да, в начале февраля 1921 года. Вот речь свою Блок произнес 10 февраля 1921 года. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта нелегкая и невеселая, она трагическая. Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер. И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Мы знаем Пушкина человека, Пушкина друга монархии, Пушкина друга декабристов. Все это бледнеет перед одним. Пушкин – поэт. И вот с этого места Блок начинает говорить уже не только о Пушкине, а о поэте и поэзии вообще. Потому что понятно, что для всякого русского человека, когда мы говорим «поэт», мы думаем «Пушкин». И когда мы говорим «Пушкин», то мы имеем в виду, что вот это и есть настоящий, единственный, первый, незабвенный, наше все. Поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями Пушкина. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами,
но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт. Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку, хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос родной хаосу, как упругие волны моря, родные грудам океанских валов. Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты, но она-то и делает похожими отца и сына. Хаос есть первобытное стихийное безначалие. Космос — устроенная гармония, культура. Из хаоса рождается космос. Стихия таит в себе семена культуры. Из безначалия создается гармония. Посмотрите, только что Блок начал говорить о Пушкине по весьма конкретному поводу, потому что вот годовщина его смерти. И тут он приходит к вещам, которые являются ничем иным, как философией. Он объясняет, что такое мир. Мир — это порядок. А порядок рождается из хаоса, так же, как из стихии языка возникает поэзия. И тогда получается, что поэт — это не просто деятель культуры, которую можно задвинуть в угол и никогда о ней не вспоминать. Но поэт — это тот, кто творит мир, делает Божье дело, делает человека человеком и народ народом. Вот это и есть назначение поэта. Блок продолжает. «Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос, их взращивает, между ними производит отбор культура. Гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен, сущность темна. Мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой, но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен. Он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо. Мы знаем одно, что порода, идущая на смену другой, нова. Та, которую она сменяет, стара. Мы наблюдаем в мире вечные перемены. Мы сами принимаем участие в сменах пород. Участие наше большей частью бездеятельно. Мы вырождаемся, стареем, умираем. Изредка оно деятельно. Мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород. То есть получается, что поэт в широком смысле, человек культуры, да, человек, который творит культуру, участвует в создании нового человечества вместе с Богом. Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слова поэта — суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество, они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек». Части, годные для созидания новых пород, ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и умирает. Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом. Борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, томится одинокий Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные иначе, чем Бог, Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно. Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать.
не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, те клеймятся позорной кличкой «чернь». От этой клички не спасает и смерть. Кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгарином, за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию. Вот это очень важное место в статье, потому что понятно, что мы с вами имеем дело с завещанием Блока. Вот это самое серьезное, что он сказал в последний год своей жизни, статья о назначении поэта. И в этой статье слышны вот те самые его мучительные размышления о народе, интеллигенции и большевистской власти, которые так глубоко владели им в последние годы, потому что это была жизнь, в которой он находился. И он говорит, что никогда не заслужат от поэта дурного слова те, кто представляет из себя осколок стихии. Вот это те самые мужики, которые жгли в помрачении, в исступлении его книги в Шахматово и крушили все, что могли делать, все, что могли разрушить, да? Они не заслуживают дурного слова, они не называются чернью. Почему? А потому что в этих людях еще не произошел внутренний рост, и в них есть потенциал. И, между прочим, великий замысел русской революции 17-го года, который оказался невыполненным, невоплощенным, и сами большевики пресекли исполнение этого замысла, это был замысел культуру в массы, что называется. Потому что если бы культура действительно могла быть принесена в народ, этот народ никогда не потерпел бы того правительства, которое мы терпели много десятилетий. Никакое сталинское беснование не было бы возможно в стране, в которой люди читали Пушкина и Блока. Поэтому культуру всячески старались уничтожить, задвинуть в угол. Так вот, Блок говорит о том, что чернь, а понятно, что это аллюзия к пушкинскому тексту, да, поэта «Чернь», где он говорит о врагах поэзии. Так вот, чернь – это функционеры, это политики. Это вот помните тот самый политический, который чешет на велосипеде и чувствует себя счастливым, потому что Россия рушится, а он об этом мечтал, этого хотел. Вот это и есть чернь. Если мы с вами вспомним, те, кто постарше, это прекрасно помнят, чудовищное это самое искусство социалистического реализма, это жуткое насилие над умами и сердцами людей, то мы поймем, что вот это и есть чернь. Вот эта псевдопоэзия про всякие березки и васильки, которые нас просто перекармливали. Эти невероятные, отвратительные производственные романы, где они то отливают какие-нибудь чугунные болванки, то, не знаю, там, целуются при луне. Ведь это же чудовищно. Потому что это и есть попытка уничтожить культуру. Это и есть попытка изъять из жизни ее живой, творческий, божественный смысл. И Блок говорит о том, что позора и проклятия потомков заслуживают именно те, кто сознательно уничтожает культуру, да? Кто не дает поэту жить его особенной жизнью и дышать воздухом вселенским. И вот дальше говорит Блок о том, из каких глубин вырастает настоящая поэзия. На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим Вселенную. Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей. Среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он. Первое дело, которого требует от поэта его служение, бросить заботы суетного света, для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину,
это требование выводит поэта из ряда детей ничтожных мира. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Дикий, суровый, полный смятения, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес, потому что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к родимому хаосу, к безначальной стихии, катящей звуковые волны. Таинственное дело совершилось. Покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это область мастерства. Мастерство требует вдохновения, так же, как приобщение к родимому хаосу. «Вдохновение, — сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных». Поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя. Одно совершенно связано с другим. Чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух. Наступает очередь для третьего дела поэта. Принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью. Вряд ли, когда бы то ни было, чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом. Близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело, если русская культура возродится. Вот это очень значимая оговорка. Блок говорит в 21-м году о русской культуре как о культуре погибшей. Если русская культура возродится, то у нас будет пушкинский словарь, и мы установим значение слов в поэзии Пушкина. Возродилась ли русская культура — это большой вопрос, который остается открытым до сих пор. Итак, Блок продолжает. «Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не оставалось за душой ничего, кроме дворянских званий. Но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники, и суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Добавим от себя, что и завтрашнего. Сегодня тоже наша чернь — это наши чиновники. Уже не советские, постсоветские, но от этого они внутреннего своего содержания не изменили. Чернь — это не знать и не простонародье, ни звери, ни комья земли, ни обрывки тумана, ни осколки планет, ни демоны и ни ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно — они люди. Это не особенно лестно. Люди-дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежна и прочна, заслонена заботами суетного света. Вот они, дельцы и пошляки. Так, кто это такие? А это вот те самые персонажи, которых мы видим вокруг себя сегодня, в начале 21 века. Прошло 85 лет. Ничего ведь не утратило своей актуальности в этих блоковских словах. Настало время дельцов и пошляков. Это не знать, это не народ, это чиновники, которые держат в своих руках много власти и много денег. При этом они обладают еще священным качеством пошлости, которое делает их непроницаемыми ни для какой религии и ни для какой культуры. Блок продолжает. Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она, служения внешнему миру. Она требует от него пользы,
как просто говорит Пушкин, требует, чтобы поэт сметал ссор с улиц, просвещал сердца собратьев и прочее. Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем смятение ссора с улиц, дело, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Здесь тоже у Блока пророчество, потому что новая власть, во времена которой Блок, к счастью для себя, уже не застал, потребует от поэта чего? Верности идеалам социалистического строительства и моральному кодексу строителя коммунизма. Да? То есть уже не важно, способен ли ты слушать вот эти тайные музыкальные ритмы, которые строят мир. А важно, насколько ты усвоил манифест коммунистической партии и сборник решений последнего съезда КПСС. И получается тогда, что Бродский, тот самый, которого, помните, Владимир Вейдля, говорит первым наследником русской поэзии. Да? Вейдля называет его первым по праву продолжателем петербургской поэтики. Так вот, Бродский советской властью был объявлен кем? Тунеядцем. Потому что, ну, действительно, разве это дело? Он что там такое, стишки, что ли, пишет? А работать, молодой человек, не хотите? Спрашивают у него. И отправляют Бродского в ссылку. Он пытается что-то такое сказать, говорит, а вот я перевожу, а вот я печататься пытался. И все смеются над ним, потому что разве ж это дело? Вот когда человек с лопатой или с метелкой, понятно, что он работает. А кто такой поэт? Он что, стишки пишет? Это общество, в котором мы с вами жили многие годы, оно смотрело на вещи именно так. Поэт — это не занятие, это не профессия, это не дело, это не нужно. Дайте лучше им всем лопату, метелку, пускай ссор с улиц подметают. Блок продолжает. «Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно». Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта – на пути внесения гармонии в мир. Казалось бы, они могли догадаться – поставить преграды и на первом, и на втором пути. Они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии. Что их удерживает? Недогадливость, робость или совесть? Неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются? Блок задает вопрос. А мы-то с вами знаем, что эти средства, они уже изысканы. Потому что сделано все для того, чтобы человек перестал смотреть на мир. Человек, наш современник, смотрит прежде всего в телевизор. И телевизор дает ему образ мира. И этот образ ценится гораздо выше, и доверие к нему гораздо больше, чем к собственному опыту. Эти средства замутнения источников гармонии, они уже найдены. Мы об этом знаем. Блок об этом не знал, но он подозревал о том, что их будут искать, и, может быть, даже найдут. Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные, его дело историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным. «И мало горя мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число Олухов не убавится. Опять же, это пророчество, а мы с вами знаем, что мы жили в стране тотальной цензуры.
не так давно, когда я училась в университете, это было, не знаю, 25 лет назад, да, существовал так называемый спецхран. То есть не только писать нельзя было все то, что ты хочешь, но и читать нельзя было все то, что ты хочешь. Читать можно было только то, что разрешено, что прочитано главлитом и завизировано для всеобщего пользования. А если человек хотел Бердяева какого-нибудь почитать, или там Мережковского, упаси бог, то надо было очень долго доказывать, что у тебя есть для этого профессиональная необходимость. Вот владычество черни – это царство цензуры. Причем эта самая цензура никуда не делась сегодня. Мы пережили крах коммунистического режима, но приемы действий, да, той самой власти, они не исчезли. Они просто приобрели какие-то более тонкие, более изощренные формы. Ровно так же, как раньше была цензура, она существует и сегодня. И опять же, вот этот самый способ фильтрации, это не в последнюю очередь средство массовой информации, прежде всего телевидение. Для современного человека есть только то, что он видел по телевизору. Если какого-то, ну, скажем, политика или, не знаю кого, кинематографиста по телевизору показывают, значит, он настоящий. А если ты просто какой-то талантливый человек, то, ну как же, про него же передачу не сделали, значит, это ерунда какая-то. И мы не замечаем, как вот эта самая цензура пронизывает всю нашу жизнь, и она мешает нам жить. Хорошо, если мы это видим и начинаем от нее отгораживаться. Но, к сожалению, число олухов не убавляется, как говорят Блок и Пушкин. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое –

0: В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дерома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область. Состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах. Синодальный отдел благотворительности направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Теперь об этих новостях подробнее. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19 часов во время всенощного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем икона будет находиться там до 4 сентября. 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил Российской Федерации, расположенный в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, где будет пребывать до 23 сентября. 23 сентября после молебна в 12 часов святыню перенесут в храм Архангела Михаила в деревню Акулинино Московской области, где икона будет находиться до 27 сентября. Как ожидается, 24 сентября в 11 часов молебен перед иконой совершит Святейший Патриарх Кирилл. 27 сентября в 12 часов после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С 5 по 9 августа в Москве состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах, организованная Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В ней приняли участие 20 человек, отвечающих за развитие служения милосердия во всех 8 федеральных округах страны. Модератором мероприятия выступил директор Патриаршей гуманитарной миссии, руководитель отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. Стажировка началась с молебна, который возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. В первый день участники стажировки встретились с представителями Синодального отдела по благотворительности, патриаршей гуманитарной миссии и комитета семей воинов Отечества. Они ознакомились с ключевыми направлениями церковного социального служения, обсудили единые подходы к работе с поступающими просьбами и обменялись опытом. В этот день перед участниками стажировки выступила руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина. Она отметила важную роль служения добровольцев и подчеркнула, что церковное волонтерство открыто для всех, независимо от опыта, а особую потребность в добровольцах сегодня испытывает госпитальное и адресное служение. Она также призвала представителей епархии привлекать добровольцев к служению на местах. Для приходских социальных работников по всей стране это возможность познакомиться с людьми, имеющими желание помочь ближнему и живущему рядом с вами, сказала Наталья Летавина. О системе церковной помощи наркозависимым рассказала исполнительный директор благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского Кристина Мещерякова. Стажировка состоялась в рамках проекта Синодального отдела по благотворительности. В храм пришел проситель, направленного на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в храм. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование, бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам Синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мам был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Егоруша, смотри, а я сама себе зуб вытащила.
1: Где, покажи.
0: Да вот, погляди, какой беленький и красивый.
1: Больно было?
0: Да нет, ни капельки. Он у меня уже давно шатался. А я захотела его потрогать. Покачала-покачала, а он и выпал.
2: Что это вы тут рассматриваете?
1: Сонька сама себе молочный зуб вытащила, представляешь?
2: Да что ты, сама?
0: Да, да, сама. Вот он, гляди.
2: Очень симпатичный зубик.
1: И куда ты его денешь? За печку будешь бросать? Или под подушку положишь, чтоб мышку несла? Помнишь, нам тетя Маша рассказывала, что испанские дети так делают?
0: Помню, помню. Только жалко мне его за печку бросать.
1: Мам, интересно, а может в нашей книжке про билирубин написано, что делают с выпавшими молочными зубами шведские дети, а?
2: Насколько я помню, нет. Никаких народных шведских традиций, связанных с молочными зубами, там не описано.
1: Жаль. Интересно, что сделал Лули со своим молочным зубом? А что это ты улыбаешься, мам?
2: По-моему, сейчас самое время прочитать следующую главу нашей книжки.
1: Давай, мам, мы слушаем.
0: Там наверняка что-то про зубы написано.
1: Тихо, слушаем.
2: Шкатулка мудрецов. Улли так дорожил своим зубом, который ему выдернул Лассе, точно это был золотой зуб, а не молочный. Он носил его в спичечном коробке и все время на него любовался. Потом начал качаться зуб у Босса. Раньше он сразу же вырвал бы его, но теперь потребовал, чтобы Лассе и ему вырвал зуб во сне. Перед сном он привязал к зубу длинную нитку, а конец этой нитки Лассе привязал к двери. Утром Агда пришла будить мальчиков, отворила дверь и выдернула Босса зуб. Боссы тут же проснулся. Его даже будить не пришлось.
3: А мы и не знали, как надо вырывать зубы,
2: сказал он по дороге в школу. Он тоже положил зуб в коробок. И они с Улли без конца сравнивали свои зубы и хвалились ими. Лассе стало завидно. И тогда он вспомнил, что у него где-то спрятан коренной зуб, который ему в прошлом году вырвал зубной врач. Вечером Лассе перерыл весь комод и нашел множество ценных вещей, которые считал пропавшими навсегда. В сигарной коробке лежали несколько каштанов, стреляные гильзы от охотничьего ружья, сломанная свистулька, 5 сломанных солдатиков, сломанное вечное перо, сломанные часы, сломанный карманный фонарик и его коренной зуб. Зуб тоже был сломан, иначе бы Лассе его не выдернули. Лассе посмотрел на свои сокровища и сказал, что он все их починит, когда у него будет время. Кроме зуба, конечно. Зуб он положил отдельно в спичечный коробок. Весь вечер Лассе, Боссе и Улли гремели своими спичечными коробками и так заважничали, что даже не захотели играть с нами в лапту. Мы с Анной и Бриттой прыгали в классики и не обращали на них никакого внимания.
4: «Они мне уже надоели со своими зубами», —
2: сказала Бритта.
4: «Подумаешь, сокровище какое, как будто у нас нет зубов».
2: Мальчишки подошли к нам. Они успели посекретничать в комнате у Лассы и Босса и выглядели как заговорщики.
5: «Только девчонкам не говорите, что у нас есть».
6: «Этого еще не хватало».
7: «Ни за что в жизни».
2: Мы чуть не лопнули от любопытства, но сделали вид, что нам это ни капельки не интересно. «Анна, твоя очередь», — сказала я, и мы продолжали прыгать в классики. Лассе, Боссе и Улли сидели на обочине и посматривали в нашу сторону.
6: «Ты ее надежно спрятал?»
5: «Можешь не сомневаться. Шкатулку мудрецов прячут только в надежное место».
7: «Само собой. А то девчонки найдут, и тогда все пропало».
2: Лассе изобразил на лице ужас.
5: «Ты меня не пугай! Если девчонки доберутся...»
4: «Лиззи, твоя очередь!»
2: — крикнула Бритта. Мы прыгали и притворялись, будто ничего не слышим. Мальчишки посидели-посидели и ушли. Анна показала на них пальцем и засмеялась.
4: Вон это три мудреца.
2: Мы с Бриттой тоже засмеялись. Лассе обернулся и сказал:
5: смейтесь, смейтесь, но я бы на вашем месте плакал и не смеялся.
2: Тогда мы решили отыскать шкатулку мудрецов, хотя и понимали, что это всего-навсего очередная выдумка Лассе. Мальчишки пошли на луг кататься на лошади, а мы побежали в комнату к Лассе и Боссе искать таинственную шкатулку. Мы все пережили. Но не так-то просто найти шкатулку мудрецов, если даже не знаешь, как она выглядит. Мы обшарили комод и полки в шкафу, заглядывали под кровати и в печку, обыскали весь чердак, но ничего не нашли. В самый разгар поисков мы услыхали, что наверх поднимаются мальчишки, и быстро спрятались за старое пальто, которое висели на чердаке.
8: Давайте достанем ее.
5: Сперва надо проверить, где девчонки. Небось, у Лиззи играют со своими дурацкими куклами.
7: Нет, если бы они были у Лиззи, мы бы их слышали. Они, наверное, ушли к Бритте с Анной. Доставай шкатулку.
2: Мы не смели шелохнуться. Я ужасно боялась чихнуть или рассмеяться. Лассе шел прямо на меня. Но вдруг он остановился, присел на корточки и вытащил что-то из-под половицы. А вот что именно, я разглядеть не успела. Анна толкнула меня в бок.
9: Ага. Угу.
5: Мудрецы, клянитесь, что никогда не выдадите наш тайник.
2: Торжественно сказал Лассе.
6: А как Лясс-то?
2: Спросил Боссе. Он соображает гораздо медленнее, чем мы с Лассе. Но Улли сказал:
7: клянемся, что никогда не выдадим наш тайник.
5: Клянитесь, что никогда не отдадите неверным шкатулку мудрецов.
2: Неверными были, конечно, мы, Бритта, Анна и я.
10: Клянемся никогда не отдавать неверным шкатулку мудрецов.
2: Я снова толкнула Анну в бок.
5: Ибо если неверные прикоснутся к шкатулке, она потеряет свою чудодейственную силу.
2: Мне страсть как хотелось увидеть эту шкатулку, но мальчишки заслоняли ее со всех сторон. Наконец Лассе спрятал ее обратно в тайник, и они с грохотом скатились с лестницы. Как только дверь на чердак захлопнулась, мы принялись за дело. Найти половицу было просто. Мы приподняли ее и увидели шкатулку мудрецов. Это была старая сигарная коробка, в которой Лассе хранил свои сокровища. На крышке большими буквами было написано «Шкатулка мудрецов» и нарисован череп со скрещенными костями.
4: Открывай скорее, Бритта! Давайте посмотрим, что в ней лежит.
2: Бритта открыла шкатулку. Мы с Анной вытянули шеи, чтобы лучше видеть, но увидели только три белых зуба, два маленьких и один побольше.
4: По-моему, мальчишки сошли с ума,
2: сказала Бритта. А я предложила их проучить и придумала, как это сделать. У нас на чердаке стоит старый комод, в котором Агда хранит свои вещи. Мама не разрешает нам даже прикасаться к этому комоду. Но добрая Агда сама часто показывала нам все, что там лежит. В прошлом году в большую деревню приезжал зубной врач. Он сделал Агде новую вставную челюсть. «У красивой женщины должны быть красивые зубы», — сказал врач. Но старую челюсть Агда не выбросила. Она хотела носить ее по будням, особенно в плохую погоду, а новую решила оставить на воскресные дни. Однако скоро ей надоели старые зубы, ведь она была влюблена в Оскара. Ей хотелось быть красивой даже в будни. Теперь старая челюсть Агды хранилась в верхнем ящике комода, и я знала, где она лежит. Давайте спрячем в шкатулку мудрецов старую челюсть Агды, предложила я. Наверное, в целой челюсти больше чудодейственной силы, чем в каких-то молочных зубах. Анна и Бритта даже запрыгали от радости. Бритта сказала, что это гораздо лучше, чем просто стащить шкатулку. Пусть не думают, что мы верим любой их глупости. Мы положили вставную челюсть в шкатулку мудрецов и спрятали шкатулку обратно в тайник. А потом пошли посмотреть, что делают мальчики. Они играли в чижа. Мы уселись рядом и стали смотреть, как они играют.
4: Какие же вы мудрецы, если играете в простого чижа?
2: Они промолчали. Руки у Лассы были заняты битой. По-моему, этого чижа следует спрятать в шкатулку мудрецов, сказала я. Они опять промолчали.
11: А что это за шкатулка?
2: Спросила Анна и толкнула Лассы в бок. Ласса ответил, что с девчонками о таких вещах не говорят.
5: Она хранится в надежном месте. И вы никогда, никогда не узнаете, в каком. Только тайное братство, которому принадлежит шкатулка, знает это место. Шкатулка лишится своей силы, если ее увидят посторонние.
4: А, тайное братство. Это ты, босс Иули?
2: Ласса замолчал. Вид у него был неприступный.
12: Что, завидно, что не знаете, где лежит наша наша шкатулка мудрецов?
4: А мы знаем. Она у вас в шкафу.
12: А вот и неправда.
11: Ну, значит, она на чердаке под половицей.
5: Ничего подобного.
2: Сказали Лассы, боссы и Улли в один голос. Но очень встревожились и даже бросили играть в чижа.
5: Босса, пойдем посмотрим твою коллекцию.
2: Предложил Ласса. Словно мы такие дурочки и сразу поверим, что ему и вправду захотелось посмотреть птичьи яйца, которые собрал Боссе. Конечно, мы догадались, что он хочет проверить, где шкатулка. Но ведь Боссе не такой сообразительный, как мы. Он сказал:
6: «Вот еще! Да вы ее 100 раз видели!»
2: Тут Лассе так взглянул на него, что Боссе мгновенно все понял.
12: «Ладно, ладно, уж пойдем, покажу, если тебе это очень хочется».
2: И они медленно пошли к дому, чтобы мы чего-нибудь не заподозрили. Когда они скрылись из виду, мы побежали к тете Лизе и сказали, что нам очень нужно взять одну вещь в комнате Улли. Она, конечно, разрешила. Из комнаты Улли мы по липе перелезли к Лассе и Боссе, вышли на наш чердак и опять спрятались за пальто. И тут же на лестнице послышались голоса мальчишек.
6: Как вы думаете, почему Анна говорила про чердак? Неужели они что-то пронюхали?
5: Чепуха! Ничего они не пронюхали. Просто она брякнула первое, что пришло в голову. Но шкатулку мы все-таки перепрячем.
2: Он приподнял половицу. Нам были видны только их спины.
7: Открой. Я хочу посмотреть на свой зуб.
12: И я тоже.
5: Мудрецы, помните, неверные не должны видеть содержимое шкатулки. На него можно смотреть только нам.
2: Наступила тишина. Мы поняли, что Лассе открывает шкатулку. А потом... Это они увидели челюсть Агды. Тогда мы со смехом выскочили из своего укрытия. И я сказала: «Ну вот, теперь вам на целый год хватит волшебной силы». Лассе швырнул челюсть на пол и сказал:
5: «А, девчонки всегда все портят».
11: «Милый Лассе, пусть ваша шкатулка покажет нам хоть маленькое-прималенькое чудо», — попросила Анна.
5: «Смотри, ты у меня допросишься», —
2: пригрозил Лассе. Но в конце концов мальчишки выбросили свои зубы, и мы все вместе побежали играть в лапту.
1: «Как жаль, что Лассе существует только в книжке. Вот если бы он жил на самом деле, как бы я хотел иметь такого друга». Веселого, смелого, доброго и с такой богатой фантазией. Сколько смешных и интересных игр он придумывал.
0: Ну и не только Лассе, и девочки придумали всякие интересные игры. Вот они как перехитрили мальчишек и подшутили над ними.
1: Какая веселая все-таки эта книжка, мам.
2: Это правда. Книги Астрид Лингрен полны искрометного юмора. Читая их, и взрослые, и дети вспоминают свои собственные шалости и забавы и от души веселятся вместе с героями этих книг. Но Астрид Лингрен умеет не только шутить. Замечательная шведская писательница на страницах своих книг часто затрагивает очень глубокие, серьезные вопросы, незаметно заставляя читателей задуматься о важных вещах.
0: А в книжке о Беллюрби есть такие главы?
2: Конечно.
1: Давай прочитаем их.
2: С удовольствием. Мы с Анной доставляем радость людям. Слушайте. Однажды учительница сказала нам, что мы должны стараться доставлять людям радость.
13: Никогда не делайте того, что может кого-нибудь огорчить.
2: Вечером того же дня нам с Анной пришло в голову, что надо, не откладывая, начать доставлять людям радость. Но мы не знали, кого выбрать первым. В конце концов, мы решили начать с Агды и побежали на кухню. Агда мыла пол.
14: Не ходите по мокрому полу!
2: Агда, мы хотим доставить тебе радость. Скажи, что нам для тебя сделать?
14: Уйти из кухни,
2: сказала Агда.
14: Больше радости вы не сможете мне доставить.
2: Мы, конечно, ушли, но кому же приятно доставлять людям радость таким образом? Учительница наверняка имела в виду что-нибудь другое. Мама собирала в саду яблоки, и я подошла к ней. Мамочка, что сделать, чтобы доставить тебе радость?
15: А ты уже и так доставила мне радость.
2: Нет, так не считается. Я хочу что-нибудь сделать.
15: Не надо ничего делать. Будь доброй, хорошей девочкой. Этого довольно.
2: Я вернулась к Анне и сказала ей, что учительница, наверное, не знает, как трудно найти человека, которому можно доставить радость.
11: Давай попробуем доставить радость дедушке,
2: предложила Анна. И мы побежали к дедушке.
16: Мои подружки пожаловали. Вот так радость.
2: Нам стало досадно.
11: Нет, дедушка, ты рано радуешься. Сперва мы должны что-нибудь для тебя сделать. Учительница велела нам доставлять людям радость, но мы не знаем, как это делается.
16: Ну, если хотите, почитайте мне газету.
2: Так ведь мы и без того каждый день читаем дедушке газету. Нет, это не годилось, Анна сказала.
11: Дедушка, а может, тебе будет приятно погулять с нами? Ты же все время сидишь дома.
16: Погулять?
2: Дедушка не очень обрадовался, но гулять с нами все-таки пошел.
16: Можно и погулять.
2: Мы обошли весь Беллюрбю. Мы рассказывали ему обо всем, что попадалось нам на глаза. Он шел в серединке, а мы держали его за руки. Поднялся ветер, стал накрапывать дождь, но мы не обращали на это внимания, потому что решили во что бы то ни стало доставить дедушке радость. Наконец дедушка сказал:
16: может, мы уже нагулялись? Мне бы хотелось пойти и лечь в постель.
2: Мы отвели дедушку домой, и он сразу же лег, хотя было еще совсем рано. Анна подоткнула вокруг него одеяло. Дедушка выглядел очень усталым.
16: Да.
2: Анна спросила:
11: ну, дедушка, что тебя сегодня обрадовало больше всего?
16: Пожалуй, самое приятное было вернуться домой и лечь в постель.
2: После ужина мы с Анной сели учить уроки, и нам было уже некогда доставлять людям радость. К тому же мы не были уверены, что доставляем ее именно так, как нужно. На другой день мы спросили у учительницы, что надо делать, чтобы доставить человеку радость. Она сказала, что иногда для этого достаточно сущего пустяка. Можно, например, спеть песенку одинокому и больному человеку или подарить букет цветов тому, кто никогда в жизни их не получал, или дружески поболтать с очень застенчивым человеком. И мы решили попробовать еще раз. За обедом я услыхала, как Агда сказала маме, что Кристин лежит больная. Я побежала к Анне. «Нам повезло! Заболела старая Кристин из Лёвнесета! Бежим, споем ей!» Кристин, конечно, обрадовалась, когда мы пришли. Но, по-моему, она удивилась, что мы не принесли ей никаких гостинцев. Наверное, она обрадуется, когда мы ей споем, подумала я.
11: Кристин,
2: мы хотим тебе спеть.
17: Спеть? Это еще зачем?
11: Ну, чтобы доставить тебе радость.
2: И мы запели громко-прегромко. Мы спели несколько песен. По виду Кристин нельзя было сказать, что она очень радуется. Мы спели еще 3 песни. Кристин не радовалась. Мы сами уже осипли, но твердо решили не уходить, пока не доставим Кристин настоящую радость.

0: Однако Кристин слезла с кровати и сказала:
1: «Вы, детки, пойте, а я пойду посижу на крылечке».
0: Тогда мы с Анной догадались, что продолжать пение бесполезно, и распрощались с Кристин.
2: «Давай лучше подарим кому-нибудь цветы».
0: Мы думали-гадали, кому бы подарить цветы, как вдруг возле хлева увидели Оскара. Он возил на тачке навоз. Мы подбежали к нему, и я спросила: «Оскар, тебе дарили когда-нибудь цветы?»
3: «Так я же еще живой!»
0: Вот бедняга, он думает, что человеку дарят цветы только на похоронах. Анна ужасно обрадовалась:
2: «Наконец-то мы нашли человека, которому никогда в жизни не дарили цветов».
0: Мы побежали и нарвали букет вереска. Он получился очень красивый, и мы отправились с ним в хлев.
2: «Оскар, вот мы дарим тебе цветы».
3: «Это еще зачем?»
2: «Держи, держи!
0: Мы их специально для тебя нарвали», — сказали мы и протянули ему букет.
3: «Вы что, смеетесь?»
0: Сперва он ни за что не хотел брать букет, но мы его упросили. А когда мы с Анной позже вечером искали убежавшего кролика, мы увидели свой букет воткнутым в навозную кучу.
2: «Наверное, учительница что-то перепутала насчет цветов».
0: И мы решили больше никогда не доставлять людям радость. Когда мы прибежали домой, мы увидели у нас в кухне человека, который сидел на скамье с очень смущенным видом. Это был Свенсон из большой деревни. Он пришел, чтобы купить у нас поросенка. Ласс и Босс уже побежали за папой. Свенсон сидел на кухне и ждал папу. Анна отвела меня в уголок и прошептала:
2: «Смотри, какой он застенчивый. Давай попробуем еще разок».
0: И мы решили попробовать. Обычно мы болтаем без умолку, но когда потребовалось завести разговор, чтобы доставить Свенсону радость, мы не могли придумать, с чего начать. Наконец я решилась: «Правда, сегодня хорошая погода?» Свенсон не отвечал. Наверное, он был очень застенчив. Я повторила: «Сегодня хорошая погода, правда?»
3: «Угу», —
0: буркнул Свенсон и снова замолк. Через минуту я опять сказала: «А какая хорошая погода была вчера!» И взглянула на Анну, чтобы она помогла мне. Анна сказала:
2: «Может, и завтра будет хорошая погода?»
3: «Угу», —
0: опять буркнул Свенсон. Тут на дворе появился папа, и Свенсон поднялся. Уходя, он улыбнулся и спросил:
3: «А какая погода была позавчера?»
2: «Может, мы все-таки доставили ему хоть маленькую радость?» —
0: неуверенно спросила Анна. Но вскоре нам с Анной все же удалось доставить человеку настоящую радость. Учительница сказала, что Марта из нашего класса тяжело заболела, и ей придется долго пролежать в постели. Перед сном я лежала и думала о Марте и решила подарить ей Беллу, свою самую красивую куклу, потому что я знала, что у Марты нет никаких игрушек. Утром я сказала об этом Анне, и тогда она принесла свои самые интересные сказки. После уроков мы побежали к Марте. Она лежала в постели и была очень бледная. Марта ужасно обрадовалась, когда мы положили ей на кровать Беллу и сказки. Она обняла их и засмеялась. А потом крикнула своей маме, чтобы она пришла посмотреть на подарки. По дороге домой я сказала Анне: «Ну вот, вот мы и доставили человеку радость, даже когда не думали об этом». Анна очень удивилась:
2: «Ой, а ведь и правда. Хорошо, что мы не стали ей петь. Мне кажется, что люди гораздо больше радуются, когда им дарят кукол и книги».
0: «Да, во всяком случае, дети», — согласилась я.
4: «Мамочка, ты говорила, что эта глава серьезная, а она на самом деле смешная».
0: «Ты права, но серьезные и смешные могут соседствовать, не мешая друг другу. Помнишь, я сказала, что Астрид Лингрен незаметно заставляя читателя задуматься о серьезном. Так и в этой главе, рассказывая о наивных и неловких попытках девочек сделать кому-то что-нибудь хорошее, писательница на самом деле задается очень важным вопросом. Каким, как вы думаете?
5: Как можно по-настоящему порадовать человека? И почему у Лизи Санны это не сразу получается?
0: Ты прав. И как вы думаете, почему?
4: Наверное, учительница что-то им неправильно объяснила насчет песен и цветов. Да, мамочка?
0: Ты так думаешь? А может быть, сами девочки не совсем правильно воспользовались ее советами? Не кажется, если бы они подарили букет не Оскару, а Агде? Или спели песню человеку, который готов и может ее послушать, то советы учительницы не показались бы им такими плохими. А вот больной Кристин действительно было не до песен.
4: Наверное, она бы обрадовалась, если бы они принесли бы ей еды или помогли по хозяйству.
5: А Оскар? Он, бедняга, трудился весь день в хлеву, навоз возил. До букетов ли ему было? Наверное, в тот момент он порадовался бы кружке воды гораздо больше, чем охапке цветов.
4: Ну, Агда, почему она девчонку пригнала из кухни?
0: Потому что иногда очень важно не мешать и не путаться под ногами у занятого человека. Дети часто этого не понимают, и тогда взрослые сердятся на них, верно?
4: Да, надо это получше запомнить.
5: Чтобы самому не попасть под горячую руку. Вообще, добрые дела надо делать не когда тебе хочется, а когда другому требуется твоя помощь.
0: Верно, сынок. Не надо что-то специально изобретать. Надо чутко откликаться на нужду другого человека и спешить к нему на помощь. Ведь и Лизе с Анной удалось все-таки сделать по-настоящему доброе дело. Они пожалели больную подругу и отдали ей свои любимые игрушки и книжки.
4: Мамочка, а ты почитаешь нам еще про детей из Беллербю?
0: Ну, конечно, но только в следующий раз.
6: Прозвучала передача для детей «Как звучит Божий мир», подготовленная по страницам повести Астрид Лингрен «Мы все из Беллербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Александр Крупинин, Алексей Веснер, Анна Павлович, Марина Лобанова, Алексей Зайцев, Татьяна Брошнина, Екатерина Степанова, Ольга Суровикина, Наталья Денисова. Звукооператор Алексей Зайцев.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

Бабочка. Жили-были два брата, Ваня и Вова. Так они похожи друг на друга, не отличить. Все у близнецов одинаковые, и одежда, и игрушки, и даже собачки. Однажды пошли они на луг бабочек ловить. Сачки взяли и щенков с собой позвали. Видят, над лугом бабочка летит. Красивая, одна всего. Кинулись к ней ребята. А щенки тявкают, рядом скачут, каждый хочет своему хозяину помочь. Ваня и Вова бегут за бабочкой, с очками размахивают. Братьев двое, а бабочка одна. Примерились оба. Раз — и поймали друг друга. Ваня Вову, а Вова Ваню. Тут и собачки подоспели. Вцепились в сачки, тянут, каждый хозяина своего выручает. Хозяев-то они спасли, да только вот от сачков одни обломки остались. Радуются собаки, а бабочка над лугом летает, тоже радуется. Зайкин кораблик. Построил Ванечка кораблик, а капитаном сделал своего любимого плюшевого зайчика. Подул попутный ветер, и поплыл кораблик по реке. Плывет кораблик, ветер паруса раздувает. Подлетела к кораблику птичка и пропела: «Капитан, капитан, возьми меня с собой. Я издалека лечу, у меня крылышки устали. Пусти меня отдохнуть». «Садись», — говорит капитан Зайка. «Вдвоем плыть веселее!» И полетел кораблик дальше по реке. Увидел кораблик утенок. Поплыл за ним, еле догнал. «Возьмите меня с собой!» — говорит. «Мне вон туда надо, в камыши! Меня там мама ждет!» «Не возьмем!» — чирикнула птичка. — Ты и сам доплыть можешь. — Ну, возьмите, пожалуйста, я маленький, я устал, — просит утенок. — Ну, садись, — согласился зайчик, — отвезем тебя к маме. Плывет кораблик дальше, быстро плывет. Увидела кораблик лягушка. Ква-ква-ква, ну и дела. Корабли по реке пустили. Квапитан, квапитан, проквати на корабле. Нет, нет, закричали птичка и утенок. Нам и так уже тесно. Ну проквати, квакает лягушка. Никогда на кораблях не плавала. Всю жизнь мечтаю. Но как тут откажешь? Разрешил капитан лягушке на корабль запрыгнуть.
Поплыл кораблик дальше. Медленно плывет, еле-еле. Пассажиры недовольны. Что случилось? То летел под всеми парусами, а теперь еле ползет. Вдруг видят, рыба хвостом машет, рот открывает, а слов не слышно. «Она, наверное, подтолкнуть нас хочет», — сказала птичка, — «чтобы мы плыли быстрее». Тут все как закричат рыбе: «Толкай, толкай!» Обрадовалась рыба, стала на палубу взбираться. Она ведь тоже прокатиться хотела, просто ее язык рыбий никто не понял. Накренился кораблик, стал тонуть. Пассажиры кричат рыбе: «Не трогай кораблик! Куда лезешь? Плыви сама, не мешай!» А рыба, знай себе, на кораблик лезет. Хорошо, что Ванечка рядом был. По берегу шел, за корабликом смотрел. Спас мальчик зайку, а остальные сами выбрались. Вот только кораблик утонул. Но ничего, Ваня для зайки новый кораблик построит. Весной. Слепили под Новый год ребята снеговика. Всю зиму простоял снеговик на огороде. Радовался метелям и снегопадам. Но пошла зима на убыль. Кончились морозы. Наступила весна. Солнышко с каждым днем все жарче да ярче. Пригорюнился снеговик. Что-то с ним теперь будет. Тает снег, и снеговик тает. Весна в самом разгаре. Уже и птицы с юга домой вернулись. И осталось от снеговика только лужица талой воды. Прилетела на огород ворона. Каркает: «Некому теперь огород охранять, некому грядки сторожить. Растаял снеговик». Да рано ворона радовалась. Собрали ребята палки, чугунки, метелки, все, что от снеговика осталось, и поставили на огороде нового сторожа. Чучело теперь будет огород от ворон охранять. Стоит среди грядок чучело, радуется жаркому летнему солнышку, бабочкам улыбается, а ворон метелкой отгоняет. Он один, а мы все вместе. Зима пришла, выпал снег. Высыпали ребята на улицу, в снежки играть, на лыжах да на саночках кататься. Все дружно играют, только Петя со своим песиком Тузиком отдельно гуляет. Запряг Тузика в санки и гордо едет мимо.
даже нос задрал от важности. Ребята увидели это, расстроились. Скучно ведь с горки просто так кататься. А Петя едет, ни на кого не смотрит, собаку свою сосиской угощает. И решили ребята целый санный поезд построить. Вывели своих собак на улицу, доску длинную вынесли, чтобы на санки положить. Правда, не все собаки понимают, что ребята задумали. Играют, гавкают, снег нюхают, от хозяев убегают. Не хотят, чтобы их в санки запрягали. Наконец, угомонились, стали слушаться ребят. Запрягли ребята собак, санки все соединили, положили сверху доску. Всем места хватило. И собаки довольны, бегут, стараются, угощение зарабатывают. «Смотри, Петя, ты один, а мы все вместе!»

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмера прозвучала вторая часть симфонии номер 3 соль-мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Сертолово готовят к закрытию теплового контура здание новой детской школы искусств. Строители уже усилили несущие стены, подготовили монолитные перекрытия и ведут кладку наружных стен. Следующий шаг – устройство кровли с утеплением из минеральной ваты и гидроизоляцией, сообщает пресс-служба строительного блока Ленинградской области. После завершения работ в школе появятся классы для занятий музыкой, живописью, скульптурой, хореографический зал, библиотека и кинооператорская. Школа сможет принимать до 245 детей в смену, а концертный зал рассчитан на 500 зрителей.

петербуржцев и гостей города пригласили на фестиваль «День Чайковского». Это день памяти, музыки и встречи с наследием великого русского композитора. Подробности рассказали в Комитете по культуре. Посетителей ждет экскурсия «Круг Чайковского» в Национальном пантеоне. Сотрудники Музея городской скульптуры расскажут о музыкантах, чьи имена составили славу русской музыкальной культуры, и о непростых творческих связях между ними, сказано в сообщении. Мероприятие перейдет во дворе нового выставочного зала и продолжится концертом. Лейтмотивом программы в этом году станут «Времена года Чайковского». Это один из самых известных циклов композитора. Ему исполняется 150 лет. Выступать на фестивале будет симфонический оркестр «Лаура». День Чайковского в нашем городе пройдет 29 августа в Некрополе мастеров искусств. Мариинский театр 9 сентября официально открывает свой 244-й театральный сезон. На исторической сцене будет представлена опера Александра Бородина «Князь Игорь». Как сообщили в пресс-службе театра, это произведение тесно связано с историей Мариинского театра. Его мировая премьера состоялась здесь в октябре 1890 года. Зрители увидят классическую постановку 1954 года режиссера Евгения Соковнина с оригинальными историческими декорациями Нины Тихоновой и Николая Мельникова. Спектакль также включает в себя хореографию Михаила Фокина для половецких плясок, созданную в 1909 году для парижских русских сезонов Сергея Дягилева. Музыкально одаренные дети из разных регионов России выступят 30 августа в концертном зале Мариинского театра в рамках фестиваля «Белый пароход». Вместе со сводным хором и юными артистами проекта на сцену выйдут певцы Любовь Петрова, Игорь Морозов, Василий Ладзюк, Олег Диденко и Алексей Тихомиров. Аккомпанировать им будет симфонический оркестр Мариинского театра. В программе «Верные друзья» вошли произведения Алексея Рыбникова, Александра Пахмутова, Владимира Шаинского, Геннадия Гладкова, Евгения Крылатова и других композиторов. «Белый пароход» – социальный проект для детей со сложной судьбой. В этом году в нем участвуют 174 ребенка, прошедшие отбор по всей стране. Фестиваль проходит в формате вокально-хоровой школы. За 3 недели дети под руководством педагогов учат большую концертную программу, которую представят на гастролях не в Петербурге, но также и в Москве, на исторической сцене Большого театра и во Владивостоке на приморской сцене Мариинского театра в рамках Восточного экономического форума. Сегодня «Невидимый театр» покажет все в кабеле обновленную версию спектакля «Любовь людей» Семена Серзина по пьесе Дмитрия Богословского. Это история о том, как простые люди совершают страшные поступки, а потом пытаются жить с этим дальше. Спектакль, который в 2015 году шел в Карлсон Хаус, возвращается в новой редакции с тем же текстом, но другими артистами, декорациями и внутренним содержанием. 3 человека – Люська, ее муж Коля и участковый Сережа – оказываются в любовном треугольнике, где каждый сделал свой выбор и теперь расплачивается за него. Они не злодеи, не герои, не жертвы, просто люди, которые не нашли другого выхода, кроме как совершить преступление. В новой версии участвуют Анна Щетинина – Люська, Андрей Вергелис – Коля, Михаил Касапов – Сережа, а также Иван Солнцев, Юлия Захаркина, Алена Митюшкина и Николай Куглянт. «31 августа в сообществе на Новой Голландии пройдет встреча, посвященная древнейшей геологической истории Ленинградской области. Перед слушателями выступит известный геолог, педагог и краевед Алексей Коваль, который объяснит, как миллионы лет назад формировалась природа Северо-Запада. Посетители смогут заглянуть в доисторический мир и узнать, откуда на Карельском перешейке появились знаменитые гранитные валуны, а также как образовались известняки русской платформы. Главной темой лекции станут ископаемые остатки живых организмов, которые обитали на этой территории в незапамятные времена. Краевед научит участников не просто отличать трилобитов, головоногих моллюсков, брахиоподов и гастроподов друг от друга, но и расскажет об их повадках, образе жизни и питании.
Также эксперт поделится конкретными локациями в Ленинградской области, где туристы могут своими глазами увидеть и даже самостоятельно отыскать окаменевшие фрагменты древней фауны. Петербуржцы чаще стали выбирать художественную литературу, а интерес к книгам о саморазвитии и эзотерике снизился. На книжном рынке в 2026 году ощущается нехватка новых переводных изданий, особенно в сегменте нон-фикшн, сообщает «Деловой Петербург». На рынке переводной литературы при этом растет интерес к авторам из стран Востока, прежде всего Китая и Японии. Однако основная часть переводных изданий по-прежнему приходится на англоязычных авторов. Среди самых популярных книг в Петербурге «Если все кошки в мире исчезнут», «Генки Кавамуры», 1984 Джорджа Оруэлла и «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В среду 26 августа небольшая облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг 27 августа пасмурно без осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня 20-22 градуса тепла, завтра небольшая облачность, а в четверг пасмурная погода. Атмосферное давление в эти дни меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова, ведущая передачи «Музыка санкт-петербургских храмов». Когда мы говорим о музыке наших храмов, обычно вот в предыдущих во всех наших передачах мы говорили о церковных хорах. Это естественно. Мы заходим в храм, мы слышим музыку, которая доносится с клироса, то есть музыка хоров. Но кроме этого, мы вот как-то упустили в наших предыдущих передачах, что кроме хоров церковных мы слышим также и колокольный звон. И сегодня мы решили, это наше, ну вот, может быть, недочет наш, исправить. Сегодня мы поговорим о колокольных звонах православных храмов. У нас в гостях Полина Герасимова, звонарь Чесменской церкви. Полина, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Полина, я думаю, что сегодня мы узнаем много нового и интересного о такой, казалось бы, естественной и простой теме – колокольный звон. И немногие из нас задумываются, что колокола звонят по-разному – и неспроста вот этот колокольный звон бывает разный. И неспроста, наверное, количество колоколов на разных храмах не одинаково. И колокола разного размера. И вот все вот эти нюансы, я думаю, что мы начнем в сегодняшней передаче говорить, и, возможно, мы продолжим в следующих наших встречах, продолжим эту очень интересную, многогранную тему. Я в этом уверена, что эта тема будет интересна всем нашим радиослушателям. Полина, у меня к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот почему колокольный звон вас заинтересовал до такой степени, что вы стали звонарем? И звонарь-девушка – это не так часто можно встретить, наверное, такое сочетание. Вот, пожалуйста, как вы к этому пришли?
3: Ну, во-первых, звонарей-девушек не так мало, как кажется. Более того, женщины с успехом звонят. И в древности то же самое было. Например, в женских монастырях все равно же женщины, монахи не звонили. Так что это совершенно нормально. Пришла я на колокольню совершенно случайно, можно сказать, если есть вообще случайность в мире, да, кроме промысла Божия. Я пела в хоре, пела с детства, сначала в обычном детском хоре, потом пришла в храм и пела в девичьем хоре Чесменской церкви. Пела, пока однажды на Пасху я не сорвала голос. Когда у меня связки отказались петь, тут у меня наступил очень печальный период, потому что как бы я как бы осталась непричастна к службе. И, возможно, на ту же самую Пасху, сейчас уже трудно установить, потому что прошло уже около 8 лет, может, даже больше, я оказалась на колокольне в рамках звонильной недели, когда всем верующим дозволяется подниматься на колокольне и звонить в колокола в честь радостного дня Пасхи. И, поднявшись вот на колокольню, я просто сразу же влюбилась в колокола. Я поняла, что это мое дело, что это совершенно что-то фантастическое, и колокола меня очаровали, вот, можно сказать, на всю жизнь. То есть с той поры я уже каждую неделю была на колокольне и училась.
2: А учились у кого? Кто вам давал уроки?
3: Училась я у замечательного звонаря петербургского. Зовут его Владимир Степанович Кайчук. И он звонит в храме Владимирской иконы Божией Матери. Там организована школа, практически единственная у нас в городе школа. У них есть учебная колокольня, подобран материал, очень много учеников. И первые уроки, я даже продолжаю ездить к Владимиру Степановичу, продолжаю общаться. Это такая древняя традиция, когда звонари поддерживают связь между собой, общаются, обмениваются опытом. Ходят в гости друг к другу на колокольне, так что мы эту традицию поддерживаем.
2: Полина, а нужно иметь какое-то первоначальное музыкальное образование, чтобы освоить колокольный звон?
3: А это уже вопрос самой природы колокольного звона, именно русского православного колокольного звона.
2: Наверное, мы коснемся этого по ходу нашей беседы, да, расскажете все подробности, да?
3: Дело в том, что образование во многих моментах будет только мешать. Колокольный звон, вообще, как вот музыканты, они пользуются нотами какими-то, да, колокольный звон, в принципе, не записывался в древности нотами. Он передавался от учителя к ученику. Отсюда и вопрос об образовании. То есть нужно чувство ритма, нужно желание, прежде всего. А образование это уже, если оно есть, хорошо, если нет, еще лучше.
2: Хорошо, спасибо. Итак, мы подходим к основной теме нашей сегодняшней встречи. Первый этап – это рождение колокольного звона, ну, наверное, в православных храмах. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще эта традиция стала использоваться в наших храмах?
3: Вообще колокола – это очень древний музыкальный инструмент, который появился задолго до того, как на земле обосновалось христианство, да, до прихода Христа в мир. И по этой причине колокола были хорошо известны и ранним христианам в том числе, но не использовались в силу того, что это был такой предмет языческого культа. И ранние христиане сообщали о времени богослужения, либо лично ходили по домам верующих и сообщали, либо в дальнейшем стали использовать так называемые била. Это были такие деревянные доски, в которые стучали молотком и выстукивали разные ритмы, чем-то напоминающие такую барабанную дробь. Эти била сохранились в некоторых местах до сих пор, в частности, на Афоне, в монастыре святого Пантелеймона. До сих пор используются била и бережно хранится эта традиция. И у нас даже есть возможность прослушать небольшой фрагмент вот такого, можно сказать, древнего способа оповещения о службе.
2: Ну что ж, послушаем.

0: Да, очень удивительно. То есть вместо колоколов раньше вот такое звучание было в храмах, да, доносилось?
1: Да, да, ходил монах, как и сейчас на фоне ходит монах, вот, держа в руках эту длинную доску и стучит по ней молотком. В дальнейшем стали использовать колокола. Сначала они были небольшие, потом все большего и большего размера, чтобы звук их доносился на большее расстояние. И таким образом началась традиция русских, то есть вообще православных звонов, а в дальнейшем и русских звонов, потому что после раскола церквей русская традиция стала развиваться в своем ключе, не похожем на западный мир. И вот в этот самый момент она стала расцветать и обогащаться, и выросла в совершенно самобытную, замечательную традицию, которую мы сейчас стараемся продолжать всеми силами. Можно сейчас прослушать еще один фрагмент. Это тоже запись из Афонского монастыря. Правда, запись любительская, поэтому не очень хорошего качества. Это фрагмент колокольного звона. Ну, мы маленький кусочек прослушаем, поскольку он очень долгий. Опять-таки, поскольку традиция там не прерывалась фактически, то звон этот, можно сказать, один из самых древних таких образцов, сохранившихся до нашего времени, такой, можно сказать, ископаемый.

0: Вот такой вот замечательный фрагмент, редкая очень запись Афонского звона. Да, удивительно. Итак, как дальше развивалась колокольная музыка в наших храмах?
1: Дальше возникали различные звоны, которые обозначают различные места в литургии или вообще в службе. Один из древнейших способов звона – это благовест. Это мерные удары в большой колокол. Они бывают на разном расстоянии, разной громкости или в несколько колоколов. И в зависимости от формы благовеста можно определить, какой это благовест – праздничный или постный, или будничный. И вот чтобы проиллюстрировать такой замечательный звон, как благовест, да, звон, который несет благую весть, который сообщает о том, что скоро будет служба. Обычно после этого звона сразу бывает трезвон. Радостный трезвон, либо он пасхальный, если это на Пасху, либо это воскресный трезвон. Как правило, они идут вместе. То есть сначала благовест, потом он переходит, перерастает как бы вот в трезвон. И мы имеем возможность послушать еще один замечательный звон. Это звон Новодевичьего монастыря в Москве. Прошу заметить, что мы сейчас слушаем звоны традиционные. То есть это звоны, которые сохранились до нас издревле. В храмах, где колокола сохранялись, где сохранялись звонари, и несмотря даже на советский период, где сумели сохранить традицию, либо сохранились люди, которые помнили, как звонили, и сумели восстановить эти звоны по памяти или со слов других людей.
0: То есть, Полина, продолжалась вот эта традиция безнотной передачи друг другу, что называется,
1: да? Да, и вот как раз такой фрагмент мы сейчас имеем возможность прослушать, звон Новодевичьего монастыря, который называется «Великий праздничный звон».

0: Итак, дорогие друзья, в нашей передаче «Музыка санкт-петербургских храмов» мы сегодня говорим о колокольном звоне. Прежде чем непосредственно подойти к колокольным звонам наших храмов, храмов Санкт-Петербурга, мы говорим пока о звоне вообще, как этот колокольный звон пришел в традицию православных церквей. И сейчас мы имели возможность послушать благовест, который вот звучит в Новодевичьем монастыре в Москве. Полина Владимировна Герасимова, звонарь Чесменской церкви, нам сегодня рассказывает о колокольном звоне. Полина, у меня к вам, наверное, вот вопрос. Продолжите, пожалуйста, благовест. Это одна из, может быть, одно из самых известных названий и звучаний колокольного звона для вот обычных прихожан. Прихожане часто не задумываются над разными видами звона. Звонит колокол в церкви, люди идут туда. Вот, и я думаю, что кроме благовеста есть и какие-то другие, наверное, виды звонов. Вот как они входили в нашу историю. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ.
1: Конечно, кроме благовеста существует множество разных звонов. Фактически для каждого богослужения, для каждого дня в году существует свой звон. И в древности звоны сопровождали человека от рождения до смерти. Человек родился, его крестили, крещение тоже сопровождалось определенным звоном. Жил человек свою жизнь, и во время служб на литургии он слушал трезвон. Звон во все колокола, mm-hmm. праздничный.
0: А благовест был не во все колокола?
1: Благовест, как правило, звонится в один колокол, кроме редких случаев, когда он звонится в два колокола. Обычно это мирные удары в один колокол. Далее он проживал свою жизнь, и, выходя из жизни, тоже провожаем был колокольным звоном, погребальным. Кроме того, на разных службах в течение года используются разные звоны, и они звучат в самые важные моменты служб. Например, на всеночном бдении звучат звоны, которые отражают разные моменты службы. То есть заканчивается вечерний, перед началом утренний, звонится звон, который обозначает, что начинается утреннее. Перед чтением Евангелия на утреннее опять-таки звонится небольшой звон, который всем людям, которые не присутствуют в храме, говорит о том, что именно в этот момент читается Евангелие, чтобы они могли свои молитвы присоединить к молящимся в храме. На литургии тоже звучат определенные звоны, и люди, которые знают, что обозначает тот или иной звон, могут без труда определить, какой момент литургии происходит в данный момент, и присоединить свои молитвы. Кроме того, на разных службах, например, службы водосвящения, да, когда освящается вода, тоже существует свой звон, он так и называется, водосвятный, который звучит праздник крещения Господня, когда освящается вода. Этот звон наполняет собой вот эту освящаемую воду, и звучит он в тот момент, когда священник погружает крест в воду. Это совершенно замечательный такой чудесный момент, когда как бы по мановению чьей-то невидимой руки верующий вдруг видит, что совместно с погружением креста вдруг раздается замечательный, чудесный звон. Мы сейчас прослушиваем водосвятный звон, который звучит в Новгороде. Это звон Софийской звонницы Новгорода Великого. Он так и называется «Водосвятный».

0: Ну что ж, удивительно красивый, тонкий, нежный звук колокола. Полина, вот в связи с этим звоном у меня к вам два вопроса возникло. Ну, во-первых, вот как бы солирующим мне слышался один колокол, какой-то, на мой взгляд, не очень большого размера, а затем ему помогали какие-то другие колокола более низкого звучания. И поэтому я хотела спросить, правда ли так, что вот солирующий какой-то один колокол, может быть, и один ли звонарь вот создает вот этот колокольный звон, или здесь надо несколько человек?
1: Ну, в данном конкретном случае здесь звонил один звонарь, но вообще при задействовании больших колоколов нужно несколько человек. Основу звона, традиционного русского звона, составляют большие колокола. Они несут своим голосом ритм и темп основной звону, потому что язык в большом колоколе качается по закону маятника, и ускорить или замедлить очень трудно его движение. Поэтому задача звонаря – поймать этот ритм, присущий именно этому колоколу, и его поддерживать весь звон. И остальные колокола меньшего размера, средние или зазвонные колокола, они уже ложатся на этот ритм, на этот рисунок. Таким образом, действительно, на звонницах, где присутствуют большие колокола, солирует большой колокол и является красной нитью вот этого звона. А более маленькие колокола уже его дополняют. Более того, на расстоянии слышны как раз удары именно большого колокола. А вот эти маленькие звенящие такие бубенцы зазвонных, они слышны именно вблизи. Поэтому для звона очень важен правильный ритм именно больших колоколов.
0: Спасибо. И у меня еще один вопрос в связи с прослушанным фрагментом. Вы сказали, что в тот момент, когда священник опускает крест в воду при водоосвящении, да, вот начинается этот звон. А какая связь между священником и звонарем? Как звонарь, находясь вне церкви, можно сказать, на колокольне, как он узнает, что вот настал тот момент?
1: Бывают ситуации, когда в воду светят на Иордане, когда звонарь с крыши храма, если река недалеко, может видеть священника, видеть вот этот момент. В частности, у нас в храме существуют специально обученные люди, чаще это наши вот ученики, ребята, которые ходят к нам учиться звонить. Они просто наблюдают со стороны этот момент и подают сигнал звонарю о том моменте, когда надо звонить.
0: Спасибо большое. Итак, продолжайте ваш рассказ. Очень интересный.
1: О звонах на службе и вообще в жизни человека самые важные моменты и службы, и жизни человека сопровождает звон. И часто мы не замечаем эти звоны, потому что они для нас как воздух. Мы же дышим воздухом, мы не замечаем, что мы им дышим. И не думаем об этом каждую секунду. Так же и со звонами. В древности, в частности на Руси, колокола не только несли богослужебную функцию, но и выполняли роль такой отчасти, которую сейчас выполняет радио. То есть различные моменты колокола оповещали людей о разных ситуациях. Например, любая важная новость, она имеет значение для любого простого человека, правильно?
0: Да.
1: Поэтому если где-то происходит венчание или отпевание, или куда-то приехал архиерей, это все сопровождается звонами. Приезд архиерея – это встречный звон. Куда-то он отъезжает из одного храма в другой – его опять же провожает звон. И человек, который знает эти звоны по своей структуре, по своему рисунку, он может с точностью определить, не сходя с места, что происходит вокруг него. То есть из одного соседнего монастыря в другой поехал архиерей. Так, понятно, здесь звон встречный, здесь его провожали. Так, слышит звон свадебный. Звон долгий, раскатистый, и звон явно не из деревенской церковки, а с какой-то крупной колокольни. Понятно, что это свадьба какого-нибудь богатого человека. Слышит звон погребальный, звон из маленькой церковки на кладбище, на погосте. Он понимает, что это хоронит какого-то простого человека, и даже он догадывается, поскольку люди знали друг друга в разных местностях, деревни все знали друг друга, в маленьких городах все было известно про людей. Он даже может определить, кто это. То есть, поэтому очень интересно нам сейчас это изучать и реставрировать, восстанавливать вот эти вот традиции, потому что у нас в городе тоже важно, чтобы люди знали и понимали, что происходит, какой звон что обозначает. конечно, это все не сразу происходит, но если люди хотят об этом узнать, то мы всегда готовы помочь. Кроме функции такой вот богослужебной, колокол несет еще и функцию некую такую поминальную. Вообще колокола, как они появлялись на храмах? Не только сами священники их покупали на церковные средства, но и богатые люди их вкладывали.
0: Жертвовали,
1: mm-hmm. да. И, как правило, именно в память о ком-то, о своих родственниках, и на колоколах писались имена. То есть это была такая вечная заупокойная записка, практически mm-hmm. каждый удар такого колокола. Это был звук, это был глаз такой вот Богу.
0: Память
1: о том человеке. Это была молитва mm-hmm. в звуке. И даже колокола иногда называют звучащая икона.
0: Mm-hmm.
1: Это совершенно верно, и не только потому, что на колоколах изображались и лики святых, и иконы, и делались надписи различные, такие богословского характера, но еще и потому, что это некое такое моление, которое доносится с земли, летит ввысь к небу. Вот эта вот поминальная функция колокола, она тоже имеет очень древний такой смысл, и не стоит об этом забывать. И в наше время тоже многие люди, которые имеют средства, они поступают так же, как в древности поступали цари, и вкладывают колокола в различные храмы.
0: То есть жертвуют в память о каком-то дорогом, усопшем человеке, да, дорогом
1: да.
0: для них.
1: Это да.
0: молитва вечная.
1: Да, это опять-таки молитва за тех, кто пожертвовал эти mm-hmm. колокола, безусловно.
0: Полина, вот тоже в связи с этим, есть ли какие-то колокола именные, которые очень известны у нас в стране, может быть, в России,
1: ну,
0: с каким-то названием, с каким-то именем?
1: Конечно, самый известный в России, да и не только в России, это, конечно же, царь-колокол, который является самым большим колоколом. К сожалению, он не звонит, поскольку он был разбит еще при своей отливке. Но, тем не менее, он сохранился и считается таким вот сердцем России, да, стоит в Кремле. Кроме этого, различные колокола действительно имеют свои имена, и это связано либо с какими-то историческими событиями, в честь которых эти колокола были отлиты, либо это связано с конкретными людьми, которые давали им такие имена. То есть, например, Годуновский колокол, который, соответственно, Годунов вкладывал. Это имена, которые связаны со звучанием данного колокола. То есть люди, слыша этот голос, говорили, что вот он замечательный такой, гладкий голос, как лебедь. Да? И есть действительно колокола, которые называют этим именем. Или говорят, ну, какой-то блеющий звук, дают имя баран или козел. Или какой-то такой грубый, рычащий, говорят, это, ну, это как медведь. И вот эти имена, они прилипают так же, как к людям прилипают какие-то прозвища, да, там, Иван Грозный, да, тоже ведь не сразу его так в детстве назвали, это постепенно к нему это имя как-то прилепилось. Та же история с колоколами. И здесь, кроме такой исторической составляющей, есть еще и такая некая мистическая относительная вещь, такая, как антропоморфность, то есть человека уподобление колокола. Например, различные части колокола называются подобно телу человека. Да? У него есть тулово, у него есть уши, у него есть язык, который говорит, mm-hmm. правильно? И в древности, конечно же, колокола считались практически одушевленными такими предметами. И ходило много разных легенд о том, что разные колокола по каким-то историческим случаям сами собой звонили, там, например, сообщая людям о нашествии врага или о каких-то других там событиях. Опять-таки и лечебная функция колоколов тоже с древности известна, и во время эпидемии звонили в колокола. И даже существовало такое поверье, что если болящей скотине дать кусочек веревки, которая была привязана к колоколу, то скотинка больная выздоровеет. И, конечно, отчасти это больше вера людей в такое действие благотворное колоколов. Но во многом и в наше время наука, медицина, она подтверждает, что действительно вот эти звуковые волны колоколов очень благотворно влияют на человека. Именно поэтому даже в наше время люди неверующие, чуждые церкви, когда слышат, проходя мимо по улице, колокольный звон, они останавливаются и почему-то вот не могут идти дальше, что-то их захватывает. Именно потому, что колокольный звон касается самого сердца человека, не сколько ушей, не сколько рациональной составляющей, сколько сердца и души.
0: Ну вот вы знаете, я тоже на эту тему увидела материал такой, что сейчас современные ученые открыли, что вот эта вибрация колокольного звона, она убивает микробов разного вида. Я уж не знаю, насколько эта информация достоверна, но во всяком случае, интернет не всегда достоверную информацию нам выдает, но там вот есть такое сообщение, что даже на месте старых церквей, где старые церкви стоят, до сих пор не находят вокруг микробов никаких болезнетворных. Уж насколько эта информация, повторяю, достоверная, я не могу ручаться, но вот есть такое.
1: Ну, вообще, такие вот физические и медицинские исследования колокольного звона, они еще впереди, так же, как исследования там, действия святой воды или освященного масла. Ведь действие есть, а почему это так происходит, мы не знаем. И для людей верующих не имеет значения сам механизм, какая молекула, куда там движется и зачем, чтобы получился тот или иной эффект. Но для людей науки, конечно, важно какое-то материальное подтверждение. И, конечно, оно есть, потому что физику никто не отменял. И, конечно, если происходит какое-то воздействие, то с точки зрения физики, там, на уровне молекул, наверняка что-то можно определить, если постараться.
0: Полина, спасибо большое. Очень интересно все, что вы рассказали. Давайте продолжим нашу встречу.
1: Хорошо. Я хочу сделать такой небольшой упор на то, что в наше время появилось очень много разных дисков с записями колокольных звонов, и в разных храмах свои звоны звучат. И мы часто не задумываемся о том, насколько они канонические. Да? То же самое происходит, например, и в иконописи, да? Что сейчас любой человек может купить краски и писать себе иконы сколько хочется. Но это не будет каноническая икона. Да? Для этого нужна и молитвенность, и подготовка, и благословение, и много еще чего другого, чтобы быть настоящим иконописцем. Та же ситуация и со звонами. В наше время сохранилось именно исторических традиций всего 4. Это ростовские звоны, это псково-печерские звоны, это звоны Новодевичьего монастыря и звоны Свято-Данилова монастыря. Почему? Потому что там сохранились и колокола исторические, и сами звоны, то есть сохранились люди, которые либо сами умели звонить, продолжали учить других, либо они помнили, как, например, получилось с ростовскими звонами, которые, по счастью, по стечению обстоятельств в XIX веке были записаны на ноты, положены замечательным исследователем колоколов Аристархом Израилевым, который услышал вот эти ростовские звоны и был потрясен, насколько они прекрасны, насколько они благозвучны, насколько каждый колокол на своем месте. И он записал нотами эти звоны. И уже в дальнейшем, после того, как монастырь был закрыт, и звонница опустела, и колокола даже были сняты, для съемок исторических фильмов Петр I и Александр Невский поступил приказ от советской власти, чтобы были колокольные звоны. И тогда колокола вернули на место и стали искать людей, которые могут вспомнить, как они висели, как они звучали. И нашлись люди, которые уже были стариками в то время. Они помнили, как в детстве они бегали на эту колокольню на Пасху и как их учили там звонить. И вот эти люди, они стали восстанавливать эту традицию, стали вспоминать, даже иногда спорили между собой, было так или было не так. Но в итоге они восстановили вот эти ростовские звоны, и они действительно очень близки к тому, что было слышно и в XIX, и в XVIII, и в XVII веках с этой самой звонницы. Мы сейчас имеем возможность прослушать «Красный звон» в исполнении вот этих вот стариков-ростовцев. Это совершенно уникальная, замечательная запись. Опять-таки, этот звон звучит из глубины веков. То есть это не новодел, это не какие-то изыскания, не какие-то музыкальные аранжировки, а это настоящий классический русский православный звон.

0: Ну что ж, замечательный, удивительно красивый звон. Полина, почему он называется «Красный звон»?
1: Красный звон, потому что по-церковно-славянски «красный» значит «красивый». Это значит, что это особо красивый звон. Какие-то напевы, которые полюбились и людям, и звонарю. И такие звоны получают
0: такое имя. Это в особо торжественных случаях такой звон давался или не обязательно?
1: Конечно, конечно. В особо торжественных приберегался для лучшего момента.
0: Полина, вот вы сказали, что этот звон был записан нотами в XIX веке.
1: Да.
0: Но это звон старинный,
1: да,
0: много,
1: да,
0: веков существовавших в традициях наших православных храмов. А вот скажите, пожалуйста, много ли таких старинных звонов удалось сохранить? Ведь все колокола были разрушены, колокольни, уничтожено много колоколов, переплавлены они были, угу, на оружие и просто варварски уничтожены. Каким образом вообще вот эти вот традиции сохранялись?
1: Они сохранялись промыслом Божиим и особой благодатью, потому что традиция вообще русских звонов, она уничтожена более чем на 95%.
0: То есть мы слышим только малую часть того, что было принято.
1: Да, да, это малая часть, и сейчас уже звоны восстанавливаются и реконструируются просто наугад. То есть это все новодел в основном, кроме вот этих вот четырех основных столпов, о которых я уже говорила.
0: Полина, вы знаете, у нас, к сожалению, время передачи наш подходит к концу. Я думаю, что нам просто необходимо с вами еще встретиться в одном из циклов, в одной из передач нашего цикла и поговорить, mm-hmm, продолжить нашу беседу о колокольном звоне и подойти поближе к музыке именно санкт-петербургских храмов, колокольной музыке. Я напоминаю,

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: совершены крестные ходы по акватории Финского залива. Над входом в храм Воскресения Христова в деревне Тарашковичи установлена мозаичная икона. В Удусолово прошел третий блоковский фестиваль. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел 24 августа, накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Его организовал Центр «Жизнь» и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Маршрут прошел через Северную гавань, залив Сала-Калахти, бухту Защитную, остров Двойник. В пути перед иконой торжества Пресвятой Богородицы служились молебны. Участниками крестного хода стали семьи с детьми. Им рассказали об истории явления Порт-Артурской иконы Богородицы, о подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Ежегодный водный крестный ход от Сестрорецка до фортов Кронштадта прошел 16 августа. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». В нем участвовали представители Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка, общества потомков участников Цусимского сражения, ветеранов русско-японской войны 1904-1905 годов, хор «Агни Парфена» под руководством Любови Ребровой, семьи с детьми. В Сестрорецком парке «Дубки» с молитвенными песнопениями участники акции проследовали к причалу. Перед иконой торжества Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут прошел по акватории вблизи исторических фортов. В Тотлебине исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров, рассказал о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к Отечеству. Выступил также председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков. Традиция зародилась в 2023 году, водные шествия совершаются ежегодно. 20 августа в детском оздоровительном лагере «Ленинградец», расположенном неподалеку от поселка Рощино, был совершен благодарственный молебен. По просьбе руководства лагеря богослужение совершил благочинный Рощинского округа протоиерей Дионисий Холодов. После молебна отец Дионисий провел беседу с отдыхающими в лагере детьми на тему о промысле и благодарности. В храме Воскресения Христова деревни Тарашковичи Лужского благочиния состоялось освящение и установка мозаичной иконы нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Новосооруженная святыня теперь украшает фасад здания непосредственно над главным входом в храм. Над созданием этого художественного выразительного мозаичного образа трудилась мастер Елена Вальвак. В технически сложном процессе монтажа и установки мозаичной иконы на свое место приняла деятельное участие братья Иоанна Богословского Череменецкого мужского монастыря. 15 августа в деревне Удусолово Кингисеппского района Ленинградской области прошел третий блоковский фестиваль. Событие объединило миссию возрождения церкви архистратига Михаила и дань памяти Александру Блоку, поэту Серебряного века, чьи предки владели несколькими имениями на Ямбурской земле и были похоронены у алтарной стены храма. День начался с божественной литургии, совершенной под открытым небом, с хиерархимандритом Варсонофием Кузьминым, со служением протоиереев Георгия Пименова и Владислава Степанова и романаха Даниила Пронина, диакона Серафима Цапа. По завершении Евхаристии участники прошли крестным ходом вокруг храма и почтили память Александра Блока и его родных. После богослужения для гостей фестиваля была организована культурно-просветительская и благотворительная программа. Паломников и жителей деревни угощали горячим обедом из полевой кухни, отдельно был накрыт стол с постными блюдами. Для детей провели мастер-классы, ребята учились играть в мини-лапту и создавали мозаичные панно из спилов дерева. Взрослые могли познакомиться с изделиями ручной работы и фермерскими продуктами на ярмарке, а также принять участие в презентации третьего номера краеведческого сборника «Блоковский храм». Особую художественную линию фестиваля продолжил пленэр. Уже второй год подряд художники запечатлевают полуразрушенную церковь Михаила Архангела, создавая живописную летопись ее возрождения. В этом году в Удосолово приехали педагоги изобразительного искусства Владимир Ухин и Яна Тарасова. Они представили старинный храм в новом ракурсе, подчеркнув его историческую и духовную значимость. Знаковым событием праздника стала посадка сирени сорта «Александр Блок» у отградки семейного некрополя Блоков. Три саженца редкого коллекционного сорта прибыли из ботанического сада Белгородского государственного университета. Один из них ранее был высажен в саду благодатного Сойкина, а два других подарил Удосолово Александровский сад Никольского скита Александра Невской лавры. Музыкально-поэтическая программа фестиваля состояла из двух отделений и была выстроена как диалог музыки и слова. В первом отделении вокальный ансамбль «Линтула» исполнил духовные кантаты и хоровые сочинения на стихи Александра Блока. Дополнением стали песни автора-исполнителя Антона Галицкого. Он представил новые произведения на стихи классика Серебряного века и предложил оригинальное прочтение знакомых строк. Стихи Блока читал артист Государственной филармонии для детей и молодежи Дмитрий Ефименко. Во втором отделении у стен храма артисты Петербургского театра «Мастерская» показали эскиз к спектаклю «Незнакомка» по одноименной лирической драме, написанной Блоком в ноябре 1906 года. Паломническая группа, объединяющая прихожан храма святого страстотерпца царя Николая и храма святителя Николая Чудотворца города Никольское, совершила поездку по святым местам Гатчинской епархии. В молитвенном путешествии верующих сопровождал иерей Никита Клюнин. Организатором поездки выступила Юлия Сорока. Первым пунктом паломнического маршрута стал храм Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня в поселке Лисино-Корпус. Он был возведен в 1862 году по проекту архитектора Николая Леонтьевича Бенуа для нужд Лисинского учебного лесничества. Сегодня храм полностью отреставрирован и действует как подворье Воскресенского Новодевичьего монастыря. Следующей точкой, незапланированной, но ставшей настоящим духовным открытием, стал храм святых апостолов Петра и Павла в поселке Вырица. Это первая церковь, построенная в Вырице. Паломники смогли поклониться части древа Животворящего Креста Господня, частице гроба Божией Матери, ветви Мамврийского дуба, а также частицам честных мощей святителя Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла и многих других угодников Божьих. Завершилось паломничество в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице. Здесь участники поездки вознесли молитвы, подали требы, затеплили свечи и поклонились главным святыням Вырицкой земли. Особым утешением для паломников стало посещение часовни у северной стены храма, возведенной в 2001 году, где под спудом почивают честные мощи преподобного Серафима Вырицкого. Рядом находится могила его верной спутницы и келейницы, схемонахини Серафимы. В самом Казанском храме никольчане проложились к реликвиям, связанных с земной жизнью вырицкого старца. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и годовщина расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали перелом в русской истории и культуре. 26 августа – день памяти Николая Степановича Гумилева. В 0:30 в рубрике «Календарь памятных дат» Слушайте передачу филолога Марины Михайловой о жизни, творчестве и трагической смерти поэта. В 15:45 начнется передача из рубрики «Родная речь. Второе чтение», посвященная творчеству Николая Гумилева. Лекции Марины Михайловой из цикла «Август 1921 года» можно также услышать каждый понедельник в 21:40, повторение по вторникам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 189-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 9 и 10 глав.
1: Братья, дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними, и со всеми молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: В то время приходит Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение нам очень знакомо. Здесь мы услышали, как фарисеи, как враги Христа клеветали на нашего Господа, что чудеса, которые совершает Он, совершают силою Вельзевула. Что мы можем из этого краткого отрывка, всего 7 стихов, для себя уяснить? Очень простую вещь, дорогие, которая сегодня тоже в нашей жизни присутствует. Это чистая психология. Когда, чтобы подорвать чье-то дело, чьи-то усилия по стремлению к добру, очень легко это делается тем, что клевета произносится на человека. И чем грубее клевета, чем она страшнее, эта клевета, тем больше эффект отторжения в сердцах от человека, которого оклеветали. И чем страшнее клевета, тем менее она нуждается в фактах, в доказательствах. Потому что как-то внутри нас, психологически, нам, видимо, кажется, что если человек произносит какие-то хулы, какие-то страшные обвинения, он не может их произнести без знания, без доказательств, без фактов, без личного узнавания этих фактов о человеке. И нам кажется, если кто-то произнес какие-то страшные обвинения, значит, это так оно и есть. На это и рассчитана клевета. И вот когда Христу ничего враги его не могли противопоставить, никогда не могли враги Христа ничего против Него выставить, никаких аргументов, фактов, никаких доказательств, тогда просто они взяли оружие грубой клеветы, чтобы опорочить, очернить Христа и тем самым оторвать от Него людей. Вот эта установка, это оружие, этот прием действует и поныне, когда сегодня, чтобы опорочить церковь, опорочить иерархию, священнослужителей, выбирается очень простой способ – грубой лжи, грубой клеветы, грубых обвинений, без доказательств и без фактов. И чем грубее, и чем жестче эта клевета, тем более ожидается врагами эффект. Дорогие, сегодняшнее евангельское чтение должно нас насторожить. Всегда, когда мы слышим о ком-либо, не только о церкви, но и о человеке, какие-то страшные обвинения, подумаем, а для чего сегодня это произносится? Может, чтобы себя оправдать, чтобы себя обелить, чтобы себя сегодня выгородить на фоне мнимых грехов другого человека? Или с четкой установкой победить сегодня дело Христа, если обвинение возводится на церковь, на иерархию, на отдельного священника? И вот сегодняшнее евангельское чтение нам очень хорошо раскрывает вот эту очень простую, очень немудреную уловку дьявола. Будем, дорогие, внимательны и будем попадаться на эти уловки, чтобы нас он не уловил и не изъял из рук Господа. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 26 августа, 13 августа по старому стилю Православная Церковь празднует отдание праздника Преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем римских мучеников III века – Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордию. Также в этот день празднуется перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. В 662 году преподобный Максим Исповедник скончался в ссылке в Колхиде. В том же году его святые мощи были перенесены в Константинополь. В этот день состоялось обретение мощей и другого святого Максима, Христа ради Юродивого, московского. Блаженный Максим жил в начале XV века. Взяв на себя подвиг юродства, он оставил в народной памяти множество сложенных им пословиц и поговорок. Терпя холод, он говорил, хоть люта зима, но сладок рай. Во время бедствий, набегов татар, засухи, эпидемии, блаженный говорил обездоленным. «Не все по шерсти ино и напротив». «Не плачь битый, плачь не битый. Оттерпимся, и мы люди будем». Обращался святой Максим Московский и к знатным и богатым людям. «Божница домашняя, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится», — так говорил святой. Скончался блаженный Максим в 1434 году. Сегодня празднуется память святителя Тихона, епископа Воронежского, задонского чудотворца. В этот день святитель представился ко Господу в 1783 году, и в этот же день, в 1991 году, состоялось второе обретение мощей Тихона Задонского. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной Церкви, освященной в 996 году. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. И через некоторое время она пристала к берегу в Минских землях. Страстная икона Пресвятой Богородицы получила название от того, что около лика Матери Божией изображаются два ангела с орудиями страстей Господних. Эта икона прославилась в Нижнем Новгороде в начале XVII века. Празднество ради иконы совершается по случаю перенесения ее в 1641 году из села Палицы в Москву. Семистрельная икона Пресвятой Богородицы называется также «Симеоново проречение», так как на иконе изображается пророчество Симеона Богоприимца о Христе и его Пречистой Матери. «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец», пересказывает слова пророка евангелист Лука. На иконе изображается Богоматерь с семью пронзающими ее сердце стрелами или мечами. Число 7 означает полноту печали и болезни сердечной, которые были перенесены Пресвятой Девой Марии в ее жизни на земле. В 1730 году икона прославилась избавлением жителей города Вологды от свирепствовавшей среди них холеры. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память священномучеников Иоанна Шишова, Иосафа Панова и Константина Попова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики епископ Дмитровский и Серафим Звездинский, расстрелянный в Омске в 1937 году, священники Николай Орлов и Иаков Архипов и диакон Алексей Введенский, расстрелянный в том же году в Ярославле. Также в этот день совершается память мученика-псаломщика Василия Александрина, погибшего в 1942 году в лагере в Горьковской области. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик епископ Серафим, в миру Николай Иванович Звездинский, родился 7 апреля 1883 года в семье единоверческого священника Иоанна Звездинского. Начало свое Звездинские берут от рода Бонифатьевых, старообрядцев-беспоповцев. Иван Гаврилович Бонифатьев, отец Николая Звездинского, будущего владыки Серафима, горя желанием просвещения, пешком отправился из Солигалича в Петербург и подал прошение на высочайшее имя о своем причислении к православной церкви. Он был принят в единение с Российской православной церковью, наименован Звездинским и определен на должность чтеца при храме на Волковом кладбище в Петербурге. После женитьбы он принял духовный сан и служил настоятелем Троицкого храма в Москве. Мать Николая умерла через 2 года после рождения сына, и мальчика с раннего детства воспитывал отец. Рассказывая о своем детстве, владыка Серафим отмечал, что его маленького под праздники обязательно будили в церковь к ночной службе. Утренняя по единоверческой традиции совершалась ночью. И в холод, и в непогоду его вели в храм, где он часто засыпал, но присутствие на богослужении считалось необходимым для воспитания. Отец приучил Колю любить церковную службу, храм, пение и чтение. На клиросе Коля читал охотно и четко, а чтобы он мог видеть лежащие на аналое часослов, подставляли скамеечку. В 18 лет Николай смертельно заболел и был чудесно исцелен, с верой обращаясь в молитвах к Серафиму Саровскому. После чудесного исцеления сына отец Иоанн Звездинский по предписанию Святейшего Синода составил благодарственный тропарий кандак тогда еще не канонизированному преподобному Серафиму Саровскому. Неудивительно, что, выбирая жизненный путь, Николай Звездинский поступил в Московскую духовную семинарию. Вскоре в храме Христа Спасителя в Москве епископом Парфением Левицким, бывшим незадолго до этого ректором семинарии, совершено было посвящение Николая в чтеца и подьякона. А в 1908 году совершился монашеский постриг Николая с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В следующем году он окончил духовную академию со званием кандидата-магистранта богословия и вскоре получил назначение преподавать историю церкви в Вифанской семинарии. «Я молился за каждого своего ученика», — вспоминал потом владыка. «Вынимал за каждого частицу на проскомидии, и это, видимо, чувствовали они своими душами». В 1912 году отца Серафима перевели в Московскую духовную семинарию на должность преподавателя гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей. Но вскоре он был освобожден от преподавания, возведен в сан архимандрита и назначен помощником наместника кафедрального чудового монастыря. В чудовом монастыре в 17 году пережил отец Серафим обстрел Кремля. Мощи святителя Алексия, главную чудовскую святыню, с начала обстрела перенесли в деревянном гробе в пещерную церковь в подземелье, где 300 лет назад томился в заключении священномученик-патриарх Ермоген. Здесь, под нескончаемый грохот орудий, денно и нощно молились о России архимандрит Серафим со всей братьей и гостями чудового монастыря делегатами Поместного собора, будущим священномучеником митрополитом Петроградским Вениамином Казанским, архиепископом Гродненским Михаилом Ермаковым, архиепископом Новгородским Арсением Стадницким, епископом Белостокским Владимиром Тихоницким и Зосимовским старцем и иеросхимонахом Алексеем Соловьевым. В 18 году представители новой власти закрыли Кремль. Поступило распоряжение о выселении монахов. Архимандрит Серафим навсегда покинул Чудов монастырь. Эта древняя святыня Руси вскоре будет показательно уничтожена. В 1920 году в храме Троицкого подворья святейший патриарх Тихон в сослужении митрополита Владимирского Сергия Строгородского и других епископов совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. Во время праздничного обеда митрополит Сергий, взяв свою столовую ложку, заметил: «Советую, владыка, запастись ложкой, придется вам в тюрьму идти, не забывайте этого предмета». Он там будет очень нужен. 3 года, в течение которых епископ Серафим подвязался в Дмитрове, были годами торжества и праздника. Огненная молитва, приобщение отпадших, воспитание и утешение паствы, утверждение обителей было первым делом нового дмитровского епископа. Народ толпился у его дома. Паству свою владыка окормлял усердно, знал каждую семью. На Пасху 22 года епископа Серафима вызвали в Дмитриевский исполком. Вокруг исполкома собрался народ, требовал его возвращения. Власти разрешили ему выйти на балкон, однако и после этого народ не успокаивался, кричал. Тогда владыку отпустили. Народ с торжественным пением «Христос воскресе» вернулся в собор со своим пастырем. В конце года пришла повестка. Епископа вызывали в Москву. Прибыв на Лубянку, епископ Дмитриевский сразу был арестован. В Бутырской тюрьме тело 40-летнего владыки Серафима, изъеденное в шаме, покрылась трупьями. Начались сердечные приступы. Владыку перевели в околоток, где был полубольничный режим, больше воздуха, прогулки. Там содержалось также духовенство храма Христа Спасителя. Но приехавший прокурор, заметив у кровати епископа Серафима образы скоропослушницы, преподобного Серафима и других святых, прилепленные хлебом к стене, приказал перевести владыку в общую камеру. В Бутырской тюрьме епископ Серафим сложил акафист страждущему Христу Спасителю: «Внесение креста спасительного десницею Твоею, мне неспосланного укрепи, меня в конец изнемогающего». В 23-м году епископу Серафиму вынесли приговор: 2 года ссылки в Зырянском крае. Духовные чада просили у властей разрешения владыки ехать без конвоя, но получили отказ. В апреле епископа Серафима перевели из Бутырской в Таганскую тюрьму. Ночью 14 мая владыку отправили этапом в Усть-Сысольск. Когда в 25-м году пришла бумага об освобождении из ссылки, в это же утро пришла телеграмма и о кончине патриарха Тихона. Вскоре епископа Серафима вызвали в Москву, в Главное управление ГПУ. Тучков предложил возможность вернуться на свою епископскую кафедру. «Кого будем вам посылать для посвящения? Посвящайте, поезжайте, управляйте епархией, побывайте у митрополита Сергия, а потом приходите ко мне, Договоримся и поедете.
4: Я монах, ответил епископ Серафим, и при посвящении во епископы давал обет управлять по каноническим правилам.
3: Тогда в 24 часа выезжайте из Москвы подальше, распорядился Тучков.
4: Епископ Серафим подал митрополиту Сергию прошение об увольнении за штат и поселился в городе Меленке во Владимирской области. Там владыка жил практически в затворе, в строгом посте, иногда принимая духовенство и мирян из Дмитрова и Москвы. В декабре 31 года нагрянули с обыском сотрудники АГПУ. Владыку отконвоировали в Москву на Лубянку и присудили 3 года ссылки в Казахстан. Пункт отбывания ссылки часто меняли, приходилось переезжать с места на место. Владыка был уже тяжело болен, и постоянные переезды отбирали последние силы. В 35 году срок ссылки закончился. Но епископ Серафим решил остаться жить в последнем месте отбывания ссылки, в Ишиме, где ему дали паспорт на жительство. С Рождества 37 года вновь начались массовые аресты духовенства. В одну ночь с 23 на 24 июня в Ишиме арестовали всех церковнослужителей. Всего их оказалось 75 человек. Владыку Серафима заключили в Ишимскую тюрьму, а оттуда отправили по этапу в товарном вагоне. В Омской тюрьме епископ Серафим находился в переполненной камере, где были обновленцы, снявшие сан священники, уголовники. Возле владыки Серафима положили заключенного, избитого уголовниками до полусмерти. Сам еле живой, епископ Серафим ухаживал за ним, утешал, подавал пить. 23 августа 1937 года тройка при управлении НКВД по Омской области приговорила епископа Серафима Звездинского к расстрелу. А 26 августа приговор был приведен в исполнение. До конца дней владыку Серафима во всех его скитаниях сопровождали его духовное чадо, которые как могли оберегали его, и благодаря записям которых стало известно его житие.

В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилен праздника Преображения Господня, композитора Житника.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Михайловском дворце, основном здании Русского музея, в некоторых залах вдоль стен стоят столы-витрины, покрытые бордовой бархатной занавесочкой. Там по стеклом сейчас экспонируются гравюры и литографии XIX века, посвященные окрестностям Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что уже в то время существовала фотография, графические видовые листы дают возможность увидеть предместье столицы в мельчайших деталях и в цвете. Ряд гравюр показывает важные события тех лет в России, связанные с пригородами, как то открытие первой железной дороги и концерт Иоганна Штрауса Павловски. Экскурсию по выставке провела для нас старший научный сотрудник музея Анна Метелкина.
2: Мы с вами находимся в Русском музее, в Михайловском дворце, в академических залах номер 14 и 15. В начале XIX века Санкт-Петербург превратился в один из красивейших городов мира. И, надо признаться, в пушкинское время очень было модно украшать свои дома, кабинеты и гостиные эстампами. Обычно они помещались на стенах или на небольших столиках в виде альбомов. И свой рассказ я хочу начать с альбома, который представлен в витрине. Этот альбом уникальный. Он поступил из собрания Михаила Александровича Остроградского в 1918 году. Автором эстампов этого альбома является известнейший художник Андрей Ефимович Мартынов. В 2014 году в Русском музее состоялась вторая персональная выставка этого художника, на которой были представлены и живописные работы, а также печатная и оригинальная графика, в том числе и этот альбом. Уникальность альбома состоит в том, что литографии, выполненные художником, раскрашены. Примером может служить вид части дворца в Царском селе с изображением малого каприза. Изучением творческого наследия Андрея Ефимовича Мартынова занимались многие исследователи, в том числе и Евгения Николаевна Петрова. Заслуга же сотрудника отдела гравюры Государственного русского музея Владимира Амбросевича Наумова состояла в том, что он первый систематизировал материал и выделил 12 серий, в том числе и серию с видами пригородов и города Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что здесь мы показываем, наверное, исключение, вид Фонтанки с частью летнего сада. Эта выставка, которая называется у нас «Окрестности Санкт-Петербурга в гравюрах и литографиях», в некотором роде посвящена моему учителю Галине Алексеевне Миролюбовой, которая много лет занималась ранней русской литографией. В 2006 году вышла ее монография «Русская литография». В этой витрине помещены работы художника Клара Августа Филиппа. Он выполнил их с оригинала и известного всем поэта и художника Василия Жуковского. В этой витрине помещены черно-белые литографии, также выполненные художником Андреем Ефимовичем Мартыновым. Мы специально показали эстамп. Это черно-белая литография, отличная от литографии раскрашенной, для сравнения. Две витрины у нас посвящены альбому Валериана Платоновича Лангера, воспитанника привилегированного учебного заведения Царскосельского лицея, который после окончания обучения исполнил несколько рисунков и потом их литографировал. Этот альбом называется «12 видов царского села» и выполнен Лангером в 1820 году. Хочу обратить внимание на этот экземпляр, который поступил в Русский музей из Государственного Эрмитажа. В 1930 году состоялся обмен между Русским музеем и Эрмитажем в рамках социалистического соревнования. Русский музей по профилю выдал в Эрмитаж работы Рембрандта, Задалера и Пиреля. В обмен на это Русский музей получил 130 портфелей с работами русских художников из собрания Императорского Эрмитажа, русской и иностранной библиотек. Эти литографии наклеены на паспорту. Паспорту имеет золотой обрез. В витринах с работами Лангера помещен эстамп «Вид дома баронессы Теппер». Здесь уместно будет вспомнить о Эрихе Галлербахе, замечательном исследователе живописи, скульптуры, архитектуры и поэзии. В своей книге «Город Муз. Царское село в поэзии» он писал о выпускном акте 9 июня 1816 года. Цитата. «Теппера жаль покидать, как забыть? Вечерние чаепития, литературные состязания в маленьком домике с мезонином, что на углу Средней и Церковной, в том домике, где экспромтом возникали французские куплеты Пушкина». Одна из витрин выставки посвящена работам знаменитого архитектора Александра Андреевича Тона. В 1822 году им был исполнен литографированный альбом «Виды царского села», вновь снятые. Надо сказать, что заслуга Галины Алексеевны Миролюбовой состояла в том, что она сумела раскрыть историю ранней русской литографии и обратила внимание на важность участия Тона в организации литографской мастерской при Обществе поощрения художников. На самом деле в России развитием литографского искусства занималось Общество поощрения художеств. Императорская академия художеств меньше обращала внимания. И в 1823 году по просьбе известного архитектора Стасова император Александр III направил Тона в Италию в пенсионерскую поездку. Переехав из Италии во Францию, в Париже, Тон принял решение совершенствоваться в технике литографии в знаменитой французской фирме Энгельмана. Общество поощрения художников в Санкт-Петербурге очень рассчитывало, что по возвращении из Парижа Тон сможет организовать при обществе литографскую мастерскую. Однако средств на организацию мастерской у общества не хватило. Организация мастерской смогла состояться только в 1839 году, когда из Германии, из Дрездена в Санкт-Петербург приехал печатник Карл Поль, который был известен работами в литографском заведении Франца Серафа Ганштенгля над достаточно известным изданием, это Дрезденская картинная галерея. По условиям Общества поощрения художников Карл Поль в течение 4 лет обучал русских мастеров искусству литографии. По окончании этого срока Карл Поль был назначен директором привилегированного литографского заведения, специализировавшегося на изготовлении иллюстрации издания Александра Васильевича Висковатого «Историческое описание одежды вооружений российских войск» 1841-1862 года. В этой витрине представлены работы Лаврентия Авксентьевича Серикова из альбома «Павловск. Гравюры Серикова». Датируется этот альбом 1895 годом. Первоначально идея выпуска в свет этих эстампов принадлежала великому князю Константину Николаевичу, владельцу Павловска, который задумал к столетию резиденции издать книгу. Она вышла в свет в 1977 году и была написана Михаилом Ивановичем Семеновским. Называлась книга «Павловск. Очерк истории и описания 1777-1877 годы». В настоящее время большой интерес у посетителей и у сотрудников музея вызывает вот этот эстамп «Старое шале». В 2026 году в Павловском парке завершилось восстановление исторического павильона «Старое шале», разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на левом берегу реки Славянки, напротив храма Дружбы. Это одна из самых ранних построек Павловска. Посетители могут увидеть помимо старого и нового шале дворец Павловский, ферму, пельбашню, Елизаветинский павильон и крепость Биб. Особое внимание посетителей привлекает витрина, в которой выставлена почтовая бумага, декорированная так называемой пейзажной виньеткой с видами пригородов Санкт-Петербурга. Это Царское село, Павловск, Петергоф и Гатчина. Почтовая бумага с гравированными и литографированными виньетками появилась в России в 1830-х годах. Традиция украшать почтовую бумагу виньетками была заимствована в Западной Европе. Серия почтовой бумаги поступила в Государственный русский музей осенью 1934 года от Левки Ивановича Живержеева, фабриканта, мецената и коллекционера, одного из основателей театрального музея в Петрограде. Он родился в Царском селе. Его отец Иван Живержеев в 1870-х годах основал в Санкт-Петербурге парчево-ткацкую фабрику, на которой изготавливались парча и церковная утварь. При поступлении в Русский музей серия была заинвентаризирована под условным названием, в котором нашла отражение история советского государства. Называлась серия так: «Почтовая бумага с изображениями пригородов Ленинграда». В 1934 году о Санкт-Петербурге, вероятно, старались не вспоминать. В Российском государственном историческом архиве, в фонде российского геральдиста, нумизманта и археолога Бориса Васильевича Кюне хранится несколько писем Августы Амалии Баварской, матери герцога Максимилиана Лихтенбергского, адресованные императору Николаю I. В верхнем левом углу на них также можно рассмотреть изображение. Это маленькая птичка. И в сравнении, конечно, с бумагой почтовой, которая хранится в Русском музее, она кажется скромной. Могу еще добавить, что Максимилиан Лихтенбергский, зять императора Николая I, сыграл огромную роль в развитии искусства литографии в России. К сожалению, пока никто из исследователей не осветил эту тему. Надо сказать, что по предложению Максимилиана Лихтенбергского из Парижа в Санкт-Петербург были приглашены французские художники, которые были заняты изготовлением эстампов издания «Императорская Эрмитажная галерея». Выход в свет этого издания планировался к открытию нового.

Как нельзя кстати. Летний сезон только заканчивается, и можно урвать в своем графике 1-2 выходных дня, чтобы еще раз окунуться в прелесть петербургских пригородов. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До свидания.

0: В исполнении Михалы Петри камерного ансамбля прозвучала соната для блокфлейты и баса континуо си бемоль мажор Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупин. Сохранение объектов культурного наследия, а также формирование исторической памяти станут основными темами заседания Президиума Комиссии Государственного Совета России по направлению культуры и традиционной духовно-нравственной ценности. Его проведут до конца года. Об этом сообщил помощник президента России, секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. По его словам, представители властных органов совместно с общественными организациями и экспертными сообществами уже начали подготовку к заседанию. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Союза театральных деятелей Российской Федерации орденом за заслуги в культуре и искусстве. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги в культуре и искусстве коллектив Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации», «Всероссийское театральное общество», город Москва, говорится в документе. Профессору Московской государственной консерватории, народному артисту России Николаю Луганскому присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Решение о присвоении звания ранее было принято главой региона Евгением Первышовым и поддержано депутатами Тамбовской областной думы. Луганский удостоен этой высшей степени признания за большой вклад в развитие сферы культуры и искусства региона и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщили в правительстве. Торжественная церемония вручения свидетельства состоялась в музее-заповеднике Сергея Рахманинова «Ивановка». Мероприятие прошло в рамках юбилейного концерта Луганского, где он выступил вместе с Академическим симфоническим оркестром имени Рахманинова под руководством главного дирижера Алексея Моргунова. Николай Луганский – солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов. Он выступает с концертами в странах Европы, Америки, Азии, в Австралии, сотрудничает с крупнейшими симфоническими оркестрами, ведущими дирижерами современности. На протяжении многих лет пианист является художественным руководителем Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове. Кроме того, при его поддержке в Ивановке были воссозданы мемориальная библиотека, кабинет Александра Александровича Сатина, комнаты Варвары Аркадьевны Сатина и Саши Сатина, а во флигеле кабинет Сергея Рахманинова и комнаты Марии Шаталиной. Пианист подарил музею-заповеднику гостевой домик, а по его инициативе благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко передал музею-заповеднику рояль. Третьяковская галерея открыла онлайн-проект о работе музейной лаборатории. Теперь в новом разделе на сайте можно увидеть уникальные фотоматериалы и узнать о новейших искусствоведческих исследованиях. Отдел галереи работает с живописью, графикой, иконой, скульптурой, фотографией и архивными документами. Их изучают под микроскопом и в лучах рентгена, проводят химический анализ авторских и реставрационных материалов. Все собранные данные документируют, затем вносят в архив. Музейная лаборатория Третьяковской галереи существует много десятилетий, однако рассказывать о ее работе решили начать только сейчас. Петербургский театр современного танца «Канон Данс» провел гастроли в Ереване. Как сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, учреждение воспользовалось новой мерой поддержки в организации концертов за границей. В столице Армении коллектив выступил на международном фестивале «Саммит». Артисты представили две постановки – «Мотылек» в хореографии Йо Стрёмгрена и «Фрея. Парадигма любви» в хореографии Лилит Акопян. Глава комитета Александр Ситов подчеркнул, компаниям из сферы креативных индустрий доступны федеральные и городские меры, которые помогают развивать проекты, масштабировать их и повышать конкурентоспособность. Теперь частные культурные учреждения получили возможность пользоваться и экспортной поддержкой, которая дает возможность развивать свою гастрольную деятельность за рубежом и увеличивать вклад креативных индустрий в экономику города. Петербургский центр поддержки экспорта содействует в организации проведения гастрольных и выставочных мероприятий на внешних рынках. Организациям помогают в продвижении и логистике. Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии запретила ставить музыку, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта, в официальные чарты. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Согласно новым правилам, композицию, полностью или в значительной степени сгенерированной искусственным интеллектом, запрещено представлять в рейтинговых списках песен. Однако подобный запрет не распространяется на записи, в создании которых такие технологии использовались в качестве вспомогательной функции. По словам главы Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии Аннабель Хёрд, музыкальные рейтинги должны отражать то, что слушают австралийцы. Однако чарт, который поощряет результаты работы искусственного интеллекта, как сказала она, подорвет саму основу записанной музыки. Многие артисты используют искусственный интеллект, и инструменты и музыкальные чарты должны оставлять для этого место, отметила Хёрд. Но музыка, созданная целиком с сервисами на основе записи артистов, это совсем другое дело, добавила она. О нововведениях было объявлено, как информирует издание, всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны «Like a Prayer», возглавившая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью искусственного интеллекта. Песня, которую прослушали более 48 миллионов раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе, в титрах появились сведения об использовании искусственного интеллекта. Вуди Аллен снимет свой новый фильм в Мадриде. Съемки начнутся 5 октября. Как пишет издание Deadline, бюджет картины оценивается примерно в 14 миллионов долларов. Название, актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются. 90-летний Аллен выступит одновременно режиссером и сценаристом. Проект станет третьим в его биографии, снятым в Испании после Вики Кристины Барселоны и фестиваля Ривкина. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В среду 26 августа небольшая облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг 27 августа пасмурная погода без осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков, плюс 20-22, в четверг тоже 20-22 градуса тепла, пасмурная погода без осадков. Атмосферное давление в ближайшие дни меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго. Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

прозвучала первая часть сюиты для оркестра из четырех пьес Шопена Мелия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». И сегодня мы постараемся культурно отреагировать на выставку, которая сейчас и до 8 да, октября.
1: До 3 октября.
0: До 3 октября будет происходить в музее Набокова. Эта выставка называется «Набоковский триптих». И вот сегодня мы принимаем в студии ее автора Григория Кацнельсона. Добрый вечер,
1: Гриша. Здравствуйте.
0: А также Германа Журавского. Презентация книги совместной Германа и Григория будет происходить в доме Набокова 11 сентября. Ну, мы надеемся и верим.
1: Да. Добрый день.
0: Вот. Давайте, наверное, сначала про выставку, потом про стихи и вот про ваше такое сотрудничество замечательное. Расскажите мне, пожалуйста, почему именно триптих? Вот почему были выбраны именно эти вещи Набокова и какие?
1: Там три книжки. «Приглашение на казнь», «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных».
0: Одна веселее другую, я вам скажу. Такой выбор замечательный.
1: «Приглашение на казнь» было сделано в 21 году. «Бледный огонь» и «Под знаком незаконнорожденных» в 22. То есть я их не делал специально как триптих, просто они шли друг за другом. И это такое техническое название, набоковский триптих. И вокруг этих книжек построена вся остальная экспозиция. Это выбор куратора Кирилла Дацука. Он приходил ко мне в мастерскую, и мы отобрали несколько ключевых вещей. Одна из них – это пейзаж-складень. Вот я могу попросить показать сейчас. Номер 2.
0: Ну, друзья, те, кто нас смотрит ВКонтакте или каким-то другим способом в интернете, вы можете увидеть еще вот эти фотографии работ Григория, которые представлены на выставке.
1: Пейзаж-складень состоит из деревяшек, по форме напоминающих книгу-гармошку, которые сбиты друг с другом. Они легко ставятся и легко убираются, потому что они сбиты вместе вот так вот. Это конкретные виды из окна. У меня была мастерская до Фонтанки на Апраксином переулке. Я писал из окна дом напротив. И вот из этих деревяшек я сделал такую большую композицию, вытянутую вдоль Фонтанки. То есть там на экспозиции есть условная фонтанка из черной бумаги, набережные.
0: С такими волнами даже.
1: Да, да. Набережные, и вот с одной стороны стоят эти домики, похожие на книгу-гармошку. И венчает это все четыре трубы, из которых вылетает что-то непонятное. То ли цветы, то ли дым, то есть что-то загадочное.
0: Ну, люди, которые ходят по фонтанке или живут там где-то рядом, они эти четыре трубы хорошо знают.
1: Это мой любимый образ Петербурга, который я пишу с учебы в СХШ.
0: Перевернутый слон. Ну, слон, да, лежащий, да, на спинке.
1: Ну да. Можно номер 3 показать. Номер 3.
0: А почему именно этот, ну, казалось бы, Петербург, там многие ценят за его такую изящнейшую какую-то природу классическую, и вдруг такое вкрапление индустриального пейзажа вот в эту городскую ткань? Почему это так вас трогает и вдохновляет столько лет?
1: Я не помню, ну, как бы мои детские ощущения четырех труб. Сейчас мне это кажется чем-то египетским, какими-то колоссами, такими огромными, которые прошли с Ленинградом, Петроградом, Петербургом в 100 лет. То есть они больше 100 лет уже там находятся. Я не помню, и людей, которые жили рядом, которые на них смотрели, которые ходили мимо по набережным, и как бы хранят всю эту память внутри себя. Это очень впечатляющая история для меня. И да, действительно, парадный Петербург – это совсем другое, но мне ближе вот такие вещи, не парадные.
0: Ну, то есть, такое какое-то собирание памяти в визуальном образе.
1: Да. У меня даже была книжка «Четыре трубы без».
0: И в конце... Слушай, без всего остального?
1: Нет, без тех людей, которые мимо ходили, то есть героев ленинградской культуры 70-х годов.
2: Ну и не только 70-х.
1: Да. Ну, 60-х, 70-х, 80-х. Там был Бродский, там был Хармс в этой книжке. То есть вот сейчас они остались без них.
0: Угу.
1: Но с нами.
0: Ну, тогда вот, наверное, мой вопрос к вам обоим. Расскажите мне, пожалуйста, как возникло ваше сотрудничество такое, потому что оказалось, что вы соседи, живете практически на противоположных берегах Фонтанки, да?
1: Да.
0: Как вы нашли друг друга?
2: Ну, я скажу, с вашего позволения, это, естественно, мы обязаны этой встрече тому самому гению места, да, вот гениус Локи. В 21-м году мы познакомились, что называется, совершенно случайно. Я просто пришел к Грише в мастерскую с целью купить акварельную работу его жены, Катерины Ефимик, да, которая художница, замечательная акварелистка, и не только. Ну, Гриша сам, мне кажется, лучше расскажет об их совместных проектах. И действительно, это оказалось просто, вот мы смотрим друг другу в окна, потому что я живу на четной стороне Фонтанки, а Гриша, ну, практически прямо напротив, на нечетной. И очень быстро стало понятно, что мы как-то, несмотря на то, что там какая-то там разница в возрасте у нас, например, ну, там люди из каких-то, может быть, не знаю, из разных Россий, но тем не менее наши какие-то эстетические предпочтения очень во многом совпадают. Чинарий, Веденский. Mm-hmm. Любовь к Веденскому, это, мне кажется, очень такой тоже маркер свой или чужой, что называется. Да, опять же, вот любовь к экспрессионизму, к экспрессивной форме выражения, к экспрессивной пластике. Любовь вот к этому непарадному Петербургу, но не к Петербургу Достоевского, а вот к другому Петербургу, вот к Петербургу, может быть, Бориса Смелова даже, в большей степени. И поскольку вот мы, ну, просто мы находимся вот в какой-то непосредственной близости друг от друга, это, ну, вы знаете, во взрослом возрасте трудно вообще дружить. Вот детям это как-то удается, мне кажется, ну, намного проще. А когда ты уже, ну, там, дяденька, у тебя уже там свои дети, работы, одно, другое, третье, ну и встретимся когда-нибудь на выходных. А на выходных не получается, там, ну, на когда-нибудь еще на праздниках. Поэтому очень, ну, важно, мне кажется, тоже этот момент, что человек, с которым тебе хочется что-то обсудить и сделать уже вот какой-то проект, находится в непосредственной близости. Ты можешь просто спуститься там на этаж пониже, например, вспомнить Митю, нашего общего тоже знакомого товарища, или просто перейти через дорогу. Это такой вот, казалось бы, момент, может быть, незначительный, но в наших вот реалиях, от которых никуда не деться, он тоже... он оказывается едва ли не решающим. Поэтому эта встреча была вот такой вот случайной, во многом и как-то сразу, ну, я не могу сказать, что мы друг другу понравились. Гриша понравился мне уж, я там Гриша тоже. Но в любом случае довольно быстро стало понятно, что мы как-то на одной волне, ну, или, по крайней мере, на нескольких там волнах. И, опять же, вот, да, удивительным образом наши какие-то вот не только визуальные проекты, но и поэтические, какие-то вот вывернутые, если так можно сказать, ну вот пост-абориутские, пост-чинарские, они нашли вот свое выражение в наших вот трех совместных проектах. Ну, может быть, о них мы чуть попозже скажем уже в конце передачки.
0: Угу.
2: Да. Вот так.
0: Спасибо. Давайте на некоторое время еще вернемся вот к Набоковской mm-hmm. этой теме. И вообще, вот мне очень интересно, ну, потом я бы еще хотела, конечно, про книги, которые делает Гриша mm-hmm. и Катя, поговорить. Но давайте вот сначала про Набокова. Такой традиционный способ взаимодействия изобразительного искусства и литературы – это когда человек взял, прочитал книжку, и, что называется, сделал иллюстрации. То есть он как-то соотнес вот те образы, которые у него появляются во время чтения, ну, с какими-то возможностями, там, не знаю, визуального, пластического выражения, и вот он взял и нарисовал. Но все-таки ваш набоковский триптих, он совершенно как-то по-другому построен. Там, ну, может быть, я плохо помню эти тексты, я как-то давно не перечитывала, ну, только вот «Приглашение на казнь» мы недавно в читательском клубе читали. Но я там не увидела каких-то таких прямых иллюстративных стратегий. А что это тогда? Что это за история такая у вас с Набоковым происходит?
1: Ну, я не иллюстратор. И я не работаю как бы по заказам издательств. Я работаю для себя. Поэтому я могу немножко фантазировать, немножко, ну, преувеличивать что-то, что-то опускать. Ну, то есть я сам себя хозяин в данном случае, в этих книжках, которые я показываю в музее. Поэтому это какое-то параллельное проживание текста с автором и попытка передать атмосферу, может быть, этого произведения. Попытка передать что-то большее, чем прически у героев, какие они были, или костюмы, какие были. Угу. То есть параллельное движение, сотрудничество с автором, можно так сказать.
0: Ну, то есть создать подобие через неподобное. Ну, как бы вот войти в какое-то подлинное состояние, но через другой опыт.
1: Ну, через пластический язык, да? В данном случае это гравюры. То есть книжки напечатаны, гравюры на фанере у меня, гравюры на пластике. То есть это архаичные печатные техники, которыми печатались книги много-много сто лет назад.
0: И вы их прям воспроизводите сейчас?
1: Да, да. То есть это не цифровые книги, это книги именно ручные, печатные.
0: То есть человек вырезал, нанес красочку, приложил
1: на станке, напечатал.
0: Все прямо.
1: Вот одна из этих книжек, Pale Fire, Бледный огонь. Вот она выглядит как газета, которую можно раскрыть, и вот у нее есть прорези. И вот это фрагмент текста Набокова, который я взял для этой книжки. Она убирается в конверт.
0: Вот. Конвертик тоже специально изготовленный, естественно.
1: То есть это уже книга-объект, это не просто книга, это книга как архитектурное какое-то или
2: пространственное,
1: пространственное сооружение. Угу. Вот, ну, такая книжка.
0: Замечательно. Вот ваше издательство, тут на последней страничке его название, называется Wrong Book. Неправильная книга.
1: Это,
0: да?
1: Было. Сейчас она уже по-другому называется.
0: Ага, а как теперь называется?
1: Она называется Miner's Book, книга шахтера.
0: Книга шахтера. Почему шахтера? Потому что он прост или потому что он погружается в глубину?
1: Потому что шахтеры добывают уголь.
0: А уголь это?
1: Это подземный гул, который доносится из-под земли. И мы его пытаемся поймать и передать в книжках.
0: Это очень красиво, тем более, что, ну, это символисты очень любили этот образ про то, что уголь и алмаз это одно и то же. Да, и там созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. Блок очень любил это все. То есть, да, ну, книги для шахтеров – это книги для тех, кто пытается услышать вот этот подземный гул.
1: Ну, они вообще для всех, кому нравятся хорошие картинки, хорошие книжки. Даже если он не слышит этот гул, я не против того, чтобы она у него была, эта книжка.
0: Чем отличается хорошая книжка от плохой? Вот вы говорите, хорошие картинки, хорошие книжки.
1: Ну, для меня это понятие энергии какой-то. То есть в книгах должна быть энергия, должно быть тепло, должна быть какая-то сила. Вот в цифровых книжках такого нет. А вот в ручных книжках, когда я смотрел книги Крученых, я помню, в Пушкинском доме брал их, я это чувствовал, что дыхание сохраняется в них, художника сохраняется, тепло его рук. Ну вот, для меня книга «Шахтёр» — это живая книга.
0: Ну, то есть это книга, которую ты берешь в руки, и уже просто за счет этого начинается какой-то процесс взаимодействия там человека с
2: человеком.
0: С человеком, который сделал эту книжку. Mm-hmm. Вот так.
1: То есть у вас может быть какой-то контакт со мной, да? После того, как вы со мной встретились, взяли эту книжку, вы можете таким образом взаимодействовать.
0: Это да, но это одна ведь, понимаете, вот так же, как мы сейчас говорим, что там книга как материальный объект, вот традиционная книжка, бумажная, там тяжеленькая, в обложке, все, она лучше, чем электронная. Ну, как-то она на нас больше действует. Но тогда книга художника, вот эта авторская книга, это как будто такая превосходная степень.
2: Да, супрематическая. Да. Мы тоже как раз говорили недавно с Гришей, позвольте два слова скажу, о Дмитрии Данилове. Вы помните, у него есть стихотворение, такое грустное размышление. Какая разница, в какой книге, в какой обложке книга, в твердой или в мягкой, если книга никому не нужна? Это совершенно не важно. И здесь, конечно, да, не знаю, претерпевает ли книга сейчас какой-то, не знаю, не лучшие свои годы или нет, находится ли книга в кризисе как явление, вот как тот самый томик. Но, мне кажется, Гришины работы в данном случае, они действительно находятся на стыке нескольких, как абсолютно вот эта пространственная книга. Сейчас, когда мы сказали это словосочетание, мне кажется, на данном этапе оно довольно точным. Это действительно на стыке нескольких даже искусств, наверное, даже можно сказать, и печатная графика, и в то же время это та графика, которую ты можешь держать в руках. Обычно ты графику печатную или какую угодно ты там вешаешь на стенку, или кладешь там в альбом, и все. А здесь ты это трогаешь руками, и ты видишь, что вот эти вот, не органолептические, но вот какие-то смежные, тактильные ощущения, плюс Гриша часто их разбавляет в как это называется, вкладками. Например, если книжка черно-белая, то вкладка обязательно цветная, например. Или вот как некоторых, не в этой тоже, страницы из кальки, то есть полупрозрачные.
0: То есть они разные, да?
2: Абсолютно все.
1: Тактильность важна.
2: Да, вот эта тактильность, она переводит эти объекты, даже я бы так сказал, уже в какой-то другой регистр, и задействуется больше чувств у зрителя, у читателя, у держателя в руках этого объекта. И происходит взаимодействие на более, как мне кажется, глубоком уровне.
0: На выставке в Набоковском музее еще представлены работы, посвященные чинарям, там, Введенскому, Липавскому, Якову Друзкину, много кому. И я помню, как мы в мастерскую у вас, Гриша, я слезы лила, прям фактически, читая письмо, последнее письмо Александра Введенского, которое он каким-то фантастическим, чудесным образом выбросил из поезда, увозившего его уже там в лагерь. И оно как-то достигло адресата. И, конечно, вот это еще история про какой-то дневник чтения, да, потому что художник выступает, вот когда он делает такую книгу, если я правильно понимаю, еще и как такой очень ответственный читатель, который не просто переживает какое-то состояние, но он для этого состояния находит адекватную форму. И эта форма позволяет войти в это переживание текста, еще какому-то другому лицу. То есть это такое сообщество прям книги возникает.
1: Это должно отразиться как-то в душе, то, что я делаю. То есть я не могу делать то, что мне не нравится.
0: То есть вы выбираете только то, что прямо у вас вызывает какой-то
1: отклик,
0: какие-то сильные
1: состояния. Вот в частности, тема этих абериотов, погибших, тема репрессированных поэтов. У меня была выставка в музее Ахматова «Библиотека убитых поэтов». И с тех пор эта тема памяти мне очень важна. И там есть на выставке объекты «Сны Якова Друзкина». Это номер 4 слайд.
2: Арина сейчас покажет,
1: Это Яков Друзкин, это философ, друг Хармса, друг Введенского, который после того, как квартиру Хармса разбомбили, вывез на саночках архив абериотов к себе на Петроградскую сторону.
0: Ну, подвижник, конечно.
1: Да, и благодаря ему мы, в общем, эти тексты знаем. И, в частности, он вел дневники всю жизнь, и в этих дневниках много снов.
0: Угу.
1: И я выбрал сны, которые относятся к его друзьям. Хармс, Веденский, Липавский, Олейников. И вот сделал серию объектов небольших, сны Якова Друскина. То есть это маленькие такие из дерева сооружения, которые я расцениваю как памятники даже этим людям. То есть каждый из них можно считать памятником. Можно показать номер 5.
2: А через какое-то время 6.
1: Да. Да. 5 это как раз посвященный Веденскому. То есть на этом памятнике написан сон про Веденского. Карандашом это уже полустертая надпись, ее почти не видно, потому что этим объектом около 10 лет уже. Вот эта энергия остается, мне кажется.
0: Ну вот эта полустертость, да. Она тоже да. Становится таким эстетическим каким-то свойством. Mm-hmm. Да? Ну, след времени, какое действие времени испытал этот объект.
1: Можно номер 6 и номер 7 потом. Вот эта серия объектов «Сны Якова Друскина» — это тоже книга. То есть это я расцениваю как книга-объект.
0: То есть это книга, состоящая из нескольких таких
1: деревянных
0: страниц.
1: Объектов.
0: Ну, да. Глав. Да. Скажем, глав, да, наверное.
1: И в каждой главе один сон, объект. Посвященный друзьям, которых уже нет. Ну, которые находятся рядом с Друскиным всю жизнь. Он их помнит и бережет их память.
0: Но вот эта история про сны и сновидения, она же тоже такая и набоковская одновременно. Он же, ну, тоже ценил эти дела. И вот эти три его поздние романа, они какую-то, на мой взгляд, ну, довольно сновиденную природу, ну, или какую-то такую фантасмагорическую природу имеют всё-таки. Это важно как-то было для вас, вот этот уход от, ну, какой-то такой твёрдой, надёжной, рационализируемой реальности в другой немножко мир.
1: Это очень поэтичные его романы. «Приглашение на казнь» — это просто можно назвать поэмой.
0: О свободе.
1: Да. Да. Так же, как и «Москву петушки» называют поэмой, да, в прозе, так это тоже поэма.
0: Еще «Мертвые души».
1: И там много Кафки, моего любимого. «Алиса в стране чудес» нам тоже есть. И все и сочетание мне показалось очень интересным. Ну, много поэзии. Uh-huh. То есть я выбрал вещи, которые поэтичные, сюрреалистичные, гротескные, ну, немножко страшные, особенно если мы говорим по знакам незаконнорожденных.
0: Ну да. Этот Бен Синистер. Кстати, синистер — это же, ну, не только левый, но это еще зловещий по-английски. То есть по-английски даже это название романа еще более, ну, такое mm-hmm. многозначное и богатое, чем по-русски. Хорошо. Но можно, с вашего позволения, я бы все-таки поговорила о книжках. Ну, это же выпуски журнала, да, вот эти публикации стихов Германа. Mm-hmm. Давайте
1: Да, это журналы.
0: Это журналы. Да. Расскажите, пожалуйста, про этот ваш журнал, что это за история, как он
1: наш
0: появился.
1: Бац-пейзаж фиксирует пространство. Все вмятины, оставленные кем-то, слова, расставленные вдоль неловких пауз, шум забивателей тяжелых свай канала, отборная ура упавших точек. И бац-пейзаж всегда маячил где-то, размахивая длинными руками. Куда бредет тот синий человечек? Где город, где дорога, где свидетель? Разломанный на горизонты время. Журналы шли всегда наперебой. Журналы шли чему-то удивляясь, похожие на вырванные с корнем. То был отчет для города и мира. Квартальный, ежемесячный, бесславный. В них славился сургучий пережиток. В них пряталось житье и небытье. В них жили буги-вуги и предметы, и бац-пейзаж, теперь один из многих, от голода стучащих в барабан. Бам-бам. Вот это мой текст про бац-пейзаж, который я включил попытку интервью. То есть я брал интервью сам у себя и рассказал про бац-пейзаж.
0: Да, попытка интервью, это тоже красиво. Можете ее показать, да, пожалуйста? Вот, ну, друзья, кто смотрит нас, мне очень нравится вот эта попытка интервью. То есть мы все себе пишем время от времени какие-то такие шпаргалочки. Ну, вот как я их называю, записки сумасшедшего, да? Когда надо срочно что-то такое говорить каким-то важным образом. Но ты понимаешь, что в нужный момент ты все забудешь и ничего не будет. Но, Гриша, вы довели эту форму записки сумасшедшего до немыслимого совершенства.
2: Совершенства, абсолютно.
0: То есть,
2: да.
0: Ну, я снимаю шляпу. Я бы хотела каждому читательскому клубу делать такую штучку чудесную. Да, это красиво. А, хорошо. Значит, вот есть такой бац-пейзаж. И в какой-то момент Герман вошел, стал вот этой фигурой, этим человечком в пейзаже, угу, чьи слова удалось как-то услышать. Может, мы какие-то стихи почитаем и картинки посмотрим?
1: Ну, вот как вам кажется? Мы можем бац-пейзаж номер 5 представить. Давайте. Со стихами Германа.
2: Ну, да, стоит, наверное, повториться, что если, что называется, живы будем, и ничего не произойдет страшного, то 11 числа будет...
0: Презентация
2: всего этого дела.
1: Во сколько?
2: Шесть часов, да. Это пятница.
0: В музее Набокова.
2: В музее Набокова, да, и там будет, да, там будет такая большая довольно программа. Гриша расскажет про свои журналы, как бац-пейзажи, естественно, не первый его журнал, уж какой, я не знаю.
1: Но первый журнал был у Ван Гога.
2: Да,
1: и был. Он появился в 2005 году.
2: Да. А сейчас у нас 2026, соответственно, Гриша 21 год уже выпускает журналы под разными названиями, с разными как бы концепциями, с разными стратегиями. Самое первое вот мое с ним сотрудничество было в журнале «La Pouf».
0: «La Pouf» — это имеет отношение какое-то к вашей прекрасной Анне-Марии?
2: Да, да.
1: Это одно из первых слов.
0: Анна-Мария — это дочь Гриши и Кати, замечательная девочка, которая, да, когда-то сказала слово «La Pouf».
2: «La Pouf», да. Было это в 2021 году, вообще-то, 5 лет назад. Вот этот первый номер, раритет, между прочим. Да. Потом в 2024 году мы тоже вот в рамках уже другого Гришиного проекта под названием «Baden Verboten», что значит...
0: Ферботен, да.
2: Купаться запрещено. Да, это замечательно, абсолютно. Да, вот тоже Гриша вот мои слова печатал. И вот сейчас тоже пришло, что называется, время. Да, это журнал, он имеет название «11 минут», что, конечно, сейчас мы уже как-то его в узком кругу имели удовольствие представить, и нам уже сказали, что смелое название, а мы-то ни при чем. Оказывается, 11 минут есть какая-то книга Паула Коэльо с одинаковым, с таким же абсолютно названием.
0: А мы не знали.
2: Мы и не знали, да. Но, что называется, неважно. Теперь это наше название, и Паула Коэльо никакого отношения к этому не имеет.
0: А к 10 минутам и скольки-то секундам это имеет?
2: Нет, это имеет отношение исключительно к расстоянию, за которое электричка, общественный транспорт преодолевает расстояние, простите, между станцией железнодорожной Удельная и финляндским вокзалом. Да. И эти стихи, они все написаны за 11 минут в этой самой электричке мною после посещения очень известного этого блошиного рынка, на который я езжу каждый выходные и пытаюсь там найти что-то интересное, чтобы как-то купить дешево, продать дорого и на эту разницу выживать. Да. И поэтому темы этого журнала, они очень разные, но темы: страх и желание жизни, деньги, подчеркнуто, время, вера, Бог. И 11 минут – это много или мало для того, чтобы вот успеть что-то сказать в свое оправдание? Можно ли вообще что-то сказать в свое оправдание? И вот, в общем, концепция эта она сложилась не сразу, а просто в какой-то момент я понял, что у меня много стишков, которые написаны вот именно примерно с 9, там, 10 по 9, там,
0: 21,
2: да, я прямо вижу у меня, ну, поскольку я в телефоне их пишу, я вижу это время, и я понял, что, а, так это же одно и то же время, одно и то же место, да. И вот эти стишки, они, естественно, поскольку они так 11 минут, они далеки там от какого-то совершенства. Ну вот я предложил Грише, да, сделать журнал, посвященный именно вот таким вот зарисовкам. В поезде как раз тоже Дмитрий Данилов нас здесь хорошо с нами рифмуется. Да, ну могу что-нибудь прочитать, если хотите.
0: Ну да, и вот еще можешь, ну как-то показать.
2: Показать, да, ну Гриша как раз просто превосходит раз за разом сам себя. В этот раз это обложка, ну прокомментируйте, Григорий.
1: Можно 14-й показать.
2: Да, да. Там вот она будет.
0: Ну, обложка, кстати, тоже невероятная.
2: Красота. Обложка – это…
1: Это гравюра на картоне.
2: Вот, это гравюра на картоне. Да, то есть, это все ручная работа. Разноцветная бумага. Розовая, довольно плотная, кстати, розовая, голубая.
1: Это цветной ризограф.
2: Да, цветной ризограф. Гриша сделал специальные иллюстрации, тематические. Например, ботинки, выставленные на там… Вот рядышком, или вот
0: тележка,
2: да. Да, вот ботинки как раз. Особенно вот мои любимые фрагменты – это вот полулюди, полупредметы одежды. Тоже что-то кавкианское есть в этом, или я не знаю, или даже уже костнельсоновское в этом что-то есть.
1: Ну, это абсолютно, да. Вот отсылка к вашей работе по выбору одежды. Как
2: да, да, именно. Вот эти вот люди в странных таких изогнутых позах, которые что-то рассматривают у себя под ногами, вот эти вот брошенные вещи. Я очень долго, как бы, да, я уже несколько, не знаю, с 11-го года я езжу на этот рынок, и всегда как-то я это не афишировал, но тут я понял, что этот рынок исчезает, и рано или поздно он совсем исчезнет, и нужно все-таки, несмотря на то, что вот это вот место, блошиный рынок, оно с неоднозначной очень энергетикой, но его нужно воспеть.
0: Это часть жизни твоей.
2: Да, это нужно воспеть, и как-то не нужно там, не знаю, это скрывать или еще что-то. И вот относительно тоже дополнительных украшений, каждый вот номер, он украшен вот такой вот в… Как это называется? Вкладка, да?
1: Ну, открытка.
2: Да, открытка такая на тонкой бумаге, черно-белой, на которой вот мои фотографии, которые за эти там сколько, 15 лет.
0: Здорово.
2: Да, я сделал в основном…
1: И просто допечатки мои ручные,
2: да,
1: фактурные.
2: Да, ну то есть это настоящее искусство.
0: Ну, то есть это ну, очень сложный
2: очень,
0: объект,
2: да,
0: его
2: да,
0: можно
2: да,
0: и так и сяк да, рассматривать.
2: Тираж 25 экземпляров.
0: Слушайте, да, ну, пройдет несколько лет, и эта книжка станет огромной ценностью,
2: да,
0: мне кажется.
2: Да, я совершенно не сомневаюсь в этом, если честно, да.
0: Ну, стишок-то прочитай,
2: стишок,
0: пожалуйста.
2: Ну, давайте какой-нибудь хороший.
1: Можно номер 15 показать.
2: Угу. Пятый стишок. Естественно, 11 стишков я подобрал для 11. Ну, давайте. Изнанка жизни. Изнанка слов. Изнанка совести моей. Разрушен многоэтажный дом. В садах все пыль да пепел. И бело-сине-красный смех звучит, как трубный дым. Река взбрыкнула и встала на дыбы, и разрыдалась, разлилась, размежевалась с берегом. Доверчивый фагот, полоска, галстук, самовар, половичок, багет и рог. Узнавшие молчат, не знавшие дерутся и кричат. Все распускают перья и расправляют крылья. И множатся. Вот так вот. Да. Ну вот, на самом деле, любой, мне кажется, маломайский, там, христианоцентричный человек прекрасно считает все эти образы, они довольно очевидны. Ну, давайте седьмое. Они очень коротенькие, естественно. 40 без одного. Все дорого. Трава превратилась в камень. От земли идет пар. Пожалуйста, вот мой ответный дар. Разбирайте, если надо кому. Бесплатно. Денег не нужно. Все отводят глаза натужно. Не нужен мой дар никому. Не за просто так. Дело дурак. Заведенное скачущее нутро проглядело, что скрылся в рассветной дымке тот, сеющий очи, начинающие и завершающие ночи, для всех все делающие из ничего. Ничего, поболит, да пройдет.
0: Для всех, все делающие из ничего, это, ну, это очень здорово.
2: Да, спасибо. Ну, вы понимаете, сеющие очи, это к Велимиру Хлебникову отсылка, и понял я, что я невидим, нужен сеятель очей. Ну, это классические, да, такие вещи, наверное.
0: Друзья, на самом деле у нас сегодня прямой эфир, и поэтому можно вот в оставшиеся минуты еще даже и позвонить, и задать вопрос нашим гостям. А сегодня у нас в культурной реакции Григорий Кацнельсон, художник, поэт. И Герман Журавский тоже поэт, тоже художник.
2: Да.
0: Вот. И мы говорим о выставке, которая сейчас у Гриши происходит в Набоковском музее на Большой Морской. Выставка называется «Набоковский триптих», но она, ну, как-то больше, наверное, чем только Набоков. Это вообще история про взаимоотношения человека и литературы, художника и текста. Да.
2: Хочется даже сказать человека и миров.
0: Да, и про вообще про отношение слова и несловесного. То есть, ну, много про что. И мы всех приглашаем на выставку, которая продлится до 3 октября. А 11 сентября,
2: да,
0: если небо не упадет на землю, состоится в 18 часов презентация совместных проектов Кацнельсона и Журавского.
2: Да.
0: Это такие выпуски Гришиных журналов, которые посвящены стихам Германа.
2: Ну и не только, конечно же. Может быть, еще у нас есть несколько минут, Гриша, про журналы, вкратце про их, как бы, ну, не эволюцию, а археологию. Расскажите.
1: Ну, я вот уже читал текст, там зафиксировано, что это отчет для города и мира.
2: Угу.
1: То есть это своеобразный дневник.

0: стихи отходят на первый, на второй план, и это становится просто, ну, визуальным каким-то таким
1: отпечатком,
0: предметом,
1: ну,
0: да.
1: Да, да.
0: Хотя всегда стихи для меня были важны, и современная поэзия, которая вокруг меня существует, мне была интересна. Вот первый журнал «Ухо Ван Гога» мы делали вместе с Эдиком Вертовым, поэт, который искал стихи в живых журналах, и мне давал, и я уже их использовал в «Ухе».
1: Да, «Ухо Ван Гога».
0: Винсента в подарок «Ухо» дошло по адресу, по улице. Есть такое стихотворение.
1: А еще я, наверное, вот о чем хотела бы расспросить. Когда человек встречается вот с этим прошлым, ну, потому что открыть свой дневник, как бы заглянуть в журнал, который сделан 20 лет назад, получается, да, даже 21, но это же всегда некоторое рискованное достаточно событие.
2: Стресс?
1: Ну, не то чтобы стресс, но просто, ну, мы же как будто бы все время являемся самими собой. И вдруг ты оглядываешься назад, ну, такое бывает у меня иногда, когда я нахожу какое-то старое свое письмо, да, которое я написала там кому-то из своих близких, и вдруг я его открыла и думаю, что?
2: Кто этот человек?
1: Кто это был? И это вот какие чувства возникают, когда с помощью, ну, через вот эти удивительные предметы мы заглядываем в свое прошлое? Что здесь за события происходят?
0: Ну, ты попадаешь в другое время. Это время на тебя выпрыгивает, хватает тебя за руки, говорит тебе что-то. Я с ним взаимодействую, я на него смотрю, я ему радуюсь, или я вижу, что это была ошибка, или это было что-то не то. То есть это взаимодействие.
1: То есть это встреча?
0: Да, встреча.
1: Я сейчас вспомнила, у Борхеса есть такой рассказ, забыла, как называется, где молодой Борхес, ну, там, гуляя по Буэнос-Айресу, садится на скамеечку и оказывается рядом со старым Борхесом. И между ними происходят, ну, какие-то очень интересные разговоры.
2: Ну, что он... Еще есть 2 минуты, да, я тоже скажу пару слов.
1: Скажи.
2: Когда сталкиваешься с такими объектами, конечно, да, можно зачастую испытать, там, не знаю, стыд, сожаление или что-то еще. Но это очень полезно, мне кажется. Потому что зачастую время уносит наши там, не знаю, глупости какие-то, а здесь эти наши, те поступки, которые могут оказаться, могут нам показаться глупостью, они сохраняются. Мне кажется, это очень важно как раз-таки и хорошо в процессе знакомства с собой. Вот как на фронтоне, ну, знаменитая эта вещь, на фронтоне было написано же, да, храма Аполлона, «Гнотис и Сеутон». Еще этот вопрос, как переводить это «познай» или «узнай себя».
1: А, то есть не откажись, как бы опознай себя.
2: Именно,
1: ну,
2: да.
1: То есть признайся,
2: да, в том числе и признай себя. Это очень хорошая вещь на самом деле. И, ну вот, когда я выступаю там на поэтических чтениях каких-то, иногда просят какое-то ТЗ, ну, то есть развлечь публику каким-то интересным, я не знаю, перформансом или чем-то еще. Я никогда этим не занимаюсь, потому что, ну, не для того моя роза цела. Я просто говорю им, ребята, совершаю камин-аут, я пишу с ошибками. И это правда. Когда находишь вдруг какие-то ошибки, даже не просто опечатки, там, описки какие-то, а, ну, прям действительно ошибки, ты такой думаешь, ох ты ж, ничего себе, какой я тупой, оказывается, человек. Но ничего, небо не рушится, да, и действительно, ну что теперь, не писать никогда, что ли?
1: Да,
2: молчать
1: я
2: всю
1: думаю,
2: жизнь.
1: Что да. Для Бога наши ошибки.
2: Да, да, они даже, может быть, наоборот, складываются в нечто, правильное.
1: Они веселят даже.
2: Да.
1: Ну что, у нас осталась вот 1 минута, и я, если позволите, ее использую на то, чтобы вас поблагодарить, потому что мне кажется, что вот в жизни так радостно, когда ты встречаешь что-то ни на что не похожее. И когда я вот в первый раз пришла в Гришну мастерскую,

0: музыку, и сегодня, когда я вижу эти удивительные вещи. Вот я понимаю, что передо мною ну, какой-то совершенно неповторимый голос и неповторимый мир, другой и удивительный. И когда я, Герман, твои стихи читаю, я не так часто это делаю, но когда я их читаю, я понимаю, что, ну, как бы, ну, я не до конца знаю своего друга Германа, да, что в нем еще сокрыто какое-то, как в матрешке, но только расширяющееся, какое-то другое пространство, которое превосходит весь наш многолетний опыт дружбы. И мне кажется, что искусство – это вообще история про встречу, про такое удивление и радость, и страх, наверное, тоже, от другого, от того, что ты видишь ну, какую-то невероятную глубину и сложность, и красоту, и простоту, и иногда бедность другого человека. Поэтому, ну, я сама, конечно, 11-го буду вот прям стремиться на вашу презентацию, и всех туда же призываю. 11 сентября, музей Набокова. Сегодня нашими гостями в культурной реакции были Григорий Кацнельсон и Герман Журавский, художники и поэты. Точка.
1: Точка. Да. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам, друзья. Очень я порадовалась. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Глава дипломатии Ватикана выступил с призывом по Украине на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В России состоялся летний институт для студентов Баламанского университета. Выставка, посвященная Туринской плащанице, открылась в Караганде. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Украине и пути достижения долгосрочного мира в регионе. 25 августа министр и секретарь провели встречу в Москве. Представитель Ватикана пробудет в российской столице до 28 августа. Святой Престол продолжает с большим вниманием следить за ситуацией в Украине, и мы сожалеем о страданиях невинных людей, сказал после встречи архиепископ. По его словам, нужно четко заявить, что российско-украинский конфликт должен завершиться. По этой причине, отметил священнослужитель, в ходе беседы с Лавровым он подтвердил призыв Папы Римского Льва XIV к завершению военных действий и к началу настоящих переговоров с поддержкой международного сообщества. Россия и Ватикан, несмотря на сохраняющиеся весомые разногласия в оценках различных вопросов, подтвердили обоюдное стремление поддерживать открытыми каналы общения и выстраивать диалог путем дипломатии. Были найдены точки соприкосновения, добавил архиепископ Галлахер. С 25 июля по 6 августа по благословению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии Всего Востока Иоанна X и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России состоялся летний институт для студентов Богословского института имени Иоанна Дамаскина Баламанского университета Антиохийская православная церковь. Программа института была организована отделом внешних церковных связей Московского патриархата с целью знакомства православных студентов из Ливана с жизнью Русской православной церкви и деятельностью ее высших учебных заведений. Делегацию студентов в составе 14 человек возглавил доцент Баламанского университета архимандрит Хризостом Эль-Мишерки. 21 августа состоялась встреча патриаршего экзарха Западной Европы, митрополита Корсунского и западноевропейского Марка, временного управляющего Будапештской венгерской епархией, с католическим архиепископом Эстергомским и будапештским кардиналом Петером Эрдзо, примасом Венгрии. В ходе встречи, прошедшей в теплой атмосфере, был затронут широкий круг вопросов. Митрополит Марк рассказал главе венгерских католиков о развитии церковной жизни в странах канонической ответственности патриаршего экзархата Западной Европы, сообщает сайт Будапештской венгерской епархии. Состоялся обмен мнениями по темам миссионерской и просветительской деятельности, а также социального служения христианских церквей на Западе. Духовно-просветительская выставка «Туринская плащаница. Поиск следов» открылась 23 августа в Католическом соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской в Караганде. Организаторы выставки митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, Карагандинской епархии Римско-католической церкви совместно с Суверенным Мальтийским орденом и Международным благотворительным фондом «Кирхе и Нот. Помощь церкви в нужде». Иеромонах Дмитрий Байдек огласил приветствие митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. «Мы с вами становимся участниками культурно и духовно значимого события. В Астане открывается уникальная выставка «Туринская плащаница. Поиск следов». Данная экспозиция знакомит посетителей с историей и научными исследованиями знаменитого археологического памятника, который нередко называют «Пятым Евангелием». Как уникальная реликвия, она с древних времен и до наших дней привлекает внимание представителей научного сообщества и многочисленных паломников, пробуждает интерес к изучению священного писания и библейской истории. У жителей Караганды появилась возможность увидеть точную копию плащаницы, узнать о святыне подробную информацию и малоизвестные факты, отметил в своем послании митрополит. Проведение в Караганде и других городах республики выставки «Туринская плащаница» будет иметь большое значение для развития межконфессионального и межкультурного диалога и послужит благородному делу укрепления в обществе мира и согласия, говорится в приветственном слове. Далее присутствующие проследовали в экспозиционный зал, где была представлена точная копия Туринской плащаницы, тематические информационные панели, исторические артефакты, видеоматериалы, иллюстративные брошюры, посвященные исследованию святыни. И специалисты воссоздали копию тернового венца, орудия страданий Христовых, и гвозди, которые использовались при казни распятием в I веке. В завершении мероприятия состоялся брифинг, на котором участники выставки ответили на вопросы журналистов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала пьеса «Румурос далека лета» Исаака Альбениса. Архивная запись 1942 года.

0: Снова прошло несколько дней в горе и печали. Тяжко матери терять дитя, но хуже всего на свете получить вместо него подменыша. Это постоянно подогревает ее тоску и не дает ей покоя. «Не знаю уж, чем и кормить подменыша», — сказала однажды утром крестьянка мужу. «Не желает он есть то, что я ему ставлю».
1: «Ничего удивительного», — ответил муж. «Разве ты не слыхала, что тролли не едят ничего, кроме лягушек да мышей?»
0: «Не хочешь ли ты сказать, что я должна пойти к лягушачьему пруду и добывать там корм?» — спросила жена.
1: «Нет, ясное дело, я этого не требую», — усмехнулся муж. «Лучше всего бы ему помирить с голоду».
0: Прошла целая неделя, а крестьянка все никак не могла заставить тролленка что-нибудь съесть. Она расставила вокруг него разные лакомства, но тролленок только кривился да плевался, когда она хотела заставить его что-нибудь отведать. Однажды вечером, когда, казалось, он вот-вот умрет с голоду, в горницу примчалась кошка с крысой в зубах. Тогда крестьянка вырвала крысу у кошки, бросила ее подменышу и быстро вышла из горницы, чтобы не видеть, как он ест. Когда же крестьянин заметил, что жена его и впрямь начала добывать подменыши лягушек, мышей да пауков, его охватило такое отвращение, что он не мог дольше этого скрывать. И слова доброго он ей сказать не мог. Однако ж она сохранила еще какую-то долю прежней власти над ним, которая не давала ему уйти из дому. Но этого мало. Слуги тоже начали выказывать неуважение и непочтительность хозяйке. А хозяин перестал делать вид, будто он этого не замечает. Поняла хозяйка, что коли она и впредь станет защищать подменыша, тяжек и горек ей станет каждый божий день. Но уж такое она уродилась, когда на ее пути вставал кто-нибудь, кого все ненавидели. Она старалась изо всех сил прийти бедняге на помощь. Вот и теперь, чем больше страданий выпадало на ее долю из-за подменыша, тем бдительней и зорче следила она за тем, чтобы ему не причинили ни малейшего зла. Спустя несколько лет в полдень крестьянка сидела одна в горнице и накладывала заплатку на детскую одежду. «Да, — думала она, — тот не ведает добрых дней, кому нужно заботиться о чужом ребенке». И она все латала и латала, но прорехи в одежке были такие большие, их было так много, что когда она смотрела на них, слезы выступали на глазах. «Однако это уж точно», — подумала она. «Да коли б я латала курточку собственному сыну, я бы прорех не считала». «Ну да чего ж мне тяжко с этим подменышем?» — вздохнула крестьянка, увидев еще одну прореху. «Лучше всего было бы завести его в такой дремучий лес, чтобы он не смог найти дорогу домой, бросить его там. Вообще-то не так уж и трудно избавиться от него», — продолжала она разговаривать сама с собой. «Стоит хоть на миг выпустить его из виду, как он или утопится в колодце, или сгорит в очаге, или же его искусают собаки, а то и лошади растопчут. Да от такого злого и отчаянного, как он, избавиться легко. Нет ни одного человека в усадьбе, в ком бы он не вызывал ненависти, если бы я вечно не держала тролленка возле себя. Уж кто-нибудь да воспользовался бы случаем убрать его с дороги». И она пошла взглянуть на детеныша, спавшего в углу горницы. Он подрос и был еще уродливее, чем в тот день, когда она его увидела в первый раз. Носик превратился в свиной пятачок, бровки походили на две жесткие щетки, а кожа стала совсем коричневой. «Латать твою одежку и сторожить тебя — это еще куда ни шло», — подумала она. «Это самая малость. без тех тягот, которые мне приходится выносить из-за тебя. Мужу я опротивила. Работники презирают меня. Служанки насмехаются надо мной. Даже кошка шипит, когда видит меня. А собака ворчит и скалит зубы. И виноват во всем этом ты. Однако же, продолжала она размышлять, животные и люди ненавидят меня. Я бы все могла это вынести. Хуже всего то, что всякий раз, когда я вижу тебя, я еще сильнее тоскую по собственному ребенку. Ах, любимое мое дитя, где же ты? Спишь, поди, на подстилке из мха и хвороста у троллихи. За дверью послышались шаги, и хозяйка поспешила снова вернуться к своему шитью. Вошел муж. Вид у него был повеселее, и заговорил он с ней поласковее, так как давно уже не говорил.
1: «Сегодня в селении ярмарка», — сказал он. «Что скажешь, не пойти ли нам туда?»
0: Обрадовалась жена его словам и сказала, что охотно с ним пойдет.
1: «Ну, тогда собирайся, да побыстрее», — распорядился муж. «Придется нам идти пешком, ведь лошади в поле. Но если мы пойдем горной дорогой, мы, верно, поспеем вовремя».
0: Немного погодя, крестьянка уже стояла на пороге. Красивая, одетая в лучшее свое платье. Такой радости не выпадало на ее долю уже давно, и она вовсе позабыла про тролленка. «А вдруг, — внезапно подумала она, — муж хочет просто заманить меня с собой, чтобы работники могли тем временем, пока я им не мешаю, убить подменыша». Она быстро вбежала в горницу и вернулась уже с большим тролленком на руках.
1: «Ты что, не можешь оставить его дома?» — спросил муж, уже совсем сердясь.
0: «Нет, я боюсь отойти от него», — ответила жена.
1: «Ну, дело твое», — сказал муж. «Но тебе, верно, будет тяжело тащить такую ношу через перевал».
0: Они отправились в путь. Но идти было трудно. Дорога круто поднималась в гору. Им пришлось вскарабкаться даже на самую вершину скалы, прежде чем дорога свернула к селению. Жена внезапно почувствовала такую усталость, что ногой шевельнуть не могла. И все пыталась уговорить рослого тролленка идти самому, но он этого не желал. А муж был такой довольный и ласковый, каким не бывал с тех самых пор, как они потеряли собственного своего ребенка.
1: «Дай-ка теперь мне подменыша», — сказал он. «Я понесу его немного».
0: «О, нет», — отозвалась жена, — «я справлюсь сама. Не хочу, чтобы ты возился с троллевым отродьем».
1: «Почему ты одна должна надрываться за него?» — спросил муж
0: и взял у нее детеныша. В то время, когда крестьянин взял детеныша, дорога была как раз всего тяжелее. Скользкая и коварная, бежала она над горным ущельем, над самым обрывом, и была такой узенькой, что там едва помещалась нога человека. Жена шла позади и вдруг почувствовала беспокойство. «Иди медленней!» — крикнула она мужу. Ей показалось, что он слишком торопится и потерял осторожность. Вскоре, но вправду, споткнулся и чуть не уронил в пропасть ребенка. «Если бы ребенок в самом деле упал, мы бы избавились от него навсегда», — подумала крестьянка. Но тут же поняла, что муж намеревался сбросить ребенка вниз, в ущелье, чтобы потом сделать вид, будто это был несчастный случай. «Да, да», — думала она, — «так оно и есть». Он подстроил все это, чтобы сжить подменыша сосвету. А я бы и не заметила этого. Да лучше всего не мешать сделать ему так, как он хочет. Муж снова споткнулся о камень, и снова подменыш чуть не выскользнул у него из рук. «Дай мне детеныша, ты упадешь вместе с ним», — сказала жена.
1: «Нет», — отказал муж, — «я буду осторожен».
0: В тот же миг крестьянин споткнулся в третий раз. Он протянул руки, чтобы схватиться за ветку дерева, и тролленок упал. Жена шла за мужем по пятам, И хотя она совсем недавно говорила самой себе, что хорошо бы избавиться от подменыша, она резко рванулась вперед и успела схватить подменыша за одежку и втащить его на дорогу. Тот муж повернул к ней искаженное гневом, ставшее совершенно неузнаваемым лицо.
1: «Не очень-то ты была расторопна, когда уронила нашего ребенка в лесу!»
0: Со злостью закричал он. Жена ни слова не произнесла ему в ответ. Она так опечалилась из-за того, что он только притворяется ласковым, и заплакала.
1: «Отчего ты плачешь?» — жестко спросил он. «Не такая уж большая была бы беда, коли б я уронил подменыша. Идем, а не то опоздаем».
0: «Пожалуй, но у меня нет охоты идти на ярмарку», — сказала она.
1: «По правде говоря, и у меня охота пропала», — согласился с ней муж.
0: По дороге домой он все шел и спрашивал себя, сколько еще он может выдержать такую жизнь с женой, если он употребит силу и вырвет роленка у нее из рук. Между ними снова все может быть ладно, полагал он. Но только он собрался вырвать у нее из рук ребенка, как вдруг встретился с ее взглядом, грустным, робким. Он еще раз совладал с собой ради нее, и все осталось по-прежнему так же, как было.

Сказку «Сельма Лагерлёв. Подменыш» для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала вторая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, зрители прямой трансляции в ВКонтакте, в студии, как сказано было, радиостанции «Град Петров», священник Дионисий Бурмистров, клирик церкви святых мучеников Адриана Натали, что в Старопаново. Сердечно приветствую вас с днем Преображения, день отдания праздника Преображения наступает сегодня. Господа нашего Иисуса Христа, преобразившегося, мы славим и ищем, чтобы вернуться в эту радость, которую испытали наши апостолы на фаворе, вернуться, это можно в своем совершении, в созерцании вольных страданий Господа нашего Иисуса Христа и в совершении, в соответствии с этим, своего земного пути, своего крестоношения, которое нам Господь заповедовал. Ну и время благодатное, потому что, встречая праздник Преображения, мы с вами продолжаем проходить Успенский пост, строгий пост, который нас возвращает к, хотя бы напоминает нам необходимость аскезы, в спасение души, духовных упражнений, которые помогают нам прийти к сознанию своей греховности, к раскаянию, к сердечной жажде присутствия Бога в нашей с вами жизни, потому что сами мы спастись не можем. Для этого и нужен нам пост, чтобы мы поняли, как мы мы нищие духом-то своим. Вот. И эту нищету в обыденности мы заменяем суетой, всякими пресыщениями, привязанностями к временному, тленному. И мы замечаем в эти дни поста, если, конечно, совершаем его по правилам церковным, мы замечаем в себе вот свою несостоятельность, поистине можем заметить свою несостоятельность. В этом и есть такое инструментальное значение поста. Не в том, что мы его перенесли, вот какие мы молодцы, а в том, чтобы мы заметили, как мы пусты без Бога. Возжаждали Бога и приняли бы его в церковном общении, в котором нам Господь заповедовал собираться для того, чтобы самому явиться среди нас. Двое, трое собраны во имя, там и я посреди них. В этом собрании мы находимся в возможности совершать бескровную жертву Господу, божественную литургию, в ней сподобляться под видом хлеба и вина пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот. А без этого, как он сказал, не войдете в Царствие Небесное. Поэтому вот время очень благодатное. Кому-то кажется, что маленький пост, но посмотрите, какие праздники, какие торжества. Господский праздник Преображения, праздник, который нас собирает духовно. Мы привыкли в свои праздники как там присыщаться, а вот здесь вот соберись, приготовься, грядет еще одно торжество, одно торжество, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ведь это праздник общения со святой, святейшей из всех святых, Пресвятой Богородицей. Вот, и это вот то самое, в этом общении мы можем пережить и понять, что такое Церковь Божия. Ведь Церковь составляется не только из земных еще живых людей, но и из тех, кто отошел к жизни будущего века уже. И вот из них первейшее и самое близкое каждому христианскому сердцу – это Пресвятая Богородица. Поэтому это торжество, торжество осознания себя в церковной полноте с Господом, но и в общении с подобным тебе человеком, нашедшим Бога. Вот этот самый первый человек, нашедший Бога, ближайший Господу, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, Пресвятая Богородица и заботливая ходатайца о каждом, о каждой душе христианской, искренне ищущей спасения, устремляющейся к истине, вот, к чистоте. Она всем помощница, покровительница и заступница небесная. Поэтому бояться нам нечего, только бы мы стремились к Господу и найдем себе, и не будет у нас одиночества, не будет у нас страхов, не будет у нас скудости, потому что все будет восполнять Христос своим присутствием и от Него пришедшим Духом Святым. Ну, друзья, сегодня день у нас такой... Да, напомню, что наше общение строится на том, что радиослушатели могут задавать в прямой эфир вопросы, но задавать их опосредованно через тексты, которые можно написать, вот какие-то замечания, вопросы, послания свои, можно присылать на радиостанцию нашу, в студию прямо сейчас при помощи сайта радиостанции «Град Петров». Надо найти на этом сайте раздел «Вопрос в прямой эфир» и задать его. У нас этих вопросов сегодня довольно много. Я посмотрел, я побежал их. Они очень такое, они очень интересны. И видно, что задают их люди, выстрадав эти вопросы. Поэтому, конечно же, может, они и не сложные, но по тому, как они заданы, это располагает к откровенности, искренности. Надеюсь, что мы так с вами это и откровенно и искренне побеседуем о том, что важно для каждого христианского сердца в нашем течении земном. Вот, значит, Лариса из Санкт-Петербурга задала следующий вопрос. У меня есть ощущение, что пост проходит мимо меня. Дайте, говорит, практические рекомендации, чтобы оставшиеся дни не прошли впустую. Ну, вот я о посте сказал. Дело в том, Лариса, что наше с вами постное делание – это лишь такая форма, удобная на сегодняшний день для совершения дела, которое никогда не прекращается у нас. Поэтому даже если завершится пост, цель, которой мы добиваемся, принимая участие в церковном посте, они одни и те же, что и без поста. Усмириться, прийти в сознание своего греха не от того, что нам навязано, а осознать себя таковыми, потому что, как нам свидетельствует Всевышний в Откровении своем, потому что это так и есть. Мы испорчены грехом. И вот прийти в трезвость, в понимание своей греховности, сокрушиться и готовность себя отдать в руки Божии и найти в этом свое счастье, Вот, наверное, это нам надо всегда делать. Просто это дело не в Великим постом или вот Успенским постом, строгими постами, или другими более такими легкими постами, рождественским, Петровым. Это дело не просто усугубляется. Поэтому ничего вы не потеряете, если будете продолжать то, для чего нам нужен пост сейчас и в последующие дни. Вот. Воздержание, оно полезно всегда. Если мы сейчас, вот нам по уставу мы воздерживаемся от скоромной пищи, то когда не будет поста, ограничивать себя хорошо в этом употреблении разных приятных снедей, познать меру, уметь сосредоточиться на духовном, на духовных интересах, не на душевных, телесных интересах своей личности, а вот на духовных. И это нужно всегда. Просто пост это делает более успешно, если, конечно, мы в нем участвуем. Ну, а что, если остается дни поста, совершайте это течение. Ведь, знаете, помните, как Господь 40 дней постился в пустыне, напоследок взалкал, и приступил к нему сатана. Ну, то есть, вот как раз только когда алчба проявляется, такое истощение человеческой природы нашего с вами такого тела, видимого, телесного, телесности нашей, то как бы обостряются наши чувствования духовного. И вот сейчас, может быть, вы испытываете такую несостоятельность свою поставим, потому что немножко попостились, слава Богу. Вот теперь сокрушитесь сердцем и предайте себя в руки Божие. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но главное вот себя отдать в руки Божие. И у Господа все для нас уже сотворено, чтобы нас спасти. И сегодняшний день, и если ему угодно, последующие дни устроены так, чтобы мы, пройдя эти дни, непременно спаслись. Но мы можем все испортить, если, проходя это течение, будем уклоняться от воли Божией, будем располагать себя ко злому. И вот выбросим из своей жизни злое намерение и предадимся воле Божией. Вот. Светлана из Санкт-Петербурга задает следующий вопрос. Пожалуйста, скажите, как бороться с сомнениями в вере? Очень часто приходят навязчивые сомнения в том, что истинно ли христианство и так далее. Хотя точно знаю умом, что да, да, истина, а сердце сомневается, что делать. Это удивительно. Обычно как раз умом сомневаются, а сердце вроде как и верится. А вот вы так определили свое состояние. Светлана, тут я не знаю, чем помочь именно вам, если только бы, наверное, не поделиться своими сомнениями. Конечно, они тоже приходили, но в какой-то момент и приходят иногда, да, но я тогда, как бы вот идет нападение, да, надо там, воин всегда должен занять позицию, да, какую-то такую, чтобы там правильно встать, чтобы не потерять равновесие, да, вот он встает в стойку, там боксер становится. Когда приходит для нас нападение, мы тоже должны опереться на что-то, но опереться в нашем, так сказать, в нашем мировоззрении и иметь те мысли, которые нас могут твердо поставить против всяких искушений, против всяких сомнений, надо их обдумать. И вот как-то я успокаиваюсь вот двумя такими положениями для себя бесспорными. Первое – это то, что я хорошо понимаю, я верю в то, что у видимого мира сего, в котором мы пребываем, и у нас самих с вами, есть разумное первоначало, благое первоначало. Это ясно из созерцания предметов мира. И не может быть случайности, то есть не может отсутствовать причина у того, что есть, что мы созерцаем, в чем мы находимся, что мы, частью чего мы сами являемся. У этого есть первопричина. Это Бог. То есть вот Бог есть. Для меня это убедительно. Если мы убираем, если я убираю свои мысли, свое мировоззрение, свои веры, убираю это положение, что Бог есть, то просто все неосновательно. Все неосновательно и бессмысленно. И так жить невозможно. Это просто, ну так невозможно, ровно так же невозможно, как вот если бы мы, каждый из нас или кто-то из нас, обнаружил в своей квартире бездыханное тело человеческое и сказал, ну ничего страшного, вынесу, закопаю. А как оно появилось в этом теле? Почему оно стало мертвым? Или что там произошло такое? Мне не важно. Конечно, мы будем бить тревогу. Кто-то пришел в мой дом, кого-то убил. Как же не найти этому причину? Ну-ка, приезжайте, сделайте следствие и обязательно установите причину, защитите меня, потому что я знаю, у этого обстоятельства есть причина, ее надо выяснить. И обезопасить там, например, меня. И не ляжем спать, пока не разберемся. Или уйдем из этого места, правда ведь? Знаем, есть причина, это не случайно произошло. Не случайно это явилось в моем доме. Страшно, да. Ну, так вот и с этим миром. Это такой, может, не очень приятный, ненужный пример. Но любую, посмотрите, любое, почему мне не хватает там на жизнь? Почему со мной случилось то или другое? Ну, случилось. Нет, человек задается этим вопросом. А вот почему явился сам мир, мы как-то относим, ну, на волю случая. Это вообще не важно. Не важно. И большинство людей так и отмахиваются от этой мысли. У этого мира есть причина, и, конечно, более совершенная, чем сам этот мир. Вот это Бог. Это первое. А второе... Уже как раз вот сердцем мы своим, а точнее всем своим составом начинаем размышлять, а где же этот Бог, в чем он Бог, как он проявился, этот Бог, может быть, вообще он не может проявиться в этом мире никак. Это тоже безумная мысль. Мир существует, но независимо от Бога. Конечно, Бог так или иначе отпечатлен в этом мире. Где он? Где он? Перебираем эти все отпечатки, свидетельствующие в нашем бытии, в нашем мире о присутствии вот этого Всевышнего существа. И находим своим анализом, своим размышлением, что нет никого и ничего, чтобы более, кому более к лицу была роль Бога, чем Иисусу из Назарета. Вот так. Это мне уже говорит, можно сказать, больше мое сердце. Богом может быть только тот, кто учил в Евангелии, том, о ком рассказывается в Евангелии. Как это происходит? Это тайна. Но с этим Богом никто не сравнится. Никто в моем понимании... Ну, в моем личном понимании, не достоин быть Богом, кроме Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Вот я и в таком порядке размышляю о двух этих тезисах и прихожу к той мысли, восстанавливаясь в той мысли, что Бог есть, и Бог наш – это Господь наш Иисус Христос. А раз это так, свидетельство Его о Святой Троице – истинно. Вот. И дальше уже мы раскрываем для себя Евангелие, пытаемся его, я пытаюсь в своей жизни его как-то реализовать, как-то удержаться от злого ради того, кого я считаю Богом, ради Господа моего Иисуса Христа. Ну и уже это такие две основные мысли. А уже другое, как бы такое есть, у нас есть небольшой багаж опыта. Опыта духовного. Приди и вижь. Вот приди и попробуй молиться Господу нашему Иисусу Христу. Но при этом доверься ему, поживи так, как он повелел. Вот если ты вор, блудник, там, лжец, убийца, попробуй пожить без этих грехов и помолиться Господу. Так апостол нам советует. Вот его прямой веровать надлежит приходящему к Богу. То есть вот довериться надо Иисусу и помолиться Ему, чтобы опытно познать, что Он есть слава Отче, что Он есть наше спасение, что Он есть наш промыслитель, Он самое любящее нас существо, отдавшее за нас свою жизнь по человечеству, по человеческой своей природе. Вот, Светлана, какие бы на ваше сомнение я бы высказал слова. Надеюсь, что они будут вам полезны. Подумайте об этом. Для меня это убедительно. Покаместь. И, конечно, мы тоже сталкиваемся с разными искушениями, людьми неверующими, богоборцами, которые пытаются и отвратить и верующих людей от истины. Но вот как-то в этом стою, в этом удерживаюсь. Помоги вам, Господь, удержаться в вере. Светлана, всем нам. Ольга из Санкт-Петербурга. Как по-христиански реагировать, когда меня, мои родственники и знакомые бестактно спрашивают, когда уже замуж, когда уже дети, что высиживаешь чего-то? А я не встретила верующего, воскресенного мужчину, желающего стать моим отцом, многодетным отцом. Ну, сестра Ольга, насчет многодетного отца, это все, знаете ли, не об этом надо размышлять, когда мы думаем о браке. Когда мы думаем о браке земном, то мы должны только об одном. О том, чтобы найти, вот вы женщина, Ева, да, в таком первообраз любой женщины, это Ева, наша праматерь. Вам надо найти своего Адама, если вы хотите вступить в супружество. Вот не нашла своего Адама. Вы на эти вопросы, которые вам задают, ответьте сами. Как вы отвечаете на них? Внутри, в своем сердце. Когда замуж? Замуж, за кого попало, я не могу идти. Замуж я должна идти за того, кто для меня прирожден быть моим мужем. Так вот, как для Адама была Ева, для Каина была его, тогда еще сестра, вот, для Авеля его, сестра тогда еще в первом поколении была, да, для него сотворенная, так и для каждого, кто рожден был, была по его достоинству, по его, для его восполнения была дана супруга. И так род человеческий и был устроен, что вот находили не кого попало себе, а ту, которая для него прирождена. Прирождена. Так и здесь, мне кажется. А это, следовательно, в нашей жизни что это означает? Это означает то, что мы просто должны признать того, кто наш, из встретившихся нам мужчин и женщин, соответственно. Вот это узнавание, это и есть уневещивание. Если пока вы не узнали своего Адама, то и ни в коем случае не вступайте в брак с ним. Этому, конечно, Господь недалеко от нас, друг друга нас вводит. Он дает нам возможность встретиться. Вот. Тяжко взять не свое по каким-то причинам. Кто-то вот позарившись на деньги,

законный и нормальный путь земной жизни быть в одиночестве, в смысле, не в браке, если вы соблюдаете целомудрие. Это благословенно. Господом благословенно. Апостолы наши, да, были самые высокие, высшие апостолы, Павел, Иоанн Богослов, нам показали пример этого одиночества, но одиночества в Боге. Не одиночество, когда вот мы такое, знаете, испытываем, вот я один, мне никто не нужен, хоть кого-нибудь надо взять. Ни в коем случае. Если не встретил своего, Христос, твой спутник, и твоя любовь, учись у него сразу, этой любви. Будь с ним сразу. Ну, а тем, кто доверен промыслам Божиим, кому открылась возможность быть в браке, тоже благословенный путь, но это как бы такая низшая школа любви. А высшая школа любви, в ней преподает сам Господь. И предметом этой школы является сам Христос. Вот, и мы все должны к нему, брачные и безбрачные, там, через низшую школу или поступив сразу в высшее училище духовное. Это вот, значит, то есть научиться нам надлежит всем любви к Господу нашему Иисусу Христу. Она имеет свои в себе черты жертвенности, терпеливости, да, черты такое... героические некоторые даже черты, но это все воспитывается, может быть воспитано и в законном прохождении земной любви, вот брачной, в частности, любви. Это можно в себе воспитать, и мы знаем примеры добрых христиан, добрых пар христианских, которые, пройдя путь земной любви друг к другу, они воздали честь Богу и даже удалились друг от друга для того, чтобы быть или как брат и сестра, или вообще удалиться друг от друга и быть обоим во Христе Господе, доживая свой земной путь, чтобы потом уже соединиться в Царстве Небесном с Господом, своим близким, человеком любимым. Но, потому что земная любовь растворилась в божественной, как капля в море. Поэтому, Наталья, Ольга, пожалуйста, вы спокойно для себя дайте ответ, да? Я ищу своего. Не дождалась, нету своего. Даю себе отчет. Чужое мне не нужно. Вот. Всему свое время, скажите. Всему свое время. Чтобы людям... А искушения всегда будут. Вот. Утешайтесь Господом, живите им. Не смущайтесь от этих слов, ладно? Познав божественную любовь, вкусив этого света, говорят, ну, то есть вот присутствие Христа Бога, человек больше уже ничего не хочет, как только обратно вернуться к Господу. Этот свет особенно нам ясен в дни праздника Преображения. Как хорошо нам здесь, Господи, вот. Сотворим трекущий, говорят они. Ну, а мы должны найти Господа, подобно апостолам, увидеть. И он ведь открывается и простым христианам, и вот это учение о нетварном свете, которое так вот присуще восточному христианству, это ведь и есть как раз учение о том, что Христос блеснул славой своей в нашем сердце, и мы уже не можем, и мы изнемогаем от любви к Нему и от желания только бы угодить единому нашему Господу Иисусу. У вас это, Ольга, есть, и вы ничем не ущербнее других христиан, которые находятся в супружестве. Вот, познайте это, примите это. Никогда не называйте себя одинокой. Вы всегда с Господом. Как и любой брачный человек, учимся мы божественной любви. Ведь мы же в браке, мы стареем. В браке один уходит, супруг, другой вдовеет. И все равно надо же чем-то жить. А он так любил свою супругу или своего супруга. Остался один. Почему так устроено все? Потому что это все нам показывает.
божественная любовь. Ты для нее создан, человек. Не забывайся, не отвлекайся и не оставайся на низшем уровне. Поднимайся на высший уровень этой любви. Проходи ее. Вот, в частности, то, что вот преодолеть такие искусства,

нарушение, которое есть у вас, видимо, у молодой женщины, надо спокойно, вы не просто женщина, вы христианка. И потому ваша жизнь уже в призвании к своему христианскому уже исполнила свою цель. То есть вы нашли цель, вы нашли жемчужину. Теперь вам, то есть нашли поле, на котором сокрыта жемчужина. Теперь вам надо обнаружить эту жемчужину. Вы ей уже обладаете, поле вы купили, но надо ее взять в руки. И тогда, ну, это надо все поле пропахать, вот эту всю жизнь пройти. Но вы же уже знаете, что у вас есть жемчужина, есть Христос. Вот этим утешайте, дорогая Ольга. Спасибо за вопрос, за ваш очень распространенный. Эдуард, наш добровольный помощник, сегодня приводит к нашему общему назиданию слова протоиерея Олега Стеняева о том, что значит любить Бога. Вот давайте посмотрим. Возлюбить Бога, говорит отец Олег, означает удалиться от всякого зла. Возлюбить Бога означает прилепиться к Его святой воле и ни в чем не противиться ей. Только тогда наша жизнь будет духовно богатой и по-настоящему счастливой. Вот так сказал патриарх Олег Стеняев, Эдуард повторил нам. Значит, любовь к Богу, отказ от всякого зла, прилепиться и к Его святой воле. И это счастье. Если кратко говорить. Так. Наша радиослушательница Наталья из Санкт-Петербурга. Вот, интересный вопрос. Посмотрите, какой задает сестра Наталья. Об апостоле Матфеи. Мы вспоминали его недавно. Как, почему изначально он не был избранным? Ну, в числе 12. Он был избран по жребию, да, восполняя отпавшего Иуду, я напоминаю просто. И вот дальше Наталья продолжает вопрос. Почему же Господь вместо него избрал Иуду первоначально? Правильно ли понимать, что апостол Матфей был, как сейчас говорят, на вторых ролях? Если это так, то почему у него, как вы считаете, не было обиды на Господа? Вероятно, и разочарование у него было, предполагает Наталья. Пишу это, а у самой почему-то слезы текут по щекам. Ведь сколько раз роптала, возмущалась, что мне казалось, что Господь меня обделяет, и разочарование, что не исполняет моих прошений. А потом проходило время, и оказывалось, что мне необходимо было через это все пройти, и что в этих скорбях заключалась милость Божия ко мне. Вот, Наталья, в этом слезном вопросе вашем есть уже и ответ, да, чтобы понимали вы. Но изначально ваш посыл, конечно же, ну, неправилен, неправильно совершенно. Ведь, вот, например, Богородица-то ведь не была среди, в смысле, названа одной из 12 апостолов. Хотя она была всегда с ними, но она не была в числе 12. Не обязательно быть апостолом, чтобы быть ближе всего к Господу Богу. Видите ли, как Богородица ближе всех к Господу. Так мы знаем, так учит церковь нас, так мы прославляем богослужение постоянно Господа и Богородицу рядышком. Видите, она не апостол, а выше. И более того, нам Евангелие говорит о том, что, то есть сам Христос говорит в Евангелии, что кто Матерь Моя, кто братья Мои и сестры, ну, понятно. Так это говорит те, кто слушают волю Божию, исполняют ее. Вот, оказывается, для нас путь святости настолько открыт, что и мы можем выше Богородицы подняться, могли бы теоретически. Возлюбить Христа больше, чем даже чем Богородица, и ты святее Богородицы. Но вот не получается больше ни у кого, как выясняется. Но хотя бы возлюбить так, чтобы это сказалось в твоей жизни, возлюбить Иисуса Христа. Вот. И помните, в одном, уже в другом месте, тоже с апостолом связано, как-то позвал Господь, говорит, Петру, иди за мной.
А тот поворачивается, и Иоанн Богослов тоже идет. И Петр говорит ему: «Господи, сесть же что?» А Господь ему как бы говорит: «Ты иди за мной, не обращай на того внимания. Ты иди за мной, я тебя призвал». Итак, у нас у каждого есть свой жизненный старт. И мы из этого мира, мы призваны Господом и идем. Но идем мы за Ним в вечности, в Царстве Небесном. Насколько расширишь ты свое сердце, настолько будет у тебя и любви божественной, и ответ на эту любовь. Поэтому нечего нам переживать, какое бы нам ни досталось место, Господь нас всех позвал. И последние станут первыми. Этого не надо бояться. Более того, почему последние станут первыми? Да потому что последние, они всегда чувствуют, их как бы само обстоятельство их мирского пребывания подсказывает им тщетность бытия сего. Вот ты ничего не успел. Немногие из вас славные и сильные, как говорил апостол Павел, указывая на христиан. Почему Господь так избрал не самое высокое в мире, а для того, чтобы в немощи человеческой слава Божия совершалась. Вот любовь Божия расцветала в сердцах не тех, кто, знаете, при деньгах, при власти, при здоровье, при длительных днях каких-то так, да, жизни, а у тех, у кого мало, у кого скудно, понимаете, а он радуется, он торжествует. Он любит, он счастлив. Как, это же есть победа веры. Победа веры в Христа. Не потому, что он играет какую-то роль, а он именно переживает эту радость. Настолько переживает искренне, что и сама смерть уже не может его отлучить от этой радости. А наличная у него только вера, как и у нас. Возможно, эта вера проявится тоже. Он тоже верует, мученик не знает. Он верует во Христа, но веруя, он уже и живет по вере своей, по доверию Иисусу Христу. Вот это замечательно. Вот это нам пример, да, и мы созерцаем наших мучеников и удивляемся, и думаем, какая в них вера, какая любовь.

Нина из Санкт-Петербурга. Как отличить испытание от искушения? Ну, тут вопрос очень... Тут надо было развернуть его. Это слово, что вас интересует, само содержание слова, да? Испытание имеет характер, понятно, что такое более житейское, такое, какая-то тягота, какая-то проверка, да, значение проверки. А искушение, это имеется уже такое значение этого слова, как будто выискивание чего-то, за что можно зацепить и откуда-то сорвать. Так вот, конечно же, искушение, видимо, это имеется в виду испытание от Бога, искушение от Бога. Да, про это имеется. Бог никого не искушает, никого не проверяет, не испытывает Он нас, а скорее переплавляет нас. Переплавляет нас теми обстоятельствами, и даже, можно сказать, не выдуманными им обстоятельствами, а мы согрешаем все, у наших грехов есть последствия, и Господь выбирает из этих последствий те, которые нам полезно перенести для того, чтобы мы переплавились. То есть зло, которое в нас, было из нас выплавлено, вытравлено, отделено от нас. Вот в этом и смысл нашего земного течения. Увидев Господа, уверовав в Него, полюбив Его, явить эту любовь в претерпении того, что мы сами натворили. Не Бог нам сотворил. Не Бог сотворил ад, между прочим, даже в пределе. Мы понимаем, что не Бог сотворил ад. Это человек себя определил в ад, в такое состояние, в котором он не может быть с Богом. А когда Бог будет все во всем, тогда слава Божия его и будет мучить, и будет его испепелять, потому что он сроднился со злом. Потому что он не поддался тому, что Господь предложил ему в этой жизни спасение, в этой жизни жить по вере в истинного Бога, признать Его власть, признать Его любовь, простертую к нам, пожить по этой любви. Вот. И человек остался во зле, отверг Бога. А Бог явится всем, во всей славе своей. И вот для нераскаянных грешников и будет это самым страшным мучением. Вот так и наша жизнь. Это не то, чтобы Бог нам сотворил что-то тягостное. Грех вошел в нашу жизнь. В грехах мы рождены и грехом живем. Получаем последствия это, но если мы добрые, но если мы осознали, приняли Бога, то мы осознаем себя грешниками, полагаем ради Христа предел, то есть не предел, а завершаем делать зло, делаем добро, так как нас, понимая это в смысле, конечно, божественном, в смысле евангельском, то и спасаемся, Нина. Поэтому на этом пути Господь нам посылает, точнее, мы сами себе создаем те трудности, да, как апостол, собственно, и говорит. Господь Бог никого не искушает, но человек, идя по похотям своим, впадает в разного рода искушения. Ну, вот они нас заводят в эти тяготы. Но и даже если мы вошли в тяжелое состояние, вот заболели от своих, от своей греховной жизни, там обеднели, оскудели, там как-то от лени, да, своей, или еще какие-то другие, от гордыни своей вошли в глупое делание или упрямо его продолжали, пока не докатились до тяжких последствий. Вот если даже мы и вошли в эти последствия своего собственного греха, своих страстей, можно же признать свою неправоту пред Богом, и эти последствия станут спасительными обстоятельствами для твоей жизни.
они таковы будут. Это ведь Господь нам дает испытать не то, что мы натворили, не все последствия нашего собственного падения, а лишь те, которые мы с вами можем понести, что для нас полезно. А остальное он убрал из нашей жизни. Оставил ли великих святых, то есть глубоко любящих его людей и выросших в этих людях до определенной степени, такое, что они могут понести такие испытания, такие тяготы, которые нам даже и представить страшно. Но они этими тяготами не раздавлены, они собраны и утверждены, и приложены, то есть прибавлены им в любви, в любви. Татьяна, Мурманск. Вот тоже мне этот вопрос стал замечательным, когда я прочитал, но сейчас забыл содержание, перечитаю вместе. Итак, Татьяна из Мурманска задает вопрос. А вот. Что делать с сознанием того, что земная жизнь интереснее, чем Царство Небесное? Что на первом месте я и мои близкие, а потом Бог. Вот такое осознание. Действительно, очень понятная мысль, и очень нас она часто касается. Что же такое за пребывание в Царстве Небесном, где это разнообразие, полнота всяких переживаний, вкусов, которые мы имеем на земле. Что же такое Царствие Небесное? Оно нам кажется каким-то застывшим, и неподвижным состоянием, да, после того, как мы движемся, как мы творим, действуем, да, ошибаемся, влюбляемся, гневаемся. Вот какая интересная земная жизнь, а там такого не будет. Да? Вот правильно вы подметили эту мысль, Татьяна. Вот дальше она продолжает вопрос свой, наша радиослушательница. Во время поста с ужасом осознала, что молилась и причащала всегда ради того, чтобы Бог помогал в земной жизни. Тоже прекрасная мысль. Представляете, да, человек осознает, вот смотрите, и, как я понимаю, постом это осознает как раз. Причащалась и молилась, чтобы получить земное. Как важно даже до этой мысли дойти нам. И делала только вид, что интересна жизнь с Богом в вечности. Когда все хорошо, вера в Бога на второй план уходит. Хожу в храм, потому что привыкла. Как что случается, так сразу искренняя вера появляется, и молитва, причастие чаще. Такое бывает и у церковленных людей. Что на первое место они себя ставят, а не Бога. Годами же могут в храм ходить, а вера все равно слабая. Татьяна, прекрасный вопрос. И даже, знаете, тут важно даже не вопрос, а вот искренняя констатация этого обстоятельства. Действительно, мы размышляем о Царстве Божьем, вот как вы сказали, как застывшие фигурки на египетских пирамидах, барельеф, там вот эти вот, да, такие вот, вот такое и наше представление о жизни загробной примерно, как у египтян, которые изображали их на своих фресках или барельефах. Но а вот что же поистине Царствие Небесное, Царствие Божие? Я думаю, что ничего из того, что мы переживаем в земной жизни, кроме греха, ничего не будет уменьшено. Ни присутствие природы, ни присутствие красоты животного мира не будет уменьшено в Царстве Божьем по сравнению с тем, что мы имеем здесь. А будет все приумножено. И откроется в тех своих красках и тех обстоятельствах, которые мы посчитаем здесь вот как неким таким пребыванием. То есть мы как бы из двухмерного пространства выйдем в трехмерное.
знаменитые вот эти образы, которые нам еще Аристотель, да, предлагал, что мы, наша жизнь земная, это всего лишь жизнь, которая видит тени. Ну, человек находится в пустыне, находится в пещере, и тени, которые людей, которые проходят по улице, они отражаются на стене, то есть люди, которые проходят по улице против солнца. И вот он, человек только в пещере может видеть, что вот чуть светлее, чуть темнее, может быть, только тени увидеть. И так ему представляется мир, пока он не видит, никогда не выходил из пещеры. А когда он выйдет из пещеры, он видит мир совсем по-другому, что это не тени живые, а намного глубже само устроение этого мира. Так и переход в жизнь будущего века. Я уверен, он будет связан с таким открытием для нас, что Царствие Небесное – это намного глубже и яснее бытие, и многограннее, понятнее, да. Здесь, на Земле, мы пытаемся выяснить тайну жизни, тайну бытия. Она всегда ускользает от нас. А там мы будем видеть все яснее, глубже. Как говорил сейчас через апостол Павел, сейчас через тусклое стекло, а там, то есть вот призрачно так, совсем почти непонятно, размыто, а там лицом к лицу. Так что это надо понимать. Здесь все наши занятия художественным творчеством, там, ну, любым творчеством, писательством, не знаю, кто чем увлечен, какими-нибудь коллекциями, какими-нибудь увлечениями научными, да, поисками истины, поисками истины, правды, правды справедливости. Всего это мы получим в Царстве Небесном в преизбытке. Насытимся, о чем мы здесь и жаждем, все будет, мы всем насытимся. И еще даже и вместить себя не можем то, что уготовил Бог любящим Его. Вот я вот в эти слова верю. И ваш вопрос, он от превратного понимания Царствия Божия. Можно спросить, а почему же нам Евангелие так мало, почему Господь так мало нам говорит о Царстве Божьем? А ведь оно где вот имеет прямое описание? Жизнь будущего века. Тьма кромешная, с одной стороны, да, а с другой стороны мы видим небесный Иерусалим. По сути, его подробное описание мы находим только в последней книге Нового Завета, в Откровении Иоанна Богослова. Даже в последних главах, двух последних главах этого откровения, Небесный Иерусалим, где самое подробное описание состояния Царства Небесного, нового неба и земли, и соцарствование Господа со святыми, пребывание в этом Иерусалиме Небесном, оно описано довольно детально, ясно. А в остальных, ну, да и этого, конечно, мало, чтобы представить, что нам откроется. Но вообще Евангелие мало об этом говорит. Потому что Господь сказал, помните, как-то Он сказал, «Я иду на небо, чтобы уготовить вам», точнее, там, как говорится, что у Отца Моего много обителей на небе. А если не так, то «Я иду вам уготовать», «Я, Христос, иду вам уготовать все». То есть вы, ваше Царствие Небесное начнется и должно начаться прямо сейчас. И его содержание, его суть, есть наше с вами обращение с Господом нашим и Иисусом Христом. Об этом позаботьтесь. Придите в сознание, придите в общение с Господом, в общение любви. И это и будет содержанием Царствия Небесного. Но только там, когда откроется жизнь будущего века, когда Господь во всей славе придет в нашем воскресении из мертвых, Он как раз, Его Божеству уже не будет ничто препятствовать. Все будет по воле Божией. Его Царствие придет на землю. Его воля свершится наконец-то. Чего мы так жаждем сейчас, чему мы хотим послужить сейчас, но пока мы не можем это сделать даже в своих душах. Чтобы Его воля, Его Царство пришло в наши с вами сердца. Мы даже так не можем сделать. Но хотим этого сделать. Устремлены к этому. Вот там это все свершится. Так что давайте, дорогая Татьяна,
веровать в это. А здесь мы как... Нас Господь поднимает, как пшеницу, и смотрит, мы плевело или мы зернышко. Вот наша жизнь здесь. Поэтому не надо сожалеть, что у нас здесь что-то не получилось. Хотя у нас хорошие такие таланты, задатки. Мы, это все, и нам хочется заниматься творчеством, нам хочется заниматься какой-то преобразованием, улучшением, совершенствованием каких-то предметов, да, нас окружающих, углублением во что-то. Вот не получается нам пока. В Царстве Небесном все сложится. А здесь углубимся в Господа нашего и Иисуса Христа. Вот наше насущное с вами делание, дорогая Татьяна. Спасибо за вопрос. Алена, Санкт-Петербург. Как научиться отделять поступок от человека? То есть ненавидеть грех, а грешника любить. Вот именно обратите внимание, все-таки не поступок, а даже, надо сказать, даже не просто грех, а даже надо и страстность человека отделять от самого человека, потому что страстность, грех – это проявление страсти, а страстью человек болеет, каждый из нас болеет страстями. Каждый из нас заразился блудом, воровством, ложью, сребролюбием, обжорством. Заразились мы этим, да? Так и остаемся мы. Или кто-то там пьяница, кто-то наркоман. Мы заразились этой страстью, но встретили Господа, мы еще не вылечились. Но мы полюбили и устремились к Нему. Вот наше с вами настроение. Мы сознаем себя больными, грешниками, в смысле страстности своей, да? Но устремлены к Господу Богу. Это вот наше нормальное, каждого из нас должно быть состояние христианское. Ну вот, а в человеке надо понимать, ну, ближнем нашим, что в нем страсть есть тоже, как и во мне. Но только вот может, он даже и Господа, может быть, не познал еще. Несчастный мучается, служит страстям. Служение страстям – это тяжкое служение. Это смертельное служение, вечная погибель за это. Горе ему. Он сам себя наказал. Что нам еще его клясть, его обижать, его ненавидеть? Там Господь, он сам себя наказал, и Господь, конечно же, не потерпит рядом с собой зла. Ему мы, этому грешному человеку, желаем спастись, в разум истины прийти, познать Бога истинного, познать Его благо. Что такое истина, благое делание? Это служить Богу. Вот это познать мы желаем любому грешнику рядом с нами. Ну, а его страсть... Его страстность, склонность греховную, мы давайте осознаем как болезнь. И эту немощь понесем. Если есть возможность, значит, его вылечить, попробуем обличить его. Ну, как с любовью, конечно, с любовью. Если не хочет он, ну, а как с любовью, поведать ему о Господе. Вот в нем, Господи, ты можешь удержать свою страсть в узде и спастись, потому что найдешь самого Христа. Найти Христа Бога – это и есть спасение, это и есть начало Царствия Небесного. Это и установлено нам, когда мы с вами покрестились по вере, да, и приняли, и принимаем тело и кровь Господа по вере истинной, и живя, конечно же, в соответствии с любви Христа, в любви в Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Уже совсем немного остается на времени. Давайте мы... Угу. Таисия, Санкт-Петербург. Как понять, простил ты человека или нет? Близкий родственник, общаемся. Ну, понять в том, что встреча с этим человеком нас не задевает. Очень хорошо этому слову, ну, общение с ним, воспоминание о нем нас не задевает. Мы оставляем ему. Очень важно, конечно, понять, что и мы сами человеку бываем препятствием, занозой. Давайте мы оставим этому человеку прегрешение, да, и Господь не помянет, и этот человек не помянет нашего греха, и Господь не помянет нам. Не только мы не можем простить,
нас не могут простить. Господи, помилуй, стать причиной как чьего-то озлобления. Давайте мы не будем забывать об этом. Слушатель, дорогой слушатель, один из последних вопросов, я еще не все могу ответить, оставлю на будущее, да? И вот такой упрек. Вы специально меня игнорируете. Как-то обидно даже, слушатель задал вопрос. А что за слушатель, непонятно. Извините, пожалуйста, какое-то странное обращение. Пока все вопросы мы отвечали последовательно. И, к сожалению, время нашей передачи подходит уже к концу. Осталось два вопроса. Ольга из Санкт-Петербурга и Александра. Александра из Санкт-Петербурга. И я не смогу сейчас уже уложиться, чтобы ответить в эти две минуточки. Вот, даже в одну минутку мне показывает редактор. Поэтому, дорогие, всем желаю благословенного поста. Вот завтра Дань Преображения. Сегодня мы продолжаем Успенский пост. И всех сердечно поздравляю и желаю встретиться с нашей Пресвятой Богородицей в радости Богообщения и в радости праздника Успения Пресвятой Богородицы. До свидания. В студии был священник Дионисий Бурмистров.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: О чем бы люди ни спорили, по существу, конечно, серьезно, они в конце концов ищут ответы на вопрос: в чем смысл жизни? Для чего мы живем? Вопрос этот и составляет в последнем итоге тему культуры, то есть совокупности исканий, творчества, рефлексии человечества на самого себя, в отличие от обывательской жизни, состоящей главным образом в поисках своеобразного забвения. Действительно, хотим ли мы этого или не хотим, но центральным фактом человеческого сознания, опыта и подсознания является знание человека о своей смертности. Я умру. По существу, это единственное безошибочное утверждение, какое я могу произнести. Все остальное, включая то, что произойдет со мною через 5 минут, покрыто мраком неизвестности. Но вот этот основной факт неизбежного конца ясен и очевиден. Поэтому есть, конечно, доля правды в утверждениях, например, антирелигиозной пропаганды, что религия питается страхом смерти, невыносимостью для человека этого непонятного, но неизбежного конца. Только к этому нужно прибавить, что ни одна религия, а в каком-то смысле вся культура, все создания ценностей тоже питаются этим же самым сознанием и знанием о смерти. Можно сказать, что детство человека кончается в тот момент, когда он осознает свою смертность. Ребенок этого не знает и не осознает, и отсюда для него возможность полного, беспримесного счастья, счастья, не знающего о своей мимолетности. Взрослый же человек, и это относится ко всем эпохам, ко всем культурам, сознательно или подсознательно, но определяется сознанием своей смертности. Для него вопрос, что значит эта жизнь, которая кончится, приобретает решающее значение. И на последней глубине все то, что он делает, является попыткой так или иначе, но преодолеть бессмысленность, ужас, неизбежность этой обреченности. Как сказал Пушкин: «Нет, весь я не умру». Так по-другому, но хочет сказать и каждый человек. И потому всякое изучение человека, человеческого общества, человеческой культуры, которое не принимает во внимание этой, можно сказать, трагической глубины, трагического измерения культуры, исканий, творчества, всякое такое изучение неполно, половинчато и в конечном счете ложно. Ибо, повторяю, совсем не только одна религия говорит о смерти, пытается ее объяснить и с нею примирить человека. То же самое делает, например, и любая так называемая идеология. Ибо, поскольку смысл и назначение идеологии раскрывать человеку цель его жизни и деятельности, она тоже ищет прежде всего того, чтобы человек примирился со своей смертной судьбой и нашел оправдание своего кратковременного существования. Нам говорят, например, что вред религии в том, что, перенося центр тяжести виной за гробный мир, она отрывает человека от заботы об этом мире, делает его равнодушным к этой жизни. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, например, и о марксистской идеологии, которая цель человеческой жизни полагает в усилиях, направленных на идеальное общество будущего. Ведь это идеальное будущее тоже своего рода другой и даже загробный мир, поскольку те, кто его строит и ради него умирают сейчас, сами-то его не знают и в нем не участвуют. Если религия во имя будущего призывает отказаться от многого в настоящем, то этого же требует и всякая идеология, направленная на какие-то идеальные ценности в будущем. Французский неверующий писатель Марсель Пруст буквально довел себя до смерти теми нечеловеческими усилиями, которые он делал, чтобы закончить свой знаменитый роман «В поисках потерянного времени». И для него этот роман означал преодоление своей смерти, то есть бессмертие в творчестве. Поэтому спор, вечный спор, идет не о загробном мире, не о том, есть ли он или нету его, а о том, в чем человек видит свое последнее назначение, и еще проще, как преодолевает он бессмыслицу смерти. Спор идет о реальности, о действенности того идеала, которым он живет, и для которого он готов отдать свою жизнь. Ибо то, ради чего человек готов даже отдать жизнь, и есть то, что для него преодолевает бессмыслицу смерти. А это значит, что человек религиозен по существу. И если он отказывается от религии трансцендентного, то есть надмирного Бога, то он необходимо принимает религию имманентного Бога, имя которому может быть социализм, история, культура, все что угодно. И тут и там мы имеем проекцию человеческой жизни в какой-то идеал, в идеальное будущее, опытом, ежедневностью нам не данное. И тут и там, иными словами, мы имеем веру. И только она, только вера, каков бы ни был ее объект, по слову Евангелия, двигает горами. Давно пора понять, что материализм, например, это тоже вера. Ибо сказать «материализм построит идеальное общество» — это значит высказать априорное религиозное суждение. Объекты веры могут быть разными, но вера, как движение человеческого сознания, та же самая. Поэтому в мире идет спор не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто ни во что не верит, те просто оппортунисты, ловкачи и обыватели, в конечном итоге выпадающие из сферы человеческой нравственности. Особенность нашей эпохи не в том, что она менее религиозна, чем другие, ибо это неправда, а в том, что она, в отличие от других религиозных эпох, лишена единого объекта веры, одной системы религиозных ценностей, которые были бы безоговорочно приняты всеми. Наша эпоха, как это ни звучит странно, это эпоха новой религиозной войны, ибо в ней сталкиваются разные религиозные идеалы, разные понимания смысла человеческой жизни. Прежние религиозные войны решались огнем и мечом, и мы знаем, что это решение провалилось. В наше время, во всяком случае, оно невозможно, ибо если что-нибудь можно считать доказанным, так это как раз полную невозможность истребить или замолчать идеи. Превосходство идеи над силой есть, собственно говоря, потрясающее открытие нового времени. Поэтому, если сталкиваются на последней глубине разные теории о смысле и цели человеческой жизни, подлинный и свободный спор между ними все равно окажется единственным полем сражения, и победит в этом сражении тот ответ, который сумеет обнять собой всю бесконечную глубину человеческого искания, человеческой жажды. Так именно по Евангелию. Ищите и обрящите, стучите, и вам отворят.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-то образом слушает, смотрит в интернете. С вами читательский клуб, и сегодня в заседании читательского клуба принимают участие Герман Журавский.
1: Здравствуйте.
0: И Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И я, Марина Михайлова. Сегодня мы обсуждаем рассказ польского классика польской литературы 20 века Витальда Гамбровича. Рассказ называется «Банкет», и предложил его Герман, поэтому Герману первое слово, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Я вот уже говорил, кажется, что иногда я позволяю себе некоторого рода социальные эксперименты и предлагаю тексты к обсуждению здесь, которые я обсуждаю с коллегами совершенно в другом месте еще, поскольку я хожу на еще один литературный, еще один читательский клуб. Да, и почему-то, я не знаю почему, каждый раз, когда там предлагают какого-то автора, я оказываюсь не знающим этого автора. Оказывается, что это польский классик, например, да, 20 века, или еще там кто-нибудь, японский классик, или еще какой-нибудь классик, британский классик. Ну, в любом случае, таким образом я как-то расширяю свой кругозор. Но раз за разом я заметил, что почему-то вот эти два мира этих читательских клубов, в котором я причастен, они раз за разом оказываются не пересекающимися.
0: По крайней мере, всегда.
1: В одностороннем
0: Бывали
1: порядке.
0: Бывали случаи, в одностороннем когда нам порядке. Очень нравилось то, что вы приносили из этого читательского
1: Потому что
0: клуба.
1: Часто, когда там я в том читательском клубе озвучиваю свои здешние мысли, там всем нравится, например. Но когда я предлагаю, несколько раз уже такое было, произведение оттуда здесь они как-то встречают какое-то резкое неприятие. Хотя там интеллигентнейшие люди, все сплошь вообще.
0: В том-то и беда.
1: Да, наверное, да. Проблема этой картины в том, что она слишком красивая. Я понял. Да, вот Витальд Гамбрович, любой филолог-полонист, наверное, скажет, ну да, конечно, о чем здесь говорить, это величина, вершина даже польской литературы. Насколько, как мне кажется, имя не очень известное вот в каких-то русскоязычных кругах, хотя я, может быть, ошибаюсь и просто свое невежество транслирую на всех. Но, тем не менее, буквально несколько слов. Наверное, самым примечательным фактом вот биографии этого автора, это 20 век, середина и вторая половина, является тот момент, что он умудрился каким-то невероятным, волшебным образом эмигрировать из Польши в Южную Америку, в Аргентину, буквально за несколько дней до вторжения нацистских войск. Ну, образно говоря, там за несколько недель. Не потому, что он что-то там предвидел или еще что-то. Хотя, может, и предвидел, кто его знает.
0: Так совпало.
1: Да, но так совпало. И он вот оказался на очень далеко, в безопасности, что называется, да. Ну, многие, конечно, туда стремились. В 1939 году это произошло. Но, насколько я понимаю, вот я купил его дневник, на самом деле, мне интересна эта фигура. Я читал этот дневник, он огромный, естественно, не полностью. Фигура очень язвительная, это человек очень умный, очень злой, очень ироничный. Ну, это, я думаю, понятно и по этому тоже рассказу. Конечно, да, я понимаю, что многих он ужасно бесил, скорее всего, и было, конечно, что называется, за что, потому что это был человек антитрадиционного склада. Он терпеть не мог идею Великой Польши. Удивительным образом, да, он в своих произведениях постоянно иронизировал над всеми национально-патриотическими идеями, которые в те времена в Польше там цвели вообще пышным цветом. Ну и всегда, может быть, наверное, цветут, да и в любом государстве. Поэтому вот националистически настроенные поляки его ненавидели, потому что он ногами просто топтался по их святыне, А именно по вот их родине Польши. Это был человек, опять же, я не читал его больших вот романов, «Трансатлантику» или там «Фердидушки», мы вот вспоминали только что буквально каким-то странным образом. Ну, коллеги из тамошнего клуба говорили, это абсолютный шедевр, типа, да, как бы модернистской, там, постмодернистской классики. Может быть, когда-нибудь я к ним и приду. Тот рассказ, который вот сегодня мы обсуждаем, он последний в сборнике, который вышел у нас в конце 80-х, в начале 90-х, под таким странным названием, как «Преднамеренное убийство». Я прочитал несколько, не все рассказы из этого сборника, и они все очень смешные, доложу я вам. Марина, да, каждый раз делает странное... Ну, может, я, опять же, не все рассказы дочитал. Про крыс я что-то не читал, наверное. Я помню там рассказ «Крыса».
0: И не надо.
1: Да, ну окей.
0: Не порадуешься.
1: Ну, не знаю. У меня есть несколько мыслей о том, что происходит в этом рассказе и почему он такой как бы странный. Чуть попозже, надеюсь, вот мы об этом поговорим. Но вот сейчас в общих чертах. Во-первых, мы часто говорим и здесь, и в кулуарах, что нужно как-то расширять... ореол, да, вот наших читательских каких-то практик. То, что вот там Делёс и Гватари называли малая литература. Ну, вот прекрасный пример этого, мне кажется. Польская литература. Многих ли там мы польских авторов знаем? Не так уж, наверное. Мицкевич, да и кто еще? Ну, может быть, там, да, ладно. Но это не важно. Важно, что да, это человек очень ироничный, ему как это, ему чуждо все святое, мне кажется. И зачастую просто речь идет о том, что ну, не то святое, как бы, а речь идет не о каких-то там возвышенных вещах, типа там, я не знаю, евангельской вести или чего-то такого. Хотя я думаю, он тоже довольно саркастически относится к таким вещам. Но корона, монархия, честь, торжественность, чинность, какие-то вот такие вещи этому автору, как мне кажется, для него они представляют просто предмет насмешки какого-то, может быть, даже сдерживания человека вот в каких-то определенных рамках, которые человеку не всегда и не нужны. Кому-то, может, нужны, этому человеку нет. Он высмеивает эти вещи, высмеивает зло очень едко, мне кажется, очень точно на самом деле. И в высмеивании-то как раз-таки, мне кажется, и заключён их невероятный юмористический потенциал вообще этой литературы, этих книг. Вот, если это последний самый рассказ из этого сборника, а первый, если вы читали, он тоже забавно называется «Плесун адвоката Крайковского». Ну, невероятно смешная вещь тоже. Я вот еще думал, какой предложить, этот или тот, этот или тот. Но решил все-таки «Банкет». Может, когда-нибудь, ну, уж не знаю, с вами это каши не сваришь. Да. Эти вещи, несмотря ни на что, мне лично кажутся просто дико смешными, чрезвычайно смешными. Да. Ну, вот так вот для начала.
0: Криш.
2: Я долго думал, что сказать, потому что я прочитал рассказ, наверное, в среду или в четверг. И я о нем не думал, потому что как-то не произошло во мне движение навстречу вещам, которые Гамбрович там пишет. Не знаю почему. Если бы я прочитал его когда-нибудь пораньше, вот когда как раз друг мне подарил эту книгу, я помню, что... Вторая книга, которая тоже пролежала в диване 15 лет и не была мной прочитана.
0: Ты про диван еще не рассказывал?
1: Да, расскажите про диван.
2: Я когда вот сейчас собирался, возвращался из Орла в Петербург, сестра показала мне книги, которые лежат со времен жизни моей в Орле у нее в диване.
0: И ждут своего часа.
2: Ждут своего часа, когда я их либо заберу, либо прочитаю. Либо подарю, может быть, кому-то. И вот она достала в этот раз, недельки три назад, наверное, или две недели назад, достала эти книги, и среди них была книга Гамбровича «Фердидурки». Вот она лежит там спокойненько. А году в 10-м, в 11-м или в 12-м, вот где-то в то время, как раз друг мне ее подарил, когда, наверное, надо было ее прочитать. Потому что вот это время знакомства с литературой, я тогда смотрел фильмы практически ежедневно, всех этих ребят 60-х, 70-х. Ну, где-то вот там за 2 года я практически вот все посмотрел, там сотни этих фильмов. И, наверное, тогда надо было прочитать эти книги, но я до них не добрался. Сейчас, когда я прочитал этот рассказ, я вот не почувствовал открытия, потому что, возможно, прошло это время, а, возможно, эта литература все-таки своего времени не для меня конкретно, а для 20 века и для того периода, когда разрушалась церемония, и ну, какие-то ребята умные, образованные развенчивали какие-то, может быть, государственные или национальные мифы, или вот эти предметы гордости, допустим, поляков. Потому что церемония, которую изображает в своем рассказе Гамбрович, она вот как будто бы как раз-таки полностью изжившая себя, опустошенная, нечто не содержащее ни звука, ни потенциала, ни ничего еще, там тишина, немота, молчание и уродство. И еще подхихикивание. То есть в этом обнажается какая-то вот уродливая пустота. Пустота, на месте которой есть только как что-то ссохшееся и скверное, как Плюшкин. Вот примерно вот такое было у меня, такая была мысль. А потом я больше вот ничего и не подумал. И я вот сейчас, пока Герман говорил, вспомнил других ребят из Великобритании, которые, кажется, в 60-е годы спели песню «God Save the Queen» Sex Pistols. Mm-hmm. И песня была, конечно же, ироничная. Ну, королева там, понятное дело, как была нарисована. И их били в метро после этой песни. Добропорядочные англичане, для которых королева – это символ их традиции, культуры, ну, пусть не государственности уже, там она, понятно, какие-то второстепенные роли играет, но все-таки это часть их национальной самоидентификации, которой наверняка англичане гордятся. И вот ребята этих побили в метро. То есть, ну, наверное, вот в то время, там, 30-е, особенно когда немцы эту тему подняли на щит и с ней собираются завоевывать Польшу и все остальное, наверное, тогда она была вот очень острая, и Гамбрович этим провоцировал многих людей и хватал их за какой-то такой трепещущий нерв. И наверняка его поляки-то так искренне ненавидели. Кажется, его даже не печатали в Польше.
1: Да, да, времени. До 70-х.
2: А в мире он уже был признанным писателем. И я думаю, что вот у него была какая-то потребность немножко этих своих бывших соотечественников побесить. И вот я тут обнаруживаю такой путь литературы, который, путь письма, который произрастает от ненависти. Есть путь письма от любви, и тогда объект любви изображается писателем как нечто, что и читатель видит глазами влюбленного. А у Гамбровича получает описать это как то, что он не только ненавидит, но, кажется, еще и презирает. И когда читаешь это, вот думаешь, ну, вот эти ребята пустые, которые участвуют в церемонии, и то, что я читаю, рождает во мне подобное ощущение. Ощущение нелюбви. То есть вот, ну, наверное, вот такие вот мысли и чувства у меня от этой книги возникли.

0: осколки в тело Родины-Матери, мне кажется, эта ситуация, знаете, более сложная. Это, да, здесь действительно, наверное, есть некоторого рода нелюбовь, то, что вы обозначили, но в то же время это и осознание того, что как бы ты ни хотел, но ты все равно никогда не перестанешь быть сыном этой, этой родины, этой матери, и ты говоришь по-польски, и твой язык – это язык этой общности, но при этом эта общность настолько тебе не близка и настолько тебя раздражает и, наверное, и не принимает даже в чем-то, в твоей какой-то там самоманифестации какой-то, что здесь, ну, как мой любимый термин, амальгама, это не любовь, не ненависть, это любовь-ненависть через дефис, потому что, ну, то, что мы ненавидим, ну, мы не будем заниматься там тем, чем, что мы ненавидим, если уж мы будем там ругать что-то или хулить или еще что-то.
1: Это привязанность. Да,
0: да, это такая форма какой-то негативной привязанности, ну, негативной любви, хотя, да, она очень сложная, как мне кажется. И то, что вот вы, Гриша, сказали, что это ситуация своего времени. Ну, я вас хочу спросить, ну, не называя, что называется, имен. А сейчас у нас что, по-другому, что ли, посмотреть на тот, по крайней мере, дискурс, который повсеместно царит во всех странах абсолютно?
1: Мне кажется, здесь нужно различать человека, включенного в дискурс и принимающего его как то пространство, где он живет, и человека, которого я все-таки считаю многомерным. Будучи гражданами, все люди, живущие в мире, будучи гражданами своих государств, ну или кто-то не граждане, там, мигранты, или те, кто... Все-таки эти люди присутствуют еще в культуре, в межличностных отношениях, в, я думаю, в евангельской истории, в библейской. Я думаю, они присутствуют еще в каких-то своих воображаемых мирах и реальности эти. Как вот один философ говорит, Геринок наш русский, что мы живем каждый в своем галлюцинозе. И реальность не существует, а есть наш галлюциноз. И два человека, которые галлюцинируют, они видят через свою грезу этот мир, они могут находиться в разных реальностях. И вот я думаю, что человек все-таки, ну, как бы добровольно привязывается к какой-то из идентификаций национальных, политических, не знаю, расовых, каких угодно, культурных. И это все-таки выбор в наше время более сознательный, чем невольный, подневольный.
2: Про амальгаму я бы хотела вот как-то продолжить, поддержать. Я помню, как мы читали здесь замечательный роман Чеслава Милоша «Долина Иссы». И там еще более сложный комплекс всяких чувствований и национальных, и культурных, потому что мало того, что этот автор поляк, но он еще литовский поляк, и там еще накладывается масса всяких тонкостей. И все свойства такие сложные, иногда смешные, иногда очень действительно раздражающие польского характера, они там представлены. Но при этом там нет вот этого какого-то разлагающего действительно веяния пустоты. Я хочу сказать, что прочитала этот рассказ дважды. Прочитала один раз. Ну, как-то он на меня не произвел никакого впечатления. Но я думаю, ну ладно. Может, я все-таки устала или как-то плохо читала, невнимательно. Я прочитаю его еще раз. Прочитала его во второй раз. Одна вещь мне там понравилась, потом скажу, какая. Посмотрела другие рассказы из этого прекрасного сборника под названием «Преднамеренное убийство». Ни одного рассказа я не смогла. Ну, первый я еще как-то дочитала до конца про Плясуна, адвоката Краяковского. В конце мне объяснили, что человек был психически болен. Я думаю, ну, слава тебе, Господи.
0: Так с самого начала же это было сказано.
2: Ну, он сказал, что у него эпилепсия. Но, знаете, и у Достоевского была эпилепсия. Но все-таки это были разные случаи. Ну, то есть, вот я пробовала читать эти рассказы, и один был как-то

0: мерзее другого. И вот тут я задала себе вот этот прекрасный вопрос. А, дорогой друг писатель, ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы я поняла, что этот мир жесток, абсурден и плохо устроен? Ну, ты тогда опоздал на полвека. Ну, в моем личном случае, да? Другой причины, то есть я не смогла оценить юмор этого автора. Мне было не смешно. Противно, без сомнения. Чего-то нового, интересного о человеческой природе я не узнала. И тут, понимаете, вот передо мной все время встает этот вопрос, что отношение читателя и произведения – это какая-то химия. Ну, я очень люблю Германа, и я искренне верю, что, Герман, ты получил большое какое-то человеческое сложное впечатление, да, тебе было и смешно, там, и так, и сяк, и 25. Мне не было ни смешно, ни интересно, ни как-то... Ну, бывает иногда, что ты читаешь очень тяжелую книжку, ее больно читать, но ты понимаешь, что твоя душа растет. Не росла она никуда, ничего с ней не происходило. Поэтому я тоже пришла послушать, если честно. Но могу сказать про один момент. Понимаете, там как бы в этой книжке ничего не сходится, никакие концы с концами. Но мне скажут, что в литературе абсурда они не должны сходиться. Неправда. Когда я читаю Кафку, то я попадаю в мир, который абсолютно идет перпендикулярно тому миру, в котором я живу, но в них обнаруживаются такие зеркальные соответствия, такие совпадения. И этот мир внутри себя, он как-то очень устроен. Ну, то есть Кафка создает абсурд, который логичнее и органичней любого там, в кавычках, реализма, да. То есть он какой-то очень. Он растет, он дышит, в нем интересно находиться. Здесь мне не было интересно. Но одно мне очень понравилось. Это момент, когда этот абсурдный король-взяточник, который там подмигивает, причмокивает, облизывается и вообще, ну, как бы, вот с каждым абзацем прибавляет мерзости, ну, если только можно ее увеличить. В конце рассказа он оказывается преследуемым своими подданными.
1: Это же нерв всего произведения.
0: Конечно. И в этот момент вдруг оказывается, что он не бежит от них, а он их ведет в непостижимую тьму, и вот они, он такой герой, и как бы он снова король. И тут я скажу, что я посмотрела, в каком году написано. Ну да, 37-38. То есть происходит вот эта самая история, когда обнуляется и совершенно, ну, внутренне расползается европейская культура, да, и возникают какие-то новые силы, вот эти удивительные личности исторические, которые мчатся во тьму, не то гонимые, не то преследуемые, не то, как крысоловы, увлекающие за собой. То есть, ну, в этой метафоре есть какая-то историческая такая правда, изюминка, но маловато будет, столько страниц, как, Герман, ты всегда говоришь: а что это я буду читать какого-нибудь, не знаю кого, когда у меня еще столько не читано? А у меня тоже столько не перечитано, какого-нибудь Камоэнса прекрасного, еще кого-то.
1: Камоэнса.
0: А тут я должна читать это...
1: Марина, нет. Ну вы... Я этот билет
0: возвращаю.
1: Последний раз я часто об этом уже что-то говорю. Мы живем все-таки в 21 веке.
0: Да и живите на здоровье.
1: Читать Камоэнса. Ну, окей.
0: Не знаю, вот мне гораздо интереснее с Данте, Камоэнсом и Бомарше даже.
1: Ой,
0: чем вот с этим постмодернизмом, который уже, ну, как бы, все прекрасные песни спеты, все слова сказаны.
1: А как тогда жить, и если все уже... прекрасные песни спеты? Как петь песни?
0: А, я скажу как. Петь песни, как поются.
1: Вот какое время такая
0: Но
1: песня.
0: Но при этом, не должны, понимаете, это получается тот же тоталитаризм, когда я вдруг должна откликнуться на всех классиков постмодерна. С какого перепугу?
1: Ну, а мне кажется,
0: пусть
1: получается...
0: Пусть твоя душа дышит так,
1: да,
0: как она живёт.
1: Конечно, я, в принципе, не против, но просто получается тогда не тоталитаризм, а эскапизм какой-то. Ну, ладно.
0: Почему эскапизм? Я честно прочитала этот роман.
1: Да это не роман,
0: крысы вползают...
1: Там 10 страниц.
0: Нет, сборник. Просмотрела. ну я не могу же. Ну, как бы вот эта мера безобразия, ну это мне зачем? Не хочу этого.
1: Ну да, 37-38. Есть мнение, что король Гнуль – это Гитлер.
0: Ну, это довольно очевидно, кажется.
1: Ну, то, может,
0: что это какой-то тоталитарный герой.
1: Ну, нет.
2: Приятный.
0: Зайчичек.
1: Ну, то есть, ну, нет, это не совсем вообще очевидно, потому что, ну, тут Женя, вот наш коллега, он больше в этом понимает. Какое было обвинение? Я сам, на самом деле, немножко интересовался этим вопросом. Какое было, какая была претензия у советских властей к Гитлеру? Они же социалисты тоже. А претензия... Газета «Вечерняя Москва», например, специально смотрел выпуски. И не только. Претензия была такая, что это поддельный, ряженый социалист, который на самом деле является приспешником капиталистических сил.
0: Угу.
1: Вот главный контраргумент советской власти.
0: Ну, так советская власть же с ним то дружила, то ссорилась,
1: ну, конечно,
0: то заключала союзы,
1: да, да,
0: то
1: да,
0: еще что-то.
1: Да, все эти пакты...
0: Не просто, да. А не нападение. Да.
1: Конечно, конечно. Но меня очень, ну, вот с исторической точки зрения, это чрезвычайно интересно. Если кто не знает, эти архивы, они оцифрованы, они есть в открытом доступе, но вы можете столкнуться с тем, что некоторые номера закрыты.
0: Газет.
1: Газет, да, в которых, например, да, всякие интересные пакты, да, они, ну, и документы, и дружеские визиты высших каких-то министров двух стран и так далее. Очень любопытная информация. Конечно же, этот вот финальный эпизод – это нерв. И это рассказик-то 10 страниц. Я предложил еще тоже его не в последнюю очередь, чтобы вас, несчастных, не напрягать.
0: Спасибо.
1: Особенно,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Но вы знаете, здесь есть вот одна такая филигранная формулировка, которую вот я услышал сам бы, я, конечно, до нее никогда не додумался. Она вообще Фуко будто бы принадлежит. Здесь описано вот в этом вот, в этом безумном беге, в этом безумном движении – то, как рождается политический миф. И мне кажется, это очень, с этой точки зрения, чрезвычайно важная книжка, потому что политические мифы рождаются ежеминутно. И мы все хотим мы этого, не хотим. Любим ли мы Камоэнса или мы не читаем Камоэнса? Мы эти политические мифы, мы ими все равно дышим и питаемся. Да, мы можем отплевываться и надевать маски себе, как в ковид мы надевали, чтобы воздух был более чистым. Но, тем не менее, от этого никуда не деться. И мне кажется, этот автор, он абсолютно прекрасен, потому что он в легкой, доступной, ироничной форме показывает нам, как это работает. И когда ты видишь, когда ты начинаешь видеть, как это работает, вот эта формулировка, вера в царя-защитника, вера в царя-батюшку, который хороший человек, который просто не знает, как мы, крестьяне, здесь голодаем. Поэтому нужно что сделать? Пойти и челом.
0: Лучше 9 января это сделать. Да, самый подходящий
1: вот именно,
0: день.
1: Потому что прийти и сказать, как нам хорошо, как нас там все эти ниже стоящие чиновники замучили, какое воровство повсюду, а он-то не знает. Этот прекрасный человек, наш король Николай.
0: Вот ты не поверишь, да, когда я была маленькой девочкой, я сочиняла письмо Брежневу. Потому что мне казалось, что Леонид Ильич, он просто не знает, как мы живем.
1: Да,
0: и если
1: да.
0: ему ну, нормально все написать,
1: да.
0: то жизнь наладится.
1: Марина, очень хорошо, что вы об этом вспомнили.
0: Надо
1: да.
0: только. Написать толковое письмо.
1: Да, именно. Ну вот как вы видите, это, вот этот как раз тоже, вот эта мифологема, она живет сейчас, она живет в вашем детстве, она жила в тот момент, когда Николая II на престол тоже попросили. И она живет не только в нашей стране, а вообще везде. Поэтому-то мне кажется, что этот образ убегающего короля от своих же собственных подданных, который не более чем вульгарный купчик, как его характеризует.
0: Первый министр.
1: Да.
0: И автор.
1: Да, да, да, именно. Это очень хорошее напоминание нам всем, потому что всегда нам хочется ну, вот, сказать, что ну, вот, все-таки есть хорошие люди, которые просто не знают о том, как все плохо. На мой взгляд, этого немало. Первый момент.
2: Дима, второй момент. Это вообще в рассказе. Мне кажется, вот что именно. В рассказе народа вообще нет. Там существует правитель и
0: да,
2: его кабинет.
0: Там государственный придворный. Совет.
2: Люди там
0: и
2: отсутствуют.
0: Король. Там да, нет да. народа.
1: Конечно. Я просто говорю это про меня, про вас, про читателей, которые читают этот рассказ.
0: Но знаешь,
1: и
0: есть
1: более...
0: для
1: чего мы это делаем? Плюс, не забывайте, есть еще Роберт Конторович, который сформулировал теорию двух тел короля. Помните? Из медиевистики. Ну вот, король умер, да здравствует король. Что значит? Вот именно это и значит. Когда мы отрубаем голову королю, мы не помазаннику Божию отрубаем голову. Мы отрубаем голову смертному телу короля. А дух короны, дух короля, его метафизическое, трансцендентное, с Богом связанное тело, оно вообще к этому конкретному вульгарному кубчику никакого отношения-то не имеет. Поэтому король умер, да здравствует король. Король бессмертен. И вот эта вот позиция...
0: Ну, здесь немножко другая история. Здесь история про то, что... как бы все прогнило до нуля, но нужно сохранить видимость.
2: И вельможи его хотят...
1: Нет, извините.
2: Короля вернуть королю.
1: Вот, я только это хотел сказать. Нужно не просто короля вернуть королю, но и защитить короля от короля. Вот это шизофреническое несколько...
2: Но просто они перестанут существовать, если исчезнет король.
1: Да, ну все же не так просто.
2: Не они старики, которые просидели там всю жизнь, в этом портретном зале. И работа их вполне понятна. Им ничего не надо говорить. Все понимают прекрасно. И живя в этом королевстве, они прекрасно знают, кто такой король. И сам король прекрасно все о себе знает. Но вот эта церемония должна существовать, и эта форма их организации, она тоже должна как-то сохраняться. Потому что, ну там же уже не люди, там вот папье-маше фигурки, папье-маше, они настолько старые, что... Вот что, как будто кожа это уже такая... Как...
1: Ну, это главный министр.
0: Там же есть еще
1: старый.
0: Один момент.
1: Там огромное количество персонажей.
0: Там есть история про... Ведь чего про... ради банкет-то? Это же свадьба. Заключение брака...
1: С императорской дочкой, между
0: прочим. Архипринцессой.
1: Архипринцессой, это повыше, чем какой-то
0: король.
1: И там
0: вот это словечко архи, ну, то есть архе, да, вот это
1: да,
0: самое начало.
1: Да.
0: Оно там постоянно к месту и не к месту повторяется. И архипринцесса Рената, там,
1: Аделаида,
0: кто,
1: какая-то,
0: Аделаида
1: да.
0: еще какая-то, да. она, увидев это ничтожество, впадает в ужас.
1: Она вскрикивает да. от омерзения.
0: Да,
1: да, да, это важный момент, между прочим.
0: Но дело в том, что эта конструкция сюжетная, она предполагает, что есть на свете настоящие принцессы и настоящие императоры.
2: Но не в Польше.
0: Но не в Польше.
1: Да, да,
0: и это, кстати, тоже магистральная линия.
2: Но
0: да?
2: Польша – это Польша. Но
0: Польша,
2: что,
0: да.
2: Что досталось?
0: Как, с чего начинается история адвоката Крайковского? С того, что он вышвыривает и этого человечка, который
1: без
0: пытается
1: очереди,
0: купить
1: да.
0: билет в оперетту
1: без
0: очереди.
1: Да.
0: И говорит, иначе мы так навсегда и останемся зулусами. Вот это какой-то такой, мне кажется, польский комплекс, потому что, с одной стороны, я своими ушами слышала, как польский министр... Ой, не министр, это был президент Анджей Дуда. Как он говорил, что да, конечно, в Европе-то все христианские ценности прогнили, но мы их вернем, потому что христианизация Европы началась через нас, и мы сейчас все вот сомкнем ряды, и все будет отлично. Это я слышала своими ушами, глядя ему в лицо.
1: Вообще-то король Польши кто сейчас? Иисус Христос.
0: Ну, это, знаете, везде. И Богородица, королева
1: Иисус Христос,
0: Франции.
1: Иисус король Польши.
0: Я уж не говорю, да. что нашу землю Царь Небесный
1: да, да.
0: и зашел, благословляя. То есть, это про то, что у поляков всегда такое какое-то двойственное
2: да,
0: отношение к себе.
2: Потому что они посерединке.
0: Ну, как бы это такое scratch perfection, да? Как бы немножко
2: это
0: всегда.
2: Такая монетка с двумя сторонами. Куда
0: Но
2: попадет,
0: предполагается, куда что есть настоящее. Что это у нас тут все пошло не так, а бывают настоящие принцессы и архипринцессы.
1: Может быть, на самом деле, да, этот момент, он как-то странно так звучит, мерцающе, но однако с этим настоящим что происходит? Ее душат.
0: Ну, так...
1: Она уничтожается.
2: Так а что делать?
0: Да, коричневая уже... чума распространяется.
2: Да. Там уж скучно сидеть, тарелки разбиты, что-то.
0: Ну, да,
2: сейчас уже, кубки уже подняты несколько раз. Что делать? Надо что-то такое придумать.
0: Радикальное.
2: Да.
1: И я еще не забывайте про фигуру, непонятно на самом деле, кто бренчал мелкими монетами.
0: Ну, там бренчал же все смотрели со значением посол, на да, этого посла, да, враждебно держал.
1: Но у него ни один мускул не дрогнул у этого посла.
0: Он дипломат.
1: Да, и было, мне лично до конца так и непонятно, действительно ли это этот дипломат враждебной державы таким образом пытался скандализировать.
0: А тебе прям хочется разобраться?
1: Мне кажется, это, да, такая задачка. Конечно. Или это был кто-то другой, который лишь прикрывался, может быть, он стоял за спиной.
0: Знаете,
1: всех.
0: Я вам скажу, что вот сейчас, в этом году, 800 лет со дня смерти святого Франциска скоро будет. И я тут читала прекрасную книжку, которую составила Ольга Седокова и перевела на многие тексты заново, францисканские. И вот это... Как раз радикальный ответ. Вот, Герман, ты говоришь, ну как же, нам же надо разобраться в природе зла, типа знать врага в лицо.
1: Ну, я этого не говорил.
0: Чтобы мы
1: всё-таки...
0: могли... Ну как? Чтобы нас не сбили с толку никакие мифы исторические, чтобы мы не участвовали в их создании. Но есть... мы про это тысячу раз говорили, что вот самый радикальный путь – это вертикальный взлет. То есть вот разбираться со всем этим мне как-то не очень хочется. А вот Франциск, например... Он же жил во время, которое было ничуть не лучше нынешнего. Невероятный кризис церкви был тогда, да. Очень плохо было жить в Европе, потому что все время люди воевали по любому поводу. По любому. Там Ассизи против Перуджи, там Флоренция против Сиены. И этому нет никакого конца. И, кроме того, просто жизнь была очень груба, она была еще грубее, чем сейчас. Все эти несчастные прокаженные, там нищие прямо на улицах умирающие и т.д. И что делает Франциск? Он совершает вот этот вертикальный взлет, да, то есть он в какой-то момент говорит, что хочу жить по Евангелию, хочу, Господи, вот идти тем путем, который ты мне показываешь. И он человек, который большую часть своей жизни провел в страдании, он пишет вот эту самую песню творений, да, вот эту невероятную красоту, где благословляют Господа и солнце, и луна, и звезды, и сестра вода, и брат огонь. То есть, когда, жизнь коротка, да, и я могу, конечно, бесконечно разбираться вот в подробностях любого банкета, где удушают там принцесс, и у девушек изо рта там в другом рассказе выползают крысы или, наоборот, вползают. А можно я свою короткую жизнь потрачу на что-то другое? Например, на собеседование с сестрицей водой и братом огнем.
1: Ну да, конечно, никто не против, что называется.
0: Конечно. Так вот в том-то и дело, что...
1: Но этим... Понимаете,
0: почему это называется эскапизмом, я только не могу
1: понять. Да, это какая-то странная детская позиция, как бы вокруг...
0: А Евангелие вообще не для взрослых.
1: Вокруг все пылает, а я смотрю на воду, вместо того, чтобы взять эту воду, зачерпнуть и загасить огонь.
0: Понимаешь,
1: вообще-то горит, может быть, ваш дом.
0: Когда мы пишем и читаем рассказ «Банкет», мы не заливаем никакой пожар водой.
1: Ну, это вообще к вопросу
0: мы
1: о том, может...
0: Мы увеличиваем количество огня.
1: Это к вопросу о том, вообще, может ли на что-то претендовать литература и искусство. Мы вроде бы давно уже ответили, что ни на что не может. Людей лучше сделать не может литература. Спасти кого-то не может.
0: Не, людей не надо. Но всегда это наша собственная внутренняя история.
1: Угу.
0: То есть вот на что я готов... обратить свою единственную жизнь и свой единственный внутренний мир.
1: Ну, да, конечно.
0: Потратить свое время, которого не так много.
1: Да, в сутках 24 часа и 10 из них я сплю, я всегда это повторяю. И да.
0: Везет.
1: Ну, там 10, иногда и 6, да, конечно же. Но все-таки сколько времени мы тратим на то, чтобы, я не знаю, читать новости, или стоять в пробках, или вытирать пыль, или еще делать какие-то вещи, или стоять на светофорах, или еще что-нибудь. Казалось бы, очень много времени уходит впустую, и поэтому вот эти претензии к тому, что «ах, я прочла 10 минут страшной книжки, страшного рассказа, а могла бы смотреть на воду». Ну так Гриша час сейчас стоял в пробке.
0: Во-первых, когда стоишь в пробке или вытираешь пыль, Или чистишь картошечку?
1: Нет, ну картошечку-то поесть можно.
0: Есть очень много возможностей. В это время можно молиться, в это время можно сочинять или вспоминать стихи и вообще чем-то занять свою жизнь. Я как раз вот такие моменты никогда не считаю безвозвратно потерянными.
1: Ну, а как же взаимодействие с водой? Ну, окей, ладно.
0: Так вот. Моешь картошечку.
1: И взаимодействуешь с водой. Да, ну хорошо, я понял, как это работает. Ну, я высказал свою позицию. Мне кажется, что закрывать на это глаза, ну просто...
2: Мне кажется,
1: можно, но вот, несознательно как-то.
2: Вот я недавно почитал интервью Мартынова.
1: 26-го
2: года, да, по-моему, майское. И он говорит там о том, ну, ему уже 80 лет, и он уже может ничего не бояться, потому что, что ему там, кто поругает, не поругает.
0: Потому что, да.
2: Да, он говорит, что, в общем, вот, ну, так вспоминает время, когда он был относительно молодой, и когда вот что-то у нас там в искусстве происходило. И он говорит о том, что люди, которые были в советское время диссидентами, это были самые несвободные люди в Советском Союзе, потому что они были привязаны, прикованы своей ненавистью к режиму. И вот он говорит, что он там терпеть не может Солженицына, он говорит, там, мой нелюбимый писатель, потому что он там, как бы устроить Россию, пишет, он говорит, да не надо ее обустраивать. Да. Потому что каждый что-то придумает, как обустроить. И вот как я... Машину надо посадить трех человек, чтобы по одному не ездили. И слава богу, что я не могу этого сделать, а то я так бы обустроил, чтобы запищали бы.
1: Но кто-то же всегда обустроит Россию, Гриша.
2: Мне кажется, что вот
1: желающие всегда найдутся.
2: Полифония – это обязательное условие диалога. Диалог возможен только тогда, когда существует разность мировоззрений. И когда эта разность мировоззрений обеспечена свободой свободно говорить. И тут вот в этом диалоге как раз-таки какое-то преимущество, потому что в любом случае, как бы мы ни были образованы или прозорливы, мы чего-то не видим. И какие-то вещи для любого из нас являются закрытыми в силу ума, жизненного опыта, темперамента, воспитания, чего угодно, вкусов. А вот в диалоге, вот в том, что мы практикуем здесь по вторникам, происходит какое-то разворачивание пространства и разворачивание видимого для каждого из нас. Я думаю, что вот вопрос там об устройстве там, или какого-то порядка, заведенного для людей, это вредная штука. И я думаю, что, ну, как бы... Все равно внутренне каждый из нас проживает свой собственный...
1: Галлюциноз.
2: Ну, как его назвать? Даже не опыт, но вот в целом вот что-то свое собственное.
1: Так-так.
2: И наши разговоры могут только быть живыми в тот момент, когда мы говорим. Как только мы выйдем отсюда. Наши истины, наши позиции, наши убеждения, наши вкусы останутся на своих местах. И то же самое искусство, и литература, и, мне кажется, вот любая попытка каким-то образом воздействовать на внешний мир, она для художника возможна только тогда, когда он пишет, создает вот этот момент магии. Я взаимодействую с миром, как, ну, конечно же, своим воображением. Я, создавая этот рассказ, каким-то образом там заставляю людей думать или видеть вот это. Но все равно это происходит только у одного писателя в отдельном мире и в голове читателя, когда он читает книгу.
0: Но этого немало. Это уже кое-что.
1: Да, и, вообще я согласен со всем,
2: кажется,
1: что вы сказали.
2: Это, ну, что это нормально, в принципе.
1: И манифест.
2: И литература, ну, она должна быть разной.
1: Да так I told you, что называется.
2: И позиции относительно нее должны быть разные.
1: Ну да. Ну, просто мне кажется, просто когда Марина говорит, что я бы лучше смотрела бы на воду...
2: Ну, это искренне.
0: Лично я.
1: Да. То здесь как будто бы пространства-то для диалога никакого и нет.
0: Ну, так мы же делимся своими впечатлениями по поводу текста. И, ну, на самом деле было бы плохо, если бы... Ну, все-таки я филолог, понимаешь? То есть, если мне поставить задачу там, что мы тебе заплатим, не знаю, $1000, если ты 45 минут нормально поанализируешь текст. Да не вопрос.
1: $1000?
0: Ну, например. Интересно. Не, ну, потому что, ну, есть такие суммы, за которые даже с дивана не встанешь. Но я к чему? К тому, что, как бы, философ, филолог – это человек, который может построить текст на заказ.
2: У него есть аппарат, которым он владеет.
0: Совершенно верно. Но есть ситуации, когда все-таки мне кажется, что у нас здесь какое-то сообщество своих.
2: Читателей.
0: Своих. То есть мы здесь не профессиональные читатели, которые должны обязательно вот, ну, там, выдать продукт, а мы делимся своими какими-то позициями. И поэтому, когда... Ну, у каждого из нас бывает, что что-то не вызывает в нас никакого отзвука. Ну, зачем тогда вот придушивать котика, чтобы он...
1: Там, мяукнул. Я не спорю. Опять же, никаких проблем. Просто мне кажется, опять же, вот если вы же упомянули бы Марше сейчас, мне кажется, между...
0: Ты сидел на моем месте и,
1: да,
0: говорил, как тебе этот бумажник.
1: Я говорил, что
0: не
1: это абсолютно бесполезная вещь. Она нас, ну, ничему не учит, ни в хорошем, ни в плохом,
0: да,
1: смысле.
0: Да она зато веселит, откупори шампанского бутылку.
1: Так это
0: какая
1: не Бомарше,
0: польза?
1: Это Пушкин. И вообще не Пушкин, так, а Сальери это говорит.
0: Вообще это говорит Пушкин.
1: Нет, ну да.
0: Устами Моцарта, между прочим, как мысли черные к тебе придут. Откупори, и он говорит, ты же Тарара написал, вещь славная. То есть, я к чему? К тому, что...
1: Ну, я не знаю, вот...
0: Ну, вот тебе вот не поиграли, не заиграли эти пузырьки шампанского, а вот у меня они сработали. А сейчас наоборот.
1: А сейчас наоборот, да, вы в моей как будто бы роли, и говорите, ну как же, две минуты, да.
0: Ну, говорит, 2 минуты.
1: Но, опять же, с моей точки зрения, это... Это неприятно признавать. И да, прошло там 100 лет практически, но все равно этот текст нам оказывается нужнее даже и ближе, и понятнее во многом.
0: Да я уже тысячу раз поняла все, что ты сейчас мне рассказываешь. Потому что, ну, человек, который прожил...
1: Чем тщетная предосторожность.
0: О, тщетная предосторожность искрометная. Она веселая, она легкая. Она ни к чему никого не призывающая.
1: Да,
0: и
1: ни
0: в то
1: к чему
0: же
1: не
0: время,
1: обязывающая.
0: Да, да. А иногда, знаете, просто так, вот как ты сказал давеча, что вот могу ехать в троллейбусе, смотреть в окно, просто так, ничего не делать.
1: Да.
0: Вот человеку иногда надо побыть просто так, в состоянии какой-то радости. Или
2: побольше времени желательно. Не иногда,
0: вообще,
2: а
0: да.
2: Почаще.
0: Почаще. Одна минута осталась. Слушайте, а что мы будем делать в следующий раз? Вот вопрос вопросов. Гриша, что мы будем делать в следующий раз?
2: А я?
0: Ну, какую-нибудь... Вот у нас с Германом есть, конечно, предложение.
1: Это новое.
0: Оно такое радикальное.
2: Что это?
0: «Новая жизнь» Данте Алигьери. Она не очень большая.
1: Да-да.
0: И там еще много стихов, а стихи же короче, чем проза. И там расстояние между строчками больше.
2: Да, давайте, Данте нормальный... Наш человек.
0: Вот это будет называться «Почувствуйте разницу».
1: Нет, на самом деле, это я и предложил-то «Новую жизнь» обсудить.
0: А зато я ее вспомнила,
1: ну,
0: первая.
1: Да.
0: Друзья, тогда смотрите, я благодарю наших участников читательского клуба Германа Журавского, Григория Гаврилова. И в следующий раз мы предлагаем обсудить... Ну, невозможно определить жанр этой вещи. Произведение Данте Алигьери.
1: Поэма.
0: Вот, кстати, ну это не поэма. Вот мы как раз и по... Первое задание всем членам читательского клуба — придумать жанровое определение. Данте Алигьери, «Новая жизнь». Вещь не длинная. Успеем прочесть.
1: Все.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Откровение Божие людям».
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, по вере в Господа Иисуса Христа. Здравствуйте, все мои радиослушатели. Мы сегодня будем говорить о том, что для церкви является наиболее существенным и без чего не только не могла бы возникнуть Святая Церковь, но и без чего даже невозможно было бы спасение человека, любого человека. Мы будем говорить об откровении. Чьем? Конечно, откровении Бога людям. Что значит откровение? Откровение – это, говоря более простым языком, раскрытие или открытие. Человек чего-то не знает, что-то для него является закрытым. И вот наступает откровение. Это открывается для него. Он доводится до его сознания, доводится до его сведения, закрепляется им в сознании и в переживании, а также в памяти, что очень важно. И вот мы говорим об откровении Бога людям. По существу говоря, все, что Бог совершил и совершает, и будет совершать для рода человеческого, что становится известным людям, это все откровение. То, что Бог делает для спасения людей, а, по-видимому, спасение людей является важнейшей целью мироздания. Потому что человек – самое высшее существо из тех, которые существуют в нашем мире. И цель спасения человечества, приведения его к Богу, его развитие, развитие его в ответной любви к любящему его Богу, это является важнейшей, по-видимому, задачей, которая стоит перед всем мирозданием в целом. И то, что Бог сотворил этот мир и дал нам знать о его существовании, и дал нам знать о существовании, реальном существовании Творца и Создателя, и то, что Он послал Сына Своего Единородного для того, чтобы снова вернуть себе отвратившееся от Него в грехе человечество, все это откровение Божие. Во всем этом Он открывает Себя. И если кто слышал из вас мои лекции по основному богословию или читал какую-либо литературу по этому предмету, тот знает, что для Бога познание, для того, чтобы знать Бога, а знать Бога – это условие, необходимое для нашего спасения. Христос сказал, в этом есть жизнь вечная, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Это вы найдете текст Евангелия от Иоанна в 17 главе, в 3 стихе. Так вот, значит, богопознание возможно только при наличии откровения. Если бы не было бы никакого откровения, то было бы никакого представления о существовании Бога и даже самого факта его существования не знали бы, не имели бы этого факта в нашем сознании. В самом деле, Бог настолько беспредельно превышает человека, настолько беспредельно совершеннее его, что для человека без откровения, без того, чтобы Бог захотел сам себя открыть, вообще было бы невозможно богопознание. Я, когда говорю об этом, всегда соблазняюсь привести вот такой наглядный пример. Вот идет человек по какой-то местности, где есть растение, и где-нибудь на одном из этих растений сидит букашка, какая-нибудь божья коровка или, может быть, личинка какая-нибудь, от будущей бабочка. И вот это существо, примитивнейшее по сравнению с человеком, оно получает какое-то впечатление, конечно, от того, что человек проходит. Но это впечатление сводится к тому, что он почувствует, может быть, запах или какое-то движение воздуха, и все. На этом дело ограничивается. Так вот, человек без наличия откровения, без воли Божией к тому, чтобы люди его познали, мог бы еще меньше знать о Боге соотносительно вот с той бабочкой, про которую, или личинкой, про которую я упомянул. Невозможно даже измерить как-то или соотнести совершенство человека сугубо относительное и абсолютное совершенство Божие. Мы Бога иначе и не мыслим, и не можем его себе представить иначе, как совершенным. Все, что несовершенно, это уже не Бог. И вот Бог открывает себя, и мы получаем откровение. Это откровение – это проявление существования Божества, проявление Его воли к тому, чтобы мы о Нем знали и в конечном нашем устремлении Его познали в той мере, в какой это вообще возможно, в какой мере Бог сам хочет, чтобы мы Его познали. Вот в этой мере нам это откровение доступно. И много есть видов откровения. Самое первое, самое основное откровение – это откровение в природе. В том мире, который Бог создал. Если бы не было бы Бога, то не было бы и мира, сотворенного им. И наличие этого мира, его реальность, наша принадлежность к этому миру, наше переживание этой принадлежности – это все проявление воли Божьей. И недаром в 18-м псалме, в первый стих же говорит: «Небеса поведают славу Божию». То есть небеса возвещают славу Божию. И творение же руку его возвещает твердь. И твердь – это старинное название. В первой же главе Библии мы его находим. Название неба. И эта твердь возвещает нам, что она творение, его творение. И множество людей первый шаг совершает к Богу на большом, длительном, счастливом, радостном пути его познания. Первый шаг – это изумление перед красотой природы, перед ее целесообразностью, которая в ней заложена, перед ее сложностью и чувство восторга и благодарности тому, кто все сотворил. «Вся премудростью сотворил еси», поем мы в 102-м псалме. Множество людей, я повторяю это, потому что это очень важно, множество людей пришли к Богу и познали, что Он есть через созерцание природы, через наслаждение ею, через сознательное к ней отношение. Потому что несознательное отношение, конечно, оно свойственно животным. Они неосознанно относятся к природе. И, конечно, наслаждаются ею, пользуются ею, подчиняются ей, но в то же самое время они не осознают. И ни ее величия, ни ее красоты, и, естественно, не думают о том, кто же сотворил все это, откуда это все появилось, откуда появились они сами, эти живые существа, заполняющие наш видимый и ощутимый нами материальный мир. Другим совершенно, но тоже очень ярким откровением Божьим является наше самосознание. Раньше всегда говорили, на таком школьном церковном языке говорили, что наша совесть, это совершенно правильно, конечно, совесть наша является откровением Божьим. Но дело не только в совести. Дело в том, что мы осознаем себя как личности. И мало того, осознаем внутренне, осознаем это рационально и ощущаем иррационально, то есть инстинктивно ощущаем нашу связь с Богом, нашу зависимость от Него. И вот апостол недаром говорит в послании к евреям: веровать же нужно, что Он, то есть Бог, есть и ищущего Его воздает. Вот эти слова «ищущего Его воздает» показывают о том, что существует определенная связь между Богом и человеком. И вот эта связь, она осознается человеком с буквально самых ранних лет его бытия, его существования. Человек чувствует инстинктивно, что есть нечто бесконечно более высокое, бесконечно прекрасное, бесконечно сильное. Вот это внутренняя тяга, внутреннее ощущение, внутреннее приближение к Богу в своем сознании – это есть откровение Господа Бога. Он является источником этого откровения. Он возбуждает в нас эту устремленность к Нему, эту мысль саму о Его существовании, о Его бытии. Но, конечно, большое место в этом занимает понимание того, что угодно Богу и что не угодно Богу. Вот когда говорят о том, что такое добро и что такое зло, то можно очень просто формулировать это. Не надо спорить об этом, не надо говорить об этом множество, писать томов по науке, которая называется этики, для того, чтобы понять, что добро и что зло. Добро – это все, что соответствует воле Божией. А зло – то, что противно воле Божией, что направлено против нее, что ей противодействует. И вот это ощущение, это сознание, что добро есть добро, что добро прекрасно, что оно лучше, чем зло, что предпочтительнее творить добро, чем зло, это заложено в человека Богом. Это есть тоже естественное, как называют, откровение. И то, и другое естественное откровение. И наше восхищение перед творением Божьим, перед всем космосом, перед его бесконечностью, перед его величием, перед его красотою. Слово «космос» как раз означает с греческого языка «украшение». Потому что небо украшено звездами, и греки назвали это космос. Так вот, это все откровение, но и то, что творится в наших душах светлого, хорошего, прекрасного, осознание близости Божией, осознание нашей зависимости от Него, осознание нашей устремленности к Нему, вот это то же самое, это есть откровение Божие, без воли Божией, без Его воздействия для нас. И все эти чувства, все эти переживания, все это знание не могло бы возникнуть и иметь место в нашем самосознании откровения Божие и, в частности, в нашей совести, которая дает нам возможность различать между добром и злом. Позднее я скажу более детально о том, что не всегда это различение осуществляется нами правильно, что нередко мы в этом заблуждаемся. Но сейчас речь идет не об этом, а речь идет о самом факте, что мы можем, что мы умеем различать доброе от злого, чего не умеют отличать животные. Или если некоторые из них что-то в этом отношении, попросту говоря, смыслят, высшие животные, то они должны быть благодарны этому общению с людьми. Через общение с людьми они получили некоторые навыки, которые в этом отношении нас иногда даже поражают и изумляют, что они осознают иногда и отличие добра от зла. Но это уже, так сказать, вопрос частный, который я говорю просто для полноты изложения. Следующий вид откровения – это воздействие Бога на человека в обстоятельствах его жизни. Если мы возьмем с вами, раскроем Священное Писание и будем читать Библию, то мы на каждом шагу видим, как Бог воздействует на человека в самых разных обстоятельствах его жизни. Как многие люди, которые отчаивались иметь какую-то защиту, какой-то путь в жизни, которые увязали или в собственных грехах, или в отчаянных обстоятельствах, которые попадали они против своей воли, и как Господь их спасал, и как Он выводил их на правильный путь, как Он давал им возможность продолжать жизнь и приносить пользу. Такова участь была множества пророков, множество учителей, множество просто святых людей, о которых рассказывает нам страницы Ветхого Завета и уж, конечно, рассказывает нам страницы Нового Завета, которые прежде всего говорят нам о Спасителе мира, но попутно говорят нам о многих событиях, которые случались с людьми, входившими в его окружение, с его учениками, с его последователями, с его слушателями, со многими людьми, даже с теми, кто был его врагом и восставал против него, и те испытывали на себе божественное воздействие, направление их к свету и к правде, которому они иногда подчинялись и следовали, как, например, апостол Павел, который из гонителя превратился в ярого христианина, последователя, усердного последователя Господа Иисуса. Или, наоборот, коснели в своем возмущении, в своем восстании против Бога и посланного им Иисуса Христа. Так вот, в этом отношении к тому, что Господь совершает с нами в жизни, в этом отношении сказывается прежде всего воля Божия, которая посылает эти обстоятельства, житейские обстоятельства, для нашего спасения. И если мы отвлечемся от Священного Писания, перейдем к собственной жизни, то мы увидим в своем собственном опыте многократные примеры, иногда буквально каждый день и на каждом шагу, как Господь сохраняет нас от различного рода опасностей и духовных, от опасности греха и падения, сохраняет нас от опасности житейских, опасности для нашей жизни, для нашего обихода, для всего того, что нам дорого и близко в этом мире. Господь сохраняет и охраняет нас. Это совершается то, что называется на церковном языке промысел Божий. Его забота о тех людях, которые ему доверяют, которых он спасает. Вот в этом откровение Божие, в этом есть частные отдельные случаи вплетаются в общую сеть, в общую картину заботы Бога о своем создании, заботы Бога в частности о людях, о своем самом высоком и в то же самое время часто горечь нашей сказать самым недостойным в своем создании. Наконец, следующий вид откровения, который для нас с вами имеет громаднейшее значение – это откровение Бога в своей церкви. Христос Спаситель сказал, будучи еще на земле и задолго до своих страданий, Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И церковь Христова, сотворенная им, созданная им для спасения людей, она является откровением Божьим. Это откровение мощно и действенно. В течение 2000 лет Господь через свою церковь возвещает свою волю, дает нам знание о нем. Мало того, посылает благодать свою, которая нас освящает, которая нас возвышает, которая нас очищает, которая возносит нас к Богу. Несмотря на наше недостоинство, на нашу греховность, через церковь мы получаем и Слово Божие, через церковь мы получаем прощение грехов, через церковь мы получаем таинства церкви, такие великие таинства, как святое крещение, то есть приобщение нас к общению святых, к тех, кто призван Богом в свое вечное царство. И мы получаем также святые таинства, такие, и кроме крещения еще, как святое Евхаристию, как таинство причащения тела и крови Христова, и другие таинства. Следующим по порядку, по логическому порядку, но в то же самое время далеко не последующим в смысле тех сроков, в которые мы воспринимаем виды откровения, является Слово Божие. Вот это название Священного Писания, оно употребляется очень нередко без какого-то продумывания, без того, чтобы вникнуть в значение этих слов. А поистине это есть Слово Божие. И недаром в некоторых церквах, в некоторых, не православных церквах, после того, как читается Слово Божие, священник произносит: «Это Слово Божие», это прекрасный обычай. Он напоминает о том, что это не просто человеческое слово. Это не есть просто поучение какого-нибудь святого отца церкви, что это не есть какое-то пророчество, что это не есть что-то человеческое. Да, человеческий элемент там есть, конечно, потому что Слово Божие дано через людей, дано людям и дано для людей. Но, тем не менее, основа его, его импульс, его исходная и конечная точка – все, от чего он происходит и к чему он происходит. Слово Божие дается для спасения людей Богом. И поэтому это слово поистине Божие. Оно имеет абсолютный авторитет для каждого христианина. И не только для христианина, потому что, скажем, Ветхий Завет очень авторитетен и абсолютный авторитет для, скажем, всех иудаистов. Для мусульман там тоже Слово Божие воспринимается как нечто, обладающее абсолютным авторитетом. Но нигде оно не обладает таким великим авторитетом, таким непререкаемым, таким ни с чем не сопоставимым и несравнимым авторитетом, как в христианстве. Вот в наша святая вера – это есть вера в Бога, которая дается нам через знакомство с Его святым Словом. Не было бы Слова Божия, то весть о Христе могла бы в течение стольких веков, 20 веков прошло, в течение стольких веков она могла бы заглохнуть, могла бы испариться из сознания людей. И ничего бы не осталось бы в том, что принес Христос на землю. В его учении, в его правде, которую он возвещал, в его радости, которую он дарил людям через свое святое слово. И он сам называл себя, и мы знаем это из Евангелия, что он есть воплощенное слово, Божие слово, как именование второго лица Святой Троицы. И мы с вами, когда мы говорим о важнейших видах откровения, то мы с радостью говорим, что мы являемся обладателями Слова Божьего. Это величайший дар, который нам дан Богом. Для какой цели? Для нашего спасения. Эта тема еще нами не заканчивается сегодня. Мы будем ее продолжать. Мы будем говорить об отдельных видах откровения, обо всем том, что дается Господом для того, чтобы внедрить это откровение в наши души, чтобы нам его осознавать, чтобы нам его углубляться в его познание, чтобы нам быть людьми, которые обогащены откровением Божьим в течение всей нашей жизни. И об этом будет речь на следующей нашей беседе. А пока я призываю на вас благословение Божие и желаю вам помощи Божией во всем, во всех ваших делах, но прежде всего в познании Бога через Его откровение. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Откровение Божие людям».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: совершены крестные ходы по акватории Финского залива. Над входом в храм Воскресения Христова в деревне Тарашковичи установлена мозаичная икона. В Удусолово прошел третий Блоковский фестиваль. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел 24 августа, накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Его организовал Центр жизни, епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Маршрут прошел через Северную гавань, залив Сала-Калахти, бухту Защитную, остров Двойник. В пути перед иконой торжества Пресвятой Богородицы служились молебны. Участниками крестного хода стали семьи с детьми. Им рассказали об истории явления Порт-Артурской иконы Богородицы, о подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. Ежегодный водный крестный ход от Сестрорецка до фортов Кронштадта прошел 16 августа. Его организовали

0: организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». В нем участвовали представители Совета ветеранов, моряков-подводников Сестрорецка, Общества потомков участников Цусимского сражения, ветеранов русско-японской войны 1904-1905 годов, хор «Агни Парфена» под руководством Любови Ребровой, семьи с детьми. В Сестрорецком парке «Дубки» с молитвенными песнопениями участники акции проследовали к причалу. Перед иконой торжества Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут прошел по акватории вблизи исторических фортов. В тот лебене исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров, рассказал о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к Отечеству. Выступил также председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков. Традиция зародилась в 2023 году, водные шествия совершаются ежегодно. 20 августа в детском оздоровительном лагере «Ленинградец», расположенном неподалеку от поселка Рощино, был совершен благодарственный молебен. По просьбе руководства лагеря богослужение совершил благочинный Рощинского округа протоиерей Дионисий Холодов. После молебна отец Дионисий провел беседу с отдыхающими в лагере детьми на тему о промысле и благодарности. В храме Воскресения Христова деревни Тарашковичи Лужского благочиния состоялось освящение и установка мозаичной иконы нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Новосооруженная святыня теперь украшает фасад здания непосредственно над главным входом в храм. Над созданием этого художественного выразительного мозаичного образа трудилась мастер Елена Вальвак. В технически сложном процессе монтажа и установки мозаичной иконы на свое место приняла деятельное участие братья Иоанна Богословского Череменецкого мужского монастыря. 15 августа в деревне Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области прошел третий Блоковский фестиваль. Событие объединило миссию возрождения церкви архистратига Михаила и дань памяти Александру Блоку, поэту Серебряного века, чьи предки владели несколькими имениями на Ямбурской земле и были похоронены у алтарной стены храма. День начался с божественной литургии, совершенной под открытым небом, с архимандритом Варсонофием Кузьминым, сослужение протоиереев Георгия Пименова и Владислава Степанова и романаха Даниила Пронина, диакона Серафима Цапа. По завершении Евхаристии участники прошли крестным ходом вокруг храма и почтили память Александра Блока и его родных. После богослужения для гостей фестиваля была организована культурно-просветительская и благотворительная программа. Паломников и жителей деревни угощали горячим обедом из полевой кухни, отдельно был накрыт стол с постными блюдами. Для детей провели мастер-классы, ребята учились играть в мини-лапту и создавали мозаичные панно из спилов дерева. Взрослые могли познакомиться с изделиями ручной работы и фермерскими продуктами на ярмарке, а также принять участие в презентации третьего номера краеведческого сборника «Блоковский храм». Особую художественную линию фестиваля продолжил пленэр. Уже второй год подряд художники запечатлевают полуразрушенную церковь Михаила Архангела, создавая живописную летопись ее возрождения. В этом году в Удосолово приехали педагоги изобразительного искусства Владимир Ухин и Яна Тарасова. Они представили старинный храм в новом ракурсе, подчеркнув его историческую и духовную значимость. Знаковым событием праздника стала посадка сирени сорта «Александр Блок» у отградки семейного некрополя Блоков. Три саженца редкого коллекционного сорта прибыли из ботанического сада Белгородского государственного университета. Один из них ранее был высажен в саду благодатного Сойкина, а два других подарил Удосолово Александровский сад Никольского скита Александра Невской лавры. Музыкально-поэтическая программа фестиваля состояла из двух отделений и была выстроена как диалог музыки и слова. В первом отделении вокальный ансамбль «Линтула» исполнил духовные кантаты и хоровые сочинения на стихи Александра Блока. Дополнением стали песни автора-исполнителя Антона Галицкого. Он представил новые произведения на стихи классика Серебряного века и предложил оригинальное прочтение знакомых строк. Стихи Блока читал артист Государственной филармонии для детей и молодежи Дмитрий Ефименко. Во втором отделении у стен храма артисты Петербургского театра «Мастерская» показали эскиз к спектаклю «Незнакомка» по одноименной лирической драме, написанной Блоком в ноябре 1906 года. Паломническая группа, объединяющая прихожан храма святого страстотерпца царя Николая и храма святителя Николая Чудотворца города Никольское, совершила поездку по святым местам Гатчинской епархии. В молитвенном путешествии верующих сопровождал иерей Никита Клюнин. Организатором поездки выступила Юлия Сорока. Первым пунктом паломнического маршрута стал храм Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня в поселке Лисино-Корпус. Он был возведен в 1862 году по проекту архитектора Николая Леонтьевича Бенуа для нужд Лисинского учебного лесничества. Сегодня храм полностью отреставрирован и действует как подворье Воскресенского Новодевичьего монастыря. Следующей точкой, незапланированной, но ставшей настоящим духовным открытием, стал храм святых апостолов Петра и Павла в поселке Вырица. Это первая церковь, построенная в Вырице. Паломники смогли поклониться части древа животворящего креста Господня, частице гроба Божией Матери, ветви мамврийского дуба, а также частицам честных мощей святителя Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла и многих других угодников Божьих. Завершилось паломничество в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице. Здесь участники поездки вознесли молитвы, подали требы, затеплили свечи и поклонились главным святыням Вырицкой земли. Особым утешением для паломников стало посещение часовни у северной стены храма, возведенной в 2001 году, где под спудом почивают честные мощи преподобного Серафима Вырицкого. Рядом находится могила его верной спутницы и келейницы, схемонахини Серафимы. В самом Казанском храме никольчане проложились к реликвиям, связанных с земной жизнью Вырицкого старца. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 189-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 9 и 10 глав.
1: Братья, дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними, и со всеми молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: В то время приходит Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение нам очень знакомо. Здесь мы услышали, как фарисеи, как враги Христа клеветали на нашего Господа, что чудеса, которые совершает Он, совершают силою Вельзевула. Что мы можем из этого краткого отрывка, всего 7 стихов, для себя уяснить? Очень простую вещь, дорогие, которая сегодня тоже в нашей жизни присутствует. Это чистая психология, когда, чтобы подорвать чье-то дело, чьи-то усилия по стремлению к добру, очень легко это делается тем, что клевета произносится на человека. И чем грубее клевета, чем она страшнее, эта клевета, тем больше эффект отторжения в сердцах от человека, которого оклеветали. И чем страшнее клевета, тем менее она нуждается в фактах, в доказательствах, потому что как-то внутри нас, психологически, нам, видимо, кажется, что если человек произносит какие-то хулы, какие-то страшные обвинения, он не может их произнести без знания, без доказательств, без фактов, без личного узнавания этих фактов о человеке. И нам кажется, если кто-то произнес какие-то страшные обвинения, значит, это так оно и есть. На это и рассчитана клевета. И вот когда Христу ничего враги его не могли противопоставить, никогда не могли враги Христа ничего против Него выставить, никаких аргументов, фактов, никаких доказательств, тогда просто они взяли оружие грубой клеветы, чтобы опорочить, очернить Христа и тем самым оторвать от Него людей. Вот эта установка, это оружие, этот прием действует и поныне, когда сегодня, чтобы опорочить церковь, опорочить иерархию, священнослужителей, выбирается очень простой способ грубой лжи, грубой клеветы, грубых обвинений, без доказательств и без фактов. И чем грубее, и чем жестче эта клевета, тем более ожидается врагами эффект. Дорогие, сегодняшнее евангельское чтение должно нас насторожить. Всегда, когда мы слышим о ком-либо, не только о церкви, но и о человеке, какие-то страшные обвинения, подумаем, а для чего сегодня это произносится? Может, чтобы себя оправдать, чтобы себя обелить, чтобы себя сегодня выгородить на фоне мнимых грехов другого человека? Или с четкой установкой победить сегодня дело Христа, если обвинение возводится на церковь, на иерархию, на отдельного священника? И вот сегодняшнее евангельское чтение нам очень хорошо раскрывает вот эту очень простую, очень немудреную уловку дьявола. Будем, дорогие, внимательны и не будем попадаться на эти уловки, чтобы нас он не уловил и не изъял из рук Господа. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: Августа 13 августа по старому стилю Православная Церковь празднует отдание праздника Преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем римских мучеников III века Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордию. Также в этот день празднуется перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. В 662 году преподобный Максим Исповедник скончался в ссылке в Колхиде. В том же году его святые мощи были перенесены в Константинополь. В этот день состоялось обретение мощей и другого святого Максима, Христа ради Юродивого, московского. Блаженный Максим жил в начале XV века. Взяв на себя подвиг юродства, он оставил в народной памяти множество сложенных им пословиц и поговорок. Терпя холод, он говорил, хоть люта зима, но сладок рай. Во время бедствий, набегов татар, засухи, эпидемии, блаженный говорил обездоленным. Не все по шерсти ино и напротив. Не плачь битый, плачь небитый. Оттерпимся, и мы люди будем. Обращался святой Максим Московский и к знатным и богатым людям. Божница домашняя, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится. Так говорил святой. Скончался блаженный Максим в 1434 году. Сегодня празднуется память святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. В этот день святитель представился ко Господу в 1783 году, и в этот же день, в 1991 году, состоялось второе обретение мощей Тихона Задонского. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной Церкви, освященной в 996 году. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менглигереем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. И через некоторое время она пристала к берегу в Минских землях. Страстная икона Пресвятой Богородицы получила название от того, что около лика Матери Божией изображаются два ангела с орудиями страстей Господних. Эта икона прославилась в Нижнем Новгороде в начале XVII века. Празднество ради иконы совершается по случаю перенесения ее в 1641 году из села Палицы в Москву. Семистрельная икона Пресвятой Богородицы называется также «Симеоново проречение», так как на иконе изображается пророчество Симеона Богоприимца о Христе и его Пречистой Матери, «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Пересказывает слова пророка евангелист Лука. На иконе изображается Богоматерь с семью пронзающими ее сердце стрелами или мечами. Число 7 означает полноту печали и болезни сердечной, которые были перенесены Пресвятой Девой Марии в ее жизни на земле. В 1730 году икона прославилась избавлением жителей города Вологды от свирепствовавшей среди них холеры. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память священномучеников Иоанна Шишова, Иосафа Панова и Константина Попова, пострадавших в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики епископ Дмитровский Серафим Звездинский, расстрелянный в Омске в 1937 году, священники Николай Орлов и Иаков Архипов и диакон Алексей Введенский, расстрелянный в том же году в Ярославле. Также в этот день совершается память мученика-псаломщика Василия Александрина, погибшего в 1942 году в лагере в Горьковской области. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Тихона Задонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Родился святитель в миру Тимофей в 1724 году на Валдае, в старинном селе Короцко в семье бедного дьячка, оставившего после смерти вдову с 5 малолетними детьми. Младший сыновей, будущий святитель, впоследствии рассказывал своему келейнику, как скорбела мать от великой бедности, и однажды в отчаянии согласилась была отдать Тимофея богатому ямщику, желавшему усыновить его. Но любовь спасла мальчика. Старший брат бросился вдогонку, обещая обучить его грамоте, чтобы затем отдать в церковнослужители. Общий любимец родных до 14 лет оставался дома, только иногда уходил на заработки, чтобы прокормить себя и близких. Затем был отдан в школу при новгородском архиерейском доме. Здесь опять помогал ему брат, служивший причетчиком в новгородской церкви. Но все же нищета и в эти годы не покидала юношу. Чтобы купить для чтения свечку, он порой продавал половину полученного на обед хлеба. Богатые ученики смеялись над бедным товарищем. По окончании учебы он стал преподавать в местной семинарии риторику. Церковное красноречие. Получив средства, юноша сразу взял на иждивение старшую сестру, которая очень бедствовала в родном селении. Давно уже имел он горячее желание постричься в монашество, но родные, видевшие в нем единственную свою опору, старались склонить его к браку и уговаривали принять место приходского священника. Господь уже в это время отметил своего избранника. Однажды он был чудесным образом спасен от падения с колокольни Антониева монастыря, где помещалась семинария. Другой раз ему внезапу небеса отверзошеса и явися свет неизреченный. После этого видения еще более стремился Тимофей облечься в иноческий образ. Как только на Софийскую кафедру был переведен из Рязани архиепископ Дмитрий, учитель риторики немедленно подал просьбу о своем пострижении, которое было назначено на Лазареву субботу 1758 года. Одаренный молодой богослов Тихон был назначен вскоре ректором семинарии в Новгороде, а затем в Твери, одновременно настоятельствуя в местном Желтиковом монастыре. 13 мая 1761 года Тихон был рукоположен в викарного епископа Кексгольмского и Ладожского с места пребывания в Хутынском монастыре. Многие из его соучеников-насмешников служили ныне священниками и деканами в Новгороде. Со смущением встречали они нового архиерея, ожидая нарекания за былые укоризны, но кроткий Тихон мирно и ласково приветствовал их. Сестра Тихона, жившая в Новгороде, не смела явиться к владыке, но он позвал ее на следующий день и, со слезами вспомнив тяжелое детство, пригласил под свой кров. Когда она умерла, святитель сам служил панихиду, говоря потом, как сестра ему улыбнулась во гробе. 2 года оставался святитель викарием, часто бывал в Петербурге, при дворе императрицы Елисаветы Петровны. В 1763 году вступившая на престол императрица Екатерина назначила на освободившуюся Воронежскую кафедру Тихона, который нашел себе приют в той же Троицкой обители, где проживал некогда святитель Митрофан Воронежский. На следующий же год епископ Тихон только на пожертвование начал строить новый каменный кафедральный Архангельский собор. Позже он собрал в Воронеже семинарию, выписав преподавателей из Киева и Харькова, и сам поучал учеников, ободряя отличившихся подарками. В Воронеже сохранилось празднование, посвященное языческому богу Ериле. Отличалось оно пьянством и кулачными боями. Не терпя идольского требища посреди христианского города, в первый день Петрова поста Тихон вошел в самую середину бесчинствующей толпы и произнес обличительное слово, которого все устыдились и каялись с сокрушением сердца.
Неустанно трудился архипастырь, принимал посетителей, рассматривал дела, беседовал с верующими, но более всего помогал убогим и утешал скорбящих. Накануне постов, в Рождество и Пасху он посылал подаяние в богодельные остроги. Переодевшись иноком, сам посещал бедняков, творя милостыню. Когда это открылось, Тихон отправлял монахов вместо себя. Между тем слабая от природы здоровье епископа ухудшалось. Начались головокружения и приступы ипохондрии. В 1768 году он наконец-то добился разрешения уйти на покой и удалился сперва в Толщевский монастырь под Воронежем, а через год в Задонскую обитель, поселившись в небольшом домике, пристроенном к колокольне, где и прожил до конца своих дней. Оставив пастырское служение, Тихон полностью решил послужить Господу своими знаниями. Во время занятий богословскими трудами удостоился зреть Спасителя, Божию Матери апостолов, и его сердце наполнилось неизреченной радостью. Самое известное его сочинение — «Сокровище духовное», где серьезные догматические истины владыка пояснял случаями своей жизни. Бывая каждодневно в храме, Тихон особенно любил ранние литургии, когда сам читал на клиросе и пел киевским распевом. В праздники он молился в алтаре, откуда до братьев доносились иногда его рыдания, но по смирению, считая себя недостойным, не служил литургии. Часто после службы он принимал богомольцев в своей келье или навещал окрестных помещиков, внося в их семьи дух мира и любви. Однажды епископ Тихон вступил в спор с одним богатым помещиком, стараясь наставить его на путь истины. Помещик впал в ярость от кротких возражений и ударил епископа по щеке. Тихон пал в ноги обидчику, умоляя простить, что ввел такое искушение. Обидевший тотчас опомнился и тоже на коленях признал свой грех и с той поры совершенно изменил вольнодумный образ мыслей. Чем более задонский святитель преуспевал в подвижнической жизни, тем строже он относился к себе и снисходительный к людям, остерегаясь даже келейникам сказать резкое слово. По ночам любил Тихон ходить вокруг храма, припадая к его порогу с молитвенным покаянием. Однажды он попросил Господа показать, что уготовано любящим его, и увидел отверстие неба, изливающее свет во мраке ночи. За 3 года до кончины Тихон ушел в затвор, решив предаться уединенному богомыслию, продолжая через письма утешать и назидать паству. Перед смертью увидел он себя восходящим до облаков по лестнице, на первой ступени которой ему помогал подняться народ. В своем завещании, исполненном благодарности Господу за долгую жизнь, он поручил келейнику отвести все труды свои в священный синод и похоронить себя в Клобуке, а не в Митре. На рассвете 13 августа 1783 года, в ожидании желанного причастия, которое ему так и не успели принести, Тихон открыл на минуту глаза, чтобы уже закрыть их навеки. В тот день обитель заполнилась народом, и жалобный плач заглушил звуки погребального колокола. Святитель ранее указал место для своей могилы у порога южных врат храма, чтобы все мимоходящие переступали через него. Но смиренные желания его не были исполнены. Его похоронили в полном облачении архиерея, благодаря чему сохранилась убогая мантия, источавшая потом исцеление, и погребли в склепе под алтарем соборной церкви. Над его могилой сразу и почти непрерывно служились панихиды, и вскоре начались знамения исцеления.
Отмечены случаи, когда от грозящей опасности спасало одно молитвенное призвание имени святителя. Через 3 года он явился своему другу схимонаху Митрофану и произнес: «Господь хочет меня прославить». В 1845 году при перестройке собора обрели тело почившего нетленным. Только через 16 лет, 19 мая 1860 года, по поручению Священного Синода, вновь были освидетельствованы мощи, а год спустя объявлено о торжественном прославлении великого и причудного чудотворца.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня, первого гласа соловецкого напева, прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренье пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жит и волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки тажде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети.

Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезное чтение» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова, схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович.
2: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и годовщина расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали перелом в русской истории и культуре. 26 августа – день памяти Николая Степановича Гумилева. В 0 часов 30 минут в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу филолога Марины Михайловой о жизни, творчестве и трагической смерти поэта. В 15 часов 45 минут начнется передача из рубрики «Родная речь. Второе чтение», посвященная творчеству Николая Гумилева. Лекции Марины Михайловой из цикла «Август 1921 года» можно также услышать каждый понедельник в 21:40, повторение по вторникам в 15:10.

0: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: 28 августа – день памяти о депортации немцев Поволжья. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
1: Терем-теремок, кто сказал мяу, мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. На них выросло не одно поколение малышей, которые теперь читают эти замечательные сказки своим детям и даже внукам. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и понедельника, в 16:40 сказки Владимира Сутеева для наших юных слушателей читает Елена Дельвер.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава 4. Об искусстве поста. В наше время большая часть человечества страдает от голода. Очевидно, так было всегда. Но сегодня, благодаря средствам массовой информации, мы ежедневно становимся свидетелями этого бедствия, в связи с чем вердикт Оригена приобретает особую значимость. Ведь монахи были едины, по крайней мере, в том, что пост, наряду с физическим трудом, помимо прочей пользы, дает возможность прийти на помощь тому, кто еще беднее. Монахи давали не от избытка, а, подобно евангельской вдове, буквально отрывали кусок от своего рта. Это достаточно радикальное отношение к материальным благам находило выражение в соответствующих поступках. Так один из отцов посчитал обладание множеством книг, стоивших тогда весьма дорого, удержанием достояния у бедных. А кто не знает захватывающей, часто пересказываемой истории о другом отце, который однажды продал маленькое Евангелие, единственное свое имущество, а деньги раздал бедным со словами: «Я продал ту книгу, которая говорит мне: продай имение твое и раздай нищим». Бросается в глаза, что ограничение в пище производит прямо противоположное действие по сравнению с чревоугодием. Если чревоугодник так одержим заботой о будущем, что не желает делиться накопленным добром ни с бедными, ни даже со своими гостями, то постящийся готов отдать то, что необходимо ему самому для поддержания жизни. Если первый оказывается в гибельной изоляции от всех и вся, то второй соединяется со всеми людьми, отождествляет себя с ними, как бы предоставляя им в пищу свою плоть и кровь. Монах есть тот, кто, удалившись от всех, со всеми соединен. Монах есть тот, кто считает себя единым со всеми, поскольку он желает видеть в каждом без исключения себя самого. Вот что значит возлюбить ближнего как самого себя. Сегодня христианские церкви вновь открывают для себя этот социальный аспект поста. Обычно благотворительная деятельность связывается с предпасхальным постом, но, к сожалению, она осуществляется столь односторонним образом, что превращается просто в одно из похвальных дел. Благотворителю, жертвующему на социальные нужды, обещаются даже налоговые льготы. Тем не менее, пусть такого рода благотворительность и приносит нуждающимся материальную помощь, она оставляет самого благотворителя духовно бедным. Он отдает лишь часть своего имущества, но отнюдь не частицу самого себя, а тем более не себя целиком. В отличие от православного Востока, где пост до сих пор в большой части, на Западе даже элементарный пост почти вышел из употребления. Исключение – Страстная Пятница. Западным христианам это принесло только вред, и это чувствуют как бедные, действительно нуждающиеся в нашей помощи, так и мы сами. Бедным нужны не только материальные блага, они нуждаются в сострадании, то есть в солидарности, участии, в которые мы вкладываем самих себя, они нуждаются в нас. Только такое подаяние не унижает неимущих, но возвращает им человеческое достоинство, попранное бедностью и нуждой. Ибо тут человек отдает не часть своего имущества, он отдает самого себя. Пост пред лицом Господа исцеляет не только искаженное отношение к Богу и к собственному «я», но и расстроенное отношение к ближнему. Такое исцеление представляет собой дело любви, под которой Евагрий всегда понимает кротость, то есть умение отступить перед другим, уступить ему место, поручиться за него, посвятить себя ему, даже если речь идет о человеке, недостойном любви. Дело любви – предоставлять себя каждому образу Божьему почти так же, как и первообразу, даже если бесы и стараются осквернить эти образы. Пост не может ограничиваться каким-то определенным промежутком времени, хотя на практике такие периоды действительно бывают необходимы.
Если благотворитель жертвует без ущерба для самого себя, то для нуждающегося такое подаяние – всего лишь капля влаги на раскаленном песке. Более того, аскеза должна лечь в основу отношения богатых, промышленно развитых наций к более бедным странам третьего мира. Если мы не хотим, чтобы большая часть населения Земли погибла из-за постоянно нарастающего голода, богатые страны, а это значит каждый отдельный человек, должны решиться на коренное переосмысление своей жизни. Вместо необузданного стремления к роскоши и все большему благосостоянию должен утвердиться дух аскезы, для которого отказ от каких-либо благ в пользу других вполне естествен. Этот призыв к справедливости высказывается, начиная со времен ветхозаветных пророков. Но сегодня, в условиях глобализации, человечество достигло той точки, когда героической деятельности отдельных личностей или организаций недостаточно для того, чтобы решить проблему. Ведь она затрагивает всех нас. Но уразумеют ли богатые народы час своего призвания? Многое было бы уже достигнуто, если бы те люди, которые призывают к справедливому распределению благ, прояснили для самих себя и для всех остальных, в чем же, собственно, заключается требуемая ими справедливость и какова ее цена для того, кто ее требует. Справедливым распределение благ будет только в том случае, когда наши более бедные братья и сестры получат то, что уже имеют более богатые и сильные. Ведь знания и богатство промышленно развитых наций возникли не на пустом месте. Мы обладаем ими только потому, что целые поколения наших предков накапливали потенциал знаний и умений, из которого мы и черпаем до настоящего дня. Здесь нет нашей заслуги. Поэтому будет вполне справедливо принять в расчет этот начальный капитал, полученный нами даром, и создать для бедных стран тот базис, которым мы располагаем от рождения. О цене социальной справедливости мы уже говорили. Эта цена – мой собственный, самоличный отказ от части моего благосостояния. И пост позволяет прочувствовать это на собственной коже. Ведь тут речь идет не о перераспределении чужих благ, а о моем собственном, пустом желудке. Сказанное о посте сохраняет свое значение и для физического труда. Для отцов-подвижников физический труд имел двоякий смысл. Во-первых, он считался необходимым, чтобы не быть никому в тягость и самому зарабатывать себе на хлеб, вместе с тем избегая уныния, порождаемого бездельем. Во-вторых, подвижники трудились, чтобы уделить часть своего заработка нуждающимся, а некоторые из отцов жертвовали на пользу бедных более половины своего скудного дохода. Под бедными подразумевались все те, кому не хватало на жизнь по причине болезни, преклонного возраста, неспособности к труду, отсутствия навыков и задатков и так далее. Виноваты они были в своем положении или нет? Такого рода социальные вопросы чрезвычайно волнуют наших современников, но нам еще не до конца ясно, что требование справедливости, как и все высшие требования, адресовано прежде всего мне самому. Оно не может быть поводом для обвинения в несправедливости кого-то еще. Эти соображения делают понятным, что пост – это не просто упражнение в аскезе, лишенное метафизических оснований и преследующее чисто утилитарные цели. Подобным же образом дело обстоит и с чревоугодием. Выяснилось, что эта страсть в конечном итоге коренится в искаженном отношении человека к Богу, затрагивая также сферы личного бытия и межличностного общения. Если же человек призван восстановить нарушенное равновесие своего внутреннего существа, то ему ничего не остается, кроме как задаться вопросом о Боге. В конце концов, любая попытка оправдать смысл человеческого бытия, ссылаясь на какой-либо иной источник, представляет собой самообман, все равно сознательный или бессознательный. Часто пишут, что нужно вновь сделать человека жизнерадостным, помочь ему обрести себя, научить опять получать удовольствие от жизни. Возможно, все это неплохо задумано.
Однако человек все-таки нечто большее, чем просто разумное животное, довольное собой и окружающим миром. По своей сути, человек стоит обеими ногами на земле, из которой он взят, подобно всем живым существам, но головой возвышается к небу. Отрицать это значит отрицать всю человеческую историю. Прежде чем будет поставлен вопрос о конкретных способах пощения, следует дать ответ на вопрос о целях поста, его мотивации. Для святых отцов это было настолько очевидно, что такой вопрос в отчетливой форме и не ставился. Однако в кратком изречении, уже цитировавшемся выше, Евагрий затрагивает данную тему. «Пощение у тебя да будет, сколько силы есть пред лицом Господа». Если пост не совершается пред лицом Господа, он не способен исцелить то изначальное зло, из-за которого человек оказался изгнан от лица Господа Бога. Поэтому пост – это прежде всего обращение к Богу. Как выражение фундаментального поворота человека к Богу, пост рассматривается и в Священном Писании, причем в такой мере, что пророк Исаия объявляет телесный пост совершенно излишним, без обращения сердца. Сегодня в условиях секуляризированного мира, когда человек и его потребности, естественно, материальные, считаются абсолютной мерой всех вещей, эта истина многим может показаться горькой. Настолько горькой, что люди не всегда готовы ее принять. Однако только тот, кто сам есть истина, может сделать человека свободно пребывающим в истине, свободным от безнадежной самовлюбленности и свободным для подлинной реализации того неутолимого голода по абсолютному, который гнездится в сердце каждого человека. Для обращения к Богу не существует общезначимого рецепта. Может быть, атеистически настроенному человеку нового времени – вначале требуется серьезно отнестись к вопросу, не есть ли человеческое существо все-таки нечто большее, чем просто пища и одежда. В любом случае, кто захочет дать себя найти, тот и будет найден. Поскольку Бог желает нашего спасения в бесконечно большей степени, чем мы можем себе представить. Приняв к сведению все, что было изложено выше о посте, можно, наконец, задаться вопросом, как конкретно начать придерживаться поста? Тот, кто однажды уже пробовал разом отказаться от всякой всячины, которую мы постоянно грызем, держим за щекой, украдкой таскаем и прихлебываем между делом, должен на собственном опыте знать, что это означает. Такой отказ действует как посягательство на нашу собственную жизнь. Поэтому первое, что нужно сделать, это установить для себя разумные правила. Причем следует обратить внимание как на сами правила, так и на их разумность. Пустынники также вкушали то, что им было необходимо для поддержания жизни, или рассматривалось как необходимое. Как мы уже видели, возраст и состояние здоровья имели для них не меньшее значение, чем сегодня для нас. Поэтому, оценив свои силы, каждый может составить для себя умеренную и сбалансированную диету. Вряд ли есть вероятность умереть с голоду или заработать дистрофию в результате отказа от ряда современных денатурированных продуктов. К тому же существует немало руководств, по которым можно ориентироваться. Что касается правил поста, то пусть каждый постится как может. После некоторого числа попыток будет нетрудно определить для себя подходящий режим поста и придерживаться его, конечно, принимая во внимание болезни и преклонный возраст. Однако регулярность соблюдения правил важнее строгости воздержания. Тем не менее, все это пока имеет мало отношения к посту. Ведь пост – это отказ, однако любой отказ неизбежно вызывает особое чувство нехватки или голода, что известно каждому, кто хоть раз пробовал поститься, пусть даже по медицинским или косметическим соображениям.
Чтобы заглушить это чувство, существует целый ряд эффективных медикаментов. Но такого рода современная разновидность поста нас не интересует. Чувство голода, возникающее в результате отказа от чего-либо, обычно имеет психологическую природу и не является признаком настоящей нехватки. Человек, умеющий наблюдать за собой и осознающий всю сложность процесса еды, должен заметить, что при приеме пищи в определенное время возникает спонтанное ощущение, что на самом деле уже достаточно, даже в случае очень умеренной трапезы. Это время не совпадает с насыщением, оно наступает раньше. Ощущение, что можно съесть еще немного, сохраняется. Но именно теперь следует остановиться. Любой психически уравновешенный и здоровый человек в это время и сам должен спонтанно прерваться, не поддаваясь на уговоры, поесть еще, пусть даже из вежливости. Совсем иначе обстоит дело с жертвами недуга переедания, тем более что в большинстве случаев такие люди поглощают пищу в одиночку. Почти непосредственно за указанным моментом возникает настойчивое желание съесть еще кусочек, еще чуть-чуть. Даже без чужих уговоров. Человек точно знает, что этот кусок будет лишним, но неожиданно, совершенно необъяснимым образом, возникает настоящий волчий голод. И если человек ему поддается, дело не ограничивается одним кусочком, но может перейти в полноценную вторую трапезу, а в худшем случае привести к ужасному перееданию с выворачиванием желудка наизнанку. Сказано. Прожорливый монах — данник чрева, бичующий же чрева отказывается платить ему ежедневную дань. Как мы уже говорили, переедание — это лишенное смысла и цели поглощение пищи, превышающее нормальную меру. Конечно, это крайне болезненная, но тем не менее широко распространенная ныне форма чревоугодия. По некоторым сведениям, в одной Германии такого рода расстройством страдают более 200 000 человек. В более мягкой, не столь извращенной форме оно распространено почти повсеместно, поскольку все наше общество потребления, переполненные прилавки магазинов и прочее, работают на то, чтобы заставить потребителя, которому даже не стыдно называть себя этим словом, покупать и потреблять больше того, чем ему действительно требуется. Таким образом, небольшой, почти незаметный переход от сдержанного ощущения, что уже достаточно, к стремлению поглощать все больше и больше – это критический момент в развитии страсти чревоугодия. Если в этот момент человек способен решительно остановиться, его сила воли, ведь речь идет именно о ней, со временем так окрепнет, что сможет преодолеть любое желание. Но горе тому, кто поддастся страсти. Сказано, если ты уступишь стремлению к яствам, всего будет мало, чтобы удовлетворить эту страсть. Ибо стремление к яствам — это огонь, вечно поглощающий и поедающий. Сказано также, достаточная мера наполняет сосуд. Разрывающийся же от пищи желудок никогда не скажет «довольно». Этому развязыванию чрева именно такова этимология слова «гастримаргия». Можно воспрепятствовать, только подвергнув чревоугодника жесткому ограничению и не обращая внимания на его жалобы. Сказано, тело, живущее в нужде, подобно хорошо объезженной лошади. Такая никогда не сбросит седока на землю, она сбавляет ход, когда ее сдерживают уздой, и повинуется руке наездника. Тело же обуздывается постом и бдением, тогда оно не бросится в сторону под оседлавшим его разумом и не заржет, охваченное страстным волнением. Как уже говорилось, тело обуздывается совершенно элементарным образом. Следует придерживаться умеренного рациона, а в решающий момент уметь отказаться от лишней щепотки, кусочка или глотка. Именно это и ничто иное имеют в виду отцы-пустынники, когда говорят о необходимости делать себе во всем принуждение. Пусть количество пищи, от которого нужно отказаться, кажется до смешного малым. Требуемое для этого усилие воли, тем не менее, весьма значительно. Ведь большинство жертв булиморексии, этой особой формы чревоугодия,
согласны в том, что сами по себе они на такое усилие не способны. Все это вполне объяснимо. Ибо чувство пустоты, требующее наполнения, проистекает отнюдь не из-за фактической пустоты в желудке, который, возможно, уже получил свой законный кусок. Это душевная пустота. Она обнаруживается неожиданно, несмотря на удовлетворение естественных потребностей, а в определенном смысле как раз по причине их удовлетворения. Душевная пустота также требует наполнения. Однако эту пустоту нельзя заполнить едой. Ее вообще нельзя устранить с помощью каких-либо естественных средств, поскольку по природе своей она безгранична. Она представляет собой то безграничное пространство, которое может быть заполнено только тем, кто сам безграничен. В глубине души об этом факте знает каждый, но лишь немногие имеют мужество признать его, как перед свеч. Цель поставлена слишком низко. Внутренняя пустота, мнимая бессмысленность жизни совсем не побуждают делать себе во всем принуждение. Зачем этот непрестанный отказ от всего, если на кону стоит всего лишь хорошее самочувствие? Напротив, появляется даже опасение, что ужасная внутренняя пустота только возрастет. Возможность помочь себе выбраться из болота возникает только благодаря твердо намеченной цели, ее достоинству и притягательной силе. Попробуем выразить это иначе. Цель, оправдывающая приносимая человеком жертву, не может быть неодушевленной ценностью. Она сама должна быть личностью, в конце концов, первообразом и источником личностного бытия, то есть Богом. Только через него человек может узнать, в чем заключается достоинство его собственной личности и его ответственности за себя самого и за других людей. Каждый знает, на какие сверхчеловеческие усилия люди способны из-за любви к другому человеку. Эта связь между «я» и «ты» воистину способна двигать горы. Поэтому только любовь способна открыть человеку достоинство его собственной личности, а также личности другого человека. Ибо Бог есть любовь. Сколь мала жертва воздержания, приносимая в ключевой момент приема пищи, столь же велика и ее отдача. Ведь каждая небольшая победа над собой укрепляет волю, собирает личность воедино, придает ей ясность и удивительный свет. Не случайно великие личности, оказавшие значительное влияние на ход мировой истории, были в то же время и великими постниками. Не постился ли Моисей 40 дней перед тем, как на горе Синай он получил от Бога закон, ставший основой существования израильского народа? Не постился ли 40 дней Христос перед своим явлением народу? И не посрамил ли он тем самым врага рода человеческого, искушавшего его в пустыне? Не говорит ли Павел, апостол языков, прошедший с Евангелием почти через весь известный в древности мир, о своем частом пощении? Не налагали ли на себя строгие посты члены первых христианских общин, готовясь к принятию важных решений? Разумеется, приведенные примеры выходят далеко за рамки того, что доступно обычному человеку. Но и цель такого поста несравненно более значима, чем в случае простого упражнения воли, о котором речь шла выше. Многодневный пост может подорвать не только силу собственного самолюбия, но и упрямое самолюбие целой нации. Однако необходима великая чистота сердца, чтобы пост не превратился в обыкновенную голодовку, цель которой – умышленное насилие над волей других людей. Ведь еще Христос учил, что пост, как и все прочее, может использоваться для достижения низменных и самолюбивых целей. Не случайно в известной истории из Патерика дьявол отвечает преподобному Макарию Великому, что пощение Макария, его, то есть дьявола, ничуть не смущает, так как он сам вообще не нуждается в еде. Только смирение позволило великому подвижнику победить дьявола. Тем не менее, цель монашеского поста, как и христианского поста вообще, вовсе не действие, направленное исключительно вовне. Действие поста глубоко, и только из этой глубины, сообразно обстоятельствам, пост может произвести широкий эффект.
Мы уже убедились, что благодаря воздержанию человек заново устанавливает нарушенные связи с Богом, с самим собой и ближними. Рассматривая себя самого, свою жизнь и благополучие не в качестве абсолютной нормы, а в качестве дара, человек открывается божественному «ты». Через отношение к Богу он возвращается к самому себе, а любой другой человек начинает восприниматься в полном смысле слова как брат, поскольку Бог является отцом для всех людей. Без этого отцовства любое братство будет построено на песке. Таким образом, воздержание и пост составляют процесс очищения, высвобождающий в человеческой душе образ Божий,

искаженный грехом и возвращающий ему первоначальное сияние. Ложное «я» человека отчуждает все вокруг, отгораживаясь от мира, и действительно умирает смертью, как и было предсказано Адаму. Освободившись от тиранического насилия своего ложного «я», человек как личность, то есть как существо, всецело зависящее от отношения между «я» и «ты», вновь способен открыться другой личности. Тогда смерть, ограничивающая протяженность земной жизни, перестает быть каждодневной угрозой, которой следует всячески избегать. Смерть всего лишь дверь, вновь открывающая человеку доступ к древу жизни, от которого он некогда был отторгнут. Может показаться удивительным, что все человеческие бедствия начались с вкушения запретного плода, и что в силу отказа от лишнего куска пищи человеческая история может принять новый оборот. Но теперь становится ясным, что речь идет не просто о еде, а о гораздо более глубоком процессе. Еда – это первичное, общее для всех живых существ выражение приходящего характера нашего земного бытия и его зависимости от внешнего источника жизни. Однако для человека как существа духовного она представляет собой процесс, подвергающий проверке на прочность человеческое бытие как таковое, саму нашу человечность. Поэтому можно было бы перефразировать известную поговорку следующим образом. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть».

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основе текстов Евагрия Понтийского. Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Календарь». И сегодня мы с вами будем вспоминать замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева. Николай Гумилев родился 15 апреля 1886 года. Родился он в городе Кронштадте под Петербургом. И отец его, Степан Яковлевич Гумилев, был морским врачом. Мать Гумилева звали Анна Ивановна, и она владела землями не очень большими, но было у нее имение в Тверской губернии, где впоследствии и Гумилев, а потом и его жена Анна Андреевна Ахматова будут проводить лето. И семья Гумилева переезжает достаточно рано из Кронштадта в Царское село. И поэтому свое детство Гумилев проводит в этом удивительном месте. Там же поступает в гимназию в 1903 году. И, как мне кажется, одно из самых определяющих ярких событий его жизни состоит в том, что директором этой гимназии был Иннокентий Федорович Анинский, замечательный русский поэт. И Гумилев тоже становится поэтом. Не только потому, что юность его прошла в Царском селе, где столько лир повешено на ветке. И не только потому, что Анинский, строгий этот человек, великолепный знаток классических языков, прекрасный переводчик и поэт, проходил по коридорам Царско-сельской гимназии. Но Гумилев становится поэтом по природе своей. Это человек, которому свойственен был самый высокий накал романтики. Я употребляю это слово в данном случае в самом его высоком смысле и в самом лучшем, потому что, к сожалению, сегодня иногда романтика, романтизм означают некую мечтательность, расплывчатость устремлений и отдаленность от жизни. Но на самом деле, конечно, смысл романтики не в этом, а в постоянном возношении духа над повседневной суетой. И в этом смысле, конечно, Гумилев был великим романтиком. Он всегда искал высшего, большего, подлинного. И вся его жизнь, начиная от ранней юности и до его трагической смерти в августе 1921 года, это жизнь поэта и это жизнь романтика. Я несколько слов только скажу о его судьбе, а затем мы с вами почитаем, может быть, его стихи, и это лучшее, что можно сделать в памяти поэта, вспомнить его стихотворение. Гумилев — это замечательный путешественник. Начинаются его путешествия с того, что после окончания гимназии он едет в Сорбонну, учится там и оттуда отправляется в первое африканское свое путешествие. Он бывал и в Италии, и во Франции, и в других европейских странах. И надо сказать, что их культуру, особенность их устроения он очень хорошо чувствовал. Но, кроме того, он был и путешественником по Африке, и не только путешественником, но и исследователем. Вот те предметы, которые он собирал в Восточной и Северо-Восточной Африке, были переданы затем в Музей антропологии и этнографии, в Кунсткамеру. И там они находятся. И это его вклад в науку, этнографию, в исследование Африки. У него множество африканских стихов, которые очень красивые и точны. И вот, кроме того, Гумилев является воином. Он участвовал в Первой мировой войне, и известно, что он получил 2 Георгиевских креста. Гумилев был кавалеристом, закончил он войну прапорщиком 5-го гусарского Александрийского полка, и он написал замечательные стихи о войне, которых мы тоже сегодня с вами коснемся, потому что это один из важнейших этапов его внутренней биографии. Не только биографии его внешней жизни, да, но и это этап в развитии его отношения к миру и к Богу, и к самому себе. Что еще необходимо сказать о Гумилеве? Это был человек, талантливый в любви. Первой женой Гумилева была Анна Ахматова. И это уже о многом говорит. И надо сказать, что внутренний диалог между ними не прекращался никогда. у Ахматовой поздней можно найти стихи, внутренне обращенные к Гумилеву. И, собственно говоря, словом «муж» она называла именно его. И Гумилев тоже, хотя после расторжения брака, развода с Анной Ахматовой, у него была еще другая история чувств, он тоже всегда возвращался мыслью к ней и любил ее, и бесконечно ценил. Так что Гумилев — это один из, может быть, последних рыцарей романтической любви, о чем мы тоже с вами поговорим. Вопреки обстоятельствам повседневности, он постоянно утверждает высочайшее представление о любви к женщине, которая окажется для него связана и с отношениями с высшим миром духовным. Ну вот, пожалуй, это последнее, да, что я скажу. Это его страшная смерть. Гумилев погиб в августе 21-го года. Он был расстрелян в числе участников Таганцевского заговора. И это событие, оно очень ярко ознаменовало начало ленинского красного террора. Ну, может быть, это и не самое начало, потому что еще и до этого были, конечно же, разнообразные и трагические эксцессы, но вот это таганцевское дело, оно поразило людей своей жестокостью, чудовищностью. 61 человек был расстрелян, и среди расстрелянных были женщины, из них было двое беременных. Уже в 90-е годы прошлого века было пересмотрено таганцевское дело, и все были признаны невиновными. Судя по всему, таганцевского заговора просто не существовало. Это дело было сфабриковано чекистами для того, чтобы жестокой расправой с этими людьми создать атмосферу ужаса, страха, панического и повиновения. Вот Гумилев был расстрелян в августе 21-го года, и спустя 70 лет он был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Ну вот, собственно говоря, это то, что касается важнейших событий его жизни. – А что касается его внутренней поэтической биографии, то здесь вот с чего я хотела бы начать. Гумилев был чрезвычайно одарен двумя качествами. Он был прекрасным учеником и прекрасным учителем. Это был читатель книг, человек тонкий, человек, который любил тексты, который знал языки, который умел читать чужие книги. Это большой дар. И точно так же он был великолепным учителем. Практически в ранней юности, еще в 1911 году, он становится в некоторую позу мэтра, мастера, потому что в 1911 году был основан цех поэтов, в который, кроме самого Николая Степановича Гумилева, вошли и Анна Ахматова, и Осип Мандельштам, и Сергей Городецкий, и Владимир Нарбут, и Михаил Лозинский, и другие замечательные поэты, переводчики. Вот они заявили о появлении нового направления, новой школы поэтической, которую они назвали акмеизм. И надо сказать, что до конца своих дней, уже в советское время, Гумилев является учителем. У него было множество проектов, как сейчас это называется. Это и студия живого слова, и звучащая раковина. И очень многие его ученики стали потом великими поэтами. Так или иначе, и Георгий Адамович, и Георгий Иванов, и Ирина Адоевцева, и Всеволод Рождественский могли назвать себя учениками Гумилева. Иногда их даже называли гумилятами, потому что он умел их учить, и они его бесконечно любили. И, между прочим, у Ходосевича в «Некрополе» есть воспоминания о Гумилеве, и он говорит, что иногда Гумилев мог прочесть очень сложную, насыщенную, виртуозную лекцию о поэтике, а после этого он играл в жмурки со своими учениками в самом буквальном смысле слова. То есть они резвились как дети. И тогда Гумилев был похож на мальчишку. Таких историй о его забавах, ребячествах, таком внутреннем мальчишестве, которое в нем было до конца, их достаточно много сохранилось в воспоминаниях о Гумилеве. И это тоже удивительное свойство его личности. Он был как-то внутренне пластичен, да, он был способен совершать очень серьезные поступки и делать очень важные дела, но при этом оставаться человеком свободным, открытым, способным к игре, к такой непосредственной радости жизни. Так что талантливость Гумилева и человеческая, и поэтическая, она не вызывает особенных сомнений. С другой стороны, вот честно вам признаюсь, что я перечитывала Гумилева, когда готовилась к сегодняшнему нашему разговору, и с каких-то позиций моего уже, может быть, зрелого читательского опыта, я вижу, что у него случаются, попадаются и, что называется, слабые стихи. Вот это удивительно, потому что у Пушкина плохих стихов нет. У Мандельштама нет плохих стихов. А у других поэтов, даже у Александра Блока, такого, казалось бы, признанного, да, поэта рубежа XIX и XX веков, мы можем найти плохие стихотворения. Но вот удивительно то, что когда мне было 16 лет, я не видела у Блока плохих стихов. Я очень хорошо помню, как однажды на кафедре русской литературы на филологическом факультете нашем, вот в этой удивительной комнате, светлой окнами на Неву, Исаакиевский собор и памятник Петру Великому, я разговаривала, тогда еще была девочка-студентка, с замечательным филологом Аскольдом Борисовичем Муратовым, который написал, между прочим, докторскую по Тургеневу и занимался много русской прозой. Но он поразительно знал и чувствовал русскую поэзию. Так вот, когда Аскольд Борисович сказал мне, что у Блока есть плохие стихи, их достаточно много, я имела наглость и самонадеянность с ним спорить. Сейчас я понимаю, что он был прав. Я понимаю, что он имел в виду. Но и тогда, наверное, я была права по-своему, потому что каждому возрасту свое свойственно чтение стихов и свое понимание поэзии. И сейчас, когда я перечитываю Гумилева, конечно, для меня остаются какие-то драгоценные тексты, которых я не могу забыть. И понятно, что во внутреннем строе моем они пребудут вечно, ну, до конца моей жизни. Но, тем не менее, я понимаю, что Гумилев — это поэт для очень молодых людей. Я помню, как мы читали его стихи в школе. Это было почти невозможно, потому что ведь тогда он еще не был реабилитирован, а, соответственно, его не печатали. И это были какие-то листочки, отпечатанные на пишущей машинке, которые люди передавали друг другу. Но когда я читала его «Жемчуга», его стихи про капитанов, про озеро Чат, где изысканный бродит жираф, я понимала, что передо мной открывается какой-то другой мир, что есть не только вот эта крикливая поэзия, призывающая к там, социалистическому какому-то строительству, да, уберите Ленина с денег и всякий такой пафос, и что есть не только вот эти сияющие классические высоты Пушкина, Лермонтова, Тютчева, но есть еще поэт, который, между прочим, вполне мог бы быть жив еще во времена моего школьного детства, и который открывал новые горизонты совершенно, который умел быть настолько созвучным, да, вот этому юношескому, детскому даже, поиску других миров, новых возможностей, подвига, какого-то безоглядного стремления к иному. Вот все, что есть подлинного и романтического в юношеском возрасте, да, в позднем детстве, это как-то усиливалось и очищалось благодаря стихам Гумилева. Ну вот я, пожалуй, призналась в любви к этому поэту и думаю, что очень многие могут, ну, наверное, согласиться со мной как-то, да, потому что каждый из нас с вами пережил когда-то вот эту удивительную встречу с Гумилевым, и каждый из нас может быть ему за что-то глубоко благодарен. Ну, давайте мы немножко почитаем этого замечательного поэта. Вот стихотворение «Думы» — это стихи, которые не являются, может быть, визитной карточкой гумилевского творчества. Это вот не такие хрестоматийные вещи, как «Озеро Чат». Но, тем не менее, давайте мы это стихотворение прочтем, потому что мы с вами на христианском радио говорим о поэзии, и поэтому для нас очень важны христианские мотивы в творчестве того или иного автора. Вот поэтому я и предлагаю вам перечитать вместе стихотворение «Думы». «Зачем они ко мне собрались, думы, как воры ночью в тихий мрак предместий, как коршуны, зловещи и угрюмы, зачем жестокой требовали мести? Ушла надежда, и мечты бежали. Глаза мои открылись от волнения, и я читал на призрачной скрижали свои слова, дела и помышления. За то, что я спокойными очами смотрел на уплывающих к победам, за то, что я горячими губами касался губ, которым грех неведом, за то, что эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки, за то, что песни, вечные скитальцы, томили только горестные и звонки за все. Теперь настало время мести. Обманный нежный храм слепцы разрушат, и думы воры в тишине предместий, как нищего во тьме меня задушат. Вот это стихотворение «Думы» — это еще из ранней поэзии Гумилева. Но эти стихи, они глубоко укоренены в традиции русской литературы. Потому что русская классическая литература — это совесть. Вот это пушкинские стихи во многом, да? Когда для смертного проходит шумный день, и на немые стогны града полупрозрачные наляжет ночи тень. Вот это стихотворение Пушкина, да, где разворачивается перед ним книга его жизни. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью». И вот то же самое происходит здесь, в этом гумилевском тексте. Ночь — время, когда человек остается наедине с самим собой, когда ничто не стоит между ним и его совестью. Вот это время страшное, да, оно оказывается моментом истины. И, между прочим, даже при самом первом взгляде в этом стихотворении множество евангельских аллюзий. Ну, начнем с того, что думы забрались, как воры, ночью в тихий мрак предместий. Конечно же, это цитата о том, что день Господень придет, как тать в нощи, да, как вор среди ночи. Вот голос Божий, голос совести может прозвучать в любую минуту, когда мы этого совершенно не ждем. И вот падают такие завесы перед нашим духовным взором, и мы можем с той же ясностью, с какой мы читаем книгу, прочесть свои слова, дела и помышления. Это же цитата из молитвы церковной. «Я же словом, делом и помышлением согреших». Вот это ситуация исповеди или, если угодно, подготовки к исповеди, когда человек наедине с самим собой должен увидеть всю пустоту и весь ужас своей жизни. И вот посмотрите, этот юноша-поэт, какие предъявляет самому себе обвинения, за что он должен понести наказание. За то, что я спокойными очами смотрел на уплывающих к победам. То есть за то, что я был в стороне от деяния, от подвига, от усилия творческого, человеческого. За то, что я горячими губами касался губ, которым грех неведом. Это грех, который считается очень извинительным в юности. Да, вот это пребывание в чаду влюбленности, сластолюбие и так далее. Но он считает это страшным, да, когда горячими губами можно коснуться другого человека и развратить чистого и безгрешного. За то, что эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки. Пафос русской дворянской литературы заключается в том, что эти люди всегда чувствовали себя немного виноватыми. За то, что кто-то другой ходит за плугом в борозде, складывает камни для того, чтобы построить дом, печет хлебы на заре, когда мы сладко спим и так далее. Вот это переживание, эта совестливость, она совершенно отсутствует, между прочим, у буржуазного класса позднее. Ну, потому что буржуа считает, что я немножко потрудился, подсуетился, обернулся, и теперь я богат, и всем остальным, так сказать, желаю того же. Но ничего такого, в чем можно было бы быть неуверенным, чувствовать за это стыд, или еще как-то там переживать мучительно, буржуа в своем положении не находит. Да, вот я поработала, теперь я сказочно богат. А то, что вы сидите без хлеба, это ваше личное дело. Так вот, крестьянскому и дворянскому сознанию вот эта самоуверенность, да, она была совершенно чужда. Вот я сейчас перечитываю удивительные эти письма Евгении Свининой к ее внучке Анастасии Борисовне Дуровой. И это смирение христианское меня совершенно поражает, потому что женщина немолодая, очень много утратившая, пережившая множество и унижений, и лишений, она никогда не ропщет и не осуждает. Она говорит: «Да, повернулось колесо истории. Равенства никогда не было и никогда не будет, это невозможно. И поэтому раньше мы были на вершине, а теперь мы находимся внизу. На вершину же поднялись другие люди. Кто был ничем, тот станет всем». Ну, правда, она делает такую оговорку большую. Она говорит: «Жаль только, что красота в этом мире больше никому не нужна». Вот эта самая гегемония, власть пролетариата, да, она обернулась грандиозной потерей красоты. Ну и добавим, теперь уже мы это знаем, не только красоты, но и этики, и интеллекта, и много еще чего другого. Так вот, это мы ушли с вами в сторону. А на самом деле Гумилев, он как такой настоящий русский христианский дворянский поэт испытывает стыд за то, что его руки слишком тонкие, за то, что песни вечные скитальцы томили только горестные звонки. Вот это тоже удивительно, потому что русская культура, она всегда отвергала искусство для искусства. Искусство, оно всегда существует ради чего-то. Это не значит, что ради утилитарной и практической цели. Но это значит, что искусство, оно всегда имеет в виду нечто высшее. Веленью Божию, о муза, будь послушна, говорит Пушкин. Да? И в этом смысле, конечно, песни, которые только красивы, которые только вызывают в нас некий отклик эмоциональное и томление, это грех, потому что в поэзии должен быть слышен голос Божий и голос совести. Вот посмотрите, что происходит, да, то есть эстет, юноша, путешественник в Африку и создатель цеха поэтов, он обладает такой зрелостью нравственного переживания. Ну вот совсем другое стихотворение хочу прочесть, чтобы не возникло ощущение, что Гумилёв — это только такой благочестивый учитель нравственности. В нем есть очень много и другого разного. Вот стихотворение называется «Дон Жуан». «Моя мечта надменна и проста — схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время, всегда лобзая новые уста, а в старости принять завет Христа, потупить взор, посыпать пеплом темя и взять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста. И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом, я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом». Ну вот видите, хотела я уйти от нравственной проблематики, но мне это не удалось, потому что вот это стихотворение, где нравственной проблематики, но мне это не удалось, потому что вот это стихотворение, где романтизируется кочующий из одной литературы в другую

В любом случае, это человек, который мыслит себя атомарно, действительно, да, Гумилев потом скажет, ненужный атом, я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. Стихи, на самом деле, бесконечно современные, потому что какую бы крайность, крайность разврата или крайность крайней такой религиозности, да, не избирал одинокий человек, а одиночество — это одна из болезней нашего времени, он все равно остается бесплодным. И в том и в другом случае, живет ли он жизнью безудержных удовольствий или безудержного благочестия и, как ему кажется, святости, это человек, который не излучает тепла, не способен быть отцом и братом, да, или там матерью и сестрой. Это человек, который не способен строить значимые связи в человечестве. И поэтому, посмотрите, какой образ, да, ненужный атом, то есть какая-то лишняя и мелкая частица бытия, которая может быть отброшена, и ничто в этом мире гармоничном, прекрасном и таком радостном, ликующем не изменится. Вот в этом-то и ужас, да, Дон Жуана и донжуанского типа личности. Он заключается в том, что тебе кажется, что ты центр мира, а на самом деле ты ненужный атом, который исчезнет, и никто даже не заметит этого. Вот ведь что страшно. Ну вот мы с вами говорили о военных стихах Гумилева, и я, может быть, найду такое стихотворение, где соединяется и любовная тема, и военная, и такая христианская. Это стихотворение «Пятистопные ямбы», посвященное Михаилу Леонидовичу Лозинскому, товарищу по цеху поэтов и другу в течение многих лет. «Я помню ночь, как черную наяду в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда очей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел, как было странно мне думать, что они идут назад и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид несчастней Востократ. Но проходили месяцы, обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер, мне нравились их пятна. И то, что прежде было непонятно, презренье к миру и усталость снов. Я молод был, был жаден и уверен, но дух земли молчал, высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен. Я знаю, жизнь не удалась. И ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий, я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости, звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты, задумчивая, строго, я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя, губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, ни даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук, и ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такое, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало, в полях колосья сыпали зерно, и даже солнце в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя «Буди, буди». Солдаты громко пели, и слова невнятны были. Сердце их ловило, скорее вперед, могила так могила. Нам ложем будет свежая трава, а пологом зеленая листва, союзникам архангельская сила. Так сладко эта песня лилась, маня, что я пошел и приняли меня. И дали мне винтовку и коня, и поле полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молнийных и рдяных тучах. И счастьем душа обожжена с тех самых пор, весельем полна и ясностью, и мудростью.
а Бог

0: Боги, со звездами беседует она, глас Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую честнейших Херувим, славнейшую славнейших Серафим, земных надежд небесное свершенье она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволенье. Есть на море пустынном монастырь из камня белого, золотоглавый, он озарен немеркнущей славой. Туда б уйти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды и небо ширь, в тот золотой и белый монастырь. Вот это удивительное стихотворение, оно такое протяженное, как протяженная человеческая жизнь. И в нем этот поворот от печальной, одинокой личной судьбы путешественника, возлюбленного и поэта к судьбе, растворенной в сообществе. В сообществе и национальном, и, что гораздо более важно, в сообществе церковном. И я, когда читаю эти стихи, мне бесконечно радостно, потому что Гумилев достигает здесь такой дантовской красоты. Да? Данте поет свою Беатриче, благодать Божию. И также прозрачно и чисто звучит голос Гумилева, когда он богородичные вот эти свои стихи слагает и дарит их нам. И когда я читаю эти стихи, мне всегда бесконечно грустно, потому что жизнь его закончилась не в белом монастыре среди синей воды, а закончилась она в яме, куда сбрасывали расстрелянных в августе 21 года. И как это жаль и грустно. И это нельзя забывать. Вот это нельзя забывать, потому что страна, которая с легкостью расстреливает своих поэтов и потом делает вид, что это была мелкая неприятность, и вообще мы не можем жертвовать своей историей. Эта страна лишает себя будущего, и об этом нужно думать нам с вами, думать о судьбах тех людей, которые были расстреляны, замучены, убиты, смешаны с землей. Это было очень недавно. Эти люди — наши ближайшие родственники и соседи по историческому процессу. Среди них множество имен великих поэтов, ученых, художников. Да и потом, даже если человек не был поэтом, художником, ученым, это был человек. И вот трагическая и прекрасная жизнь Гумилева, страшный его конец, дивные стихи, которые он нам оставил, они, как мне кажется, взывают к нашей памяти и к нашей совести. Да, если мы любим Гумилева, мы не можем радоваться тому, что памятники его убийцы, 21-й год, это Владимир Ильич Ленин, да, это на нем лежит историческая ответственность за все. Мы не можем допустить, чтобы памятники его убийцы стояли по всей стране.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и Московскую область. Состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах. Синодальный отдел благотворительности направил средства на развитие Магнитогорского дома для мамы. Теперь об этих новостях подробнее. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Принесение святыни из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественная встреча святыни состоится 27 августа в 19 часов во время всенощного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем икона будет находиться там до 4 сентября. 4 сентября в 12 часов в храме Христа Спасителя будет совершен молебен, после которого икона будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил Российской Федерации, расположенный в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, где будет пребывать до 23 сентября. 23 сентября после молебна в 12 часов святыню перенесут в храм Архангела Михаила в деревню Акулинино Московской области, где икона будет находиться до 27 сентября. Как ожидается, 24 сентября в 11 часов молебен перед иконой совершит Святейший Патриарх Кирилл. 27 сентября в 12 часов после молебна святыня отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С 5 по 9 августа в Москве состоялась стажировка для кураторов церковного социального служения в федеральных округах, организованная Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В ней приняли участие 20 человек, отвечающих за развитие служения милосердия во всех 8 федеральных округах страны. Модератором мероприятия выступил директор Патриаршей гуманитарной миссии, руководитель отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. Стажировка началась с молебна, который возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. В первый день участники стажировки встретились с представителями Синодального отдела по благотворительности, патриаршей гуманитарной миссии и комитета семей воинов Отечества. Они ознакомились с ключевыми направлениями церковного социального служения, обсудили единые подходы к работе с поступающими просьбами и обменялись опытом. В этот день перед участниками стажировки выступил руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина. Она отметила важную роль служения добровольцев и подчеркнула, что церковное волонтерство открыто для всех, независимо от опыта, а особую потребность в добровольцах сегодня испытывает госпитальное и адресное служение. Она также призвала представителей епархии привлекать добровольцев к служению на местах. Для приходских социальных работников по всей стране это возможность познакомиться с людьми, имеющими желание помочь ближнему и живущему рядом с вами, сказала Наталья Летавина. О системе церковной помощи наркозависимым рассказала исполнительный директор благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Кристина Мещерякова. Стажировка состоялась в рамках проекта Синодального отдела по благотворительности. В храм пришел проситель, направленного на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в храм. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению направил 500 тысяч рублей для развития дома для мамы Магнитогорской епархии. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. На выделенные средства уже закупили необходимое оборудование и бытовую технику, стеллажи для вещевой помощи, стиральные машины. Также в рамках гранта будут закуплены швейная машина и оверлок. Благодаря средствам Синодального отдела по благотворительности мы сможем запустить еще один новый проект – обучение навыкам швейного дела. Обучаться смогут не только женщины, которые проживают в доме для мамы, но и женщины, которые стоят у нас на учете, рассказал руководитель Магнитогорского дома для мамы протоиерей Валерий Марфин. Магнитогорский дом для мам был открыт в 2018 году. За это время помощь здесь получили более 70 женщин с детьми. Женщинам оказывают в доме для мамы психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, предоставляют временное жилье. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая передача, посвященная одиночеству. У нас в гостях врач-психотерапевт, доцент Восточноевропейского института, практикующий психолог Альфред Александрович Щеголев. Одна из причин одиночества, как нам сказал Альфред Александрович в прошлой нашей встрече, неумение строить отношения с людьми. Эта проблема тем более ощущается в современном мире, мире компьютерной техники. Итак, слушаем Альфреда Александровича.
1: Нужно вводить какие-то регламенты довольно жесткие в общении с техникой. Она явно сейчас превалирует настолько, что это уже угроза, ну, если не человечеству, то человечности точно.
0: Ну, здесь что можно посоветовать? В каждой семье, чтобы вот каждый человек за собой наблюдал и за своими детьми, да, растущими.
1: Общение должно быть очень значимое. Ведь первое общение, которое человек вот, запечатлевает у себя в подсознании, ведь ребенок это еще такое, можно сказать, подсознательное существо, у него еще сознание еще не развито. Общение с матерью. Вот как мама любит его, вот в чем эта любовь, как она его, да, как она его обнимает, как она с ним разговаривает, как они там вместе ходят где-то, да, общаются, вот, все-все-все, мама, он чувствует любовь мамина. Дальше семья, да, забота отца, папы, да, хорошо, если там не один ребенок, а много детей, совсем хорошо. Ну, вот, вот тот образ общение, которое он получает первично в семье, он потом проецирует уже на, став взрослым человеком, на, уже на окружающий социум. Вот если он там в семье получил чувство братства, потому что были братья, да, были сестры, потом к окружающим людям у него тоже братское отношение. А если он рос там одиночкой, таким эгоцентристом жестким, все ему на блюдечке с голубой каемочкой, все, чтобы он, так сказать, там только не волновался, не плакал.
0: И при этом его братья – это компьютер и телевизор.
1: Да, да, да, по сути дела, да, да. Очень рано приобщение к виртуальной реальности. Но так мы получаем потом нередко совершенно чудовищную психику. Хорошо, если там у него какие-то там таланты, способности, они хоть как-то так пробиваются сквозь все вот это безобразие. А если ничего нет, он все, он, по сути дела, обречен.
0: И такой человек – это явный тот человек, который пополнит ряды одиноких людей.
1: Да, вот так то, он мало того, что он пополнит, он вообще угроза обществу.
0: Ну да.
1: Мы говорим нравственность, да, вот, вот сейчас решили борьбу за нравственность начинают, все же там взмахом руки лес вырастить. Нравственность, она исходит из нрава, а нрав у человека формируется до 5-7 лет в семье, в общении с мамой, в общении с семейным кругом. Вот этот нрав, который человек заполучил там, качество этого нрава, он расцветет этот нрав его нравственностью уже там в районе 30 лет. Если там все очень проблемно, ну, это будет соответствующая нравственность. Иногда это будет просто аморализм полный. Его отношение к другим строится вот по образу и подобию того, что он имел в своем раннем детстве. То, что его там будут перевоспитывать, убеждать, разубеждать, это все мертвому припарки. У него все уже заложено, причем очень прочно, пожизненно, можно сказать. Поэтому первые годы жизни, они самые ответственные в формировании вообще будущей личности. И, конечно, и общительности этой личности, вот насколько она будет общительна, насколько она будет одинока. Вот это очень важно. Если у человека вот счастливое детство, он получил этот контакт, радость жизни, которую мама дает, особую энергетику жизненную, это радость, так сказать, существования, да, вот только вот потому, что я есть. Ну, так он с этим чувством пойдет по жизни. И он будет невольно индуцировать в окружающих нечто подобное. А если он весь такой, да, вот как бы во многом человек обокранный в детстве, не было того, что ему необходимо. Ну, вот он и такой по жизни идет. Очень сложно. Вот все эти надежды, упования на то, что да, вырастет, он поймет, да он многое чего поймет. Почувствовать иначе не сможет. Вот в чем дело. Дело-то в чувствах, в эмоциональных установках, в переживаниях, в сопереживании, в способности к этому.
0: И это закладывается только в детстве.
1: Только там закладывается. Но наиболее эмоциональным мы, конечно, в детстве. Потом, в последующей жизни уже наша эмоциональность, так или иначе мы там организуем свое поведение, да, таким образом, чтобы ну, не всегда взрываться там такими острыми переживаниями. А ребенок, он абсолютно эмоциональное существо. Поэтому все, что там как бы записывается вот в этой долговременной эмоциональной памяти на всю оставшуюся жизнь, до отпущенного срока. Да, но он будет, может, страдать от одиночества, он будет его пытаться преодолевать, да, он будет посещать там группы, да, это поможет, да, да, в каком-то смысле, да. Остроту проблемы это с ними, да, но саму суть его, она остается его сутью. Мало что делаешь.
0: То есть можно так сказать, что люди, которые сейчас ощущают себя одинокими, вот проблема их идет именно оттуда.
1: Во многом, да, во многом. Но опять-таки, вот можно быть одиноким, ну, оказаться одиноким, потому что, ну, просто нет привычного окружения, с которым мне всегда хорошо. Это не то одиночество, это, ну, это как бы эпизод. Прошло, опять встретились, все замечательно. А есть одиночество вот изначально, вот он одинокий, он страдающий, никак ему не найти вот какого-то созвучия с окружающим. Человек счастлив чем? В гармонии внутренней. Да. Когда она открывается в нем, ну, все. Встречаю другого человека, да, мне близкого, да, мне любимого. Испытываю вот эту гармонию, да, полноту собственного существования. Ведь слово «счастье»-то оно откуда? Слово «часть». Частью чего я себя чувствую? Какого целого? Мужчина-женщина, вот они находят друг друга, они целые, вот это целое, они счастливы тем, что они в части этого целого. Но есть и другое, смотря что у человека, вот частью какого целого он себя чувствует. Семья, творческий коллектив, работа. Вот убери у человека вот это, да, он несчастен, а там он счастлив. У моей мамы подруга была, и вот мы к ней ходили в гости, я помню, я маленький еще был. И у них квартира коммунальная была, здесь, в центре города. Они были удивительно такие совместимые люди. У них квартира, их было там 5 жильцов, наверное, было. У них вечное общение было, они друг другу помогали, они за детишками смотрели, у них всегда какой-то... Я жутко завидовал этому своему приятелю такого же возраста, как я, что вот он так замечательно живет. У нас была отдельная квартира, а там коммуналка... Это не значит, что все коммуналку, чтобы они там... Да. А вот получилось так, понимаете? Они потом, когда стали давать уже квартиры, это уже вот где-то в 60-х годах, они разъехались, но у них постоянные были встречи, как единая семья. По-моему, двое блокадников было у них, во время блокады, там они друг другу помогали. Это абсолютно большая семья, но вот, вот так выстроена. Бывает, а для пожилых людей вот это вообще общение такое... Одиночество, конечно, особенно тягостно, да, для пожилых людей. Пожилой человек страдает не только материально, еще в большей степени он страдает морально. В обществе, таком, знаете, вот помешанном на материальных ценностях жизни, старики воспринимаются как изношенные, использованные детали, как какая-то досада, мешающая молодым строить свою материально благополучную, счастливую жизнь. От стариков отмахиваются, с ними мало разговаривают, считая их взгляды устаревшими, а их поведение назойливым. Иногда создается такое впечатление, что современные вот эти, знаете, вдруг сразу все понявшие в жизни бодрячки, они полагают себя пожизненно вечно молодыми. Ни старость, ни болезнь, ни немощь не коснется их в их счастливом будущем никогда. Одиночество стариков в какой-то степени сглаживается их общением между собой. Но круг общения все время сужается, да, со временем, не потому даже, что люди уходят из жизни, а по причине того, что многие разъезжаются либо в другие районы города, либо в другие города, да и с возрастом такая легкая подвижность, она утрачивается, естественно, уменьшается, и все труднее становится встретиться для такого человека, чтобы, что называется, отвести душу. Вот в связи с этим большое значение в жизни современного пожилого человека имеет телефон. По телефону можно поговорить, можно поделиться своими проблемами, переживаниями, опасениями, тревогами, воспоминаниями. Тем более, что они друг друга-то уже знают, представляют, кто как себя ведет, как он говорит.
0: Да.
1: Это не то, что незнакомый человек, это знакомый человек. По телефону можно, как говорят психотерапевты, выговориться, да, вербализовать, ословествить свои переживания. Если этого не происходит, если пожилой человек оказывается психологически как бы замурованным в самом себе, то это самым негативным образом отразится на его самочувствии, на его вот даже вегетативной регуляции в организме, который в пожилом возрасте имеет уже свои возрастные проблемы, болезни. Поэтому лишить людей телефонного общения, для них общение по телефону как воздух нужно. Они так жизнь продлевают, да и вообще они как бы более целостными себя чувствуют. понятыми, нужными. Большой жизненный опыт, какой бы он ни был, тоже требует какого-то осмысления. А когда человек проговаривает свой опыт, да, он как бы и осмысляет его. Он через это как бы и чувствует себя более целостным существом, более полноценным существом. А так он какой-то не пойми кто, вроде бы обуза для там, молодых.
0: Альфред Александрович, да? Если у человека нет, допустим, людей, с которыми он может по телефону поговорить в данный момент, в данное время, сейчас открываются службы телефонов доверия. Вот как вы к ним относитесь?
1: Ну, телефон доверия неплохо. Там обычно имеется в виду какая-то экстремальная ситуация. Человек попадает
0: в такую. А просто если человек одиноким себя чувствует, вот поговорить и выговориться, это не тот путь, наверное.
1: Ну, да? Сейчас вот есть службы социальные. В каждом районе города они есть. Там есть и психологическая помощь, возможно, там вот и там, группа по интересам. Общаться нужно. И все это бесплатно, кстати сказать. Там есть какие-то отдельные курсы, ну, с научением чему-либо. Там какая-то умеренная плата. А в основном это вот контакт. Понимаете, очень важный. Они же все равно общаются, старики. Вот они, старушки, вот сидят там у парадного. Прошел кто-то мимо, вот идет обсуждение, кто, что, чего и как. Дальше там. О своих там горестях, о своих болезнях, конечно. Правда, это не очень хорошо о своих болезнях все время говорить, потому что человек сам себя программирует на болезнь. Лучше о чем-то другом. Ну, неважно, проговорил, вербализовал, что-то кому-то легче. У человека действительно, да, слово, оно такое имеет магическую функцию. То есть мы когда словом обозначаем какое-то явление, мы как бы его, им владеем, этим явлением, подчиняем его себе. А если мы какое-то явление не обозначили словом, то не осмыслили его, да, не осознали, то вот это явление, оно владеет нами. Есть такой психологический закон. Над нами властвует все то, что мы не осознаем. А мы властвуем и контролируем все то, что мы осознаем. Осознавать, значит, ословеслять, вербализовать. Мы осознаем в слове. Поэтому, когда мы обозначаем нечто словом, то мы как бы становимся над явлением. Так или иначе, мы его себе, ну, так сказать, почти магически подчиняем. Но здесь тоже важно тоже не переборщить, потому что некоторые начинают уповать очень на свои жалобы многочисленные, вот там, вот то, не то. И самопрограммирование происходит. Все. То есть человек себя настраивает уже на болезнь. А если ему еще там скажут, что у него там действительно показатели не очень, надо следить за этим, за тем-то. Ведь очень многое зависит от самоощущения человека, какой как бы модели мира он придерживается, ментальной. Если она такая позитивная, дающая ему определенное чувство самодостаточности, вот уверенности, ну, все остальное прилагается. Человек такое существо психосоматическое, он реагирует не только психически на обстоятельства своей жизни, он обязательно имеет и соматические корреляции, всегда еще и соматические реакции, вегетативные реакции, соматические реакции, они всегда сопровождают. Если человек что-то не осознает, вот, из, как бы, в ситуации, да, которая его может очень тревожить, напрягать, тогда вот эта тревога-напряжение, она идет через соматический экран, тогда он начинает болеть. Знаете, поэтому, ну, понятно, некоторые люди, так сказать, они как бы, ну, понятно, человек не хочет страдать, вытесняет все эти неприятные впечатления, там, свои мысли какие-то неприятные, как будто очищает для себя свое внутреннее пространство, но при этом-то он как бы не изживает то, что ему необходимо изжить. Всегда лучше страдать, осознавая страдания, чем внутренне как бы чувствовать себя там абсолютно беспроблемным, здоровым, сильным, успешным, да? Потом на тебя все это навалится. Вот Гюстав Флобер заметил, что одиночество нельзя заполнить воспоминаниями. Они только усугубляют его. Действительно, в воспоминаниях прожитой жизни, особенно в воспоминаниях светлых, теплых, окрашенных любовью, есть всегда что-то щемяще грустное, иногда даже надрывное. Душа всегда плачет о былой любви. Поэтому нет ничего более нелепого, чем успокаивать человека, вот лишившегося счастья былой жизни, тем, что оно в его жизни, слава Богу, было. И он должен вроде бы быть счастлив от этого. Человека можно успокоить предвкушением счастья, но успокоить его тем, что его счастье было и теперь утеряно навсегда, и он должен вновь и вновь возвращаться только к воспоминаниям о былой жизни, дабы успокоить себя, это только лишь теребить его болезненные раны. Здесь, конечно, многое зависит от духовного уровня человека, от его способности принимать жизнь как испытание силы его духа. Нельзя вернуться в прошлое, причем в такое, каким оно было. Память всегда окрашивает прошлое в какие-то мягкие тона. Но есть настоящее с его насущными жизненными проблемами, которые можно и нужно разрешить в будущем. И для этого человек должен жить настоящим, а не считать, что его жизнь ушла вместе с прошедшим. Жизнь – это совсем не легкое занятие, и преодоление жизненных проблем и трудностей предполагает не только эмоциональное реагирование на них, но и такой вот конструктивный, рациональный к ним подход. Ведь не только чувствами, но и разумом должны мы руководствоваться в жизни. Только активная жизненная позиция человека раскрывает ему новые горизонты его жизни. В противном случае он умирает раньше своей физической смерти. Погружаться в свои воспоминания, чувствуя себя при этом одиноким и брошенным, это одно из самых печальных состояний, в которых может пребывать человек, и строить на нем и только на нем всю свою дальнейшую жизненную позицию, значит проявлять какой-то прям-таки душевный мазохизм. Уныние, в котором пребывает душа, делает жизнь человека обесточенной, обессмысленной, а это то, что вообще именуется психической смертью. То есть человек может как бы раньше умереть, вот, живя еще как бы, физической, биологической жизнью. Человеку по мере его личностного роста, а личностный рост – это путь длиной в жизнь, необходимо постепенно отходить от самоозабоченности, укрупнять масштаб осмысления бытия. Само слово «человек» состоит из двух слов. Да? «Чело», то есть лоб, да? И «век». При чем тут лоб? А лоб, лобные доли, да, головного мозга, это то, что резко отличает мозг человека от мозга других существ. Именно лобные доли головного мозга ответственны за человеческое мышление, и без них человек оказывается примитивом, неспособным осмыслить собственное бытие. То есть человек – это чело, мыслящее целый век. И здесь важно отметить, что мышление, если нет, понятно, каких-то патологических ограничений, всегда развивается в сторону все большей интеграции, большей обобщенности жизненного опыта. Именно это заставляет пожилого человека быть более чутким к религиозному масштабу осмысления собственной жизни. Вот как Гёте говорил, Бог есть все, если мы стоим высоко. Если мы стоим низко, Он есть дополнение нашего убожества. Вот точно да. Сказано, да? Удивительная вещь. Вот организм человека, несмотря на возраст, он проявляет большую склонность к самовосстановлению, даже к регенерации своих тканей, при одном условии, если у человека есть осмысленные ценности жизни. То есть человек занимается осмысленной работой, имеет хорошие отношения с окружающими людьми, физически активен, не переедает, содержит себя в чистоте и опрятности и имеет достаточно высокую самооценку. Вот чисто физиологические факторы старения уходят на второй, даже на третий план, если человек психически организован и благополучен. Знаете, насколько важно вот психическое состояние? Вирджиния Сатир, очень крупный, кстати, американский семейный психотерапевт, она занималась тоже исследованием процессами старения здоровых людей. Я, собственно, как бы на ее позицию опираюсь. Так вот, она утверждает, что наша способность к обучению с годами возрастает. Мозг начинает лучше работать, если его постоянно стимулировать умственным трудом. Могу полностью подтвердить правильность этих утверждений на примере тех людей солидного возраста, которые вот обучались у нас в Институте психоанализа. В 70 лет люди эти защищают блестящие дипломные работы, не только не уступающие по качеству дипломам молодых людей, но в некоторых случаях и превышающие их по глубокому содержанию, поскольку опыт жизни – богатство не меньшее, чем литературные источники. Поэтому душить себя цифрами своего возраста – занятие, в общем-то, бездарное. Возраст – это не количество облетов вместе с планетой вокруг Солнца, а это состояние души. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. А вот верный способ угробить свое и душевное, и физическое здоровье – это непрерывное тупое глядение в телевизионный ящик. Это абсолютно точно. И все эти кошмары, все это идет на подсознание, гробит человека, по большому счету.
0: Ну, вот а вот дело. Как представить себе активный образ жизни человека пожилого, у которого работы уже нет в силу возраста? Дети выросли и тоже как-то не считают его достаточно авторитетным человеком. В чем проявить свою активность?
1: К Конечно, здесь будут известные сложности, но тем не менее, группы встреч, контакты. Я вот знаю людей пожилых, у них открывается интерес к истории, очень интересно.
0: Например, даже поиски корней своих родословных, да?
1: Да, и даже это, да, да и вообще масса всякой интересной литературы. Это могут быть увлечения, когда в консерватории всякие конкурсы, да, там такие активные бабули туда ходят, знаете, просто они, почему у них там споры по поводу того или иного лауреата там. Да. Они живут полной жизнью, даже завидую, думаю, надо же вот... Да, ходят, слушают, сравнивают, там туда идут, в капеллу. Всегда можно что-то найти, обязательно. Но самое главное, чтобы у человека было вот это желание поиска. Даже в интернете в конечном итоге, да, интернет, по большому счету, большая информационная помойка. Но в этой помойке есть определенные ценные вещи, выброшенные как бы в эту помойку. Да. К интернету надо подходить, когда ты имеешь уже какое-то свое мировоззрение. Пожилой человек уже предполагается, что так или иначе у него какое-то мировоззрение есть. Значит, он будет отбирать ту информацию, которая, ну, как бы соответствует его мировоззрению, его установкам.
0: И вот для них ты уже не опасен интернет.
1: Он не опасен абсолютно, не опасен. Более того, да, там масса интересного материала, масса. Те же самые выступления знаменитых музыкантов, знаменитых актеров. Театр какой, я вот тут недавно смотрел, село Степанчиково, его обитатель с Грибовым. Ну, это же, это гениальная постановка. А посмотрите, там мещане Товстоноговские, дядя Ваня Товстоноговский, все это есть. Мертвые души с Успекаевым в роли Ноздрева, это супер.
0: Это отличается от того, что мы сейчас видим на экранах телевизора. Вы верно сказали, что среди зрителей и большого зала филармонии, и капеллы очень много пожилых людей, которые прослеживают жизнь своих исполнителей, там, начиная со школьного возраста. Они все знают, где он выступал и как что. А кроме того, существуют и хоры для пожилых людей.
1: Замечательно.
0: То есть можно себя и там проявить. Там если ты всю жизнь не успевал это сделать, то сейчас или рукоделием каким-то заняться тоже
1: интересно. Хоровое пение вообще, оно это потрясающе, оно уникальное. Дело в том, что человек, который поет даже в унисон, да, я уж не говорю об искусстве хора, а вот в унисон, у него же эндорфиногенез усиливается, то есть у него выработка эндорфинов. Эндорфины – это гормоны счастья, как называют. Все, мозг начинает вырабатывать это. Сказать, что вот пожилой возраст – это такой возраст, обреченный на полное одиночество, на какое-то ничтожество, все зависит от личности. Но если ты осознаешь вот какой-то там негатив, значит, ты где-то хотя бы интуитивно предполагаешь, что есть что-то противоположное. Так найди в себе это противоположное.
0: Вот вы знаете, конкретный случай. У меня есть одна моя знакомая, человек, имеющий 3 детей, внуки у нее есть. Она живет в относительно неплохих материальных условиях, у нее свой дом, там все вроде бы неплохо. Но тем не менее она ощущает себя очень одиноким человеком. Человек она творческий, на самом деле, даже работа еще какая-то есть. Но она приходит домой и ощущает себя совершенно бесполезным и ненужным.
1: Слишком много сравнений делает. Она все время сравнивает с той прежней жизнью, да? Мудрость жизни заключается в том, чтобы принимать как бы вот те изменения, которые происходят в твоей жизни, принимать как некую данность. Я встречал очень много людей, тоже пожилых, они все время сравнивают себя с самими же собой, но в более, так сказать, цветущем возрасте. Ну и здоровье другое, чувства там другие, там многое чего другое, да, и внешность там, и все прочее. А вот теперь я это утратил, и все. Так это утратили, но что-то приобрели, опыт-то приобретен. Так этот опыт, он требует осмысления. Иногда бывает так, что человеку, понимаете, вот он попадает в переживания. Вот он несчастный, вот он жертва обстоятельств, вот он мученик или мученица. Как бы заигрывается несколько в этой роли. Эта роль, она как бы призывает у него какую-то изнутри там вот такую субличность, там, страдальца или мученицы, да. Говорят, кто такой мученик? Это муж мученицы, вот. Точно, да, вот она мучается, а он с ней мучается. И вот они начинают как бы вокруг этого вся жизнь. Вот их никто не понимает, их все бросили, вот они всю жизнь, так сказать, работали, вот, а вся несправедливость. Сосредотачиваться на этих негативах, ну, это как бы себе в убыток. Дальше жить вообще не захочется. Но есть же какая-то альтернатива, не все же так вот все вообще заканчивается.
0: Но надо искать выход из этого состояния. И вы знаете, может быть, даже вокруг нас действительно очень много горя и несчастья, может быть, даже пойти к тем людям, которые действительно вот сейчас нуждаются в нашей
1: помоги
0: помощи.
1: Кому-то, да, помоги, о ком-то там прояви какую-то заботу. Но если не можешь, войди в соприкосновение с природой, там, я не знаю, в Павловский парк. Ну, там только суббота-воскресенье нельзя, народу много, и все как бы все портится. А вот наедине, ну так все, вот я там несколько часов поброжу, у меня все эти аллеи, парк, они все музыкой пронизаны. Совершенно обновленный человек оттуда выхожу. Это удивительно.
0: Альфред Александрович, ну вот если молодые люди никак не могут создать себе семью, не могут найти свою вторую половину, они очень переживают от этого, что им посоветовать? Они, конечно, вот в эти социальные сети, о которых мы уже поговорили, втягиваются, пытаются там себе спутника найти. Особенно удивительно, когда мужчины не могут найти себе партнера, и от этого чувствуют себя вот неполноценными в этой жизни, а очень одинокими. Нормальные, образованные, но вот какой-то замкнутый образ жизни ведут. При недостатке в нашем обществе мужчин, вот они все равно остаются одинокими. Вот что им посоветовать?
1: Человек, помоги себе сам, как сказал Бетховен, да? Для мужчины очень важно вот его дело, его деятельность, его увлеченность, какая-то целеустремленность. Когда он начинает целью ставить счастье, да, вот непременно счастье, непременно любовь, она как бы уходит от него. Понимаете, когда ты увлечен чем-то, когда ты погружен в это, и здесь появляется еще кто-то, кто как бы является как бы катализатором твоего творческого становления, личностного, ну, вот это благо великое, так сказать, счастье действительно очень большое. А вот сосредоточиться, вот не получается, да, вот не вышло, вот я вот такой, я страдалец. Ну, многое, конечно, я понимаю, некоторых мужчин тоже ко мне такие тоже приходят. Ну, понимаете, запрос очень такой высокий. Понятно, что он высокий, он как бы соответствует, ну, вот прежним критериям культурного человека. Сейчас этого нет. Культурно как бы неразвитый человек в плане там и нравственное самосознание, да и вообще вот, вот его культурное поле, оно очень узкое. Ну так нечем поговорить, нечего обсудить. Нет какого-то соучастия, содружества, сочувствия, сопереживания. Я опять возвращаюсь к тому, что одинок тот, кто вообще никого не любит. Любовь-то она в том, кто любит, а не в том, кого любят. А ему хочется, да, очень часто там, знаете, вот такой инфантильный пласт так остался где-то еще с детства, да. Ему хочется, чтобы его любили. Вот какая-то мама в его жизнь должна войти, которая его полюбит, а его обласкает, да, его, так сказать, там вообще утешит и все ему даст. То, что в детстве действительно может дать мама, да, как, ну, действительно, Бертин говорил, первая земная вселенная ребенка. Но уже для взрослого человека, ну, наверное, так сказать, так ожидать вот такую, да, абсолютную идеальную половину, ну, наверное, не надо. Любовь же тоже разная. Есть там любовь-страсть, да, вот у них нет страстей, поэтому любви нет. Но есть любовь-дружба, очень хорошая, кстати, любовь, замечательная. Вот на любви-дружбе очень хорошие браки обычно. Не значит, что у них нет каких-то интимных влечений, они есть, но они как бы занимают свою нишу. А в основном это вот им интересно друг с другом, они поддерживают друг друга, все замечательно. Может быть, любовь-наслаждение, людус так называемый. Ну да, вот такая чувственная пара, все замечательно. Ну, обычно она долго не тянется, такая любовь, но тем не менее. Вот потом вспоминать о ней очень тяжело, что было, а вот уже не будет. Тоже предмет для того, чтобы ощутить себя несчастным. Есть любовь-прагма. Вот у них там вместе хозяйство какое-то, вот они там копаются где-то там в огороде, в саду, строят дом, квартиру, еще что-то, объединяет людей, да. Ну, сказать, что она очень такого высокого полета нельзя, но тем не менее, может быть. Бывает любовь-жалость, да, она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним, ну, ну, может быть и такое. Поэтому, что он ищет, вот очень важно ему как бы более дифференцированно понять, вот, что в конечном итоге, на что он ориентирован.
0: Что он ищет и что он может найти в этом мире. Вот да. Вы правильно сказали, что если человек инфантилен, дошел до какого-то определенного возраста, но сохранил вот какую-то инфантильность себе, ему тяжело будет, наверное, понять.
1: Потом, что же... понимаете, это же вот любовь, поиск любви, это творчество, это же надо выстроить все. Умей увлечь там женщину, если ты мужчина, да, вот у тебя вот такая проблема, умей увлечь, умей ее удивить чем-то, как-то привлечь, обратить ее внимание на себя. Включается вот вся креативность личностная. Человек себя начинает более чувствовать, более наполненно, да, более полноценно.
0: Ну что, может быть, мужчины не хотят включать в себе вот эту творческую какую-то...
1: Ну, вот эта вот потребительская установка нередко, она создает вот эти перекосы очень тяжелые, потому что хочется, так сказать, в готовом виде, и кажется, что у другого так все это получилось. Но даже если это и случается так вот, да, еще там родители позаботились о том, чтобы у них все было, и стол, и дом, и, так сказать, машина, и все прочее, ну и очень недолговечные браки. Потому что, конечно, должен быть период романтической какой-то влюбленности, да, чтобы была какая-то некая поэзия отношений, какая-то сакральность этих отношений. Обычно у влюбленных вот таких, у них какие-то свои святые места, там фонтаны, пещеры, гроты, берега всякие. Понимаете? Ну, где у них там открылась истина, и вот они полюбили друг друга. Это остается очень глубоко. Если этого нет... Потом, даже при самом пылком чувственном влечении, когда оно остывает, пылкость, она, ну, природная такая штука, да, она сейчас есть, завтра она уже не та. Ну, а вот этого-то ничего нет, поэтому хочется опять окунуться в какую-то атмосферу влюбленности, чего-то такое искать, вот это. Даже может не осознавать, что он именно это ищет, и ему это необходимо. Но это необходимо, потому что очень быстрое сближение, вот сразу, да, вот сразу встретились, и сразу мы уже в контакте, и мы вообще уже все любовники. Ну, тоже здесь ошибка большая. Надо все-таки почувствовать вот это одиночество, да, когда ее нет. А когда она появляется, значит, у тебя совершенно другое все. Все меняется в тебе самом. Нужно немножечко выстрадать любовь, так или иначе выстрадать. Если нет выстраданности, а нет ценности отношений. То есть он должен чувствовать, как ему плохо без нее. Поэтому торопиться не надо, быстро как бы идти на сближение не надо. Роман должен быть как бы написан вот в данной паре. Это творчество. И не надо думать, что это вот я буду заниматься глупостью всякой, так сказать, надо все, как говорят, ближе к телу. Да ну о чем говорить? Человек же он душевно-духовно, телесное существо. У него нужно наполнять и душевный пласт, и духовный пласт. Тогда и телесный он как бы занимает свое место. Когда телесность, она вся выходит на первый план, это, я вам скажу, колоссальная проблема для человека с неодухотворенной душой. Что одухотворение души требуется, а это в любви. Любовь включает творческий потенциал человека, процесс самоактуализации, креативность его повышает. Все это, человек, когда чувствует себя наполненным, он уже не одинок. Ко мне приходит, говорит, вот сейчас они же все акулы. Кто все? Да все женщины. А, и вот это, то-то, то-то. Я говорю, так а что ты? Ну, если ты встретил такую акулу там, или щуку, или там кого-то, что тебя с ней связывает? Ну, она такая вот, внешняя такая вообще. Ну и что? И вот сейчас эта внешность есть, а ее завтра не будет. Ты на что клюешь-то? Надо смотреть поведение человека, да, интересы человека, чем живет, дышит человек. Для этого контакт нужен такой, да, не очень быстрый, не сразу, вот, отдавай мне, так сказать, твое тело, да, и вот я буду им наслаждаться. И все это как бы несколько такой животный мотив. Он человек, опять, он не может его удовлетворить. Самое интересное в этом, казалось бы, вот, получил все, да, все, полное удовлетворение, сексуальное, а все остальное это ничего, все остальное это молчит. А оно сейчас есть, поскольку оно удовлетворение. Дальше уже оно так удовлетворяться уже не будет. Уже все, уже будет совершенно все иначе. А нужно, чтобы за это время выстроились какая-то другая значимость отношений. Тогда все, тогда это все продолжается. Тогда это действительно имеет большой длинник существования.
0: Но есть другой тип мужчин молодых. Нередко мамы взрослых сыновей рассказывают о том, что дети хорошо образованы, но такие скромные, неактивные, тихие. И они не могут вообще вот выйти из себя, познакомиться с девушкой, там, даже вот и шагов этих не сделают. Вот сидят они дома, работа, дом, работа.
1: Ну, значит, там вот нередко возникает так называемая симбиотическая привязанность к маме.
0: Что в этом случае? Может быть, разъезжаться надо маме с сыном?
1: Ну, там многое зависит от отношений мамы, потому что она бессознательно может провоцировать вот этого сына на то, что... Идеальная пара для него – это вот она или такая, как она. Ну, а поскольку таких, как она, нет на свете, значит, любая женщина там, или девушка, которая появляется в его жизни, она как бы так, это вот что-то не то. Симбиоз этот очень рано, он формируется, и, в принципе, такой человек, если он дальше не разрывает этих симбиотических привязанностей, а это за счет семьи делается, за счет влияния отца, там очень много всяких факторов, который вот препятствует укоренению этого симбиотического такого единства. Ну, и от самой мамы тоже очень многое зависит. Ну, вот если там этого не происходит, он, по сути дела, пожизненно зависит от материнской фигуры. Нередко видишь таких вот людей, мужчин, ему уже там и 40, и 50, он все с мамой живет, и все, и любая женщина, которая там придет в дом, она мамочкой, так сказать, потихонечку выдавливается, вытесняется, потому что она ее мальчика недостойна, мальчик такой интеллектуальный, мальчик такой чистенький и вообще не запятнанный ничем. Тяжелая штука. Ну, когда такой мама из жизни уходит, он как-то там устраивает свою жизнь. Ну, обычно женятся они на женщинах много старше их. Ну, им тоже нужна такая материнская фигура, опекающая их, так сказать, постоянно.
0: Ну, это уже вот проблема, которая с детства, к сожалению, мама, наверное, взращивала в своем сыне.
1: Понимаете, в чем дело? Вот всякий раз, когда одиночество мужчины, одиночество женщины, опять-таки, очень важно здесь понять, с каким мужчиной имеешь дело, с какой женщиной. Тут нет это таких, знаете, вот общих каких-то решений, да. Проблем, да, вот мы скажем, вот, и все, так сказать, у него там на место. Надо смотреть, что за личность, чем живет, дышит человек, да, из какой он среды, что его волнует, какие ценности его жизни, во что верит. Смысл жизни, он не целями обусловлен. Это не то, что вот цель мне дает смысл жизни, а смысл жизни обусловлен ответственностью. Но за что я испытываю ответственность, вот то мой смысл жизни. Не испытывая ответственности, ну, значит, смысла в этом нет. А цели там можно декларировать какие угодно, но они очень часто и недостижимы. Ответственность, все.
0: Вот это очень важно.
1: Живу ответственно, да, вот. Вот знаю, да, вот я ответственен за там, воспитание сына. Смысл моей жизни вот в должном влиянии на сына, да, чтобы он, так сказать, вырастал вот таким, каким он должен стать, в конце концов, полноценным мужиком. Это смысл. Там ответственен я за свою жену, значит, вот смысл жизни, значит, сохранение семейного ядра, семейных, так сказать, ценностей. А как же? А так, что, дайте мне вот такую цель, чтобы я обрел смысл жизни. Такого не бывает.
0: Альфред Александрович, последний вопрос личный. Вы когда-нибудь испытываете чувство одиночества? Такой у вас богатый и опыт, и знаниями вы отягощены. И если вы все-таки испытываете чувство одиночества, как вы с ним справляетесь?
1: Ну, конечно, бывает иногда одиноко, там бывает грустно, особенно от воспоминаний. Многое не возвратишь, многое ушло навсегда. Вот. Но, ну, понимаешь, да, что это было, это уже, так сказать, это не придет. Но есть другие заботы, есть другие моменты жизненные, на которые нужно так или иначе реагировать. Они спасают в этом плане. Но по большому счету, вот сказать, что, вот так если вспомнить, смотрите, что меня так посещали какие-то вот состояния такого, знаете, отчаянного одиночества, когда там выть на луну хочется. Да не знаю я как-то... Мне даже, когда вот такое состояние возникает, мне очень интересно его анализировать.
0: Вы как специалист
1: относитесь. Ну да, да, вот откуда, источник. Почему так, вот почему? Может быть, что-то другое, может быть, не это вот какое-то обстоятельство вызвало вот это чувство одиночества, а может быть, из какого-то другого источника и проецируется на то, что я считаю причиной одиночества. Это уже такая работа ума.
0: И оно сразу исчезает, это чувство.
1: Как как-то да, да, исчезает, потому что ты начинаешь его уже рассматривать так более пристально, понимаете, он куда-то убегает. Когда у вас там есть интересная литература, если у вас есть там прекрасная музыка, если жить в таком городе, как Петербург здесь, ну, конечно, сейчас культура города, она оставляет желать много лучшего, это все понятно, хотя он и себя позиционирует культурной столицей, но это так, условно. Но, в общем-то, здесь в плане культуры очень богатый город. Поэтому, ну, само приобщение вот к этому. Я не знаю, я выхожу, вот я в центре живу. Вот там у меня места Достоевского. Для меня это все, вот, как-то, вот я там внутри как бы это живу. А для меня Достоевский это очень такая глубокая часть моей жизни.
0: И с ним я вы не остаетесь одиноким.
1: Да, я думаю, что не только моей. То есть, да. Ну, любой человек, который вот когда ты его прочитал, понял, да, и почувствовал, он уже другим-то быть не может, уже все вошло. Так же, как и Пушкин, и все, ну, куда от этого деться? Поэтому я думаю, что в конечном итоге все упирается именно вот в уровень, как бы, развития личности. Потому что такое одиночество безысходное, но оно не должно как бы человека посещать, если он стоит на пути какого-то развития.
0: Ну, получается, наше одиночество в наших руках. Мы должны не забывать о том, что жизнь продолжается. Мы можем себя развивать и в этом находить какое-то спасение от кажущегося нам одиночества. Мы должны помнить, что вокруг нас есть люди, которые нуждаются в нас, нуждаются в нашей помощи. И мы должны понимать, что мы уже взрослые люди, мы не маленькие дети, и бороться со своей собственной инфантильностью, и понимать, что мы ответственны не только за свою жизнь, за жизнь нашего общества, за жизнь нашего окружения.
1: И когда нас посещает какое-то там чувство одиночества, то его надо переводить в чувство уединенности.
0: Которая...
1: В уединенности, да, вы, как мы открываем в себе новый потенциал.
0: Да. И, как вы сказали в начале, может быть, нашей беседы, что мы всегда рядом с Богом, значит, нас большинство.
1: Это тоже... Если я с Богом, нас уже большинство. Это Максим Исповедник сказал. Спасение от одиночества – это, конечно, душевная близость с человеком, разделяющим твои ценности жизни. Ведь душевная близость – это вовсе не какой-то чуть ли не механический контакт между людьми. Нет. Это некая общность судьбы, дающая и взаимопонимание, и взаимочувствие. Да? То есть это «я», отраженное в «ты», и это «ты», отраженное в «я». Одиночество – это прежде всего душевное состояние, а потому выход из этого состояния возможен лишь в душевном контакте, в душевной встрече. Лекарством от одиночества может быть только душевное оживление и воодушевление. Никакое механическое присутствие среди людей, никакие такие вот формальные взаимоотношения с кем бы то ни было, не избавляют человека от состояния гнетущего его одиночества, если душа его молчит и никому не внемлет. Недаром говорят, самое жестокое одиночество – это одиночество сердца. Одинокий ум не так страдает, как одинокое сердце. Более того, как заметил американский писатель Боуви, выдающиеся люди живут одиноко. Их превосходство изолирует их. Оно одновременно является и причиной, и следствием их одиночества. Вообще, надо заметить, ум человеческий размышляет наедине с самим собой. А вот как бы такому нашему бьющемуся сердцу необходим резонанс с другим бьющимся сердцем. Без этого резонанса сердец нет ощущения полноты жизни. Поэтому искать спасение от одиночества можно только в любви, а не в каких-то взаимодоговоренностях со всякого рода партнерами. Деловое партнерство служит в лучшем случае интересам дела. Оно не воодушевляет и не одухотворяет личность. В деловом партнерстве можно быть почти автоматом, точно следующим, там, я не знаю, пунктом договоренности. Оно не служит целям душевного контакта. Сейчас можно видеть немало людей, не просто одиноких, я бы сказал, даже одичалых в своей душевной пустоте, которые все отношения с другими людьми сводят исключительно к получению материальной выгоды для себя. Даже брак для них – это формальные условия взаимовыгоды, а не общность судьбы. От того, что два опустошенно-одиноких существа вступают в формальный союз, от этого их внутреннее одиночество со временем только ужесточается, и никакие материальные выгоды, которые якобы нес им их формальный союз, не избавляет их от проклятия одиночества, которое накладывается на всякую душу, которая не любит никого, кроме себя самого. И, конечно, говоря об одиночестве, нельзя не затронуть вопрос об интровертированном человеке. Вот интроверсия, экстраверсия – это вот такая типология психологических структур, разработанная выдающимся швейцарским психологом и психиатром 20 века Карлом Юнгом. Юнг заметил, что сознание у разных людей, оно действует по-разному. Одних индивидов, да, в большей степени побуждает к деятельности и заряжает энергией внешний мир, других – внутренний. Одни открыты для окружающих, общительны, склонны пускаться в рискованные, даже авантюрные предприятия. Другие застенчивы, замкнуты, уходят от социальных взаимодействий, избегают риска, больше живут в себе. Значит, первый тип людей Юнг определил как экстравертов, а второй как интровертов. Экстраверсия и интроверсия – это как бы базисные установки сознания человека по отношению к миру. Это ни в коем случае не моральные категории, как думают некоторые, когда пытаются, что называется, расшевелить интроверта, призвать его к общению, к активным контактам, взаимодействиям с окружающим миром. групповое времяпрепровождение – это вовсе не та среда, о которой интроверт мечтает. Интроверт более склонен к самоуглублению, к внутреннему созерцанию, к уединенному размышлению. Экстраверсия, интроверсия – скорее генетическая данность, чем воспитанная или сформированная жизнью качество сознания. Нельзя даже сказать, что интроверт одинок, хотя внешне он может порой производить впечатление одинокого человека. Интроверту вовсе не скучно наедине с собой. Ему становится не невмоготу, когда кто-либо навязывает ему свое надоедливое общество, желая из самых, может быть, добрых побуждений как-то расшевелить его. Нужно оставить интроверта в покое. Он сам умеет дозировать для себя необходимое ему общение. А в своем внутреннем мире, наедине со своими мыслями, там, воспоминаниями, переживаниями, увлечениями, он совсем не одинок. Более того, ему будет одиноко, если пытаться отвлечь его от его привычного внутреннего состояния.
0: Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорили с врачом-психотерапевтом, доцентом Восточноевропейского института психоанализа, практикующим психологом Альфредом Александровичем Щеголевым. Наша передача закончена.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала мазурка Франсиско Таррега.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Беломоро-Балтийский канал. Он строился в непростые для нашей истории 30-е годы прошлого века. Но идея этого водного пути родилась гораздо раньше, и принадлежала она Петру Первому. Так называемая «Государева дорога», или, как говорили, «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики, легла в основу будущего канала, конечно, с некоторыми поправками. В Краеведческом музее Беломорска об истории канала нам рассказывает экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева.
2: «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики – 1702 год. Все время поморы мечтали соединить Беломорско-Балтийский канал, чтобы вот этот ход был постоянным. Проектов было очень много, и в 1800 году, в 1900 году проект профессора Тимонова победил на Всемирной выставке в Париже. Но строить не стали, потому что это очень дорого, и царское правительство отказалось от строительства. Ну и строительство Беломорско-Балтийского канала началось в 1931 году, закончилось в 1933 году. Первый шлюз в Онежском озере, а последний – в Белом море. Год и 8 месяцев всего строился канал. Причины, по которым было принято решение строить Беломорско-Балтийский канал, вообще, еще когда вариант царское правительство выбирало то ли железную дорогу построить до Мурманска, то ли канал Беломорско-Балтийский, дешевле было построить железную дорогу, поэтому за нее взялись. Но вот в 30-м году уже было принято решение Сталин соединить Балтику с Белым морем, еще и потому, что путь от Ленинграда до Архангельска сокращается в 4 раза. Суда не огибают скандинавский полуостров. Такие были экономические еще причины. Потом, опять же, север не защищен. Строить нужно было еще и флот на севере, а Баренцево море не замерзает, поэтому это, конечно, очень важная деталь. Опять же, Карелия.

0: Не была заселена особо, и все богатства, ценности природные тоже не разрабатывались, и поэтому вот и эта задача была. И было принято такое решение, в 30-м году создали КБ, конструкторское бюро, которое вот проект делало Беломорско-Балтийского канала. И 16 октября 1931 года началось строительство Беломорско-Балтийского канала. На протяжении всего пути одновременно строительство начиналось. Вот здесь у нас схема такая на 1933 года, когда был построен канал, была выпущена книга. Вот такая вот схема. Более 100 гидротехнических сооружений, 19 шлюзов, плотин, дам, водоспусков, 33 искусственных канала. И все время сравнивали, что ББК в три раза больше Панамского канала, который строился 28 лет, и на 67 километров длиннее Суэцкого канала, который строили 10 лет, а тут строили год и 8 месяцев. Но перед самым окончанием строительства было запрещено сравнивать со строительством этих сооружений. Канал 227 километров, из них 37 прорыто. Остальное все это естественные водоемы, путь. Первый по седьмой шлюз, вот это самая высокая часть, водораздел так называемый, да, самая высокая часть канала. От этой части до Белого моря высота, перепад 108 метров. То есть Белое море ниже самой высокой части на 108 метров, и Онежское озеро ниже на 68 метров. То есть от Онежского озера начинается подъем к водоразделу, а потом спуск к Белому морю. И вот лестница всего на протяжении 10 километров в начале пути 7 шлюзов, и 10 километров 7 шлюзов. То есть там шлюзы в основном двухкамерные. Вот ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. А потом идет озеро, озеро, озеро, озеро. Вот водораздел. И вниз идет уже к Белому морю. Вот всего 10 километров. Это называется Павенецкая лестница. Отправляясь от Онежского озера, от 7 шлюзов 10 километров поднимается, потом идет озеро, где 20 километров, потом спускается вниз и идет в Игозеро, которое 100 километров, судно идет без подъемов и без спусков. Потом дальше опять, значит, спуск, озеро Палакагозеро и так далее, вот другие озера. Но канал строился не за счет углубления, потому что скалы, болота, а за счет подтопления. То есть вода в водоразделе, она поднята была на 8 метров. И вот эти озера, естественно, стали шире гораздо. И было затоплено 42 деревни. Часть деревень, которые вдоль рек стояли, первые ряды, тоже были перенесены. Ну вот представьте себе, 16 октября 1931 года на протяжении всей, вот это 227 километров, и там, где строиться должны были шлюзы, вот развезли рабочую силу. Нужно было построить землянки, нужно было построить бараки для того, чтобы начать жить. И даже бараки так немножко делали углубленно, чтобы они тепло сохраняли. Я буду говорить цифры официальные. 126 тысяч человек строили Беломорско-Балтийский канал. Из них 115 тысяч – заключенные. Заключенные – это уголовная статья, ну, одна из самых больших. Но так, если вот даже представить себе уголовниками, могли быть мальчишки, беспризорники, потому что все что угодно уголовная статья. Опять же, там, как говорили, за колосок и так далее. Вот не считая там, конечно, отъявленных, что называется. Вот. Потом раскулаченные, 30-й год. Огромное количество, не знаю, сотни, тысячи, десятки тысяч человек. Если посмотреть эти списки раскулаченных 30-го года, я смотрела почему. Потому что мой дед был раскулачен в 30-м году, в феврале месяце. Вот они тоже попадали на эти стройки. И политическая, естественная статья 58-я, пункт такой, такой, такой. Кто за анекдот, кто за песню, кто еще за что-то. И вредители. Особая статья – это как раз инженеры, профессора, техники и так далее, которые проектировали канал. И вот самая большая часть, кстати, со Средней Азии была отправлена вредителей, вот, потому что там уже, видимо, построены, достраивали сооружения. А ведь вредители, она не вот так, если разобраться, 31-й год, они в основном те, кто закончили в царское время все эти учебные заведения и получили профессии. Поэтому всегда можно было найти пункт под пункт, как говорили, это не ваша заслуга, это наша недоработка, что вы вот не здесь. Ну и когда построили Беломорско-Балтийский канал, вот вышла вот такая вот книга, которая называется «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, 1934 год». Она вся из фотографий Александра Родченко. И в интернете вы можете только его фотографии найти. Он был как штатный фотограф. Вообще он был фотограф, скульптор, художник, друг Маяковского. Поэтому очень много фотографий на постановочных таких. Вышла такая книга, вышел фильм, и вот эти фотографии, которые, в общем-то, мы можем увидеть. Вот перевозка глыб каменных. В первую очередь нужно было расчистить. Расчистка трассы от леса, потом лес уже шел на строительство. Задача ставилась так – быстро и дешево. Быстро. Потому что строилось силами заключенных, дешево, потому что из тех материалов, которые вот были здесь, это камень, лес, глина. И если на строительство было запланировано 400 миллионов, то израсходовано было 101 миллион 364 611 рублей. Четко было подсчитано. Сначала расчищается трасса, и потом в любую погоду, вот дождик идет. И вот, конечно, те же техники, профессора старались как можно больше придумать каких-то дополнительных инструментов, дополнительной техники, которая бы помогала как можно быстрее закончить строительство канала. И поэтому вот деревянные колеса, деревянные тачки, деревянный кран, вагоны по деревянным рельсам шли. И, конечно, все старались, чтобы канал был построен как можно быстрее. Почему? Опять же, это сокращение сроков. За перевыполнение плана срок сокращали на один день. За перевыполнение плана давали пайку дополнительную, иногда прям вот пирожками. Но если план не выполнялся, то пайку снижали. И так, если вот один за другим силы заканчивались, то, конечно, и были такие, что и от голода умирали, от слабости умирали. Официальная цифра – около 12 тысяч. Первый год, 1931, 1436 человек, 1932, 2020, 1933, 8740. Но почему? Потому что это уже вот была штурмовщина, уже там, как говорится, не жалели, нужно было срочно заканчивать. И еще голод был в это время тоже вообще в стране. И вот шлюзы строили посуху, а затем уже к ним прорывали дорогу. То есть легче было даже не по водной части уже готовой, там реки, допустим, идти, а где-то рядом строить, вот прорывать, где это была возможность, и потом уже вот спускали эту воду. Пришлось переносить железную дорогу, вот немножко, вот сейчас, когда едем по железной дороге, там канал рядом, вот буквально бывает.
1: О строительстве канала нам дают представление фотография, которая расположена на стендах Беломорского краеведческого музея.
0: Здесь вот видите фотографию, ну и вот шлюзовые камеры, вот такая вот улитка тоже деревянная, когда спускается вода. Шлюзовая камера, она деревянная, деревянное все, а бетон использовали только вот на те части входные шлюз. А палубка деревянная, а внутри камень. Ворота деревянные, пол деревянный, но должен быть такой гладкий, как бильярдный стол. Естественно, для того, чтобы вода не проникала. Ну и, конечно, главное было людей все-таки перевоспитать, перестроить. И вот к 18-летию советской власти газета «Перековка» выходила через день на каждом участке. Вот к 18-летию, это к 7 ноября, вот такая газета была выпущена. «Великая Родина, верь, мы вернемся к тебе полноценными гражданами, перерожденными в ударном труде». Вот такой вот лозунг этой газеты. Но кто-то переродился, кто-то не дожил. Тут история и темная, и светлая. Заметки писали и в том числе и заключенные. Заключенные писали стихи, шахматные задачи были. Ударников вот в лагерной газете тоже прославляли. И в книге 1934 года тоже статьи были, в том числе и заключенных. И вот фотография такая, национальные меньшинства, Кавказ, Средняя Азия. Им было тяжелее всего, потому что они, конечно, и к этому климату совершенно непривычны были. Опять же, женщинам было тоже очень тяжело, но женщины были на строительстве. строительство канала. Круглые сутки, ну, опять же, в определенный период. Летом, например, там можно круглые сутки, ну, вообще по 10-12 часов. Смены где-то 5:30 поднимали и уже поздно вечером возвращались. Вот такие бараки. И называли их канал-армейцами. И, конечно, пропаганда. Ни одного канал-армейца, который бы не соревновался за досрочное окончание канала, и действительно соревновались. А канал-армейцы, но впереди стояло слово «заключенные». Заключенные канал-армейцы. Если по первым буквам, то ЗК, ЗК, ЗК, ЗК. И, собственно, это вот отсюда пришло это слово. То есть ЗК – это заключенный канал-армейц. Вот, ну и, конечно, лозунги, когда уже заканчивалось строительство канала, вот досрочно, на штурм. И экскурсии, потому что планировалось, что будут ходить по Беломорско-Балтийскому каналу экскурсионные теплоходы. И даже была такая разработана экскурсия «Медгора-Сорока», «Сорока-Медгора» трехдневная. Сейчас теплоходы из Москвы идут из Нижнего Новгорода по каналу. Ну и здесь вот такая фотография. И вот одна из последних, уже как раз спуск воды в канал, то есть канал заполняется водой и начинается движение. Принимал канал Сталин, Ворошилов, Киров и художник Налбандян вот такую картину известную нарисовал. Правда, здесь был еще и Ягода, но так как 1934 год, была книга написана и фильм был выпущен, документальный, вы его можете сейчас увидеть, но в 1937 году он был запрещен. Книга была запрещена и изъята отовсюду, а сейчас мы ее можем прочитать. А почему изъята? Да потому что там, ну, описывалось строительство канала, это, кстати, очень интересно. Ну, в последних уже страницах, там, кто награжден орденами Ленина, Красного Знамени, там, помню, ну, в общем, орденами, медалями и так далее. Это в основном управленцы, в том числе, там, инженеры. Многие из них уже были или расстреляны, или арестованы и так далее. Поэтому, конечно, книга была изъята. Ну, в частности, вот Ягоду убрали, и вот она в таком виде теперь в манеже в филиале Третьяковской галереи. Огромная картина висит, и в окна видна Москва и Петр I. Ну и вот первые суда прошли военные. Две подводные лодки, сторожевые корабли, эсминцы и так далее. Северный флот – ровесник Беломорско-Балтийского канала. Одновременно. И первые суда прошли военные суда по каналу, они и сейчас тоже ходят. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, когда парад был, тоже по каналу проходили. В доках идут шлюзовой камеры. А ширина – все шлюзовые камеры, все одинаковые. Ну и вот, видите, тоже вот уже окончание. И вот это 19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала. Так стояла звезда, была построена 30 метров, но в 41-м году она была снесена, естественно, потому что, чтобы обновить. Вот эти вот части, они как раз вот были бетонные, а все остальное все-таки деревянное. Деревянное, конечно, потом уже были реконструкции канала, сейчас все бетонное. Сейчас опять 2012 год, вообще коренная реконструкция идет. Во-первых, все компьютеризируется. А вот в Медгоре вот такая вот гостиница была построена специально для того, чтобы принимать, в том числе и заграничных гостей, потому что предполагали, что иностранцы поедут по каналу, чтобы увидеть вот эту вот грандиозность стройки. И здесь сейчас краеведческий музей в Медгоре, в этом здании находится. Ты даже видите такая вышка, а там номера были, по тем временам это вообще душеванная, радиоофицированная. А это план 1943 года, который был сделан для штаба Карельского фронта. Вот он, родной порт, он строился 1933 год, 1933-1935 и так далее. Все насыпное. Это дамба защитная еще, в том числе. Вот родной порт, собственно, сооружение сохранилось до сих пор. Река Шижня перекрыта, здесь уже заболачивается. А здесь вот была гора, ее взрывали и прорыт последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. А камень отсюда вот пустили на эту трехкилометровую дамбу. Она каменная, она сохранилась до сих пор. Дамба – это вот для защиты. Опять, вот представляете, даже вот судно заходит сюда, и здесь оно защищено от штормов, от ветров и так далее. Здесь можно было отремонтироваться. Здесь вот поклонный крест стоит сейчас. Поклонный крест строителям Беломорско-Балтийского канала. Это в 2008 году на всех шлюзах были установлены кресты, паломники. Тоже едут паломники для того, чтобы вот помолиться о строителях канала. Здесь город виден, на другой стороне рыбный порт виден, трехкилометровая дамба. А когда стоишь здесь, вот этот вот огромные глыбы камня, которые туда вот еще не были перевезены, потому что, видимо, уже было достаточно. И вот если вы поедете на канал, то вот через мост это в поморские села дорога. Вирма, Сумпасад и прочее. А если повернуть, то вот здесь последний шлюз канала. И вот приливы-отливы, тут тоже, собственно, видно прилив или отлив. И это деревня Сальнаволок-Карельская, через реку деревня Шижня-Поморская, русская. То есть вот все вот перемешано. Мост через дорогу разводной, поворотный такой. Ожидают отсюда судно. Тогда, во-первых, перекрывают дорогу, мост разворачивает, судно пропускает, а здесь наполнена шлюзовая камера. Сюда заходит судно, вода отводит, и на глазах оно опускается. Это судно на уровень Белого моря, то есть последняя ступенечка. Специально суда строятся по габариту канала, по габариту шлюзовых камер. Есть одно судно, которое туристическое, идет по всему каналу, причем оно идет из Москвы, заходит в Ладожское озеро Валаам, Онежское озеро Кижи и идет по Беломорско-Балтийскому каналу Белое море на Соловки. Вот так вот путешествуют. Но только пока одно судно, река-море, оно может и в море выходить. И вот эта дорога на Архангельск железная. А для того, чтобы суда проходили, у которых мачты высокие, вот мост такой вот разводной, он просто поднимается чаще всего по ночам. Таких мостов, вот когда он строился, было всего 4 в мире, по-моему, Канада, Америка, Франция и у нас. Ну, сейчас чуть больше. Книги, которые написаны по истории Беломорско-Балтийского канала, вот Константин Гнетнев, он, кстати, у него как раз раскулаченные родители, он здесь родился. Жил на 17-м шлюзе, был корреспондентом, журналистом, потом Петрозаводский. Писал о Беломорско-Балтийском канале, до архива дошел ФСБ, ну и других. Ну и о количестве погибших. Тогда говорили около 12 тысяч. Сейчас называют цифру и 100 тысяч, и 200, кто-то говорит и 500, и так далее. Вот я даже не говорю... Неизвестное, непонятное, потому что нашли там где-то около 10, что ли, лет назад на шлюзе, на 17-м какой-то там холмик был, раскопали там, нашли вот около 15 человек захоронено. Это не сельское захоронение, это неизвестное захоронение. Мой муж здесь служил в воинской части, тоже когда-то их послали копать шурфы. Нашли, они откопали, а в болоте-то они сохранившиеся прекрасно, поэтому вот то, что и руки связаны, болото много скрывает. Ну, поэтому эти цифры мы вообще никогда не узнаем. Но мы должны все равно помнить, что вот это было, это очень такая тяжелая часть. Но все-таки канал, конечно, сейчас говорят, ой, вот он функционирует, построили, забросили. Ничего не забросили. Он функционирует, он каждый год, вот закончилось летом, а на зиму отводят воду и начинают ремонтировать, все опять же меняют. Это же стратегический объект. И все равно путь, короче, до Ленинграда, и опять же по Северному морскому пути сейчас все больше и больше для того, чтобы провести эти суда, идут по каналу. Крупногабаритные, на Саяно-Шушенской ГЭС случилась вот эта вот авария, и для того, чтобы перевести турбину, ее провозили по каналу. И какие-то такие вот грузы крупногабаритные. Вот это все идет по каналу. И, может быть, даже будет больше и больше. Просто судов нужно побольше, вот, которые бы шли по каналу. И тогда, может, и дороги немножко разгрузятся автомобильные. Я абсолютно уверена, что его будущее еще впереди. Люди и дома строят новые на шлюзе для тех, кто строит канал. Это для них судьба. Они уже про канал расскажут так, как о самой лучшей жизни. Выросли сами, вырастили поколение.
2: Ваш дедушка выжил?
0: Нет, он не на канал его. Полагаем, что из Вологодской губернии, в основном Мурманск, Апатиты, Кировск и прочие. Пришел документ, в 32-м он умер. От чего, как там, это все неизвестно. Так же, как и здесь будет неизвестно. Иногда пишут нам письма, что вот наш там строил Беломорско-Балтийский канал, нельзя ли найти имена. Нельзя найти имена. Опять же, реабилитированы кто? По поводу кого сделали запрос? только эти реабилитированные. Ну, видят, раскулачен, там, забрали у него там дом, корову, там все по списку. Вот трое детей, сирот, три сразу в детский дом, 3-5 лет и 10 лет девчонки выросли в детском доме. И потом уже по жизни шли, вот, что туда нельзя, сюда нельзя. И мне сказала мама, не высовывайся. Так что кто какую судьбу прошел?
2: Нет музея, где память о тех, кто строил канал.
0: У нас нет. У нас только одна газета «Перековка», вот, где можно прочитать. Кстати, тоже очень необыкновенно. Вот в этой газете я нашла статью о том, как строился рыбный порт. Сорокский рыбный порт. Статья. Я ее изучила, постаралась по фамилии найти того человека, инженер, который он написал, и нашла, что этот инженер закончил Санкт-Петербургское водного транспорта в царское время, был послан на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, по-моему, сначала все-таки в Средней Азии он был, потом 5 лет исправительных лагерей, когда закончилось строительство канала, но он уже строил рыбный порт, вот он как раз об этом пишет. Его сократили срок, но обратно-то ни в Ленинград, ни в Киев, ни в Тбилиси, ни в Москву, ни в большие города возвращаться нельзя было. Он оставался здесь. Срок-то сократили, но, тем не менее, в 1937 году он в Сандармохе был расстрелян. Это имя я нашла именно в списках расстрелянных в Сандармохе. Он реабилитирован, то есть успели запросить родственники, видимо, о реабилитации. Вот он построил рыбный порт. Вот как заключенный. Здесь жил, по-моему, около 2 лет, потому что нельзя было никуда выезжать. Что уж там случилось? Послали на следующую стройку. А может, где-то кого-то чего-то не хватало. Но его имя именно среди расстрелянных в Сандармохе.
2: То есть рыбный порт тоже силами заключенных?
0: Силами заключенных, да. Конечно, и там вот больше вольнонаемных было. Но об этом никогда особо не рассказывали. Нельзя было найти особых подробностей. А те люди, которые здесь жили, журналист Наталья Волкова, она здесь пыталась расспрашивать всех соседей, вот как здесь строилась, и дорога на Архангельск строилась с заключенными. Никто ничего не говорил. А уже в начале 90-х уже почти некому было ничего сказать, но там они что-то где-то кто-то... Вот. Ну вот она пишет, старые поморы говорили, страх зажав монету в руках, северный наш край переродили узники из племени ГУЛАГ, ВБК победа коммунизма, до сих пор все пьем на радостях, невозможно в приступе цинизма родину построить на костях. Как она это расспрашивала, как пыталась вытянуть, то же самое и Константин Гнетнев. Сейчас уже почти некому ничего сказать. Они молчали, молчали. Ну, канал есть.
2: Конечно, специального места, где хоронили, ничего неизвестно.
0: Не помечали. Просто захоронение, допустим, да? Вот, когда-то, пока оно еще не такое старое было, ну, как бы знали, допустим, да, кто вам расскажет. Даже если кто-то приезжал и говорил, вот у меня где-то, кто его туда поведет? Вот, это такая вот часть жизни, которая была очень-очень...
2: И никаких писем, записок не осталось от строителей канала.
0: Газета.
2: Газета, да.
0: Вот книгу вы просто прочитаете. Это очень интересно. А фильм какой интересный. Документальный фильм «Строительство канала». И там вы все уже вот с нашей точки зрения, там вы все поймете. И так, и так. Среди строителей канала были те, кто родились в 1900 году. А потом в 14-м году война первая началась, мировая. А потом революция началась, а потом беспризорщина, а потом голод и так далее. Они пережили это. А кто каким путем смог пережить? Он воровал да воровал, потому что ему есть хотелось, к примеру. И опять же, они все равно получали там определенную профессию, понимаете? Он по тюрьмам-то ходил-ходил, сидел-сидел, а вдруг здесь ему пирожок дали за перевыполнение плана. И он понял, что можно и по-другому. Все было, все. Вот мы не можем вот делить. Вот это было только черно, а это бело. Не было так. Никогда не было.
1: О строительстве, об истории Беломоро-Балтийского канала мы услышали от экскурсовода Краеведческого музея города Беломорска Любови Зайцевой. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие слушатели,
1: мы продолжаем наши беседы о влиянии духовного просвещения на жизнь и взгляды наших предков, христиан Древней Руси. В нашей сегодняшней беседе мы расскажем вам о святом Авраамии Смоленском. Преподобный Авраамий Смоленский не принадлежал к числу отцов нашего монашества, как преподобный Иоанн Тоний и Феодосий Печерские. Не был он также и выдающимся церковным писателем своего времени, какими были преподобный Нестор или митрополит Илларион. Преподобный Авраамий отличался своими глубокими религиозными знаниями и даром красноречия. Его поучения и проповеди привлекали к нему толпы народа и оказывали огромное влияние на людей. Биографические сведения об Аврааме Смоленском очень скудны. До нашего времени сохранилось лишь одно пространное житие его, написанное в XIII веке одним из его учеников, Ефремом.
2: Преподобный Авраамий родился в 1172 году в городе Смоленске, в благочестивой православной семье. Отец его, по словам жития, был весьма почитаем и любим, в чести у князя и людей, был украшен правдой и многим помогал в бедах, был милостив и спокоен со всеми, к молитвам и службам церковным прилежание имел. Мать его была также украшена всякими добродетелями.
1: Далее говорится в житии, что когда мальчик по благости Христовой достиг разумного возраста, родители отдали его учиться. Благочестивые родители и чтение боговдохновенных книг повлияли на юношу, и он решил следовать трудам и подвигам святых. После смерти родителей Авраамий поменял богатые одежды на бедные и стал юродивым, прося и моля Бога показать ему путь спасения.
2: Как долго преподобный юродствовал, неизвестно. В житии его только указывается, что через некоторое время он удалился в монастырь Пресвятой Богородицы в 6 верстах от Смоленска в селище, где позже образовалось село Богородицы, и здесь принял монашеский постриг. Он продолжал вести строгий образ жизни, смиряя свою плоть и посвящая все силы служению Богу и чтению божественных книг. Летописец Ефрем, как мы уже говорили, ученик Авраамия, пишет: «Из всех книг более всего любил он часто читать учения преподобного Ефрема и великого учителя Вселенной Иоанна Златоуста, и Феодосия Печерского, который был архимандритом всей Руси. Изучая и вдумываясь в святые боговдохновенные книги с их житиями и поучениями, он читал днем и ночью, непрерывно молясь Богу и совершая поклоны и просвещая свою душу и помыслы. И он кормился Словом Божиим, как трудолюбивая пчела, облетающая все цветы и приносящая и готовящая себе сладкую пищу. Так и он выбирал все из всех книг и переписывал кое-что своей рукой, кое-что поручал многочисленным писцам, как добрый пастух, знающий и пасту свою, и когда на какой пажите ему пасти стадо. А не так, как невежда, который не знает стада, так что оно иногда от голода по горам разбредется, блуждая, а некоторых звери съедят. Да будет известно это всем невеждам, которые облачаются в сан священника».
1: Далее в житии рассказывается, что пребывал преподобный Авраамий в монастыре, в труде и в бодрствовании, и он во всем повиновался игумену, и слушался всех братьев, и был полон любви и смирения, и покорялся всем Бога ради. И игумен его испытал, во всем ли он ему повинуется и слушается, и принудил он блаженного Авраамия принять священнический сан. Когда же Авраамий принял священный сан, он еще более смирился, поскольку Христос даровал ему такую благодать. С большим усердием он совершал божественную литургию, которую Христос велел творить за весь мир, и ни одного раза, единого дня не пропускал. Яркий проповеднический дар преподобного Авраамия снискал ему широкую известность среди жителей Смоленска, и, как говорится в житии, многие из города стали приходить, чтобы послушать церковное пение и чтение божественных книг. Ибо блаженный был искусным чтецом, так как по Божьей благодати он мог не только читать, но и толковать книги. Так что многие несведущие люди, слушая его, понимали все, что он сказал. И он говорил наизусть и по памяти, потому что ничто в божественных писаниях не утаилось от него. Так что его уста никогда не умолкали, обращаясь ко всем, к малым и великим, к рабам и свободным, и к ремесленникам. Однако проповеднические успехи преподобного вызывали зависть со стороны некоторой части духовенства, и в том числе и самого игумена монастыря, в котором спасался Авраамий. Преподобному пришлось покинуть монастырь в Селище и переселиться в Крестовоздвиженский монастырь в Смоленске. Но и здесь некоторые священнослужители, не способные подняться до духовного уровня преподобного, стали упрекать Авраамия в различного рода ересях, в неподобающем для монаха поведении и других грехах, и пытались настраивать против него жителей Смоленска. Когда мнение горожан окончательно разделилось и в городе начался мятеж, духовные власти, не разобравшись в происходящем, заточили Авраамия в монастырь в Селище, запретив ему не только общение с народом, но и совершение богослужений.

0: Так прошло несколько лет. Про Авраамия начали забывать и вспомнили лишь в трудную минуту, когда город постигла засуха. Вот как об этом рассказывается в житии.
1: В городе приключилось великое бездождие, так что высыхала земля, и сады, и нивы, и весь земной плод, чего никогда не бывало, и все горевали и молились Богу. Но молитвы горожан не были услышаны, ибо не было дождя на земле, и были все в великой печали. Так как это было по Божьему промыслу, и поскольку Бог хотел прославить блаженного Авраамия, Он вложил в сердце некоему священнику по имени Лазарь мысль о нем. Так что тот, отправившись к христолюбивому епископу Игнатию, напомнил ему о блаженном Авраамии, говоря так: «Мы все молились, но Бог не услышал нас. Какая такая вина блаженного Авраамия, что он лишен возможности служить божественную литургию? Не из-за этого ли ниспослана от Бога казнь сия?»
0: Тогда епископ Игнатий быстро послал за преподобным Авраамием и, призвав его и испытав, выяснил, что все обвинения против него были ложью и клеветой из-за зависти и злобы дьявола, и он простил его, говоря: «Благослови меня, честный отец, я сделал это тебе по неведению. И благослови весь город, и прости всех послушавших лживых клеветников и обвинителей». И благословил епископ сам Авраамия, чтобы он совершал снова пречистую и честную литургию, молвя так: «И моли Бога о городе и о всех людях, чтобы Господь помиловал их и послал свой обильный дождь на землю». И сказал блаженный епископу: «Кто такой я, грешный, что ты повелеваешь мне сделать то, что свыше моих сил? Да будет над всеми нами воля Божия. А ты, о честной святитель, сначала помолись о нас, о своем порученном Богом тебе избранном стаде словесных овец». После чего блаженный Авраам ушел и молился Богу, и говорил: «Услышь, Боже, и спаси нас, Владыка Вседержитель, молитвами Твоего святителя, всех Твоих священнослужителей и всех Твоих людей. И отврати гнев свой от рабов Твоих, и помилуй этот город и всех Твоих людей. И прими милостивое воздыхание всех молящих Тебя со слезами, и пусти, и пошли дождь, напои лицо земли, возвесели людей и скотов. Господи, услышь и помилуй». И не успел еще преподобный дойти до своей келии, как Бог послал на землю дождь. Так что все славили Бога и говорили: «Слава тебе, Господи, что скоро услышал своего раба». И была в городе большая радость. И с тех пор стали люди приходить в город и говорили все: «Бог помиловал и избавил нас от всех бед твоими, Отец, молитвами». И с тех пор еще более прославился преподобный Авраамий по Христовой благодати.

0: Через некоторое время святитель Игнатий построил около Смоленска новую каменную церковь в честь положения честных риц Пресвятой Богородицы. И когда вокруг храма стал образовываться монастырь, призвал он к себе блаженного Авраамия, возвел его в сан архимандрита и поручил ему управление новым монастырем, названным позже Авраамьевским. И с тех пор Авраамий вернулся к первоначальному подвигу и снова стал проповедовать Слово Божие, и все приходили к нему с великой радостью, ибо на городе была великая благодать Божия, просвещающая и веселящая, и хранящая, и избавляющая всех, а также подающая тишину и мир, и все благости на многие лета. И еще больше прославил Авраамия Господь, поскольку те, которые зло оскорбили блаженного, начали раскаиваться и припадать к его ногам, прося прощения. Тот, кто был всеми ненавидим, теперь стал любим всеми, и те, кто раньше боялись прийти, уже без боязни, но с радостью приходили.
1: Многие же хотели стать иноками, но он не сразу постригал желающих, зная тяжесть монашеской жизни, большое искушение от всеобщего врага, и число братьев было всего 17 человек. И со временем святитель Игнатий и преподобный Авраамий прониклись друг к другу большой любовью. В такой любви с Авраамием епископ жил недолго и отошел к Господу, а был он, по правде сказать, воистину свят и преподобен, и стремился к Богу, потрудившись от юности и до седых волос великого священства. И с тех пор блаженный Авраамий стал еще большим подвижником из-за такой разлуки с епископом и так наказывался слезами обильными никогда не забывать об смерти и говорил: «Не забывайте и меня смиренного в ваших молитвах, молясь Владыке и Богу и Пресвятой Его Матери со всеми Его святыми». И потом блаженный был поражен болезнью, от которой и умер. А в подвиге пребывал Авраамий в течение 50 лет.
0: Преподобный Авраамий скончался в 1221-1222 году. Через некоторое время его мощи были обретены нетленными. В 1611 году святые, нетленные и чудотворные мощи преподобного были скрыты и с тех пор никогда не найдены. 1611 год. Это было страшное и смутное время, время национальной трагедии и религиозной войны. Хорошо известно, что во время религиозных войн враг стремится осквернить или совсем уничтожить веру противника, разрушая храмы, убивая духовенство и глумясь над святынями. В условиях, когда Смоленская земля была театром военных действий, святые мощи многих святых должны были быть скрыты от врага, то есть самым секретным образом запрятаны или закопаны. То, что мощи преподобного Авраамия никогда более не были найдены, позволяет думать, что никто из людей, которым они были доверены, не остался в живых. Надо верить, что мощи преподобного Авраамия, как и сотни других святынь нашего народа, до сих пор лежат сокрытыми в русской земле в ожидании того часа, когда Господь признает нас достойными снова обладать своими святынями.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Братья, воскресение Христово видевшие, поклонимся Ему и воскликнем: «Ты еси Бог наш, и кроме Тебе иного не знаем. Вчера с разбойниками мы со распинались Тебе, а ныне со воскресли с Тобой. Вчера со сотником Лонгином взывали: «Воистину Сын Божий еси Ты», а ныне с ангелами говорим: «Воистину Христос воскресе». Вчера с Никодимом со креста снимали Тебя, ныне с Магдалиной видим Тебя воскресшего». Эти слова принадлежат перу известного русского церковного писателя XII века, святителя Кирилла Туровского. Преподобный Кирилл родился в городе Турове. Город Туров находится в Белоруссии. Сейчас это небольшое запустелое местечко, и мало кто знает, что в давние времена Туров был богатым и знатным городом, столицей одного из наших удельных княжеств. Епархия в Турове была учреждена еще в конце XI века и называлась Туровской и Пинской, а в XV веке считалась даже пятой по значению в Малой Руси, между епархиями Луцкой и Холмской. В сохранившемся до нашего времени кратком проложном сказании о святом Кирилле рассказывается, что он не любил богатства и тленной славы мира сего, и с детских лет занимался чтением книг Священного Писания, что и побудило его еще в юношеском возрасте стать монахом местного Борисоглебского монастыря.
2: «Преуспевая в подвигах иночества, пишет далее неизвестный нам по имени старинный жизнеописатель святого Кирилла, он заключил себя в столпе, то есть в башенной келье, и там, работая Богу в подвиге молчания, в посте и молитве, упражнялся далее в прилежании к чтению Святого Писания. Монашеские подвиги Кирилла не могли долго укрыться от благочестивых людей, посещавших Борисоглебский монастырь. Слава о жизни святого труженика распространилась в окрестностях, и Кирилл по просьбе князя и жителей города в середине XII века был возведен киевским митрополитом на Туровский епископский престол, на котором и пребывал в течение последующих 20 лет. В годы своего епископского служения святитель Кирилл уделял много внимания миссионерской работе и проповеди Слова Божия. Его творения поражали современников своей красотой и духовной силой. В течение веков они были излюбленным чтением наших предков и широко известны даже в других славянских странах. В древних житиях он назывался русским Златоустом и златоносным учителем, светлым учением богоразумия своего, просветившим русские концы. До настоящего времени сохранилось 12 написанных им проповедей и притчт, 24 молитвы и составленный им покаянный канон, дышащий особым благочестием.
1: Святитель Кирилл почил в 1183 году. Время истребило в памяти место его погребения, и даже неизвестно, когда Русская Православная Церковь причислила его к лику святых, или когда установила день празднования его памяти 28 апреля по гражданскому календарю 11 мая. Известно только, что место пребыванием туровских владык был Борисоглебский монастырь. Обитель эта уже не существует. Однако до недавнего времени в окрестностях Турова стояла древняя часовня, посвященная Борису и Глебу. Вокруг часовни были разбросаны могильные курганы, и по преданию монастырь находился когда-то именно здесь. А курганы назывались монастырскими. Возможно, некоторые из них сохранились до сих пор, и со временем найдется благочестивый исследователь этой нашей древней святыни.

0: Послушайте сейчас притчу о хромом и слепом, принадлежащую святителю Кириллу, в которой под хромотой и слепотой подразумеваются именно духовные пороки человека. Был некто человек домовитый, он насадил виноградник, оградил его стеной и выкопал яму для отжимки вина. Устроил и ворота, но не затворил входа. И, возвратясь домой, сказал: «Кого оставлю я сторожем моего виноградника? Если оставлю кого-нибудь из служащих мне, рабов, то, зная мою снисходительность, расточат они мое добро. Ну вот что сделаю. Приставлю к воротам хромца и слепца. Если кто из врагов моих захочет обокрасть виноградник, то хромец увидит, а слепец услышит. Если кто-нибудь из них захочет войти в виноградник, то хромец, не имея ног, не сможет, а слепец же, войдя, заплутается и в пропасти расшибется». И, посадив их у ворот, дал им власть над всем, что вокруг виноградника. Только сказал: «Того, что внутри виноградника, не касайтесь без моего повеления». И ушел, сказав, что вернется со временем и плату за работу с собой принесет.
1: Некоторое время спустя спросил слепой хромого: «Что это за благоухание из ворот виноградника овевает меня?» Отвечал хромец: «Много доброго внутри виноградника есть у господина нашего, а на вкус несказанно приятного. Но так как господин наш мудр, посадил тебя здесь слепого, а меня хромого, и не можем мы никак насытиться добрыми плодами». Отвечал слепец: «Что ж ты давно не сказал мне этого? Мы бы не терпели, а давно все разобрали. Хоть я слепец, но имею ноги и силен, могу носить и тебя, и груз. Бери корзину и садись на меня, я тебя понесу, а ты указывай путь, и все добро господина нашего мы оберем. Если же, — добавил слепец, — придет сюда господин наш, укроется от него наше дело. Коли он меня спросит о покраже, я скажу, что я слеп. Если же спросит тебя, ты скажи, что хром и не мог войти внутрь. Так перехитрим мы нашего господина и получим еще плату за работу». И сел хромец на слепца, и, войдя внутрь виноградника, обокрали они все добро господина своего. Увидел же хозяин, что обокраден его виноградник, и пожелал разлучить слепца и хромца. И велел сначала привести слепца, чтобы его допросить. Когда же приведен был слепец, начался допрос: «Не поставил ли я тебя как доброго сторожа моему винограднику?» — спросил господин. «Зачем же ты его обокрал?» — отвечал ему слепец: «Господин, ты знаешь, что я слеп и не вижу, куда идти, и не знаю ни одного места, если бы и хотел пойти. Не слыхал я, чтобы кто-нибудь шел мимо меня в ворота, иначе вслед ему я начал бы громко кричать. Но вот что я думаю, господин, хромой своровал».
0: Тогда велел господин постелить слепца в тайном месте, пока не созреют плоды в винограднике и пока не призовет он к себе хромца, чтобы судить обоих. И когда он призвал хромца и соединил их обоих, то начали они обличать друг друга. Хромец говорит слепцу: «Если бы ты меня туда не понес, никак бы я не мог туда добраться». Слепец же говорил: «Если бы ты не показал мне дорогу, то никак бы я не мог добраться туда». Тогда господин, сев на судейское место, начал судить их обоих и сказал: «Как вы крали вместе, так и теперь пусть сядет хромец на слепца». И когда хромец воссел, приказал перед всеми рабами нещадно наказывать. Познайте же, братья, толкование этой притчи. Человек домовитый – Бог-Отец, Творец всех. Его же Сын доброго рода – Господь наш Иисус Христос. А виноградник – это наша земля и мир. А плод и забор виноградника – это закон Божий и заповеди. Хромец – это тело человека, а слепец – это его душа. А то, что посадил их Господь у ворот – это значит, что он отдал во власть человека всю землю, дав ему при этом законы и заповеди. Когда же человек приступает заповедь Божию и за это осуждается на смерть, то сначала душа его к Богу приводится и оправдывается, говоря: «Не я, но плоть согрешила». Потому и нет мучения душам до второго пришествия, но они сохраняются. Когда же Господь придет обновить землю и воскресить всех умерших, как сам предрек, тогда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и оживут, и выйдут, сотворявшие благо в воскресение жизни, а сотворявшие зло в воскрешение суда. Тогда души наши войдут в тела, и каждый получит воздаяние по делам своим.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Священномученик Серафим, митрополит Петроградский. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свидетелями преображения Господа Иисуса Христа были три любимейших Его ученика – Петр, Иоанн и Иаков. Петр – первый по вере, Иоанн – первый по любви, и Иаков – первый по терпению и мученическому венцу. Но, как известно, они не оставили нам собственноручных описаний величайшего события в земной жизни Спасителя. Апостол Петр упоминает только в послании своем, что он и другие ученики были на святой горе со Христом, когда принесся к нему глас Отца Небесного. Подробно повествуют святые апостолы Матфей, Марк и Лука, хотя они не всходили вместе с учителем на Фаворскую гору, не созерцали славы Божия и могли только впоследствии слышать о происшедшем от любимейших учеников, которым Христос рассказывал виденное до Его воскресения. Неудивительно ли это? И чем можно объяснить такое явление? Чтобы никто не сомневался в преображении Иисуса Христа на Фаворе, об этом пишут не один, а три евангелиста, но вместе с тем все они не были очевидцами события. Исследуем же, возлюбленные, почему и ради кого божественный промысел избрал для засвидетельствования истины тех провозвестников силы и славы преображения Господня, которые сами не были очевидцами этой славы. По вере нашей, мы не можем сомневаться, что если промысел Божий избрал сперва трех любимейших апостолов свидетелями, а затем трех евангелистов, блюстителями того же события, то на это имелась особая необходимость. На причину избрания любимейших учеников свидетелями славы преображения указывает нам святой евангелист Лука. Он так начинает свое повествование. «Бысь же по словесех сих, яку дни осмь, и поем Петра, Иоанна, Иакова, взыди на гору, помолитеся». То есть после сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору, помолитеся. Какие это были слова, после которых Господь взошел на Фавор? Что произошло за восемь дней до преображения? Не без причины святой евангелист обозначает время, когда совершилось это великое событие, а именно через восемь дней